0: наш брат Тарелкин умер. Всем следовать за мной.
1: Всем следовать за мной.
2: А как же трёшницу он брал до среды и навсегда сгинул? Значит, конец. Помер подлец и все долги скинул.
3: Ах, крокодил, я ведь судил до Рождества сотню.
4: Жил и жил, рубь одолжил.
5: Не одолжил, отнял.
6: Вот вурдалак. Мой-то пятак, значит, тю-тю тоже.
3: Вот так пассаж. Братец-то наш всем задолжал.
7: Рожа!
1: Господа, я жду.

даже легче дышать, как сказал это слово. Я умру, но не так, как другие, которые брык и готово. Я умру.

подарив мне счастливый билет, в Шлиссельбурге почил Копылов, мой тишайший сосед. Я

模式。

пожухлой рыбы накрошила, куклу вашу обложила, так смердит, что любо мило, может, сбегануть еще принес.

0: Погоди, понимаешь ли, дура, бессмертную роль я играю.
1: Вот уж сразу и дура, не хуже других, понимаю.
0: Все должно быть наять, ни занос, ни сучков, ни задори.
1: Ты гляди, православный, а сам будто нехрист проворенный.
0: Как придут ты вопи, да на голос вопи, причитая.
1: Меня обведет, не заплатит, наверное, знаю.
0: Ладно, хватит скулить. Репетируем реквием.
1: Чего?
0: Бой. Вот трехоцелковый.
1: Целковый.
0: Достанешь до сердца, он твой.
2: Бог ты мой пресветлый боженька!
3: Так, да?
2: Помер мой хозяин, господа! Ах ты мне, бедняженьки, сумнёшенька! Ах ты мне, кухарочки, беда!
4: Громче ори! Плачь и стани! Круче бери, тоньше тяни!
3: Поняла, поняла.
2: Так и помер в бедности.

0: Как пахнет-то, подгнить.
1: Шибче давай, слезы дави.
0: Ой, ну как это, Господи, покажите.
1: Рот разевай, губы криви.
2: Тихо, дура, умолкни. Мне кажется, кто-то идет. Да, они приближаются.

0: μυριά. Αυτό περίπτωση.
1: Господи, ну и запашок от покойничка.
2: О, Господи, тут и чаще нечем. Что это такое?

0: не сейчас. В следующий раз дас.
1: Не подадут. Лучше умрут. Врут.
2: Ах ты, бог ты мой, подлец! Разъедаки! Так и помер, а рубля не дал. Хоронить-то ни полушки нету ти. Ах, где мне кухарочки? Беда!
1: Ну-ка, цыц! Что вопишь, будто тёлка во враге? Ну-ка, ниц! И учти, генералам не лгут! Отвечай!

0: одета. Так. Вот помягче для клозета, там их много, три пакета. Может, сбегануть сюда принять?
1: Что за дура ты, баба? Другие бумаги, не эти.
2: Господи, какие же, какие?
1: Понимаешь, другие.

0: давай, давай, давай.
1: На сиротку не забудьте, одарите. Ой, так и быть, забирайте. И вот оно, письмишечко-то. Извольте, сударь, читайте.
0: Моя сдобная булка. Хочу.
1: Это не про меня-то.
0: В нетерпении сердце чадит.
1: Сударь,
0: приходи ровно в 9.
1: Ой, не могу.
0: Хочу.
1: Они завсегда в 9 хотели, а вы когда?
0: Кусаю за щечку.
1: За щечку.
0: Кандид.
1: Ой-ой, кандид.
0: Кандид? Что за дура ты, баба?

0: А кто вы, собственно, таков?
1: Я сосед, душеприказчик. Сила силен, Копылов.
2: Копылов, Копылов.
1: Господа, прошу внимания. Оглашаю завещание.
0: Любезный, только строго антерну. Просить имею пустяковину одну.
1: Но,
0: голубчик, вы окажете мне честь, позволив завещание зачесть.
1: Я, отродясь законности, образчик, читаю я, ведь я душеприказчик. Господа, прошу внимания, оглашаю завещание. Памяти твердой, в здравом уме находясь, чуя конец, но судьбу не моля о пощаде, бывший коллежский советник

0: к утру милашки завещаю, господа. Я от рости на балдашник.
1: Не от трости на балдашник.
0: Накать вы, куси, балда.
2: Кто сапог начальству лижет?
3: Это он.
2: Кто усерден за троих?
0: Нутка ибисов поближе.
4: Нутка ибисов поближе.
0: Упражняйся на моих. Вот тебя.
2: Как ты чибисов доносишь? Всюду нос суешь, дружок.

0: чего? Стоп! Тишина! Тишина, господа!
1: Вы не в лавке, а я не купец. Не товар я хвалю, а блюду юрисдикции правила. Да и поздно шуметь, завещанию самый конец. Остается приписка генералу Воравину.
2: Вон! Я сказал вон! Любезный, а может быть, сговоримся, а?
1: Нет.

0: милостивый государь, господин Копылов?
1: Да, голубчик, Копылов.

0: Копылов.
1: Я Копылов.
0: Силосилин.
1: Он самый.
0: Состоите ли в чине?
1: Надворный в отставке.
0: Заметно.
1: Вы по делу? А то я, простите, спешу.

0: бездетный. Так, так, так.
1: Это зачем вы, пардон, головой эдак печально качаете? Что это значит? И кто вы такой?
0: Ах, Сила Силыч, золотенький мой, будто вы сами не знаете.
1: Что я должен знать? В чем дело? Объясните мне.

0: можно разыскать, найти. Вот так вот.
1: Кто меня вот это ново быть не может, вот вам Бог. Я же в полном смысле слова абсолютно один.

0: Копылов.
1: Кто я? Копылов.
0: Русский. Мужеского полу.
1: Мужеского
0: полу. Силосей. Отставной.
1: Да, отставной.
0: Так.
1: Ну что за олух?
0: А жонные были?

0: дети были.
1: Да откуда?
0: Коплов.
2: Он ведет меня к могиле, что же делать, боже мой?
3: Я надворный, да. Русский,
0: ну, да.
3: Силен.
0: Ну, да.
3: Я мужчина.
0: Но...
1: Отставной.
0: Ну. Не орите, господин отставной. Придержите ваши страсти для дам. Вы чай знаете, золотенький мой.

пострище дымлю. Я такая, я сгораю, и тебя испепелю.

0: Да пошло ты! Чур меня, чур!
1: Копылов.
2: Копылов.
1: Так-таки, значит, не признаешь.
0: Да я знать тебя не знаю.
1: Сейчас узнаешь.

0: fanno gli Isuyama? Per voi è viso.
1: Ashramik, помніш?
0: Какие у нас, какие ямы, какие шрамы? Извольте, сударь, ответить мне, что значит ваши шершеляфамы? Шершеляфам, шершеляфам.
2: Копылов.
0: А я Копылов.

0: А я вот вас не признаю. Вот так-с. И вон, поддите. Мне некогда. Я тороплюсь. Вот так-с.
1: А не торопитесь.

0: Прыгащай.
1: Ну зачем плеваться, ну что?
2: Какие дети?
0: А вот проверим.
2: Да бог свидетель.
0: Ни в коей мере.
3: А вот и дети.
2: Эти крали полчаса, как из тюрьмы.
3: Неужели не узнали?
4: Здравствуй, папа. Вот и мы.

0: скажет?
1: Знать не знаю.
2: А с торца просто дьявол как похожий.
1: На кого же?
2: На

0: вы говорите? Что ж возможно? Очень рад.
1: Сила Силыч, не хитрите, дочки ваши в аккурат.
2: Куда? Куда? Держи его! Держи его!
3: Сапога! А то родители дерят!
4: Папа, папа, погоди!
3: Стой! Ура!
0: Бриз! Шемеры! Перед ушом! По одной!
1: Верите, господин отставной! Я смекаю тут случай тонкий, но не настолько уж тонок он. Сразу матери

0: Положение ваша сила, силыч, кислая. Где не тронешь, разъезжается по швам. Если кляуза докатится до пристава, при шершавы может быть шершелефом. Я так вам со всей душою, сами видите. Хоть и часа не пробило, как знаком.
1: Господин Расплюев, матенька, не выдайте, а градите, ну что вам споет?
0: А закон? Как-никак, а я того ж при исполнении. Так что вот как у нас вот так вот, очень жаль.
1: Может, стопочку на грудь для вдохновения?

0: Красота хороша-то, хороша, а неприятности.
1: Господин Расплюев.
0: Лейте! А я вот так. А!

0: вонючка там вот какая под ноздри.
1: Но нет,
0: а что, думали, заснул, да? А сны вам снятся?
2: Сны? Какие?
0: Вещие.
3: Нет, а вам?
0: А я, признаться, зреву. Удивительный сон мой золотенький. Зрел я на медне. Коли есть голова, угадайте-ка, что тут к чему? Снилось мне, будто в храме мы с вами стоим у обедни, и вдруг удар барабана.
1: Ой, боже мой!
0: И храм обратился в тюрьму.

0: воров обожествят.
1: Да?
2: Да.
1: Возможно. Но дальше...
3: Приснилось, мы сказали, время попусту не трать. Доставай, где хочешь, карты и садись со мной играть.

0: Ака, взяли королем. Что там козырь крести? Сунул взятку на весте. Умница, ученый. Вы червей, а мы с крестей. Мы народ крещеный. Ой, король, у вас валет, и в придачу краля 4 сбоку ваших нет, туз вы проиграли.
1: Ладно, кончили, спасибо за науку. Вы аукнули, и я отвечу.

0: 200.
1: 300.
0: 200.
1: 300. По рукам.
2: По рукам.

0: тарелки.
1: Да и конура. Шпичка
0: паутина.
2: Так значит, трешницу ты брал до среды, а на дворе суббота. Это пальто самое то. Так-то должник кто-то.
3: Бедненькие, дед, семья. Что ж мне мой руб? Бросить? Ну и хламье, ну и старье, но ведь белье сносим. Мало ли что сдох, кровные 100 рубликов, где, братья? Я же не вор, я кредитован. Хапну ковер и хватит.

посмотрим, посмотрим. Бумаги, бумажечки, бумажечки. Так, это что? Нет, это не то. Не то. Нет, это тоже не то. Но кандид. Но прыщелыга. Так, бумаги, бумаги. А это что? Что? Нет, опять не то. Не то. Так, так, так, так, так, так, так. А вот это уже интересно.

0: Анус.
1: Анус.
0: Магус.
1: Нус.
0: Носилыч.
1: Да.
0: Только наскоро. Вот гнешься, как бурлак на бичеве, боржу планету прешь, пока не дигнешься.

0: откликнешься.
1: Ак два! Борис! Ак два левой! Я не спутал? Номер дома 46. Господин Тарелкин тута проживают.
0: Нет, не здесь.
1: А сказали, в этом доме перебежками и вниз.
2: Господин Тарелкин помер.
1: Нет, ей-богу, вот сюрприз. Так и помер. Жаль сердяву. Да, не сладилось ему. И выходит, ту бумагу нес я тоже ни к чему.
0: Да уж, братец, поздно, милый, помер, сгинул навсегда.
2: Погоди-ка, эй, служивый, а ну-ка, шагом отсюда.
1: Эппа!
2: И регеги без форсу, рапортуй, покуда цел. Кто таков? Зачем приперся, что искал, чего хотел?

0: не врав.
1: Наша добрая, бедная мама очень влюбчива с детства была. И однажды морозной зимою нас несчастных на свет родила.
2: Да что с тобой, батенька?
0: От холера, стал быть, так и передам. Извиняйте, давай.
2: Вот такой шершелефам.
0: Нет!
2: Постой! Уйди! Из места! Как же быть-то?
3: Бог ты мой, кто-то умер. Но ведь вместо одного уже другой.
0: А Тарелкин я!
1: Как будто и почти, но не таков. От того, что кто-то спутал, что не точное кобыло.
0: Но Тарелкин этот все же вроде умер, а? Итак, кобылом не я, но тоже.
3: Боже правый, вот дура.
1: Мне дурно, воды!
2: Да сейчас, мой золотенький! Сейчас я сбегаю! Сейчас!
0: 1, 2! Паричок!
1: Мой парик! Отдайте!

0: Просто праздник, просто вешай флаги. Кондитка, сторож, вот моя рука.
1: Маги-кат, бумаги, кат, бумаги.
2: Нет, я не он, ошибка, я другой. Иван Антонович, матенька, слышите?
3: Здесь я здесь вот сюда.
2: Выпей, Копылов, надворный, отставной, бездетный, русский, силен,

0: Как же ты исполнительный малый? Как фамилия?
1: Расплюю квартальный.
0: А запомнил ты того генерала?
1: Как себя и даже лучше.
2: Похвально.

0: Значит, это Копылов.
1: Да, да, да, я Копылов, я Копылов, Копылов.
2: Кто он? Копылов?
0: Значит, жив он и здоров.
1: Я здоров.
2: Кто он? Как быть здоров?
0: А вот это ты читал, негодяй?
2: Нет.
0: Не читал еще. Так на, почитай. Меня ты знаешь. Придушу и глазом не мигну. Пока еще добром прошу. Верни бумаги. Ну!
3: Зря печенку только сушите. Здесь еда не по зубам. Потому и не удушите, что бумаги не

0: Киев. Таре Пилов. Капы Релкин.
1: Стой! Держи! Пали!

0: Понял, кто это?
1: Не очень.
0: Ну так слушай, богатырь!
2: Это страж кладбищ полночных, вурдалак, упырь и мцырь,

0: Понимаете меня?
1: Понимаете меня?
0: Ходят бродят между нами нашу с вами кровь сосут. Вся Россия под пузырями. Не вмешаемся, сожрут.

0: Ваш квартальный надзиратель.
1: Понимаете меня?
0: Понимаете меня?
1: Понимаете меня?
0: Понимаете меня?
2: Понимаете
0: меня? Понимаете меня? Понимаете меня? Так точно, раскусил. От них нужда и бедствия. Мириться нету сил.
3: Итак, назначим следствие. За оборотня ты возьмись без промедления и не давай воды.
0: Есть.
3: Вода ему спасение. Со знатоком одним я говорил однажды. Упырь неуязвим, но не выносит жажды. Свидетельскую вошь под ноготь и ворез.
0: Ворез.
3: А заговор найдешь.
4: На грудь алмазный
0: крест.

вроде трезвый, а как есть в охмелю. Голова от новостей колесом. Не сцеплитесь, даже если я сплю. Не

гаркну я в голос, как топну ногой, как махну своей сабелькой скорой. Ох ты, царь-государь, разъяй!

вроде трезвая, как есть в охмелю. Голова от новостей колесом. Кто там сиплет?

0: качала я и шатала. Эй, помощнички мои, приосадьтесь, буцефалы, изготовьтесь бой. И чтоб слушаться с полслова, без зачем и почему, как свидетели
1: готовы,
0: заводи по одному.
2: Господи, благодарствую.
0: Кто ты?
2: Мы-то?
0: Ты?
2: Чего?
0: Спрашиваю. Кто ты?
2: Мы-то? Так это... На... Как его? Дворник мы.
0: Вот то-то. А теперь ответствуй мне по казенной форме. Ты свидетель?
2: Мы-то? Мы метем. Мы дворник.
0: Ты мне вот что, не того! Ишь, мычит, как нетель. Кто ты?
2: Мы-то.
0: Ты?
2: Чего?
0: Кто ты есть?
2: Свидетель.
0: Слава богу, и заголосил. А я уж думал, начинай сначала. Однако же для сбережения сил, пойди ко мне, любезный друг Качала. А ну-ка, стань вот тут.
3: Так,
0: здесь.
3: А где же?
0: Сюда. Замри и стой без шевеления. Как я спрошу, так ты ему и врежь, чтоб приободрить этого тюлена. Отвечай единым словом, борода. Стал ты силукопулубом?
2: Мы-то...
0: Что ж ты сделал, бычья грыжа?
3: Я-то...
0: Да!
3: Так ведь он же... Так ведь мы же, я и дал...
0: Ты-то, мы-то, он же, вы же, а помрет!
2: Ох, убили!
3: Значит, выжил, раз орёт.
0: Эй, шатала. Видишь? Палец.
1: Точно так.
0: Я кивну.
1: Так.
0: А ты качали дай тумак. Тут качало двинет дворников в хребет.
2: О, опять.
0: А уж дворник нам по форме даст ответ. От души, а не для вида. Говори. Стал тарелки на кондита?
2: Мы-то. Погиб уже. Ой, а где я? Душегубы, супостаты, лиходеи. Спинушка, головушка, бока.
0: Вот заставь молиться Богу дурака. Вон отсюда! Ждать за дверью! Упыри!
3: Эй, старик, кончай гундосить. Говори, арестанта сдал?
2: Вестима.
3: Сколько раз видал?
2: Мулион.
3: Ну и как?
2: Чего, родимый?
3: Оборачивался он.
0: Но...

0: свидетелю. Молодец, что не артачился. Мы спросили, ты подумал и сказал. Оборачивался, значит.
1: Оборачивался?
0: Оборачивался в стену.
1: В стену?
0: Записал. Ну что застрял, как клин в бревне? Распишись проворней.
1: Мы-то...
0: Ты-то можешь?
1: Не, можно крест. Мой дворник.
2: Что? По лицу? Я протестую. Я прошу убрать ваши руки. Протест! Ну, сейчас!

0: Показания дашь?
1: Нет. Я личность свободная.
0: Хватит личность, остынь. Эй, Косяна, персону в холодную.
2: Есть.
3: Что? Опять у меня холодную?
0: Что там, высохла рука? Аль надула в спину? Где твой крест? Готов?
4: Ага. Но наполовину.
2: Ваше благородие, к вам дама.
0: Альбина Хрисанфовна? Нет? Лафира Анимбандистовна? А Мальхен? Кто? Это ты...

0: Вы, мадам, с ума спрыгнула тут участок. Вы того-с?
1: Ваня!
0: Цыц! Прошу на стула. Производится допрос. За пирательство излишне рискованы. Нам известно все до тонкости, мадам. Были бы вы в интимной связи с арестованным. С Копыловым, в смысле, был Шершеляфам.

0: своему шепну начальству, что дочурки-то твои.
1: Что? Как моя кстись?
2: Не лапать! Ну-тка, девочки, сюда! Познакомьтесь с вашим папой! Узнаете папу?
3: Да.

0: Освежился длинноносый под осторожным ветерком. Отвечай-ка на вопросы, был с подследственным знаком.
1: В смысле общности душ в русле сходит.

0: прикуси язык, гундосый! Разболтался пустозвон, лучше вникни в суть вопроса!
1: Оборачивался он, оборачивался он, оборачивался он!
2: Вы имели в виду вот такой оборот?
1: Сейчас ты мне обернешься ногами вперед.
0: Что расселись? Встать не дома! Запираться не резон! С арестантом вы знакомы! Оборачивался он! Оборачивался он! Оборачивался он!

0: ну!
1: Мне же хоть волчицей вой.
2: Мама, правду говорят.
0: В стену, говоришь ты! Вот оно, попало, показания сошлись. Оборотню кол! Адский заговор раскрыт! Хватит материала! Вот чернила и перо, подпись в протокол! Ну-с, Тарелкин Копылов, дельца-то связалась. Борода, где крест, готов?
3: Готов. Пол хвоста осталось.

0: «Смерть Тарелкина». Пьеса Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Автор либретто Вячеслав Вербин. Постановка Георгия Товстоногова. Музыка Александра Колкера. В ролях Валерий Ивченко, Никита Ширяев, Николай Трофимов, Ольга Волкова, Валентина Ковель, Тамара Лебедева, Тамара Коновалова, Елена Алексеева, Геннадий Богачев, Леонид Неведомский, Валерий Матвеев, Йозеф Мироненко, Изиль Заблудовский и другие.
1: Приход турбоэлектрохода «Балтика», на котором находились наши друзья из Франции, ожидался в Ленинградском торговом порту только поздно вечером. Но мы решили встретить гостей заранее, и еще утром на небольшом буксирном пароходе «Ненец» вышли в открытое море. У острова Гогланд показались очертания белоснежного красавца турбоэлектрохода «Балтика». Вот он приблизился, и с борт его донесли до нас приветственные возгласы. Поднялись на палубу и сразу же оказались в окружении веселых, жизнерадостных молодых людей. Вот они перед нами.
2: Дорогие друзья, chers amis français, bonjour. Нам бы очень хотелось, уважаемые наши гости, каждому из вас в отдельности пожать руку. Но вас много, поэтому разрешите сделать это мысленно, а всем вам вместе сказать «Здравствуйте». Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать.
3: Vous êtes si nombreux que nous n'avons pas la possibilité de donner à chacun la main. Ainsi, nous disons à tous bonjour, soyez bienvenus à la terre de Ленинград.
2: Мы вышли специально навстречу вам, дорогие друзья, чтобы иметь удовольствие первыми вас приветствовать.
3: Nous sommes venus à votre rencontre pour vous dire les premiers bonjour.
4: Oui, oui, oui.
2: Так вот, это ленинградский микрофон. А кто же нас окружает? Это мы сейчас выясним.
3: Ce sont les microphones de Leningrad. Et nous voulons savoir qui nous entoure, qui nous entoure.
1: И тут же у нас завязались знакомства, короткие разговоры. Вот высокий парень с большими жилистыми руками. Это электромонтер из Руана. Он здесь вместе с товарищами, такими же, как он, рабочими. И от их имени он говорит.
5: Notre département dans l'activité militante pour l'intérêt de la jeunesse. Et nous avons contribué ensemble à la préparation du festival.
3: Да, мы хорошие друзья. Мы участвовали вместе в подготовке фестиваля, в популяризации фестиваля на заводах и фабриках. И также содействовали сбору средств для участия в фестивале.
1: Поворачиваемся и видим молодую девушку, блондинку, очень симпатичную. Она улыбается. Мы интересуемся, чему она улыбается. Переводчик обращается к ней с этим вопросом.
3: Pouvons-nous savoir pourquoi vous souriez?
6: Bien, je souris vraiment parce que je suis contente, parce que il y a une bonne humeur sur ce bateau qui est communicative. Et puis, parce que vous êtes tous là autour de moi et que je peux pas me faire comprendre, alors...
3: Эвелин Кэр улыбается, потому что она довольна, что находится на борту парохода, и потому что улыбка это понимают всюду.
7: Так я и понял.
3: Так-так.
1: Известно, что французы народ общительный, поэтому очень легко и непринужденно чувствовали мы себя среди этих молодых людей. Они делились с нами своими самыми сокровенными мыслями. Вот послушайте, что сказала нам девушка из Парижа Мишлена Марти.
8: Pour moi, je pense que ce festival est un rapprochement entre tous les peuples et apprendra que les jeunes apprendront à mieux se connaître ensemble.
1: Мишлена Марти говорит, что фестиваль, конечно, очень много даст для дела мира и для дружбы молодежи. И что сейчас, когда она на этом корабле, она думает о своем брате Клоде, который заключен в тюрьму в Париже за то, что он отказался служить под командованием Шпейделя, нацистского генерала, который был палачом французского народа во время прошлой войны. Вот почему она хочет в Москве встретиться с делегацией западно-германской молодежи, с делегацией молодежи ГДР и сказать им о том, как французская молодежь борется за мир и что вместе с молодежью других стран она сделает все для того, чтобы мир отстоять. Да здравствует мир! До Ленинграда оставалось еще добрых 2 часа ходу, но почти все пассажиры Балтики высыпали на палубы, вглядываясь в неясные очертания приближающегося города. У многих в руках фотоаппараты и кинокамеры. Вот вдали показался небольшой пароход. Это Сюрприз для наших гостей. Мы знаем, что на этом пароходе Чехов встречать делегатов из Франции выехала группа ленинградской молодежи. Интересно, какой будет эта встреча? Слышите? Какие восторженные крики несутся с палубы Балтики. На борту Чехова кто-то затянул мелодию знакомой всем песни, гимн демократической молодежи. И тут же ее подхватывают французы здесь, на Балтике, эту песню, которая так дорога всем.

0: Ленинградские комсомольцы приветствуют дорогих гостей. Им отвечают так же горячо и сердечно. Тем временем мы продолжали наши беседы с гостями. Мы узнали, что на турбоэлектроходе среди участников фестиваля находится группа молодых французов, которые держат путь к нам, в Ленинград. Это джаз-оркестр под руководством Мишеля Леграна, гастроли которого начнутся на днях в Центральном парке культуры и отдыха. Естественно, что мы предоставили слово месье Леграну. Он говорит.
1: На ривьере Ленинград мы сделали voyage фантастический. Мы были встречены d'une façon tellement gentille. Que nous allons faire le plus possible de bon travail, je le pense. J'espère que ça va plaire au public soviétique. Mais en tout cas, tout l'orchestre et moi-même, nous sommes fous de joie. Très, très heureux.
2: Весь оркестр очень рад, что он приезжает на советскую землю и надеется, что его выступление в Ленинграде понравится.
3: Я должен вам сообщить, месье Легран, что все билеты на ваши концерты уже проданы.
2: Vous avez compris, non? sont déjà vendus pour votre pour vos concerts.
1: Déjà vendus, vous êtes très gentil, je suis très fier et très heureux.
2: Это в первой стране билеты распроданы задолго до представления. Месье Легран очень счастлив, очень рад.
0: Тут мы попросили месье Леграна собрать свою музыкальную компанию и сыграть несколько мелодий для наших слушателей. Эта просьба привела дирижера в некоторое смущение. У него большой оркестр, и как же собрать его так быстро? Но он обещал нам эту встречу несколько позднее. Хорошо, мы подождем. Тем временем наше внимание привлекли голоса на кормовой палубе. О, это какая-то репетиция. Выяснилось, что это народный хор басков. Один из певцов, мы не успели узнать его фамилии, говорит.
4: Moi, je ne peux pas dire autre chose que ma camarade. Je suis aussi très heureux d'aller à Moscou. Et j'espère que les Moscovites seront très contents aussi du spectacle qu'on leur donnera. Parce qu'on travaille depuis très longtemps pour ça. Et on veut un bon résultat.
2: Я могу только сказать то же, что сказали мои товарищи, что мы очень рады быть на фестивале в Москве и думаем, что москвичи тоже будут довольны, потому что мы очень много и долго старались, чтобы показать им свой спектакль. Это сказал?
4: Pardon?
2: Даниэль Дарузес. Даниэль Дарузес.
4: Je pense que vous voulez une opinion bien fondée. Vous pouvez vous adresser au directeur de la troupe derrière le.
2: Директор труппы.
4: Да, а просто выступи директор труппы, пожалуйста.
5: Почему директор труппы не брит?
2: Pourquoi vous n'êtes pas rasé?
4: Parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui avec la chorale et avec les danses.
5: Очевидно, очень много репетиций он устал.
2: Совершенно точно.
4: Et hier soir, j'ai bu de la vodka.
5: Так что нам может сказать руководитель труппы?
2: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
4: Eh bien, d'abord, bonjour à tous les auditeurs de Leningrad. Nous ne pourrons que passer à Leningrad, malheureusement. Nous n'aurons peut-être pas le temps de voir beaucoup la ville. Alors au moins, nous pourrons nous adresser par micro. Et il paraît qu'on visite en car, ça sera toujours ça. En tout cas, un grand salut cordial des chanteurs et danseurs basques aux habitants de Leningrad.
2: Филиппо Янгуру сказал, что он очень жалеет, что группа не может задержаться в Ленинграде, чтобы показать свой спектакль, но во всяком случае он передает свой сердечный привет всем зрителям и слушателям Ленинграда.
5: Ну а теперь, поскольку у вас шла репетиция,

0: А вот сейчас, товарищи, скопление публики тоже на корме, но уже на верхней палубе. По кораблю разнеслась вещь, что тут будет выступать оркестр Леграна, и это вызвало большой интерес. Сейчас, по нашей просьбе, французские музыканты будут играть. Что они исполнят, сейчас я узнаю.
1: On ne sait pas encore, vous savez, on va improviser n'importe quoi. Et il est très très imprudent d'enregistrer ça, ça va être très mauvais.
2: Название неизвестно, будет импровизация.
3: Вы поняли, товарищи, название неизвестное, будет импровизация.
1: Non, Caron, mon violon. Ouais. Attention.

И вот уже турбоэлектроход «Балтика» подходит к причальной стенке Ленинградского морского порта. Вы слышите, что здесь происходит? Мир и дружба, дружба и мир несутся возгласы. Это восторженная, ликующая встреча на советской земле.

0: В эфире «Юность».
1: Познавательная игра «Эрудит».
0: Встреча 9 со слушателями.
1: У новогодней ёлки.

0: Ведущие Леонид Азарх и Леонид Сергеев.
1: Здравствуйте. Вот сейчас мы надеваем маски.
2: И до свидания. Теперь уже никто не узнает, где Азарх,
1: а где Сергеев.

0: Маска, мне кажется, я вас знаю.
1: То, что вы знаете, лишь видимость, оболочка.
2: Я думаю, не стоит так сразу входить в образ. Ведь мы все здесь прежде всего как участники одного терцета. Однако эта маска весьма существенное неудобство для тех, кто курит трубку.
1: А я так и совсем не понимаю, как в ней мне играть на этом.

0: этой дудке.
1: Я вас понимаю. Это очень трудно. На одну маску надеть еще и другую.
2: Да, мисс...
1: Лучше сударыня, сэр. Мне так привычнее.
3: Слова.
2: Да, сударыня, это очень трудно, тем более, что первая маска была музыкальной.
1: Ваша флейта, принц? Ваша скрипка, сэр?
2: Прошу за фортепиано, сударыня.

0: Несмотря на то, что весьма своеобразный терцет,
1: или, если хотите, в переводе на русский трио,
0: играет у новогодней елки исключительно слаженно,
1: несмотря на то, что флейта изысканно вторит скрипке,
0: а скрипку не менее галантно сопровождает аккомпанемент фортепиано,
1: несмотря на все это, многое еще совершенно неясно.
2: Неясно, во-первых, почему сошлись в одном терцете герои разных литературных произведений.
3: Неясно, зачем свели их вместе организаторы и ведущие игры Леонид Азарх и Леонид Сергеев.
2: Неясно, во-вторых, почему это их обоих зовут Леонидами. Случайность или задумано с намерением? Если да, то с каким? Это в-третьих.
3: И, наконец, непонятно, зачем непременно нужен седьмой. Мы знаем, семеро одного не ждут, а шестеро?
1: Выясняется, что ждут, да еще с нетерпением.
0: И мы непременно должны найти его сегодня на нашем маскараде.
1: Или, если хотите, в переводе на русский, на карнавале.
0: Или уж, если быть абсолютно точным, после бала.

0: с нами, с ночной
1: В одной из прошлых передач мы познакомили вас с самодеятельным коллективом.
2: Правда, честно говоря, эти люди никогда не встречались друг с другом.
1: Более того, они никогда не существовали.
2: Однако они как бы беседовали друг с другом. И в этих диалогах прозвучали отдельные реплики, фразы и достаточно пространные высказывания героев, которые должны были помочь слушателям их узнать.
3: Скажите, вы не огорчены? Нисколько?
4: Последнее время. А почему я сам не знаю? Я утратил всю свою веселость. Забросил все привычные занятия.
3: Но ведь вы любили ее прежде. И не огорчены ее смертью?
4: Какое мастерское создание человек. Краса вселенной. Венец всего живущего. А что для меня эта квинтэссенция праха?
3: Это грешно, что вы говорите. Помните недавно, как вы жаловались на нее? А ее уже тогда, может быть, на свете не было. Это же страшно. Точно это вам в наказание послано?
4: Из людей меня не радует ни один. Нет, так же и ни одна. Хотя вашей улыбкой вы как будто хотите сказать другое.
3: Мне кажется, счастье на земле зависит не от нас.
5: Работа – лучшее противоядие от горя. Мне кажется, я имею право сказать, что не совсем бесполезно прожил свою жизнь. Я принимал участие в тысяче с лишним дел и убежден, что никогда не помогал ни правой стороне. Дайте мне спичку. Да. Работа – лучшее противоядие от горя. Человек – ничто, дело – все, как выразился Гюстав Флобер в письме к Жорж Санд.

0: Ave Цезарь! Моритури те салютант!
1: В каком смысле?
0: В смысле? Здравствуй, Цезарь! Будь славен! Идущий на смерть приветствует тебя!
2: Так бы сразу и сказали. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Просит, просит, но я к вам по делу.
1: Да.
0: Вы хотите сейчас срывать все всяческие маски? Не надо, не надо. Сорвите лучше аплодисменты. Сорвали? Спасибо. Это в память.
3: Чего вы хотите, гражданин?
0: Умер актер.
3: В режиссере?
0: Да нет, натурально. Погиб, пронзенный шпагой. И был, к тому же, оскорблен.
3: Как?
0: Вы видите, в какой я маске на этом карнавале?
3: Ну, а чего? Маска как маска. Нормальная, симпатичная крыса.
0: А, вот-вот. Он так и сказал перед смертью. Крыса.
3: Перед чьей смертью?
0: Перед моей.
4: Убийство? Это по моей части.
1: Тебе не кажется, что герои настолько входят в роль, что вот-вот выйдут за рамки сценария?
5: Мне так кажется, но пусть все идет, как идет.
1: Ну, пусть.
3: Так вы говорите, что вы играли когда-то в самодеятельности в университетской?
0: Играл, играл и считался хорошим актером среди однокашников.
3: И кого же вы играли?
0: Я изображал Юлия Цезаря. Я был убит на Капитолии. Меня убил Брут. Я вам сейчас покажу.
3: Может быть, не надо?
0: Да нет. Ну что вы, я с удовольствием. Сейчас покажу.
3: Может быть, в другой
0: не
3: раз?
0: Не беспокойтесь, я готов.
3: Нет, я прошу вас.
0: Я с радостью. Трус умирает много раз до смерти, а храбрый смерть один лишь раз вкушает. Из всех чудес, всего необъяснимей, мне кажется, людское чувство страха. Хотя все знают, неизбежна смерть, и в срок придет. Вот так.
3: Спасибо. Но все-таки в чем дело, гражданин?
0: Да, я по делу об убийстве. Меня. Кто-то здесь говорил, что убийство по его части?
3: Да, это один из участников терцета.
0: Но их трое. Девушка и двое мужчин. И все в масках.
3: Вам кого?
0: А вам кого?
6: Я хочу пригласить даму. Буэнос диас, сеньоры.
3: Еще один полиглот.
2: Вы куда хотите пригласить даму-то?
6: На танец. Вы разрешите? Меня зовут... Впрочем, нет. Пусть будет скромно. Просто бедный идальго из ломанческого селения, которого названия у меня нет охоты припоминать.
7: Лиза.
1: Первая маска сброшена.
2: Терцет, фортепиано, Лиза Калитина.
1: И несмотря на то, что Максим Липатов из Свердловска знает, как это видно из письма двух других участников терцета, он не предполагает, кто же все-таки сидел за фортепиано.
2: А его земляки Ольга и Михаил Князевы и Александр Денисов из Кургана написали верно.
7: Елизавета Михайловна Калитина из дворянского гнезда Тургенева. Фортепиано. Что мы танцуем?
6: Соблаговолите принять приглашение на тур брейк-данса. Вы еще не ангажированы?
7: Никак нет.
0: Девушка танцует, их осталось двое. Кто из них сказал, убийство это по моей части?
6: А, была или не была? Поднимем вот эту маску.
0: И ты, о, Брут! Так падай, Цезарь!
1: из досье программы «Эрудит».
2: Активный участник университетской художественной самодеятельности конца 15-го, начала 16 веков Полоний, подняв маску, под маской обнаружил лицо...
1: Убийцы? Если так, Гамлет, принц датский, герой трагедии Шекспира, флейта.
2: Которую он иногда называл дудкой.
1: Да. И что, конец интриги?
2: Ни в коем случае. Полоний под маской увидел не флейтиста,
1: а
2: скрипача.

0: Тогда чего же он так испугался?
1: Едва я поднял маску, как на лицо мне упал раскаленный пепел.
2: И вы не увидели лица?
1: Нет, нет, я ничего не увидел.
0: А значит, мы раньше времени представили второго участника терцета, принца Гамлета.
1: Неужели вы думаете, что я не знал, что по ту сторону ковра принц Гамлет? Мы же с ним как-никак из одной трагедии. А здесь, на балу, я ищу совсем другого человека.

0: Это что же получается? Мы с тобой задумали одну интригу, а вырисовывается совсем другая.
1: Вроде так, но я абсолютно убежден, что никто из слушателей нам не поверит. Но честное слово, это было именно так, как вы слышите. Мы сначала вроде бы задумали, что Полоний будет искать именно Гамлета.
0: Да.
1: Потом написали то, что прозвучало в эфире, и выяснилось, что герои небольшого радиоспектакля могут жить сами по себе.
0: Но все-таки мы сумели почти ответить
1: почти.
0: На один вопрос. Лиза Калитина, Гамлет и некто скрипач с трубкой.
1: Позволь, мы уже ответили на два вопроса. Участник художественной самодеятельности 15-16 веков Полоний сам говорил.
0: Да, и что самое противное, то, что все слушатели прекрасно знают, кто этот скрипач с трубкой. В этом нам даже написали. Вот Михаил Корчмарев из Хабаровска, Елена Черепанова из Омска, да и многие другие.
1: Да, но слава богу для сценария, что пока этого не знает Полоний.
0: Да, или делает вид, что не знает.
1: Ну, будем считать так. Но это все-таки дает нам возможность продолжить передачу. Итак, бал продолжается!
2: В эфире познавательная игра «Эрудит». У новогодней елки бал «Маскарад».
3: Товарищ, вы куда?
4: Я прошу вас.
3: В спецодежде
4: прошу
3: нельзя.
4: Прошу с
3: это общественное
4: позвольте,
3: место, а не работа.
4: Меня.
3: Бал!
4: Так? Это вам не спецодежда, это образ, костюм.
3: Что?
4: Маскарадный.
3: Образ у вас, гражданин, неприглядный.
4: Позвольте.
3: Не велено пускать. Костюм у вас безобразный.
4: Позвольте, позвольте. Ну что ж, видимо, придется переквалифицироваться в управдомы. Командовать парадом буду я.

0: бал продолжается. В кулуарах многочисленные присутствующие берут интервью у немногочисленных организаторов пир.
1: Итак, у вас вакансия?
2: Хотите устроиться?
1: Да нет, просто интересуюсь, кто первые шестеро?
0: Я вам сейчас скажу. Шестеро – это слушатели пир в результате конкурсного отбора, пробившиеся в финальную игру.
2: Она, как стало известно, состоится в марте. И в ней, как было известно давно, даже с самого начала, встретится команда, победившая в последнем туре, и команда слушателей.
0: Так вот, шестеро в этой последней команде, это тоже выяснилось вполне определенно, уже перешли из ранга кандидатов в ранг участников. А вот седьмой...
2: Команда должна состоять из 7 игроков. Так вот, кто станет седьмым, пока не ясно.
0: Но выяснится. Обязательно выяснится после встречи у новогодней елки.
2: Причем, что интересно и даже любопытно, все происходившее до сих пор значения не имеет. И очки, набранные слушателями прежде, в расчет не принимаются.
0: Седьмая вакансия будет заполнена по итогам последнего новогоднего тура. А стало быть, играйте с нами,
2: ибо шансы велики.
1: А что значит шансы?
3: Спросили у Леонида Сергеева.
2: Ну, понимаете, шансы – это возможность приехать в Москву на финальную встречу.
0: Как всегда, не думая о последствиях, ответил один из ведущих передачи.
1: А что еще сулит эта возможность?
3: Спросили у Леонида Азарха.
0: Бесплатный проезд в столицу и потом обратно домой. И интересную культурную программу в дни пребывания в Москве.
2: Ответил другой из ведущих. Вам мало?
1: В свою очередь спросил Леонид Сергеев.
0: Если мало, то вот еще одна неплохая возможность. Выиграть в финале и стать чемпионом пир.
3: Неожиданно без очереди ответил Леонид Азар. И тоже спросил.
0: А этого мало?
1: Достаточно.
2: Ответил тот, кто брал интервью, так и оставшись неизвестным.
0: Тогда обратились оба ведущих к неизвестному.
2: Извольте ответить на вопросы прошлого тура, которые будут повторены сегодня.
0: Если, конечно, хотите пробиться в финал.
1: Я хочу,
0: сказал неизвестный и приготовился, по-моему, слушать вопрос.
2: Приглашаем к микрофону актрису, играющую Лизу Калитину.
4: Приглашаем к микрофону актрису Марину Вайнтрауб.
3: И чего они только хотят? Чего им надо? Все уже давно поняли, что этот с трубкой и скрипкой – это Шерлок Холмс. Танцуем дальше. Так что было потом? И дай-ка.
5: Подъезжаю я к этой мельнице и говорю своему другу: «Санчо! Извините, можно снять пиджак?»
3: «Валяйте!»
4: Приглашаю к микрофону Марину Вайнтрауб. Вы должны задать вопрос.
3: Вопрос? Какой еще вопрос? Так я устала. О, мой Дайго.
5: Как истинный рыцарь, вместо Марины вопрос задаю я.
2: О, сеньор, кому ты джамас?
5: Идальго.
0: Перевожу. Как тебя зовут? Ответ. Я почему-то вынужден скрывать свое имя, хотя все уже узнали, что меня зовут Дон Кихот. По-моему, это почти дословно.
5: Yes, yes. Si, si. Also, bitte meine Frage. Antworten Sie bitte.
2: Перевожу. Уважаемый Идальго сказал по-немецки. Вряд ли вы сумеете ответить на мой вопрос, но, впрочем, все-таки попробуйте.
3: Один известнейший роман начинается так.
6: В некоем селе Ломанческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите.
3: Можно не продолжать. Узнали роман. Послушайте теперь другой, не менее известный отрывок.
6: Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку. «Вы всегда танцуете. Тут есть моя протеже, Ростова молодая. Пригласите ее», — сказал он. Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувства, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой. «Позвольте вас познакомить с моей дочерью», — сказала графиня краснее. Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня. Он предложил тур вальса.

0: Them glasses.
1: И наш вопрос.
2: Как вы думаете, почему мы считаем, что только что прозвучавшая песня имеет непосредственное отношение к двум отрывкам из литературных произведений, которые мы вам прочитали? Что между ними общего?
3: Я очень хорошо представляю себе слушателя, который после этого вопроса честно скажет: «Тюр меня, я в такие игры не играю».
1: Да ничего подобного, вопрос только с виду кажется очень сложным. А стоит найти лишь одну маленькую зацепочку, она подсказана нами, и подсказана весьма явно, и весь клубочек сразу разобьется. Но, впрочем, если найдутся даже такие слушатели, о которых ты говорил, то и хорошо, мы им предложим сыграть в «Чур меня».
4: Чур!
5: Чур!
6: Чур меня!
7: Чур меня!
8: Чур меня!
9: Чур меня!
10: Чур меня!
11: Чур меня!
12: Чур меня!
2: Третье задание эрудитам.
3: Возможно, решение этой задачки и определит последнего участника той команды слушателей, которая в марте выступит в финале ПР.
1: Мистер Холмс, не хотите ли вы задать этот вопрос?
13: Я думаю, поскольку вопрос поставлен так: «To be or not to be», то его лучше задать актеру, игравшему роль Гамлета. Это ему ближе.
14: Ну что ж, была, не была. Как сказал, впрочем, на этом карнавале все смешалось. И уже не помню, кто что говорил.
15: Наш карнавал, наш карнавал, красавец.
14: Все знают старинное выражение «чур меня». И все, по крайней мере, в репродукциях видели картину Васнецова, на которой изображен Витязь на распутье. Если следовать версии известного русского историка, между тем и другим можно найти нечто общее. Итак, что же можно усмотреть общего между выражением «чур меня» и «витязем на распутье»?
16: Нет, в вашем наряде, гражданин, пройти нельзя.
17: Я попрошу.
16: В спецодежде не отпускается.
17: Это не спецодежда, это карнавальный костюм.
16: А это что? Маска?
17: Нет, это каска. У нас у проходчиков техника безопасности, а я бригадир.
16: Ах, вы проходчик?
17: Да-да.
16: У нас не пройдете.
17: Так почему, гражданин? Руки,
18: потому
17: руки!
18: Людей, которые не читают русскую классику, надо убивать на месте, Остап Ибрагимович.
19: Простите, простите, а почему только русскую? А если человека убили в зарубежной?
17: За рубежом, в Рио-де-Жанейро, все ходят в белых штанах.
16: А у вас, гражданин, штаны не белые, а только лишь в белых грязных пятнах.
18: Руки. Вообще вы все перепутали.
16: Да?
18: Как вы там говорили, командовать парадом буду я. Бригадир – это командор.
16: Да.
18: Но командор – это не бригадир проходчиков.
1: Остап Бендер объявил себя командором.
3: В русской классике есть пьеса, в заглавии которой воинский чин, соответствующий этому званию.
1: Что это за пьеса? Спрашивали мы у слушателей.
20: Прошу записываться в свидетели.
14: Вот вам блюдечко с голубой каемочкой. Вот вам ключи от квартиры, где деньги лежат. Пусть знают все, Остап Сулейман Ибрагим Берта Марии Бендер-Бей, сын турецко-подданного, сын лейтенанта Шмидта, впервые попал в просак. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Сейчас состоится вынос тела.
18: Как жаль, что вы не читали Конан Дойля.
14: Почему?
18: Да потому что, если бы вы читали, то знали бы, что Шерлок Холмс, то есть я, как никто другой, часто прибегал к маскараду.
14: Как говорила людоедка Элочка, если вы, конечно, читали Ильфа и Петрова, хо-хо! Что в данном случае означает, я прибегаю сюда уже не первый раз.
18: Вам нужна другая маска, а эту снимите.
14: Это не маска, это каска.
18: Вот-вот, снимите каску, ватник, валенки. Вам сейчас нужны эполеты, мундир и треуголка с плюмажем.
15: Пойте на карнавале, смейтесь на карнавале.
14: Мистер Холмс, я готов. Графиня, изменившимся лицом, бежит на бал.
18: Будьте любезны, пропустите этого джентльмена удачи. Я могу за него поручиться.
14: Да-да уж, будьте любезны.
3: А за то, что его костюм теперь соответствует верному ответу, я думаю, готов поручиться старший преподаватель филологического факультета МГУ Николай Иванович Либан.
1: Только сначала можно я скажу нашим слушателям, что речь в вопросе шла о комедии фон Визина «Бригадир», и что воинское звание это, вынесенное в заглавие, соответствует по рангу званию командора. А теперь слово специалисту. Пожалуйста, Николай Иванович.
0: Комедия «Бригадир» – одна из самых интересных комедий в ряду русских драматических произведений XVIII века. На фоне скучных и вялых спектаклей, которые все держались только на интриге, «Бригадир» был своего рода совершенно новый, свежий в театре того времени. Он легко соперничал с пьесами Екатерины II, он затрагивал самые животрепещущие вопросы века, то есть воспитание и образование. Болезнью века являлось слепое подражание европейским образцам, чисто внешнее. Щеголь и пятиметр, как тогда говорили, то есть молодой человек, который нахватался в полном смысле европейских приемов, прожил недели две или два месяца в столице мира, приехал оттуда по-другому одетый, по-другому стал ходить, по-другому стал говорить. Он любил щегольнуть французским языком, что казалось ему очень красивым и привлекательным. «Бригадир» – это одна из интересных пьес в русской литературе XVIII века.

0: Р. Познавательная игра «Эрудит». Встреча 9-я со слушателями.
1: Бал в разгаре. Ты знаешь, у меня такое ощущение, как будто здесь, в этом зале, как бы присутствует, ну, незримо, конечно, наши слушатели. У тебя нет такого ощущения?
2: У меня тоже есть такое ощущение, и даже не просто слушатели, а те, кто уже вошел в заветную шестерку финалистов ПР.
1: Ну что ж, представим. Будто это они сейчас танцуют там, вот в этой веселой толпе, и представим их нашим слушателям.
2: Да.
1: Беру первое письмо. Вадим Михайлов, Горки Ленинский, Московской области. Вот что он пишет о себе. Возраст мой еще комсомольский, 27 лет. Работаю старшим инженером в научной лаборатории. Участие в вашей передаче, несомненно, пошло мне на пользу, поскольку полученное высшее образование дает знания только в очень узкой области, а весь остальной необъятный мир остается за ее пределами, остается неизведанным. Благодаря вашим вопросам удается несколько восполнить этот пробел.
2: А вот письмо одного из представителей славной когорты свердловских финалистов.
1: Да, так получилось, что у нас четверо в этой команде уже. Своего рода свердловчане дают фору всем остальным.
2: Да. И вот письмо от Александра Шабаровского. «Мне почти 29 лет. В июле 1981 года получил красный диплом об окончании Уральского политехникума. Специальность промышленное электрооборудование. Учился на вечернем отделении. В сентябре поступил на вечернее отделение Уральского университета по специальности физика. Люблю читать, увлекаюсь музыкой, кино, театром. Ударник коммунистического труда, техническую литературу читаю на четырех языках. Автор нескольких рационализаторских предложений. Серьезный соперник команде, которая выйдет в финал ПР».
1: Да. Ну и что ж, а теперь прекрасная незнакомка. Ну вот до того, как мы прочитали это письмо, Ольга Джумалеева была для нас действительно незнакомкой, а теперь мы знаем, что она студентка 6-го курса медицинского института, живет она и учится в Оренбурге, ей 24 года, такой возраст можно сообщить.
2: Безусловно.
1: Так, в «Эрудит» играет потому, что считает, что интеллигентный человек – это человек развитый разносторонне. Вот такие наши гости. Гости нашего бала. Есть еще трое.
2: Есть еще трое, но пока мы еще ждем, что они сообщат нам о себе.
1: Пока мы еще не знакомы.
2: Да, поэтому пока они у нас на балу несколько инкогнито.
1: В масках.
2: В масках Ольга и Михаил Князевы из Свердловска.
1: И Владимир Максимов, их, в общем-то, земляк. Тоже свердловчанин. Ну, представим себе, что все они танцуют сейчас здесь, на нашем балу, вместе вот с этими персонажами, которых они, судя по письмам, сразу узнали.
2: А вопрос был таким.

0: В прошлый раз мы рассказали вам такую историю.
1: Однажды врач, офицер, математик, инженер и моряк решили организовать новую школу.
0: Ну, если быть более точным, то не просто врач, а доктор медицины.
1: Ну и не совсем еще моряк, а только гардемарин, то есть выпускник морского корпуса.
0: Да, а офицер – выпускник гвардейской школы.
1: И не просто инженер, а знаменитый фортификатор, генерал.
0: Да, а что касается математика, то, честно говоря, он лишь 2 года учился в Казанском университете на математическом факультете.
1: И вот все они вместе решили организовать новую школу.
0: Ну, в общем-то, не то, чтобы школу, ну, что ли, в обычном, в таком в общепринятом смысле.
1: Ну, хотя была и такая тоже.
0: Да, но мы-то говорим о школе скорее в несколько ином смысле.
1: Хотя она, замечу, школой как раз и называлась.
0: Ну, вот и все.
1: И мы спрашивали, что это была за школа и кем она была организована.
0: Ответ дает кандидат искусствоведения, профессор-консультант Государственного музыкального и педагогического института имени Гнесиных Федор Георгиевич Арзаманов.
2: Объединение называлось действительно «Новая русская музыкальная школа». И еще имело самое известное распространенное название «Могучая кучка», которая возникла с легкой руки Стасова, замечательного русского художественного критика, так вот охарактеризовавшего деятельность этого кружка вообще, и, в частности, целый ряд его конкретных художественных произведений, которые к тому времени уже возник.
3: В вопросе он назывался математик.
2: Если математик, тогда, значит, Эмилий Алексеевич Балакирев. Если говорить о морском офицере, то имеется в виду Николай Андреевич Ямский-Корсков, который совершил многие морские путешествия и вообще мыслил себя как морской офицер, что и отразилось на тематике его творчества, в частности, вот в «Увертюре» Садко, в самой опере Садко, во многих сценах «Царя Салтана». Затем ведомственный чиновник по юридической части Мусоргский, Модест Петрович. Да.
3: Гвардейский прапорщик.
2: Да, он кончил правильно это училище, и даже у него есть полька, называется «Прапорщик». Это его одно из первых, если не первое сочинение. Вот. Четвертый проявил себя удивительно гармонично и в области науки. Это Бородин Александр Парфизович. Существуют и химики, которые плохо знают музыку Бородина, но что формула есть, они это знают. Даже специальная формула Бородина в химии. Ну и, наконец, Цезарь Кьи, Цезарь Антонович Кьи. Он был весьма хорошим композитором, очень разносторонне образованным человеком, критиком музыкальным. Но он был, кроме того, военным инженером, генералом. Вот так сложилось это объединение. Сами они подразумевали под школу именно новое направление в развитии русской классической музыки. Вот оттуда это возникло такое выражение. Новая русская музыкальная школа.

0: Вот это да!
1: Вот это дылда! Киса Воробьянинов в объемах мадам Грицацуевой.
2: Что вы такое говорите? Страшно подумать.
3: Предупреждаю, если будет задета честь дамы, то рыцарь печального образа готов к поединку.
4: Я бы советовал вам подумать.
5: Такая детина. Что вы скажете, принц?
6: Что мне это квинтэссенция праха?
1: Вот так на наш бал-маскарад вошел третий вопрос.
2: Внимание! Конкурс третий.
7: Представьте себе такую сцену. Восхитившись ростом, силой и статью молодого человека, сына своего приятеля, некто вспомнил известное русское присловие, удачно характеризующее людей такого склада. А услышав ответ, что сын приятеля моряк и скоро отправляется в плавание, попросил передать ему подходящее к случаю традиционное пожелание.
2: На первый взгляд оба выражения никак не связаны друг с другом. Меж тем, в каждом из них есть слова, практически тождественные друг другу.
7: Что это за слова?
2: Присловие, характеризующее рослого, сильного, статного человека, и традиционное пожелание моряку. Что общего между ними?
1: Время близится к полуночи.
0: И это значит, что пора?
1: Да, потому что если мы еще немного повременим, то начнется другая передача.
0: Да, и слушатели так и не узнают, кто же несет ответственность за все, что происходило в течение этих 45 минут.
1: Снимаем маски.
0: Снимаем.
1: Леонид Азарх, ведущий передачи.
0: Леонид Сергеев, соведущий.
1: Ты снимаешь не только маску, но и часть ответственности. Тогда я соавтор сценария.
0: Все, выходит, что я автор?
1: Да.
0: Ну уж дудки, все поровну. Все.
1: Все. Окончен бал, погасли свечи.
0: Наш адрес. 127-427, Москва, улица Академика Королева, 19, радиостанция «Юность», познавательная игра «Эрудит».
1: Распорядители сегодняшнего бала. Музыкальный редактор Елена Салмина, звукооператор Елена Евстигнеева, режиссер Вадим Жуков.
8: С Новым годом!

0: Уважаемые товарищи, вам предстоит услышать сегодня песни в исполнении народного артиста Украинской ССР Юрия Богатикова. Тем самым мы выполним просьбы многих и многих наших корреспондентов.
1: По берлинской мостовой кони шли на водопой, шли

Он коней ведет шашком, видит девушка с флажком и с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как лоза, бирюзой горят глаза, не задерживай движение.

снова едет вертовой, про любовь свою к девчине распевает так. Хоть далеко тихий дом, хоть далеко милый дом, но землячку и в Берлине

0: по Берлину наши казаки.
1: Прозвучала песня Дмитрия Покраса на стихи Цезаря Солодаря «Казаки». Пел Юрий Богатиков. У каждого исполнителя творческая судьба складывается по-разному. Богатиков не сразу пришел в песню. Сначала учеба в Харьковском ремесленном училище, потом служба на Тихоокеанском флоте. Служба нелегкая, но, как говорит певец, незабываемая. Может быть, поэтому уже сейчас, став зрелым исполнителем, артист часто включает в свой репертуар песни о флоте. Вот, например, с особым удовольствием поет Юрий Богатиков песню об океане Евгения Жарковского на стихи Роберта Рождественского. Давайте послушаем ее.

Мы говорили о том, что Юрий Богатиков не сразу начал профессионально заниматься пением. Это так. Но вот любил он песню с детства. На флоте в минуты отдыха товарищи с удовольствием слушали песни в его исполнении. Прошло 4 года. И вот молодой моряк поступает в Харьковское музыкальное училище и к тому же работает. Труженики шахты «Латургинская Северная» по праву гордятся своим бывшим коллегой. Юрий Богатиков награжден почетным знаком шахтерской славы. И певец никогда не забывает своих друзей-шахтеров. Зная о том, что им очень нравится песня Никиты Богословского и Николая Доризо «Давно не бывал я в Донбассе», Богатиков часто включает ее в свои концерты. Вот запись с одного из них.

Песня Никиты Богословского и Николая Доризо «Давно не бывал я в Донбассе» написана в прошлые годы, но исполненная Юрием Богатиковым, она как бы обрела новую жизнь. Ее с удовольствием слушают люди разных возрастов. Вообще, надо сказать, что в репертуаре певца много песен прошлых лет. И всегда для людей старшего поколения встреча с ними радостна, а для молодежи песни, исполненные им, становятся новыми, любимыми. Артист. Богатиков достоин этого высокого звания. О чем бы ни пел он, шуточными, лирическими ли бывают его песни, они всегда маленький, но интересный рассказ о чувствах, переживаниях, раздумьях человека. Богатиков как бы играет песню. Вспомните героя песни «Давай поговорим» Ханка и Резника. Смолкают аплодисменты, и возникает другой образ. Геннадий Подельский и Николай Доризо, офицеры запаса.

Высоко оценивая красивый голос, исполнительское обаяние и высокий артистизм певца, композиторы и поэты часто пишут песни специально для Юрия Богатикова. И артист становится первым исполнителем этих песен. Вот одна из них. На стихи Марка Лисянского молодой московский композитор Александр Изотов написал песню о Лете. Впервые ее записал Юрий Богатиков. Эту запись мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.

И еще одна песня в исполнении Юрия Богатикова. Людмила Лядова, стихи Николая Доризо. «О, как ты поздно молодость пришла». Кстати, Юрий Богатиков является первым исполнителем этой песни.

познавши цену радостям земным, объездивший почти что всю планету, о, молодость лишь только мудростей. Могу назвать я имя.

Юрий Богатиков не раз приносил победу советскому песенному искусству. С успехом выступал на фестивале эстрадной песни «Дружба» в Берлине. Был удостоен серебряной медали на фестивале песни «Золотой орфей» в Болгарии. Юрий Богатиков ведет большую общественную работу. Что же касается творческой жизни певца, она разнообразна и интересна. Гастроли, встречи с авторами, записи песен, работа, работа, работа. А зрители и слушатели всегда с нетерпением ждут встречи с одним из популярных исполнителей советской песни. Заканчивают передачу «Песня о полковом оркестре» Юрия Гуляева на стихи Роберта Рождественского. Поет народный артист Украинской ССР Юрий Богатиков.

0: огромный новый многоквартирный панельный дом. Квартирки соты, похожи одна на другую, как близнецы. Титан Гара сидит у стола в своей маленькой, бедной и очень чистой комнатке. Должно быть, он давно так сидит и ждет. На лестничной площадке из лифта с газетой в руке выходит Беллан. Он сверяет номера квартир с объявлением, напечатанным в газете, и останавливается у квартиры Гары. Стоит, думает, не звонит. Сидит у стола Гара. На площадке у двери сутулится Беллан. Но вот он решается. Гара бежит в прихожую, забирается там в старое инвалидное кресло и только тогда открывает дверь.
1: Я пришел.
2: По объявлению.
1: Да-да, по объявлению.
2: Иначе сюда никто не ходит. Пожалуйста, проходите, прошу вас. Пожалуйста.
1: Я помогу вам. Я прочел, я нашел ваше объявление, когда ехал в поезде.
2: Вы, наверное, утомились в дороге-то.
1: Нет, давно не ездил в поезде, все смотрел в окно.
2: Редко путешествуете?
1: Прежде довольно часто.
2: Я осмелюсь предложить вам чашечку кофе.
1: Я не знаю, могу ли я вас затруднять. Если позволите, я приготовлю сам. Или лучше вас отвезти на кухню?
2: Я сейчас принесу кофеварку. Она у меня уже наготове.
0: И тут Гара, к великому изумлению Беллана, живо вскакивает и уходит на кухню. И тотчас возвращается с подносом. Кофеварка, две чашки, сахарница. Заученным движением вставляет шнур в розетку.
2: Он скоро будет готов. Такого кофе вы не пили даже в Будапеште. Ну, чего вы не присядете?
1: Спасибо. Давненько я не пил хорошего кофе.
2: А хороший кофе тоже искусство. Я никогда не покупаю молотый. И жарить предпочитаю сам.
1: Я полагаю, что мы могли бы, пан...
2: Гара.
1: Беллан.
2: Очень приятно. Очень приятно, пан Беллан. Очень приятно.
1: У вас хорошая фамилия.
2: Да, чуть жестковато, да. Зато прямо Гара.
1: А имя? Простите.
2: Титан.
1: Титан? Ваши родители, случайно, не имели отношения к искусству?
2: Нет.
1: Может быть, имели, вы только не знаете. Титан Гара. Мне, увы, такого счастья не выпало.
2: Но первоначально-то моя фамилия была Гарой.
1: Гарой, тоже неплохо, Титан Гарой.
2: Да, но мне ее обкарнали в Америке. Вот с тех пор так и осталось. Поначалу меня это бесило очень. Хотел восстановить прежнее, но эта вещь слишком дорого стоит. $50.
1: Даже если бы вам отрезали мизинец, то это по-прежнему вы, а все равно какого-то кусочка не хватает.
2: Вот.
1: Да, это бесит.
2: Вот именно так. Именно так. А как это вы так верно почувствовали, а?
1: Не знаю. Я упал с лесов. И вот с тех пор, о чем бы ни шла речь, это мне всегда напоминает еще что-то другое. Я не знаю, понимаете ли вы меня? Я туманно выражаюсь?
2: Нет, я понимаю, хорошо понимаю.
1: Мы работали на 4-м этаже.
2: Ого, порядочная высота. Вам повезло, а?
1: Тогда мне было все равно. Я упал в полуметре от бетона мешалки, в песок просеян.
2: О, Кофе готов?
1: Что вы сказали?
2: Я говорю, кофе готов. Вы как пьете-то? С сахаром?
1: Благодарю. О, запах чудесный.
3: А вы что, и в Бразилии были?
2: Нет, только в Штатах. В Пенсильвании.
3: Водолеща.
2: Ну, теперь не такая страшная.
3: А это было давно?
2: Давно это было.
3: А люди?
2: Да и хорошие, и плохие. И те, и другие спешат. Все куда-то торопятся, торопятся. Никак не мог привыкнуть.
3: А вот есть вещи, к которым никогда не привыкнешь. Кажется, вот-вот свыкнешься. А потом, как найдет на тебя точно плесень, и хоть в петлю полезай. Я вообще одно время думал, я не выдержу. А вы что, здесь один живете?
2: Совсем один.
3: Но не очень давно.
2: Вот с тех пор, как построили плотину и затопили мой участок, где я жил-то. Это у меня временная, резервная жилплощадь. Скоро 3 года, а все живу.
3: У вас тут чудесно.
2: Ну да, чудесно.
3: Привыкните.
2: Да вы, я бы и мог иметь квартиру и побольше.
3: А вы не захотели?
2: Да, мне порой это кажется большой тоже. Вот лучше бы клочок сада.
3: А вы знаете, я здесь поблизости вообще не видел ни одного сада.
2: Да, да, и у меня тоже нет.
3: А может быть, вам отведут садовый участок за городом?
2: Это может быть, может быть.
3: Наверняка.
2: Может быть. Вы знаете, мне даже много и не надо. Ведь мой дом и участочек были совсем крошечные. Жаль, что мой домишко был обыкновенный. Ничем не примечательный, а то бы... Вот, например, костел, тот перенесли на музейный участок. Ах, красивый был костел, весь деревянный, и колокольня, и бог весть. Как они это умудрились все перетащить. И вот, вы знаете ли, мох на дранке кровли. Ах, я вам скажу, цвет... Особенно, если сбрызнет дождичком, да появится солнышко, алмазы. Россыпи горящих алмазов на оливковом бархате. Как-то в Кливленде видел я бриллиант на такой, на подушечке темно-фиолетового цвета. Так вот, представьте себе, тысячи бриллиантов на зеленом, чуть серебристом мху. Вот один какой-нибудь скатится, сверкнет, как звездочка, и исчезнет. Просто растворится. Вот теперь этот мох при перевозке повредят. Ну скажите, ведь можно же его сохранить, а?
3: Так все зависит от людей. А сделать можно все, что угодно. Люди сейчас уже и не такого умеют.
2: Вот. Я хотел туда съездить, посмотреть, но это порядком отсюда, знаете ли.
3: А может быть и к лучшему, что не поехали. Да? Иной раз бывает, не разочаровались.
2: Ну, конечно, если бы уж так хотел. Ведь вот даже ходит автобус. Однажды я совсем собрался, да опоздал.
3: Да и не жалею.
2: Да я не жалею нисколько, нет. Конечно, автобус мог у меня подождать. Мне стоило пробежать несколько шагов, а я вот наоборот замедлил шаг.
3: Спасибо. Пан Гара?
2: Да, простите.
3: Ну, теперь я уж полагаю, мы могли бы перейти к вашему объявлению.
2: А, тоже торопитесь.
3: Ничуть.
2: Быть может, вас ждут?
3: Никто меня не ждет.
2: Может, неотложное дело какое-нибудь?
3: Это нет. Пока что у меня нет никаких дел.
2: Странно.
3: Но у меня все в порядке.
0: Нервно роется в карманах, достает сияющий новизной паспорт и протягивает его Гарри.
3: Пожалуйста.
2: Вижу.
3: Нет, вы можете убедиться, он в порядке, у меня все в полном порядке.
2: Не сомневаюсь.
3: Ну, а последнее место пребывания?
2: А у меня под рукой нет очков. Еще кофе?
3: А вы всегда так со всеми?
2: А сюда никто не ходит.
3: Звонок.
2: Звонок. Войдите, не заперто.
0: Входит пани Кристохова. В руке у нее электрический утюг.
4: Добрый день, панга. Жозефина. Ах, Жозефина. О, простите. Добрый день.
3: Добрый день.
4: У вас гости. Право, не хотела мешать, но...
2: Вы не мешаете, пани Кристокова.
4: Собиралась гладить белье, а утюг и не работает. Что-то случилось, но, наверное, сломался. Вот я и подумала, вы ведь такой мастер пангара. Да все руки... Не взглянете ли?
2: В электричестве не разбираюсь.
4: О, пангара.
3: А я бы, пожалуй, мог.
4: В самом деле, благодарю вас. Пангара. Ну уж, тогда уж не будете ли вы так любезны, пан?
3: Беллон.
4: Пан Беллон. Благодарю вас, пан Беллон. Ну, разумеется, я вам заплачу, пан Беллон.
3: А я еще не знаю, выйдет ли.
4: А почему не выйдет? Выйдет. Это прекрасный утюг. Подарок пани Яворской. Да-да. Вы женаты, пан Беллон?
3: Нет.
4: О, вдовец.
3: Да-да, я вдовец.
4: О, мне вас жаль. Очень жаль. Такой молодой.
3: Молодой?
4: Ну, ничего. Ничего, крепитесь. Крепитесь, пан Беллон. У вас еще все впереди.
3: Да-да, вы правы.
0: Пани Кристикова хочет налить себе кофе, но Гара уже убрал все со стола.
4: Жозефина, ах, Жозефина. Ну, бог с ним. Я, пожалуй, пойду. А сколько времени у вас это займет?
3: Еще не знаю, придется утюг разобрать.
2: Я скажу, когда будет готов.
4: Моя квартира рядом. Жозефина, ах, Жозефина.
0: Пани Кристокова уходит. Гара крепко запирает за нею дверь.
3: Что она вам сделала?
2: Да не люблю я ее. Подлая баба. Злющая и всюду сует свой нос.
3: А утюг-то не работает.
2: Странно. Я бы не удивился, если бы эта штуковина вообще была в полном порядке. Ей ведь только нужен предлог. Никто ко мне не ходит, но стоит хоть раз в год кому-нибудь переступить мой порог, она тут как тут. Настоящая авантюристка. Мата Хари.
3: Наверное, живет одна?
2: Одна.
3: Ее тоже затопило?
2: Да нет, сносят старые дома.
3: Ну, а что, если ей тоскливо?
2: Скажите тоже, тоскливо, тоскливо. Нашпионила столько, что на 100 лет хватит.
3: Так, может быть, вы считаете, что я не должен был вот это вот с утюгом?
2: А, да уж взялись.
3: Так можно вернуть, скажу, ничего не получается. И...
2: Да?
3: Ну, да.
2: Но... Ну, посмотрите уж, раз пообещали.
3: А вы всегда держите слово?
2: Не знаю, не задумывался над этим. Что вам нужно для работы?
3: Две отвертки, одну побольше, другую поменьше. Плоскогубцы, если есть.
2: Да, еще ножик, да?
1: Нет, ножик у меня свой. Это единственное, что я себе оставил.
2: О, фирма Пенисье. Ой, боже мой, как давно не видел такого перочинного ножа. Позволите посмотреть?
1: Да, пожалуйста.
2: О, куплен по случаю?
1: На Радванской ярмарке. Это мне еще дедушка покупал. Во втором классе у меня были одни пятерки.
2: А у меня был точно такой же.
1: Да что вы.
2: Да. Остался в Пенсильвании, в больнице. Там я провалялся 6 месяцев.
1: Несчастный случай?
2: Завал. Засыпало нас в шахте. 46 часов. Вот с тех пор и дышу половиной легких. А 26 парней остались там навсегда. Большинство поляки.
1: А ножик?
2: Украли. Остался в одной рубашке, в которой лежал. А комиссия за ножик определила мне 30 центов. Смешно.
1: Немного.
2: Да он больше не стоит даже и меньше.
1: Так это же для них.
2: Вот, вот, вот именно. Для них.
1: А я бы свой не отдал бы и за 1000. А все остальное я бросил.
2: Все?
1: Все. Вообще немного и было. Но на всем я чувствовал вот эту вот плесень. Я не знаю, как вам объяснить. Может быть, это и не плесень, а вот такое вот ощущение такое. Да, откровенно, не было там никакой плесени, знаете ли. Так внушаешь себе. По дороге я принимал душ на центральном вокзале, очевидно, слишком долго, потому что женщина, которая выдает ключи от кабин, 2 раза стучала, потом обругала. У них, оказывается, на прошлой неделе там кто-то повесился. Я переоделся во все новое, а старые вещи хотел ей отдать. Так она не взяла. Тогда я свернулся, это в узел, в рубашку. Наверное, было смешно, иду, рукав болтается, люди оборачивались, как назло, ни одной урны. Избавился я от узла только в поезде. А ведь кто-то обрадуется. Та тетка даже не знала, что там завернуты часы.
2: А почему вы пришли по моему объявлению, а?
1: Ну, раз уж я отрезал все старое, так с чего-то надо начинать.
2: О, начинать со старинных вещей не очень практичный способ. Ведь красивая старинная вещь, она ведь...
1: Да-да-да, это я знаю, это дорого стоит, но у меня есть... Вот, пожалуйста. Вот.
2: Да не надо.
1: Да нет, вы не бойтесь, это честно заработанные деньги, собственным трудом. Нам их клали на книжку. Вот, простите, у меня справка есть, я их получил при выходе.
2: Да я ведь только хотел сказать...
1: Да вам нечего бояться, у меня все в порядке. У меня все в полном порядке.
2: Да я и без бумажки верю.
1: Но вы же должны прочесть.
0: Гара надевает очки... И спокойно читает.
2: Ну, ну вот так и знал, что все в порядке.
1: Вы думаете, это будет трудно?
2: Что?
1: Начать. Сызнова.
2: А вы что умеете делать?
1: Научился несколько часов подряд, не отрываясь, смотреть на деревянную ручку швабры.
2: Ого. Уже неплохо.
1: Один раз я выдержал 11 часов и 6 минут.
2: А потом?
1: Выбыл из игры, потерял сознание.
2: Так. Ну, а еще что умеете делать?
1: А вы думаете, что этого мало? Вы бы попробовали.
2: Ведь это же вас не прокормит.
1: Когда-то я был шофером на дальних рейсах.
2: Так.
1: Водил автофургон.
2: Так.
1: А еще раньше я был студентом.
2: А что вы изучали?
1: Теологию.
2: Что, что?
1: Науку о Боге.
2: А что вам помешало?
1: Да я просто понял, жульничество.
2: А в чем именно?
1: Вы меня извините, во всем. Я не хочу касаться ваших убеждений. Но знаете, для телесного увечья есть соответствующий параграф. А нанесение духовного увечья не карается. Такого параграфа еще не придумали. Искалечит вам кто-то душу,
3: и преспокойно живет на свободе. Не знаю, понимаете ли вы меня?
2: Да больше, чем вы думаете. Если бы такие параграфы существовали, так пани Крестикова не вылезала бы из тюрьмы.
3: Крестикова?
2: Ну да, вон это вот, с очагом-то. Она бы не вышла из тюрьмы через 25 лет после своей смерти. Может, даже того мало было бы ей.
3: А что же она вам сделала?
2: Мне? Мне-то ничего.
3: Пангара.
2: Подождите.
0: На площадке лестницы щелкает дверь лифта. Это Егорская. Она идет к двери квартиры пани Крестиковой, однако не звонит, отходит и задумчиво глядит на дверь Гары. В прихожую быстро и тихо входит Гара. Он весь напрягся, слушает. За дверью, прислонившись к косяку, замерла Егорская. Наконец Гара тихонько открывает дверь.
2: Пани Яворская, добрый день.
5: Добрый день.
2: Пожалуйста, входите.
5: Нет, я не хотела бы вам мешать.
2: Ну, как вы можете помешать, пани Яворская? Пожалуйста.
5: Нет, не рассердилась бы пани Крестикова. Я принесла ей мясо, а ее нет дома.
2: Ну, подождите у меня. Дайте сумочку и проходите, а я мигом сварю кофе.
5: Ой, не знаю, могу ли я.
2: Ну тогда чай, он вам вреда не причинит.
5: Да мне-то ведь и кофе вреда не причинит. Но пани Крестикова давно его не пьет, с тех пор, как жила на Величной.
2: Ну хорошо, чай. Я уже приготовил чай. Чай.
5: Не стоит утруждать себя.
2: Так, пожалуйста, проходите.
5: А это, кажется, утюг.
2: Да, утюг пани Кристиковой. Вот пан Беллон пытается его починить.
3: Добрый день, Беллон.
5: Егорская.
2: Пожалуйста, проходите.
5: Благодарю вас. Вы знаете, я чуть не купила себе туфли.
2: Туфли?
5: Да. На полувысоком. Давно я не видела таких красивых.
2: Не было вашего размера?
5: Как по заказу.
2: Ну.
5: И мягкие, словно перчатки.
2: А, слишком дорогие, да?
5: Нет, легонькие, очень милые. Давно я такие искала. Вы знаете, такие, что и на выход, и в будни.
2: А, это надо было взять. Ну-ка, да подождите. Который час? О, еще успеем, если вы действительно надумали, так мы сейчас...
5: Да я-то ведь и собиралась.
2: Ну?
5: И чуть было не попросила их завернуть. А тут вдруг подумала, а что скажет пани Крестикова? Не сочла бы она их слишком экстравагантными.
3: Они экстравагантные?
5: По-моему, нет. Да нет же, нет.
3: В таком случае я не понимаю.
5: Ну, как бы пани Крестикова не сочла их экстравагантными?
3: А, вы собирались купить туфли для пани Крестиковой, понятно.
5: Нет, для себя.
2: Ну вот, вот и чай готов, вот, пожалуйста, сейчас вот, так. Капельку молочка.
5: Нет,
2: да?
5: Нет, благодарю вас.
2: Ну капельку, вот.
5: Вы очень добры.

0: Как долго вы не приходили?
1: Да, долго.
0: Последний раз вы были у меня перед Пасхой.
1: Так давно?
0: И принесли мне вербочки.
1: Да-да, вербочки.
0: Они так блестели, точно вот на них сохранился иней.
1: Верба была совсем молоденькая. Может, это были первые ее сережки. Тоненькая такая, вся дрожала. Не надо было ломать эти веточки.
0: Ну, всего несколько. А дрожала, может быть, потому что дул ветер, вот она и дрожала.
1: Нет, ветра не было. Не стоило ломать эти веточки.
0: А вы не поверите, как долго они у меня простояли. Я их на ночь ставил на подоконник, открывал окно. А потом вы больше не приходили.
1: Да.
0: А я знаю, вы часто бываете здесь. Я же узнаю ваши шаги. А, пожалуй, хорошо. Хорошо, что вы не купили новые туфли. Это бы сбило меня с толку.
1: Я хотела прийти. Ну, право же, хотела.
0: Но не пришли.
1: Ну, это же неудобно. И пани Кристикова говорит, так не принято.
0: Не принято.
1: А у вас тут хорошо. Такой покой. Его просто на ощупь чувствуешь. И чисто. А кто же вам тут убирает, Пангар?
0: Сам.
1: Пангара? Пангара?
0: Да.
1: Пангара? Ведь я бы могла иной раз. Ну, помогаю же я пани Кристиковой. Заодно бы и вам. Послушайте, а может быть, пани Кристикова согласится?
0: Ой, нет, не надо, спасибо. Я сам справляюсь. Я к этому привычен.
1: Ну что ж, пожалуй, я пойду. Спасибо за чай.
0: Вам здесь нехорошо.
1: Отчего же? У вас хорошо. У вас хорошо, как в лесу. У вас всегда отдыхаешь.
2: Простите, послушайте, но если вы столько времени здесь не были, зачем же вам уходить?
1: Пора. Я слышала, вернулась пани Кристикова.
2: Ну, подумаешь, вернулась или
1: не вернулась. До свидания.
0: Пани Яворская! Вы забыли сумку.
3: Яворская молча берет сумку и выходит.
0: Видал?
2: Должно быть, она сильная.
0: Да наоборот, скорее слабая. У нее отняли волю.
2: Нет, я имею в виду вот ту другую, Кристикову.
0: Ну, совсем она ее искалечила. Украла у человека его я.
2: Поздновато. Пангар? Пангар?
0: Да.
2: Ну, я полагаю, что теперь уж мы могли бы перейти к вашему объявлению.
0: К какому объявлению? А, как хотите, как хотите. Что это должно быть-то? Икона, вероятно.
2: Нет, икона, если только поглядеть на икону, у меня просто не хватит.
0: А, ну тогда подождите, тогда, может быть, подсвечник?
2: Подсвечник? Да-да, подсвечник. Прекрасно. Это как раз то, что мне нужно. Я вставлю в него красивую свечку, и будет она освещать мне путь с первого дня свободы. Где он у вас?
0: Что вы сказали?
2: Ну, где он у вас, этот подсвечник?
0: Подсвечник?
2: Ну да, прекрасный подсвечник в стиле барокко.
0: А откуда вы знаете, что он в стиле барокко?
2: А я его себе таким представляю. Я вижу его. Алебастрово-белый, отбитый маленький кусочек и с темной полоской тусклого золота, с розоватым оттенком. Но, знаете, таким совсем слабым, как будто бы на него дохнула первая утренняя заря.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ведь я начинаю бояться.
2: Чего?
0: Да ведь он-то именно такой, как вы описали.
2: Это неправда.
0: А?
2: Точно такой? С розоватым оттенком.
0: Сейчас увидите.
3: Гара залезает на стул и достает с антресоли подсвечник. Это целое сооружение из блесток, колокольчиков, свечек. Он напоминает ярмарочную новогоднюю уютную игрушку.
4: Он!
2: Да, дайте. Но он только еще чем-то красивее. Можно зажечь?
0: Можно.
3: Гара задергивает занавеску, и в комнате становится темно. Беллон садится у стола, не в силах отвести глаза от сказочного подсвечника. Гара стоит за его спиной. Потом берет накинутый на плечи Беллона пиджак и выдворяет его на вешалку. Он понимает, Беллон не уйдет.

0: Вот в комнате у Гары появились новые вещи. Кушетка, на которой, очевидно, теперь спит Беллон, и новенький телевизор. Гара наслаждается. У открытой двери на балкон он поставил кресло, уселся и включил телевизор. Но пани Кристокова не дремлет. Раздосадованный Гара идет, отпирает дверь и, не взглянув на вошедшую, возвращается к телевизору. Входит Кристокова, у нее в руках бутылка вина.
1: А что вы смотрите, пан Гара? Ведь ничего же не видно. Ну, давайте я задерну занавеску, но немного уберу свет. А? Ну, как хотите. А когда вернется пан Белла?
2: Не знаю.
1: А я думала, в субботу они не работают.
2: Когда как?
1: И от чего же это зависит?
2: Как придут вагоны.
1: Ах, вагоны. Нет, нет, я все-таки немного уберу свет. Вот так. Богатеете.
2: Каждый живет как может.
1: Ну, а уж вам-то надо быть осторожней, пан Гара. А то на старости лет попадете в какую-нибудь историю. Ведь такие люди, они же способны на все.
2: Какие?
1: Ну, такие, как этот шофер, пан Беллон. Ну, если у человека преступные наклонности.
2: Ну?
1: Я все о нем узнала. Все. Он очень опасный. Ну, я-то это сразу поняла по глазам. Ах, пан Гара, когда-нибудь он обворует вас. Вот увидите.
2: Ну, а на что, по-вашему, он у меня позарится?
1: Ах, на что?
2: Уж скорее вас.
1: Вот именно.
2: Ну, да.
1: Вот вы какой, пан Гара. Вот берете в квартиру преступника и меня не спросите.
2: Ну, это моя квартира, пани Кристокова.
1: Ну, извините, по соседству с моей. А я не желаю, категорически не желаю жить рядом с преступником.
2: Ну, тогда вам придется переезжать, перевозить свой скарб.
1: Как это? Почему мне?
2: Вы же сказали, не желаю жить рядом с преступником.
1: Да, да, но это не значит, что я должна переехать.
2: Если говорить серьезно, иного выхода не вижу.
1: Нет уж, извините, переедет он.
2: Он?
1: Да, да, он.
2: Вот этот номер не пройдет.
1: О, интересно, хотела бы знать, почему.
2: Ну, во-первых, ему перевозить нечего, а во-вторых, не хочу этого я.
1: Ну, это мы еще посмотрим. А вот знают ли про него в милиции?
2: Будьте спокойно, прописан. По всем правилам прописан.
1: Ну, там наверняка не знают, с кем они имеют дело.
2: Да не смешите вы меня, паня Кристокова.
1: Ох, кошмар. Да нет, ну что же это за порядки пошли? Выходят из тюрьмы и, как ни в чем не бывало, селятся рядом с приличными людьми. А? Дожили?
2: Ну, что с ними, по-вашему, делать? А? Он же свое отсидел. Чего же еще? Чего бы вы еще-то хотели?
1: Да оставьте вы, пан Гара. Преступник есть преступник, преступником и останется. А-а-а. Да неужели вы не понимаете, что такие люди, они же, ну, рождаются с дурными наклонностями? Да их уж не переделаешь. Никогда. Да нет, нет. Подобное возможно только у нас. Ему еще и машину доверяют. Экое головотяпство.
2: Ну, а что, по-вашему, должны были ему доверить? Если он шофер, шофер, понимаете?
1: Гара, да ему лопаты, лопаты достаточно этакому-то убийце.
2: Вон!
1: Ой, пан...
2: Забирайте вашу поганую бутылку и убирайтесь отсюда!
1: Пангара.
2: Видеть вас не желаю!
1: Меня еще никто...
2: А уйдете, так проветрю как следует.
1: Никогда.
2: И имейте в виду, я ничего не слышал. Но если вы посмеете когда-нибудь, так я подам на вас в суд.
1: За что?
2: Ни разу в жизни дела с судом не имел, а на вас подам.
1: Что? Меня еще никто никогда.
3: А, пани Кристокова, добрый день. Привет, Титан. Ну и вкалывал же я сегодня. Я голоден, как волк. Пани Кристикова, а как утюг? Действует?
1: Действует. Действует. А вот эта бутылка вам.
3: Спасибо. Вот это будет, кстати. Сегодня мне больше машину не водить. Садитесь, пожалуйста, выпейте с нами.
2: Я думал, в воскресенье.
3: Да нет, подожди. Я вернулся вчера из рейса поздно вечером. Зарплату за меня взял Штефан. А вы что же, брезгуете нашим обществом?
1: Я алкогольных напитков не пью.
3: Ну, кто тут говорит про алкогольные напитки? Паня Кристика, это сухое, пожалуйста.
1: Нет, нет, нет, нет, нет, не могу, я не пью. Попробовали. Я не пью из принципа.
3: Пани Кристикова, начать никогда не поздно. Верно, Титан? Ну, прошу, прошу.
2: Не стоит задерживать. Пани Кристикова торопится.
1: Я действительно очень тороплюсь. До свидания.
3: До свидания, пани Кристикова.
2: Прощайте.
3: Ну, твое здоровье.
2: А мне что-то не пьется.
3: Но ты же не хочешь, чтобы я пил один?
2: И тебе не следует.
3: А, ты, наверное, думаешь, оно отравлено, да?
2: Все может быть.
3: Ну, дружище, ты умеешь ненавидеть.
2: Это еще не то слово.
3: Ну, подожди, ну не уноси бутылку. Ну, давай себе представим, что это вино от пани Еворской.
2: Нет.
3: У нас есть минеральная вода? А то из-за твоей принципиальности можно помереть от жажды.
2: На.
3: Спасибо. Ой, теплая. Со следующей получки куплю холодильник.
2: Уж очень ты швыряешься деньгами.
3: Ну и что, возьму в кредит.
2: Мы сейчас и телевизор не выплатили.
3: Верно, верно, но в телевизоре плохо. Охлаждается минеральная вода. О, колбаска.
2: Какое сегодня число?
3: 11-е.
2: По колбасе выходит 13-е.
3: Можешь отрезать хоть за 15-е. Я голоден, как студент.
2: Ну, а что будем есть завтра?
3: Завтра, завтра.
0: Беллен включает телевизор.

0: А завтра я приглашу тебя на обед.
1: Куда это?
0: А куда-нибудь далеко. Устроим пикник, наедимся, как гранды. Принарядишься. Я тоже. Купим билеты и поедем первым классом.
1: А неужели нам недостаточно второго класса?
0: Мы с тобой поедем первым.
1: Да я тебе говорю,
0: ешь,
1: что...
0: Ешь.
1: А я знаю там одно местечко. Правда, там никогда не останавливался, как-то все не приходилось.
0: А скорый там останавливается?
1: Нет.
0: Ну ладно, поедем пассажирским. Слушай, а ходят еще вот такие вот поезда, как вот этот, с деревянными вагонами?
1: Ну, я думаю, нет.
0: Вот это жаль. Ты знаешь, у них был такой особый запах. Смола, олифа, немного ацетона и что-то еще. А вот что?
1: Сажа.
0: Верно, сажа. Ну, а пассажирский там останавливается?
1: А чуть подальше.
0: Ну и отлично, прогуляемся.
1: Ну ладно, встанем пораньше и отправимся. Да, а что возьмем с собой-то?
0: Ничего, мы с тобой поедем налегке.
1: Да я тебе говорю.
0: Ешь, пожалуйста, ешь.
1: А может быть, там опять будет тот павлин?
0: Какой павлин?
1: Самый прекрасный на свете. Почти как Рафаэль. Правда, я его видел только один раз издалека, из окна поезда.
0: Кто это Рафаэль?
1: Тоже павлин.
0: Ты что, в Пенсильвании?
1: Нет. Здесь.
0: А кто же его так окрестил?
1: Я.
0: Твой?
1: Был мой.
0: Могу себе представить.
1: Нет, не можешь. Он был великолепен. Если б ты видел его...
0: А... Как подсвечник, да?
1: Ну, что подсвечник? Подсвечник просто вещь.
0: Ну и что, но ведь он же тоже очень красивый.
1: Нет, нет, нет, нет, с Рафаэлем не сравнить. Если б ты видел его... Ой.
0: Понимаю, у него была душа.
1: О, вот. А Кряк не верил мне и высмеял меня.
0: А кто это Кряк?
1: Да Пономарь. Я хотел, чтобы он отзвонил по Рафаэлю в колокол. А он меня высмеял.
0: Вот дурак.
1: Да еще какой... Его глупость-то обошлась мне в 300 крон. Мне пришлось выломать двери, чтобы залезть на колокольню. И я отзвонил по Рафаэлю сам. Вся деревня не могла спать. А на рассвете меня хотели линчевать.
0: А я думал, линчевание – это американские обычаи.
1: Да там только придумали название. А люди умеют звереть повсюду, только бы их побольше собралось. Я дотрезвонился до того, что есть захотел. Остановиться уже не мог. Мне хотелось перебудить их всех. Сегодня они убьют павлина, завтра косулю. Ай.
0: Ты хорошо сделал, что отзвонил в колокол.
1: Да поначалу хотел только проститься с ним. Проводить его в последний путь. А потом меня уже злость одолела. Почему они спят? Да как они могут спокойно спать?
0: Я куплю тебе павлина. Я обязательно куплю. Хоть из-под земли я достану. Хочешь, украду, мне же ничего не стоит.
1: Ты за всю свою жизнь ничего не украл.
0: Откуда ты знаешь?
1: Ты честный человек.
0: Ну ведь я же сидел. Я сидел так долго, что у меня даже кончился срок паспорта, ты же видел.
1: Ну не за кражу.
0: А кто тебе сказал?
1: Никто.
0: Ты прав. За кражу меня давно бы выпустили.
1: А что, политика?
0: Нет. Собственно, как посмотреть? Нанесение тяжкого увечья, нелегальный переход государственной границы.
1: Вот, вот, значит, за попытку, раз тебя задержали.
0: Меня задержали не сразу. Меня выдали немцы.
1: Почему?
2: Одному мерзавцу свернул челюсть и сломал 5-6 ребер.
1: Только и всего.
2: А одну потаскушку сбросил со второго этажа.
1: И насмерть?
2: К счастью, нет. А может, к несчастью, я теперь не знаю.
1: Ну, а иначе нельзя было.
2: Сбежала с таким. Написал это только из Мюнхена, и то из-за малыша.
1: Сын?
2: Ну, да. Да если бы она была одна, бог с ней. Ее дело, пускай себе хоть шею свернет. А мальчонку никто не спросил. Запаковала точно чемодан и ушла. Теперь роется в картотеке какой-то больничной кассы. Учительница, а роется в картотеке. Фрау Беллан, мутти, мамочка. А из Яныка сделала Ганса. Ну что, удивляешься мне?
1: Ну, а без перехода границы нельзя было.
2: А как?
1: Ты же ездил в дальний рейс. Дождался, пока поедешь через Германию, да и...
2: Так меня же уволили через неделю после ее бегства. Вернее, не уволили, а просто сняли с международных перевозок. Перевели на разовые рейсы. Ты знаешь, после 706-ки я почувствовал себя, как в детском педальном автомобильчике. Обычные поставки. А мой напарник чешет себе по-прежнему. Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Аль, Цюрих, Мюнхен, Кёльн. Что-то раскололось тогда у меня в черепушке. Я обязательно должен был это сделать. Ну, а потом пошло, посыпалось. Сначала меня арестовала немецкая полиция, потом выдали нашим.
1: А ты что, в самом деле сбросил ее со второго этажа?
2: 3 года жалел, что так низко.
1: Ну, а потом?
2: А потом я упал с тех лесов и стал упражняться со шваброй. Часами, не отрываясь, мог смотреть в одну точку. А со временем мне показалось все иным.
1: А у тебя действительно никого нет?
2: Нет. Я и родился-то сиротой. Дядя был священник.
1: Так.
2: Скажи, а я мог бы подать заявление на рыболовецкую лицензию?
1: А чего ж нет?
2: А мне дадут.
1: А зачем она тебе?
2: Ходил бы на рыбалку. Я думаю, что это как раз для меня. Я умею ждать. Научился сидеть и ждать.
1: Для рыбалки нужна удочка, а не лицензия.
2: Тит, а мне нужна лицензия. Меня же

0: боюсь. У них чересчур хрупкая голова. У птиц вообще очень уязвимы головы. А я видел этот камень. Даже не камень, камышек. Не больше лесного ореха. Если бы ему попали в крыло, он, возможно, и не заметил бы этого. Малюсенький такой камышек.
1: Да. Иногда достаточно совершеннейшей чепухи. Все зависит от того, куда тебя ударит.
0: Что ты сказал?
1: Ну, а собаку?
0: Ха-ха, собаку.
1: Ну, хочешь собаку?
0: Да я сам думал об этом.
1: Ну, вот видишь, я куплю тебе собаку.
0: Да что ты обещаешь, как маленькому-то?
1: Да нет, я в самом деле куплю самую лучшую на свете собаку.
0: Да.
1: Ирландского сеттера, а? По-тициановски рыжего. Шерсть на нем будет блестеть и виться, как расплавленное червонное золото.
0: Нет.
1: Ты знаешь, я с детства мечтал о такой собаке. С родословной, чистых кровей, с отличной родословной.
0: Нет. У собак не должно быть родословной.
1: Это почему?
0: У павлинов ее нет, и у Рафаэля не было. Видишь, они прекрасны.
1: Так собаки, это же совсем другое дело.
0: Нет. Ну, такую собаку нельзя по-настоящему любить. Тебя все время будут толкать на сравнение. Постоянно должен сравнивать с чемпионом округа, края, с победителем республиканской выставки. Да нет. Конечно, можешь ее баловать, там лелеять, но все равно тебя вот вынуждают к сравнению. И ты уже любишь ее не безоговорочно, так? А любовь-то? Любовь ведь не выносит сравнения. А потом они слишком избалованы. С такой собакой нужно обращаться на «вы». Нет. Ну, конечно. Лучше всего это помесь. Предков такой дворняги не определишь и компьютером. И не будешь ее сравнивать ни с кем. Ни с кем. Она просто несравнима. Ой, господи, порой ведь это такое чудовище. А вот любишь ее, а? И не можешь не любить. Пани Яворска, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Нет ли у вас чего-нибудь от головной боли?
0: А сейчас. Вот, пожалуйста, это для вас?
2: Для пани Кристиковой. Собственно, и для меня тоже.
0: А у меня только одна.
2: Ну, тогда я ее дам пани Кристиковой.
1: Ну, почему же? Ведь она же вам тоже нужна.
2: Обойдусь. Ей очень плохо. Пришлось положить ей холодную примочку на сердце. А сердце-то у нее очень слабое.
0: А у вас?
2: Не знаю. Временами побаливает. Сожмет и не отпускает точно, кто рукой сдавит.
0: И сейчас тоже?
2: Нет. Сейчас уже меньше. Вот несколько минут назад...
0: Что случилось? Садить. Что произошло?
2: Она меня выгнала. Обвинила, будто я ее обкрадываю.
0: Вы?
2: Когда я делаю покупки для пани Кристиковой, я всегда приношу ей чеки. И пани Кристикова всегда все перевешивает и проверяет. Но сегодня я не принесла ей чеки. Наверное, я где-то их потеряла. Ну, а она не верит.
1: Слушайте, да наплюйте вы на нее.
2: А ведь кроме меня-то у нее же никого нет.
0: Ну да, потому что всех остальных она...
2: Не надо, пан Гарра. Не говорите так. Вы к ней несправедливы. Ей тоже в жизни нелегко пришлось. Сколько раз бедняга с ребенком ночевала у соседей. Муж у нее был страшный человек, хуже зверя. Бывало, с ним и жандармы-то не могли управиться. Пьяный он на что угодно был готов. Истинная Голгофа жить с таким человеком. Ведь она чаще бывала бита, чем сыта. Никому такого не пожелаю. Никому. Вот отнесу

0: и пирамидон. И больше к ней не приду никогда. Никогда.
1: Стоит только ей позвать. Куда вы от нее денетесь?
2: До свидания, паня Егорская.
1: Почему?
3: Что?
2: Почему ей некуда уйти?
1: Не может. Это как силки. Она ведь тоже одинока, куда ей податься? Та ее будет мучить, издеваться над ней, прогонит ее, а она снова вернется.
2: Но почему?
1: А видать, не все еще у нее отняла. Систематически ее опустошает. Месяц, год, а та все не поддается.
2: Невероятно. А как же ты можешь на это смотреть? Это же преступление!
1: Безусловно.
2: И ты смотришь!
1: А что я могу сделать? Что? Если бы речь шла о кошке, да даже о канарейке, я бы мог это обжаловать, он в обществе этой защиты животных. А тут?
4: Беллон стелит себе постель на кушетке. Гара дает ему простыню, подушку, одеяло со своей кровати.
2: Скажи, а почему ты тогда за подсвечник заломил с меня такую безбожную цену?
1: Безбожную?
2: Ты же знал, что у меня столько нет.
1: Ну, а не знал, заломил бы еще больше.
2: Это же Обдиралов.
1: До тебя приходил один, я с него втридорога заломил.
2: Ну, еще и хвастаешь.
1: Старинная вещь – роскошь, обычная блажь.
2: А для меня нет.
1: Знаю.
2: И все-таки? Да,
1: мне было жаль тебя.
2: Но ты же не живодер, ты же по натуре не можешь быть обдиралой.
1: Да подсвечник не стоит и 600, а может даже и того меньше. В общем, я не
2: знаю. Вот видишь, а с меня заломил 10 сотен.
1: Я не заламливал. Есть у тебя совесть? Я не заламливал. Хотел купить. Я назвал цену.
2: Ладно, не будем придираться к словам. Хорошо, ты назвал цену. Но ты же прекрасно знал, что я только что вышел из тюрьмы. Знал, что у меня столько нет. И ты знал, что это Обдираловка.
1: Хорошо.
2: Знал,
1: ну,
2: знал.
1: Хорошо. Ну ладно, знал. Ладно. Знал. Пускай ты будешь прав. Знал, хорошо. И давай. Оставим этот разговор.
2: Нет, не оставим. Я хочу знать, почему. Я имею право.
1: Не имеешь. Вообще ты ни на что не имеешь права.
4: Некоторое время Беллон стоит недвижный. Потом сворачивает постель и швыряет ее на кровать Гары. Берет свой портфель.
2: А я думал, что имею.
1: Телевизор.
2: Что ты сказал?
1: Захвати телевизор.
2: А можешь оставить себе? Не беспокойся, я буду выплачивать за него и дальше.
1: Чихал я на твой телевизор. И на тебя тоже. Забирай свой паршивый телевизор. Убирайся отсюда. Видеть тебя не желаю. А когда прочтешь объявление в газете, а оно будет мое... Не утруждай себя, не приходи. Буду снова зазывать к себе людей. В газете ведь не завели еще рубрику «СОС». СОС. Позову кого-нибудь, чтобы услышать человеческую речь. И будем мы с ним говорить вот о подсвечнике, который не продается. Только бы кто-нибудь пришел. Вот засяду опять в эту свою, в колымагу. Буду разыгрывать спектакль, чтобы разжалобить посетителя, чтобы ему труднее было уйти.
4: Беллон поставил портфель на место, потом снял курточку, задернул штору. Любимый подсвечник переставил поближе к кровати и сел на свою кушетку.
2: Когда отходит поезд?
1: Какой поезд?
2: Ну, наш. Алжирский, пассажирский.
1: Первый, что ли?
2: Ну, да.
1: А
3: Около половины седьмого.
2: О, не проспать бы.
3: Нет, не проспи.
2: Поедем точно Гранды.
3: И будем дышать ацетоном.
2: И олифой.
3: И сажей.
2: А может быть, увидим павлина?
3: Ты думаешь?
2: Обязательно увидим.
3: Ведь это было давно.
2: Наверняка.
3: Уже много лет прошло.
2: А павлины долго живут. Очень долго. Совсем как черепахи.
3: Да? Тогда, возможно, и увидим.
2: Слушай, а давай мы вот это вот кресло загоним, а? Дадим объявление в газете. Хорошо сохранившееся инвалидное кресло продается. И продадим первому, кто к нам явится.
3: О, нет. Нет. А! Подарим, а?
2: Идет. Подарим.
3: Подарим.
2: Тит,
3: а?
2: Можно зажечь подсвечник?
3: А, можно, можно.
4: Беллон зажег свечи, и вновь теплые огоньки крутятся, колокольчики играют. Волшебный подсвечник излучает тепло, покой, умиротворение.

0: Комната Гары. За столом сидит старик, в руках костыли. С видом знатока осматривает кресло.
1: Не хватает трех спиц. Можете его немного повернуть?
2: А, вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
1: Больше.
2: Еще?
1: Еще.
2: Пожалуйста.
1: Вот, так, хорошо, да? Хорошо. И на этом двух.
2: Ну, это пустяки. Опытный мастер отремонтирует при вас.
1: Легко сказать, но кто теперь станет возиться с такой чепухой? Им подавай машину, да и где нынче возьмешь такие спицы?
2: Слушайте, а что если поставить велосипедные? А?
1: Велосипедные?
2: Да, по-моему, можно.
1: Вероятно, но кто над этим станет корпеть? Ремесленники вымирают, а господа механики только и ждут, что вы сунете им не меньше сотни крон, иначе слушать вас не пожелают. Сотни – это вместо визитной карточки, чтобы соизволили обратить на вас внимание. Вы не подтащите его поближе?
2: А, пожалуйста.
1: Ну, вот. Хорошо, вот обивка тоже весьма потерта. Вы его первый владелец?
2: Нет.
1: Ага. А сколько их было до вас?
2: Не знаю.
1: Ну, как это вы не знаете?
2: Ну, так вот не знает, и все.
1: Вы должны знать, сколько их было.
2: Вовсе не должен. Есть масса вещей, которые я должен, а это не должен.
1: Что же вы тогда должны?
2: Ну, что, что, что? Должен жить вот в этой квартире, должен дышать половиной легких, должен жить и должен умереть.
1: Почему половиной?
2: А потому что вторую половину съел силикоз. Знаешь, что такое силикоз?
1: Нет, не знаю.
2: Нет. А это то, что достается рабочему человеку в шахте. Хотя ему и посчастливилось набить карман долларами.
1: Долларами?
2: Да, представьте себе, долларами. В Америке. И нечего вам хаять это кресло.
1: Да нет,
2: вы его хаете. Хаете. Какие-то дефекты ищите в нем. Что, хотите цену сбить, что ли? Напрасный труд. Я вам его так отдаю. Просто дарю его вам. Давно хотел об этом сказать, а вы мне рта не давали раскрыть. Пожалуйста, берите. Оно ваше.
0: Гросс резко, словно укушенный змеей, вскакивает со стула.
1: Я не нищий, понимаете? Калека, да, но не нищий. Если человек без сил, это еще не значит, что он нищий.
0: В расстройстве забывает о костылях и падает.
2: О, я вам помогу.
1: Сам! Никогда, никогда ни перед кем я не унижался. Никогда не принимал милостыню. Никогда. Я всегда умел заработать столько, чтобы ничего не просить. Ни у кого. Я был лучшим настройщиком в республике. Гросс. Моя фамилия Гросс. Это имя еще до сих пор известно в музыкальном мире. Я настраивал Стенвей для самого Артура Рубинштейна. Я ученик раба, если это имя хоть что-то вам говорит. Выпустите меня отсюда. Лучшего специалиста по английской механике не было даже в Вене. А вы будете подавать мне милостыню. Мне.
2: Да я так и не думал.
1: Я бы с удовольствием разнес ваше проклятое кресло в щепы. У меня в руках страшная сила все еще. С их помощью и хожу.
0: Гара долго стоит, как пришибленный. Потом медленно идет в комнату, надевает фартук, берет совочек и идет на балкон рыхлить цветы. На площадке лестницы отворяется дверь лифта. Это Беллан. Он в пчеловодческой сетке на голове, в белой полотняной рубахе, напоминающей кимоно борцов дзюдо. В одной руке пакеты, в другой – бамбуковая складная удочка. Он с трудом открывает дверь и пытается пройти незаметно –

0: А, доброго здоровья.
1: Еще слава богу, что оно у меня есть. А то от твоих выходок кондрашка хватит.
0: Одну минуточку. От каких таких выходок?
1: Ты что это, фехтовальщики записался, что ли?
0: А что скажешь о пчелах, Тит? Пчелы, пчелки. Зы, зы, зы, зы. Вот это да. Нет, ты представляешь, это же центнеры меду. К завтраку мед в сотах. Ох, самые лучшие, самые сильные пчелы во всей округе. Самые медоносные на свете. Знаешь, таких не было даже у тебя в Пенсильвании. Так, завтра привезу ульи. 12, ровно 12, как месяцев в году. Тит, смотри, они будут стоять полукругом. Красный, желтый, зеленый, синий. Как апостолы. Представляешь, 12 апостолов всех цветов радуги, и над всем будешь царить ты. Ты что, не радуешься?
1: Ой, на каком этаже были леса?
0: Леса?
1: С которых ты упал.
0: А? На 4-м, но внизу был песок просеянный.
1: Да? И вот насчет песка сомневаюсь.
0: А я думал, что ты обрадуешься.
1: Угадал, милый, ну, угадал, вот видишь, да, я знал, угадал.
0: Я знал.
1: Значит, говоришь, бзить, бзить, бзить, пчелки.
0: Да, пчелы. Ага,
1: так, в панельном доме.
0: Вот именно что, в панельном доме.
1: И, наверное, за уль уже расплатился.
0: Я внес аванс.
1: Что? Сейчас же беги, бей аванс назад.
0: Ты что, в самом деле не хочешь?
1: На самом деле не понимаешь, это невозможно.
0: Но почему? Вот все ты делаешь мне назло. Не хочешь принять от меня ни павлина, ни собаку?
1: Да где ты видел, чтобы разводили пчел в крупноблочном доме? А?
0: Мы с ними будем кочевать. А? Так иногда делают, я сам читал.
1: Ну а где мы возьмем участок земли?
0: Купим.
1: Купим. Представляешь, сколько это стоит?
0: Нет.
1: Нет. Ну мы, конечно, купим.
0: Ну это же ясно.
1: Ну конечно, подумай, чепуха. 10-15 тысяч.
0: Подожди, подожди, так много?
1: Это еще самая малость.
0: Так, может быть, нам удастся купить подешевле?
1: Ну, если бы удалось, то где мы с тобой возьмем денег?
0: Продашь свою икону.
1: Нет у меня никакой иконы.
0: Так, значит, ты ее уже фить?
1: У меня ее и не было.

0: А вот это тебе для прогулок. Что это?
1: О, ой, шляпа, шляпа. Ой, Мараш, ой, спасибо, милый. Оська, ох, как давно, давно я мечтал о такой шляпе. Ах, красиво. Добрый день. Добрый. Ах, жаль. Жаль, что я здесь почти никого не знаю.
0: А вот это для пани Егорской.
1: Туфли?
0: Ну, помнишь, она говорила.
1: А, о теле?
2: Да-да, те самые. Я спросил у продавщицы.
1: Ага. А вот ты думаешь, она возьмет?
0: А? Ну, что-нибудь сообразим?
2: Ну? Смотри, а вот это вот мне.
1: Ах, удочка. Хороша.
2: Ты знаешь, заграничная, да. Пластмассовая, это лучше, чем из бамбука. Да. Катушка сама тормозит в зависимости от веса рыбы.
1: Ах, хороша, да. Хороша. Стой. Стой. Все это стоит уйму денег. По-моему, ты с кредитом-то немножко того.
0: Ошибочка. За наличные.
1: А что, премию получил?
0: И не только. Поднимай выше.
1: А что?
0: Вот.
1: Лучший работник.
2: Честь имею.
3: Беллон достает из-за пазухи красный шелковый вымпел.
1: Нет, ты в самом деле лучший.
2: Ну, ты читать, надеюсь, умеешь?
1: Да, действительно. Лучший, а? Ах ты, лучший. Ну-ка, дай мне твои лопухи, я тебя потаскаю.
2: Да, ну больно, ну перестань.
1: Ах ты, лучший. Ой, слушай, а ведь это же значит, что... Ай, да. Который час? О, еще успею, успею.
3: Оставшись один, Беллон вешает на торчащие стены гвоздь свой вымпел, смотрит на него. Потом закрывает оконную занавеску, ставит на стол подсвечник, зажигает его. Он садится и рассматривает свой подарок – удочку. Снимает ботинок, поддевает его крючком, проверяет крепость жилки. А тем временем из лифта выкатывает Егорское никелированное кресло. В нем милица.
4: Открыто! Входи!
3: Егорское ввозит на кресле милицу. Но Беллон, занятый своей удочкой, их не замечает.
2: Тит, смотри, она держит. Держит.
5: Я помогла барышне.
2: А как вы?
5: Лифтом.
6: Добрый день. Я
2: добрый день.
6: Пришла не вовремя, вы извините.
2: Нет, что вы, раз вы пришли.
6: Мне в редакции дали этот адрес.
2: Правильно.
6: Я хотела сначала позвонить, но вас не оказалось в телефонной книге.
2: А знаете, у нас нет телефона.
5: Ой, я пойду. Пани Крестикова меня ждет.
6: Спасибо.
5: До свидания.
6: Спасибо большое, я вам очень благодарна.
5: Пожалуйста.
2: Пани Егорская, спасибо! Большое вам спасибо!
5: Пожалуйста!
2: Добрый день!
6: А у вас уже был вечер, правда?
2: Да. А вернее, нет.
6: Вы никак не могли дождаться вечера.
2: А теперь уж я и не знаю.
6: Сумерничайте.
2: Да, что-то в этом роде. О, простите!
6: Я вас понимаю. Это все от центрального отопления. Порой ужасно хочется настоящего, живого огня.
2: Да, это все от него, да.
6: Да. Если я чему и завидую у англичан, так это их камином. Оно еще не продано.
2: Что?
6: Кресло продается?
2: А кресло, да, нет, оно не продано. Вот, пожалуйста. Вот оно, что скажете? Да, этот подлокотник все время отваливается.
6: Очень трогательно.
2: Вы думаете, оно никуда не годится?
6: Да нет, ну что вы, оно чудесное.
2: А у вас?
6: Мое практичное.
2: Вы предпочитаете непрактичное?
6: Ваше какое-то славное, уютное, домашнее.
2: А у вас?
6: Да как вам сказать? Пожалуй, напоминает кабинет зубного врача. Чересчур белое, чересчур хромированное. Словом, холодное.
2: Вы его не любите?
6: Люблю.
2: Простите.
6: Оно мне необходимо, вот и все. Оно действительно практичное.
2: Да, да, вы знаете, вот я бы мог сконструировать и получше. Электрическое.
6: Электрический стул. Благодарю покорно.
2: Нет, нет, что вы, я имел в виду электрический двигатель. Вот сюда бы я вмонтировал две 12-вольтные батарейки, поставил бы бесшумный мотор, а вам бы только оставалось нажимать кнопки. И знаете, все очень просто заряжается от сети. Обычный шнур вставляется в розетку, как утюг, пылесос. А пока ваше кресло получало бы питание, вы могли бы сидеть вот в этом. Что вы на это скажете?
6: Где вы его взяли?
2: Простите.
6: Этот подсвечник.
2: А я его выдумал.
6: Выдумал? Прекрасно.
2: Вы знаете, он чуточку поврежден в самом низу, в двух местах. Пожалуй, никто бы и не заметил.
6: Да, совсем немножко. Забавно. До чего он подходит к этому креслу?
2: Наверное, все зависит от материала. Дерево. Оно выходит из моды. Вытесняется металл и пластмассы.
6: Вы знаете, у меня такое ощущение, будто в этом кресле сохранилось тепло человеческих рук. Рук того человека, который его мастерил. Мое-то наверняка смонтировано на конвейере.
2: Но это еще ничего не доказывает.
6: Тот, кто его проектировал, был хороший инженер. Но я вас уверяю, что никто из его близких в таком кресле не нуждался. Лет этак через 100 они кончат свой век на свалке, как только отслужат положенный срок.
2: Да-да, вы правы. Я видел кладбище автомобилей, картина не вдохновляющих. Вот там я понял, почему такую свалку называют кладбищем.
6: А неужели у нас они есть?
2: А нет, это за границей.
6: А вы часто бываете за границей?
2: Теперь нет. А вы?
6: Прежде довольно часто.
2: По службе?
6: Да как вам сказать, иногда с делегацией, а чаще на соревнования. Я понимаю, это может показаться странным.
2: Нет, нет, что вы, что вы. Хотите, я попытаюсь угадать?
6: Попробуйте.
2: Конный спорт?
6: Нет.
2: Теннис?
6: Я летала на планере. Оно еще не продано?
2: Что?
6: Кресло.
2: Кресло нет, оно не продано. Ну, знаете, это кресло не мое. Его хозяин ушел в магазин. Мы тут собирались кое-что отметить. Послушайте, а что, если я вас приглашу?
6: Ну, вы ведь ждете гостей.
2: У нас вообще никто не бывает.
6: Нет, я пойду. Так будет лучше.
2: Останьтесь. Вы даже не знаете, но я вас ждал.
6: Полчаса назад вы не подозревали о моем существовании.
2: Но все равно я вас ждал. Именно вас.
6: Но этого не может быть.
2: Вас.
6: Вы что, спортсмен?
2: Ну, при чем здесь спорт?
6: Ну, занимаетесь дзюдо, куртка.
2: Нет, нет, я пчеловод, будущий, а мой друг решил, что я фехтовальщик.
6: Отлично, очко.
2: Вы так считаете?
6: Вылитый Д'Артаньян, прирожденный гасконец.
2: К вашим услугам, ручку, мадам.
6: Пожалуйста. Мне пора.
2: Нет.
6: Нет, я должна.
2: Пожалуйста. Вы не должны уходить. Я даже не знаю, как вас зовут.
6: Ну, Милица.
0: Вот видите, Милица. А я Мариан. Такое ужасное имя. Спасибо, Титан зовет меня Марыш.
6: Кто?
0: Титан.
6: Титан.
2: Вы не уйдете.
6: Необычное имя.
2: Всего полчаса назад я тоже думал, что все уже поздно.
6: Наверное, в календаре такого имени нет. Титан.
2: Что вы сказали?
6: А что, его правда так зовут?
2: Да.
6: И он действительно такой могучий. Проводите меня.
2: Подождем. С минуты на минуту вернется Тит.
6: Пора уходить.
2: Тогда пускай решит свеча. Да горит, и вы пойдете. Посмотрите, какая она короткая.
6: Я не могу ждать, пока она догорит.
2: Мне будет грустно.
6: Я не хочу видеть, как она догорает.
2: Мне будет очень грустно.
6: Мне тоже.
2: Тогда почему же вы не останетесь?
6: Да потому что для меня уже действительно поздно.
2: Придете завтра. Я буду ждать.

0: И вот настало завтра. Гара стирает пыль с буфета. Беллен везет из кухни их старое кресло. Оно неузнаваемо прекрасно. В спицах колес продеты разноцветные ленты. На ручках и на спинке красные подушечки. Шелковые, бархатные, с бахромой.
1: Тит, ну вот, что скажешь? Тебе не нравится?
2: Вот это да! Разукрасил блеск.
1: Милиться в нем будет, как королева.
2: А зачем ей два кресла?
1: Ну как это, зачем ей два кресла?
2: Одно-то у нее есть?
1: Правильно, есть. Но понимаешь, оно такое хромированное. Оно напоминает кабинет зубного врача. На улицу-то еще так сяк, но дома... Нет, дома это уже совсем другое дело.
2: А, пожалуй, ты прав.
1: Ну
2: да,
1: вот видишь.
2: Пожалуй, да. Ну, сколько рыб поймал?
1: Шесть.
2: Шесть? О, для первого раза неплохо. Зажарю-ка я их с тмином. А, ты говоришь, шесть?
1: Шесть.
2: Ну да, заливай кому-нибудь другому.
1: Но я их действительно поймал.
2: А где же они?
1: Отпустил.
2: Всех?
1: Всех.
2: Недомерки, да?
1: Нет, что ты, во, нет, во.
2: Ну?
1: Если бы ты только видел, как они улепетывали. Ты даже не можешь себе представить, как они радовались свободе. Сказочное чувство. И все зависело только от меня. Ты сердишься?
2: Ну ладно, ладно, ладно. Сбегаю в самообслугу.
1: Нет, это уж я сам сбегаю.
2: А, ну ладно, ладно, беги.
1: Слушай, как всегда?
2: Да, да, и сливок четверть литра.
1: Я еще в кондитерский забегу, идет?
2: Хорошо. Да, и цветочный.
1: Ты думаешь?
2: Ну а как же? Цветы-то надо.
1: Да, да, да, я быстро.
2: Ну, ну.
1: Тит! Если она придет до моего возвращения, так ты хоть как-нибудь займи ее.
2: Фу, ты, иди, иди.
1: Я быстро.
2: Ну, ой.
0: Гара ставит на место кресло. Берет и рассматривает подарок Еворской – туфли. Бежит открывать. Это Еворская.
2: О, пани Еворская, добрый день.
3: Добрый день. Я встретила пана Беллена.
2: Да.
3: Он очень спешил. Велел зайти к вам.
2: Да, да.
3: Говорит, что вы должны передать мне что-то очень важное.
2: Правильно говорит.
3: Я ничего не поняла, но он говорит, совершенно необходимо.
2: Совершенно необходимо, правильно. Вы, пожалуйста, вы пройдите.
3: А что случилось, пан Гар?
2: Сейчас все увидите. Вы пройдите.
3: Что это действительно так срочно?
2: Очень даже. Вот вы пока присядьте, закройте глаза и все увидите.
3: Господи, ну что вы как маленький, честное
2: сейчас,
3: слово.
2: Сейчас. Глаза закрыты?
3: Ну что, можно?
2: Прошу.
0: Гара ставит туфли перед Еворской.
2: Они?
3: Они? А почему они тут?
2: Подарок.
3: Мне?
2: Угадали.
3: Да, но я не понимаю.
2: Но это от Мароша, от пана Беллена.
3: Но я не могу, понимаете, я не могу.
2: Но у него сегодня большой день. Не омрачайте вы его радость. Вы посмотрите, пойдите сюда, вот видите, поручили ему вымпел, лучший работник, и получил премию.
3: Но я не могу, ни с того, ни с сего, Ну, понимаете, но я не могу.
2: Но ведь он словно большой ребенок и будет огорчен очень. Не пренебрегайте его подарком. Ведь он это может истолковать в дурном смысле. Вы же знаете, что с ним было.
3: Мне совсем не хотелось бы его огорчать. Такие люди удивительно легко ранимы.
2: Они уже ранены. И чтобы выздороветь, необходимо время, терпение. Он бывает чувствителен порой до невозможности просто.
3: Да, у каждого свои горести.
2: И время. Необходимо много времени. И терпение нужно. Тут, не знаю, тут нужно просто нечеловеческое терпение. Это все равно, что ходить по свету с обнаженным сердцем.
3: Могу себе представить.
2: Ну вот, и время необходимо много. И слишком долго он был один. А человеку-то нужны люди. А эти туфли, они... Ай.
3: Туфли? Да-да. Туфли. Вы должны простить меня, Пангар. Мне ведь тоже необходимо время. От меня ведь всегда только брали. И вдруг подарок. Я не знаю, что с этим делать. Честное слово, не знаю.
2: Снять старые, надеть новые. Вот.
3: Да, конечно. Я, наверное, не сумею вам этого объяснить. Я не уверена, поймете ли вы меня.
2: Пойму.
3: Я очень боюсь огорчить пани Кристикову.
2: Да при чем тут пани Кристикова?
3: А вы ее не знаете. Она к таким вещам ужасно не...
2: Знаю, имею на это счет свое мнение.
3: Да она же совсем не злая.
2: Ну, я не хочу о ней говорить.
0: Гара включает телевизор, садится против него.

0: Памгар.
1: Да?
0: Так вы считаете, я могла бы их принять?
1: Безусловно. Безусловно. Но хоть примерить-то можете, а?
0: В самом деле?
1: Ну, конечно.
0: Ой, удивительно красивый.
1: А, это у вас исключительный вкус.
0: Да? А вы считаете, они мне идут?
1: Очень. Да вы сами посмотрите. Вот пойдите сюда, встаньте на стул, в зеркало посмотрите. Вот, видите ли? А,
0: ой.
1: Ну-с, а это что скажете?
0: Шляпа. Боже, какая великолепная. Вот так. Слушайте, вы в ней похожи на того артиста, который в фильме... Ах, ну как же его? О, Тихонов Штирлиц, помните, а?
1: В самом деле?
0: Ну как две капли. Ха. Вы помните фильм-то с ним?
1: Ну еще бы, конечно.
0: Ну? Ой,
1: ах ты, Штирлиц-пырлица.
2: Воображая первую встречу, Егорская берет зонтик, раскрывает, крутит его. Новые туфли блестят на ее ножках.
0: Пангара?
1: Ай-яй-яй-яй-яй, пани Яворска, а, добрый день.
0: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Добрый
1: момент. Пани Яворска.
0: А?
1: Пани Яворска.
0: Ой.
1: Добрый день. Пангар. Добрый день.
0: Добрый день. Добрый день.
2: Они танцуют немного. Потом... Смущенные останавливаются.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
2: И тут вернулся Беллен с цветами.
3: Да-да, добрый день.
0: Мы
1: на прогулку собирались.
3: Да. А ты бы позвал пани Егорскую на мороженое. На Дольной улице оно преотличное, я пробовал.
0: Мороженое? Да. О, боже мой! Да я даже не помню, я не знаю, когда...
3: Тем более, там лимонное и малиновое.
1: Со взбитыми сливками
3: и лимонад американо с фруктами.
1: А, прошу.
0: Благодарю.
1: Прошу на мороженое.
0: Эти туфли вы мне доставили...
3: Не жмут.
0: Как померки.
3: Ну, вот самое главное, что они вам впору.
0: Даже покойный Крубнихер не шил мне таких удобных... Я хотела бы вас поблагодарить.
1: Прошу, со мной, прошу. Пойдем. О, момент. Беллен,
3: что?
1: Деньги. Ну, это только малиновая, а лимонная?
3: Вот еще мелочь, все.
1: Давай. Спасибо. Так, прошу вас. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Прошу.
3: Счастливой вам прогулки.
0: До свидания, пан Беллен.
2: Они уходят. Перед тем, как прошмыгнуть в лифт, Гара новой шляпой прикрывает глазок двери Кристоховой. А Беллен ждет милицу. Беллен выключил телевизор.
3: Кристокова. Ну, сейчас я ей все скажу.
2: Возмущенный Беллен бежит в прихожую и распахивает дверь. Перед ним на своем креслице на колесах сидит милиция.

0: Вы одна?
1: Да.
0: А как вы?
1: А мне помогли. Какая-то женщина. Она вот здесь рядом живет.
2: Так это же Кристикова. Вот почему звонок.
1: Она помогла мне подняться, позвонила и сразу ушла. Тихо. Я даже не успела ее поблагодарить, а она уже за дверью.
0: Соседка у нас со странностями.
3: Осторожно, словно священно действуя, везет Беллен Милицу в комнату, где ее ждет разукрашенное старое инвалидное кресло. И вот Милица видит эти наивные милые подушечки, ленточки.
1: Спасибо.
3: Она тянет руки то к креслу, то к Беллену, и Беллен понимает. Он поднимает ее, на мгновение прижимает к груди и бережно опускает в это славное деревянное чудо-кресло.

0: А вы сегодня...
1: Что?
0: Как будто бы излучаете свет.
1: Я просто голову вымыла, наверное, поэтому.
0: Да, наверное. Тимьян и что-то еще. А вот что?
1: Хна.
0: Хна? Угу. Это никогда не слыхал. Это новинка?
1: Да, ей примерно 2000 лет.
0: Да нет, серьезно.
1: Ну, ее употребляли еще в Древнем Египте.
0: Это что, Клеопатры там разные и прочие?
1: И несколько столетий до нее.
0: Невероятно.
1: Ну вот.
0: Через 2000 лет вы принесли сюда привет с берегов Нила. Вы самый фантастический марафонец всех времен.
1: Да, марафонец, который легко перескакивает через столетия и не может одолеть второго этажа.
0: Я еще в прошлый раз хотел спросить, как там, наверху?
1: Наверху?
0: За облаками.
1: А вы никогда не летали?
0: Нет, я летал, но я никогда не был в воздухе один. Меня всегда окружали люди.
1: Ну что, это совсем другое.
0: И вам не было страшно?
1: Очень часто. Почти всегда. Когда летишь на планере, то вокруг тишина. По спине бегают мурашки, все время хочется улыбаться. И при этом страшновато. И вдруг ты чувствуешь, как... Струя воздуха подхватывает тебя, и ты летишь. Да.
0: А теперь вы ненавидите самолеты?
1: Нет, почему?
0: Я просто подумал...
1: Да что вы! Целых 2 года пришлось добиваться, чтобы снова к ним подпустили.
0: Вы снова?
1: Да, я работаю на аэродроме. В диспетчерской.
0: Ой, я чуть не забыл.
1: Цветы. Это мне?
0: Да, лучше я не нашел.
1: А лучше не бывает. Надо бы поставить их в воду.
0: Да-да-да, сейчас. А вот интересно, откуда пошел обычай подбирать в букет нечетное количество цветов?
1: Понятия не имею. Может, это всего-навсего привычка?
0: А я даже не помню, откуда узнал. Но ведь кто-то должен был мне сказать, а вот кто?
1: Мама?
0: Нет.
1: Титан?
0: Нет, это было раньше. А, наверное, в цветочном магазине. Я попросил четное количество цветов, а продавщица мне сказала, как нужно покупать. А вы думаете, что это просто привычка?
1: Не знаю. Но и привычка должна быть причина. Иначе бы они не укоренились.
0: Я понял. Да-да, я, кажется, понял.
1: Что, серьезно?
0: Скажите, что в букете самое главное?
1: Тот, кто его дарит.
0: Правильно, или кому его дарит. Главное, что мы его кому-то даем. Один дает другому.
1: Да, вот, например, сейчас вы мне.
0: Да, но а если бы, к примеру, вы захотели поделиться со мной, то что бы вы должны были сделать?
1: Ну что, разделить букет.
0: Ну и отлично. В этом вся разгадка. А если в букете нечетное количество цветов?
1: То поделить их невозможно.
0: У одного останется больше, а у другого меньше.
1: Верно.
0: 2,3.
1: 4,3.
0: 4,5.
1: 6,5.
0: 6,7.
1: 8,7.
0: 8,9.
1: 10,9.
0: 10,11.
2: Беллон садится в ее никелированное креслице и едет тоже. Они катаются по комнате, объезжая скудную мебель Гары, то догоняя друг друга, то независимо крутясь на месте. Счастливые и веселые, они съезжаются и замирают, держась за руки. Гара и Егорская вышли из лифта, смеются и расходятся по своим квартирам. Гара вошел и остолбенел. Посреди комнаты на колесах прекрасная девушка и Беллон, отрешенные от мира.

0: Добрый день.
1: Добрый день. Я Милица.
0: Штирлиц. Гара.
1: Титан.
0: Титан, да, Титан. Наслышанный. Много-много наслышанный.
1: Взаимно.
2: Ну, как прогулка?
0: Прекрасно.
2: А как мороженое?
0: Холодное.
2: Хорошо, я тебя посоветовал, правда?
0: Отлично. Отлично. Эх, что бы это такое? О, барышня, кофе пьете?
1: Спасибо. Вы бы не могли меня называть просто по имени?
0: Милиция,
1: да.
0: Очень хорошо.
1: Барышня-то я уж как-то переросла.
2: Тит варит самый лучший кофе во всем городе.
0: Ну, только в городе?
2: Ну хорошо, во всей Словакии.
0: Вот это другой разговор. Я вам, милиция, вам я дам рецепт.
1: Я бы лучше взяла кресло.
0: О, так, по-моему, оно уже... Ваше?
1: Да нет, пока я еще не купила, оно не мое. Сколько вы за него хотите?
0: А, так вот в том-то и загвоздка.
2: Да, здесь есть загвоздка.
1: Но все-таки.
0: Оно ведь не продается.
2: Не продается?
1: Как? Ну, пан Беллон...
0: Что? Марош, разве ты не сказал, что оно не продается?
2: Нет, я сказал только, что его хозяина нет дома.
1: Но вы могли бы прямо сказать, что оно уже продано.
0: Да нет, оно не продано. Но оно не продается.
2: Да.
0: Мы его можем... Только подарить.
1: Да вы что же думаете, у меня не хватит денег?
0: Да боже, сохрани, мне такое и не снилось-то.
1: Но я тогда не понимаю.
2: Понимаете, мы решили это кресло подарить, когда еще не были с вами знакомы.
0: Да.
2: И даже если бы вы были не вы, мы бы это...
0: Мы тоже не мы, и вы не мы, и мы не вы, и мы. Но мы очень рады. Очень рады, что это именно вы. И надеюсь... Вы нам не откажете?
1: Нет.
0: Хорошо.
1: Уж очень оно мне нравится. Я видела несколько кресел, но вот это не такое, как все. Но я хочу поставить перед вами условие.
0: Да.
1: Я тоже хочу иметь возможность что-нибудь вам подарить.
2: Ну что, пожалуй, мы это условие принимаем.
0: Принимаем.
3: Распахивается дверь, и разъяренная пани Кристокова ведет за руку, как провинившуюся девочку, бледную и дрожащую Еворскую. Как вещественное доказательство совершенного преступления, ставит она ее посреди комнаты и обращается только к Беллону.
4: Что это значит? Нет, я вас спрашиваю. Что это значит?
0: У нас принято здороваться.
4: Ах, здороваться! С вами!
2: И постучать.
4: Да что вы себе позволяете? Вы будете меня учить! Вы! Разуться!
5: Нет.
4: А я говорю, разуться!
5: Нет, нет, нет!
4: Ну, тогда да простит меня Создатель.
2: Слушайте, да успокойтесь вы, пани Кристокова. Хотите воды? Пожалуйста, вот минеральная.
4: От вас? Да я умирать буду от жажды от вас. Никогда ничего не приму. От изверга, преступника, убийцы.
5: Нет, нет.
4: Да, барышня, да.
5: Вы только спросите его, где он был
4: полгода назад. Откуда пришел наш дорогой благодетель, пан Беллон? Это он сейчас все раздаривает. Раздает направо и налево телевизоры, шляпы, туфли.
5: Нет, это неправда. Ну скажите же ей, что это неправда.
4: Неправда, неправда. А почему же он молчит? Почему он не скажет сам?
5: Не верьте вы ей! Ей не верьте! Если поверите, вы пропали! Пропали, как я! Она же отнимет у вас все! Ничего не пожалеет! Опустошит! Опустошит, как пожар! Останется один пепел!
3: Кристокова, отшвыривая стул, бросается на Еворскую.
2: Пани Кристокова!
3: Кристокова, шатаясь, бредет к выходу. Ей плохо. Чуть не падая, она хватается
5: воды,
3: за спинку кровати.
5: Ей скорее воды. Не надо. Сама.
3: Пани Кристокова с трудом добирается до буфета, некоторое время собирается силами и пытается налить себе воды. Но кружка падает у нее из рук, и пани Кристокова медленно оседает на пол. Все бросаются к ней.
0: Вода уже не поможет. Помоги-ка мне положить ее.
3: Гара и Беллен укладывают умершую Кристокову на кровать.

0: Это неправда. Ну, скажите же, что это неправда. Надо позвонить.
1: Нет. Я ни в чем не должен быть замешан.
2: Пойди, позвони в больницу. У нее было слабое сердце.
1: Но я же ни в чем не должен быть замешан.
2: Иди, не бойся.
1: Если что-нибудь вызовет подозрение, меня снова посадят.
2: Да иди же.
1: И снова мне придется упражняться со шваброй.
3: Я пойду с вами. Пойдемте. Пойдемте.
4: Егорская берет за руку Беллана и ведет его за собой.
2: Милица, верьте пани Егорской.
0: Слышите? Какая тишина.
2: Что вы сказали?
0: Как тут тихо.
2: Да, совсем стало тихо.
4: Гара зажигает подсвечник.

А может быть, она была не такая уж злая, а просто очень одинокая.

На улице они стоят и торгуют рядом. У нее на рундуке корзинка с крупными золотыми толстокорыми лимонами и несколько стеклянных консервных банок с какой-то болгарской овощной алой смесью. У него букинистические книги. Она молодая, грудастая, с тугими розовыми щеками, голубоглазая, как большая витринная кукла. Он худ, желт, в очках, неопределенного возраста, однако далеко еще не старик. Меховой воротник у пальто зябко поднят, на голове помятая, в подтеках и пятнах, фетровая шляпа неудачника. Она звонко, весело, самозабвенно кричит, заливается на всю улицу. «Покупайте лимончики, душистые лимончики, полезные лимончики, сплошной витамин за 35 копеек!» Сделает паузу, наберет в легкие воздуху и снова с той же удалью, с тем же жаром, с той же артистической самоотдачей. А вот лимоны, один сплошной витамин за 35 копеек. Не жалейте денег, здоровье дороже. У ее рундука непрерывно толкутся прохожие. Золотая лимонная горка в корзинке быстро тает. Он сидит за своим столом, уставленным книгами, молча, отрешенный от шума.

0: Всему не без кокетства и побежать.
1: Призывно звенит председательский колокольчик, аппетитно поблескивает вода в графине, на трибуну один за другим выходят ораторы, мои товарищи. Они говорят красиво и умно, речь их льется легко и плавно, и мне начинает казаться, что я все это могу сказать, ну, во всяком случае, не хуже, чем они. Я начинаю томиться и ерзать на стуле. Голос благоразумия шепчет мне в самую душу, предостерегающий: опомнись, удержись, не выступай. Но именно в эту самую роковую минуту председатель спрашивает, кто еще желает высказаться. И тогда я вдруг, уже не своим, каким-то сдавленным, петушиным голосом выкрикиваю: «Прошу слова!» Председатель объявляет мою фамилию. По залу сразу проходит легкий странный смешок. Я выхожу на трибуну, как в тумане оглядываю зал и, заметив зловещий микрофон, зачем-то прикрепленный к кафедре, мгновенно, начисто забываю все то немногое, что хотел сказать. Я смотрю на людей в зале и, напряженно улыбаясь, делаю вид, что собираюсь с мыслями. Но наших трудно провести. Они переглядываются, перешептываются. Соусов, наш учрежденческий остряк, наклоняется к уху Зиночки из бухгалтерии, что-то ей шепчет. Зиночка громко фыркает и смотрит на меня сострадательно. Обливаясь холодным потом, я заглядываю в свои тезисы и ничего не могу в них понять. Почерк у меня вообще неразборчивый, а тезисы написаны наспех и сокращенно. Разгадывать эту загадочную клинопись у меня уже нет времени. Поэтому я храбро открываю рот и начинаю говорить с расчетом на то, что сбежавшие мысли устыдятся и сами вернутся по своим местам в процессе высказывания. Я говорю: уважаемые товарищи, дорогие друзья, позвольте мне сказать несколько слов, ну, даже если хотите не сказать, а произнести, ну, точнее даже промолвить, обронить. Впрочем, короче говоря, я хотел бы высказаться, товарищи. О чем бы я хотел сказать, товарищи? Я делаю глубокомысленную паузу, но сбежавшие мысли, увы, не появляются на горизонте. Я продолжаю. Да, товарищи, я, значит, вот хочу остановиться, вернее, так сказать, остановить вашего внимания. Хочу, так сказать, подчеркнуть. Что я хочу подчеркнуть, товарищи? Я снова делаю паузу, мыслей нет. Я смотрю на стенографистку с ужасом и тоской. Нет, я ничего против нее не имею, но зачем она все записывает? Ну вот ура! Откуда-то из самых темных закоулков памяти выбегает первая, крохотная, запыхавшаяся, как загнанный мышонок, мыслишка. Немедленно я загоняю ее в мышеловку своего выступления, и она долго мечется там, тыкаясь холодным носиком в железные прутья придаточных предложений. Ох уж эти придаточные! Запутавшись во всех этих «чтобы что», «потому что», «от того что», «для того что», «вследствие чего», я неожиданно с ужасом убеждаюсь в том, что не могу закончить фразу и поставить точку. В зале откровенно хохочут, а я все плыву и плыву куда-то, жуя свои «от того что» и «для того что». Соусов громко говорит Зиночке из бухгалтерии: «Да, не демосфен, не демосфен». К концу выступления в моей мышеловке оказываются две мыслишки. Я булькаю: «На этом позвольте мне закончить свое выступление». Мне охотно позволяют закончить, и я под эхидные хлопки камнем иду на дно. Я возвращаюсь на свое место, сажусь и стараюсь не смотреть на соседей. Уши у меня пылают, сердце стучит, я чувствую себя несчастным. И вот так происходило на каждом собрании.

0: И я не знаю, до чего бы меня довела моя несчастная страсть, если б не заботы товарищей, в частности, того же Соусова. Однажды он позвал меня к себе в гости. Были все наши, учрежденческие. Мы слушали патефон. Соусов поставил очередную пластинку и сказал: «А теперь, друзья, давайте послушаем комический монолог. Называется «Оратор». Фамилию артиста исполнителя я называть не буду. Попробуйте догадаться сами». Пластинка завертелась, и все сразу стали смеяться. Хохот поднялся такой, что я даже не мог разобрать, о чем он там говорит, этот оратор. Я понял только, что он высказывается за и против одновременно. Тогда я стал смеяться вместе со всеми, а когда пластинка остановилась, сказал Соусову: «А это ведь вот правильно подмечено. Есть еще у нас такие оратели, есть. Но кто этот артист-исполнитель? Ужасно, понимаешь, знакомый голос». Соусов сделал классическую паузу и сказал: «Это ты. Помнишь микрофон? В тот день мы записали тебя для потомства». С тех пор, когда, сидя на собраниях, я чувствую ораторский зуд, этот самый опасный вид душевной чесотки, и уже поднимаю руку, чтобы попросить слово, я вспоминаю свою пластинку и говорю председателю: «Нет, ничего, это я так, на нервной почве», и выхожу в коридор покурить.
1: Гипнотизер Фердинандо Жаколио, пожилой мужчина с длинным лошадиным лицом, на котором многие пороки оставили свои печальные следы, гастролировал в городе Н уже вторую неделю. Объяснялась эта задержка тем, что в городе Н гипнотизеру жилось довольно уютно. Никто его не притеснял, и неизбалованная публика хорошо посещала представления, которые Фердинандо устраивал в летнем помещении городского клуба. На одном таком представлении встретились директор местной конторы треста «Домашняя птица» товарищ Верепетуев и его заместитель по индюкам из той же конторы Дрожжинский. Места их оказались рядом. Усевшись поудобнее, Верепетуев и Дрожжинский стали созерцать представление. Для начала Фердинандо, облаченный в старый лоснящийся фрак с сатиновой хризантемой в петлице, лениво привычным жестом воткнул себе в язык три шляпные дамские булавки образца 1913 года и обошел ряды, демонстрируя отсутствие крови. Зрители с невольным уважением рассматривали толстое фиолетовое орудие речи, проткнутое насквозь. Девочка в пионерском галстуке даже потрогала удивительный язык руками и при этом вскрикнула: «Ой, какой шершавый!» «Здорово!» — сказал товарищ Верепетуев.
2: «Чисто работает!» — откликнулся тощий Дрожжинский.
1: А гипнотизер уже готовился к сеансу гипноза. «Желающих прошу на сцену!» — галантно сказал он. Тотчас из заднего ряда поднялась бледная девица, с которой гипнотизер обычно после представления сиживал в пивной «Дружба». Фердинандо записал ее фамилию и имя в толстую книгу. «Это для медицинского контроля», — пояснил он публике. Через 5 минут бледная девица сидела на сцене с раскрытым ртом и деловито, но как бы во сне, выполняла неприхотливые желания гипнотизера, расстегивала верхние пуговицы блузки, готовясь купаться в невидимой реке, декламировала стихи и объяснялась в любви неведомому Васе. Потом девица ушла, и гипнотизер снова пригласил на сцену желающих подвергнуться гипнозу. И вот из боковой ложи на сцену вышел старичок в байковой куртке и рыжих сапогах. «Мы желаем подвергнуться», — сказал он. «Действуй на нас! Валяй!»
3: «Смотрите, это наш Никита», — сказал Дрожжинский директору «Домашней птицы». «Ядовитый старик, я его знаю».
1: «Должность моя мелкая», — между тем объяснял гипнотизеру старик в байковой куртке. «Сторожем я тружусь на птичьей ферме, а зовут меня Никита Борщев, так и пиши».
2: Фердинандо Жаколио усадил Никиту в кресло и стал делать пассы. Вскоре Никита громко вздохнул и с явным удовольствием закрыл глаза.
3: Вы засыпаете, засыпаете, засыпаете, твердил гипнотизер. Вы уже спите. Вы уже не сторож птицы фермы Борщов, а новый директор всей вашей конторы. Вот вы приехали на работу, вы сидите в кабинете директора. Говорите, вы новый директор. Говорите.
2: Помолчав, спящий Никита проникновенно заговорил. Это же форменное безобразие. 10 часов, а в конторе никого. Эх, и запустил службу товарищ Верепетуев.
3: Товарищ Верепетуев, сидевший в третьем ряду, густо покраснел и сердито пожал плечами. Дрожжинский слабо хихикнул.
2: Но я-то уж порядочек наведу, продолжал Никита. Я вам не Верепетуев. Я в кабинетах не стану штаны просиживать. Ведь он, Верепетуев, что? Он птица-то не понимает вовсе. Он свободное дело утку с вороной перепутает. Ему бы только бумажки писать, да по командировкам раскатывать. Он на фермах раз в году бывает. Это ложь, крикнул Верепетуев с места. В публике засмеялись. Не мешайте оратору, бросил кто-то громким шепотом.
0: Нет, не ложь, не открывая глаз, сказал загипнотизированный Никита. Это чистая правда, ежели хотите знать. Сколько раз мы, Верепетуеву, про этого гусака Дрожжинского говорили, он и в ус не дует, а Дрожжинской корму индюкам не запас, они и подохли сердешные.
4: Это неправильно, заезжал со своего места Дрожжинской. Я писал в трест, у меня есть бумажка, гипнотизер, разбудите же его.
2: Не будить, заговорили разом в зале, пусть выскажется. Крой, Никита! Отойдите, товарищ Жаколио, не мешайте человеку!
0: Не надо меня будить, не надо, огремел Никита Борщов по-прежнему с закрытыми глазами. Когда надо будет, я сам проснусь. Я еще не все сказал. Почему сторожам, я вас спрашиваю, полушубки доселе не выданы?
3: Верепетуев и Дрожжинский протискивались к выходу.
0: А вслед им все еще несся могучий бас загипнотизированного Никиты.
2: А кому на медне 2 уток отнесли? Товарищу Дрожжинскому? А кто в прошлом году утят поморозил? Товарищ Верепетуев? И какая-то женщина в цветистом платке из первого ряда уже тянула к Фердинанду Жаколю руку и настойчиво требовала.
4: Дай-ка после Никиты мне слово, гражданин гипнотизер. Я за курей скажу. Все выложу, что на сердце накипело. Все.
2: Цирк бушевал.
3: В выходной день Леночка Найденова пришла в гости к своему отцу, выпила чай с вареньем и, пристально глядя на Николая Петровича строгими черными глазами, стала рассказывать новости. У Люси Куличковой папа орден получил. Люська теперь задается, ужас как. Мама мне купила новый берет, красный. Помнишь, как у балериновой Нинки 6-го номера? Она, брат, тебя часто вспоминает.
5: Кто вспоминает, балериновая Нинка?
3: Не балериновая Нинка, а мама.
5: Черные, как у дочери, улыбающиеся глаза Николая Петровича сразу становятся узкими, холодными. Как же она вспоминает, ругает, поди. Учит тебя всякие гадости про отца говорить. Леночка краснеет и сердится. Ничего она тебя не ругает. Она, брат, тебя жалеет.
3: Ты передай, что я в ее жалости не нуждаюсь.
5: Хорошо, передам. Она говорит, что ты без заботливой женской руки пропадешь.
3: Эх, трудно мне с вами.
5: Вздохнув, Леночка кладет на скатерть недоеденное пирожное, встает из-за стола и подходит к окну. За окном чернеет непрочный назреватый снег. Задиристо и звонко дребезжат пролетающие мимо трамваи. Весна. Николай Петрович долго глядит на стриженный Леночкин затылок, на ее тоненькие ножки в коричневых чулках, на стоптанные каблуки ботинок. Потом глухо говорит: «Ты, Лена, еще маленькая. Вырастешь, все, брат, поймешь». Леночка оборачивается и смеется ненатуральным наигранным смехом. Нашел маленькую, за 10 перевалила. Я, брат, все прекрасно понимаю. Я не виновата, что вы оба такие нервные и ревнючие. Рот у Леночки начинает кривиться. Николай Петрович испуганно целует дочь в смуглую матовую щеку. Ленка, милая, не надо так говорить. Экая ты права. Ты, брат, не экай. Меня вон девочки в классе прорабатывают за то, что я вас до сих пор помирить не могу. Если хочешь знать, так меня из-за тебя даже к комсоргу вызывали.
6: Комсоргу? Из-за меня?
5: Ну да, из-за тебя. Она спрашивала, в каких я условиях теперь живу. Чего мне не хватает? Я сказал, что условия хорошие, только, конечно, тебя не хватает. Если хочешь знать, так это я из-за тебя по арифметике загремела. Решаю задачу, а сама про тебя думаю. Пропадет он, думаю я, беззаботливой женской руки. Наступает молчание. Николай Петрович курит, разглядывая знакомый до одури потолок, на котором трещины и подтеки образовали нечто напоминающее карту Африки. Леночка сидит, нахохлившись на диване. «Не убрано у тебя, — говорит она, морщась, — и сам ты какой-то запущенный папа. Давай я тебе хоть пуговицу к пиджаку пришью». «У меня все пуговицы на месте, Леночка». «А на сером?» «И на сером все целы».
7: «А на жилетке?»
5: «И на жилетке целы, хотя, обожди, на жилетке одной не хватает. Это ты здорово, Елена, увидела прямо сквозь пиджак. Уж будь спокоен, от меня ничего не укроется». Чтобы доставить Леночке удовольствие, Николай Петрович незаметно обрывает на жилетке одну пуговицу, затем снимает пиджак и жилет. Вооружившись иглой, Лена долго пришивает свежеоторванную пуговицу и при этом страшно сопит от усердия. Ну вот, носи, брат, на здоровье. Николай Петрович надевает жилет. Выясняется, что Леночкина пуговица пришита совсем не там, где ей природой предназначено сидеть. Но Николай Петрович поспешно застегивает пиджак и преувеличенно восторженно благодарит Леночку за работу. «Ладно, ладно», — отстраняет его Леночка и вдруг говорит шепотом.
6: «Папа, у меня к тебе большая просьба. Пожалуйста, не женись. Лучше я тебе чаще буду приходить. Ты не стесняйся, сам говори, какие тебе надо пуговицы пришивать. Хорошо?
5: Только для тебя, Елена, не женюсь. Ну смотри, мне пора домой, папочка. Ты меня не провожай, я сама». «Посидела бы еще, Ленушка».
6: «Посидела, посидела», — ворчит Леночка, застегивая ботики. «Ведь ты у меня не один на руках. Мама к писателю печатать пошла, вернется скучная. С ней тоже поговорить нужно. Эх, трудно мне с вами. Ну, я пошла. Маме-то что передай?»
5: «Передай, что деньги переведу 16-го».
6: «Хорошо. До свидания, папа».
5: Николай Петрович целует Леночку. У нее снова кривится рот.
6: «Папа, позвони маме по телефону. Я тебя прошу. Пап,
5: оставь, Елена. Она должна мне первая позвонить.
6: А если она позвонит, ты с ней помиришься?
5: Там видно будет». Леночка уходит. Николай Петрович садится за письменный стол, придвигает к себе чернильный прибор, но работа у него почему-то не клеится. Спокойный матовый блеск настольного телефона раздражает Николая Петровича. Почему он молчит, этот проклятый телефон? Так проходит 2 часа. Синие сумеречные тени наполняют комнату. Она представляется сидящему за столом каютой затонувшего корабля. Соседка за стеной тихо играет осточертевший вальс Дюранда. И вдруг резкий телефонный звонок. Холодными от волнения пальцами Николай Петрович поднимает трубку. «Алло, кто говорит?»
6: «Это я, говорю», — трепещет в трубке далекий Леночкин голос. «Папа,
8: Слушай сюда скорее. Мама от писателя пришла веселая-превеселая. Мне кажется, что она определенно собирается за него замуж. Ты бы ей скорее позвонил, папа. Ты же знаешь, что она первая ни за что не позвонит. Ой, она, кажется, идет сюда. Позвони ей, папа.
5: В комнате Николая Петровича снова становится тихо. Большое вечернее небо глядит в окно. Соседка за стеной опять играет дюранда. Хмурый человек сидит за письменным столом и пристально смотрит на телефонный аппарат. Почему так трудно бывает иногда снять трубку? Во дворе старого ветхого дома у большой кучи неубранного снега подле дровяного сарая стояли и разговаривали двое. Дворник дядя Паша и столяр-краснодеревщик Постромкин. Столяр степенный, благообразный, со аскетическим иконописным ликом, очень худой, говорил глухим, идущим из глубины желудка басом. Наклонив мощное туловище, расставив кривоватые ноги и опираясь обеими руками на деревянную лопату с длинной ручкой, дядя Паша отвечал ему хриплым, высоким тенорком, почти фистулой. «И, значит, берет он, подлец, самую обыкновенную денатурку», рассказывал дворнику Постромкин, покашливая, иронически щурис. «Денатурированный, то есть спирт, 1,5 рубля пол-литра».
8: «Который с Адамой головкой и косточки перекрещенной. Синенькая такая наклеечка».
5: «Ну да, правильно, с черепом, потому обыкновенный яд. Берет он, подлец, значит, этот самый обыкновенный яд, выливает в самую обыкновенную кастрюлю, кладет туда обыкновенного сахару».
8: «Сколько сахару кладет?» — живо спросил дворник дядя Паша.
5: «Не знаю, брат. Кладет, значит, подлец, сахару, кладет туда еще чего-то для цвету».
8: «Чего кладет-то для цвету?»
5: «Не знаю. Его секрет».
8: «Хм, все секретничают, едят твои мыши, скрывают», — сказал дворник и с ожесточением сплюнул на снег.
5: «Да ты обожди, не перебивай». И затем ставит он эту обыкновенную кастрюлю на обыкновенный газ и кипятит, братец ты мой, в самую пропорцию. И получается у него, у подлеца, коньячок. Посмотришь на свет натуральный армянский вдивень. 16 рублей бутылочка. Золото, огонь.
8: И не воняет?
5: Ну, как не вонять? Подванивает, конечно, потому денатурка. Обыкновенный яд, его, брат, ничем не отшибешь, но забористый.
8: Здорово шибает.
5: Не приведи Господь. Один с нашего переулка портным работает в ателье, сидит на брюках, ослеп после его коньячку.
8: Совсем ослеп?
5: Очухался аж на третий день.
8: «Тогда, слава богу», — сказал дворник, широко улыбаясь.
5: «Вот именно, я, говорит, все вижу сейчас, но в сумеречном свете, а сам икает. Вот так, понимаешь, икает, будто из него пробки выскакивают».
8: «Врача вызывали?»
5: «Своими средствами обошлись. Поднесли ему сердечному рюмашку, огурчика дали, выпил, пожевал, рассеялся».
8: «И сейчас ничего?»
5: «Ничего, тычет, тычет ниткой мимо иголки, но все ж попадает, в конце концов. Очки купил». Приятели посмеялись. Дворник дядя Паша бросил одну лопату снега на кучу и сказал:
8: «А тут одна старушка недалеко от деверя моего проживает, брашку варит. Ну и брашка».
5: «Крепка?»
8: «Да крепка, это, брат, еще не фокус, а она того добила старая ведьма, что брашка у нее в самую мозгу бьет и скорострелкой.
9: Недавно свадьбу гуляла, где деверь живет. Всей квартирой гуляли. И старушка эту свадьбу обеспечила своей брашкой. Ну, было дело под Полтавой.
5: Дядя Паша покачал головой и даже зажмурился от удовольствия, вспоминая дело под Полтавой, участником которого, надо полагать, был сам.
1: «А что было-то под Полтавой?» – нетерпеливо спросил столяр.
9: «Через полчаса уже вся квартира дралась. Даже дети. Как сумасшедшие все стали. Все в квартире перебили начисто. На двор выкатились всей свадьбой и там дрались. Жениху не то ухо, не то нос, не то еще что-то откусили в драке».
1: «Закусили, значит, вместо студня?»
9: «Ага. 5 милиционеров приходили разнимать. 3 гостям по 15 суток дали. Вот это брашка, так брашка».
5: Столяр покачал головой и сказал с той же иронической ухмылкой: «Вот люди, травят народ безо всякой совести».
9: «Паразиты», — подтвердил дворник дядь Паша. «К ногтю их всех надо».
5: Они постояли еще, поговорили. Потом Постромкин попрощался с дворником за руку и уже пошел было к воротам, но вернулся и, смущенно потоптавшись на месте, попросил: «Слушай, друг, у меня тут семейное торжество намечается. У дочери предстоит деторождение. Ты бы свел меня к этой старушке, а? Заранее бы заказ сделать на брашку».
9: «Давай так на так», — весело сказал дворник дядь Паша. «Ты мне дай адресок этого, который коньячок варит, а я тебе предоставлю старушку с брашкой. Ко мне на днях родня приедет из деревни, надо как следует людей угостить. А к старушке вместе сходим, когда дочка твоя произведет на свет, что там у нее получится, внука или внучку».
5: «Пеши». Дядя Паша вытащил из кармана ватных штанов огрызок карандаша и папиросную коробку и приготовился записывать адресок специалиста по коньячку, от которого слепнут от люди.
6: На дворе, уткнувшись носом в стенку, стоял и горько плакал мальчик лет 6-7. На нем была большая, видать, отцовская кепка, а на боку висела кобура от револьвера. Плакал он так горько, что я не выдержал. «Ты чего ревешь?» Молчание и новый поток слез. «Но в чем же твоя драма, Вася, а?»
10: «Я не Вася, а Сережа».
6: «Очень приятно познакомиться. Чего же ты ревешь, Сережа?»
10: «Да».
6: «А все же?» Молчание, всхлип и снова поток слез. «Тебя кто-нибудь обидел?»
10: «Побили».
6: «Кто?»
10: «Ребят побили».
6: «За что же они тебя, Сереж?»
10: «За то, что я фашист».
6: Не каждый день встречаются в московских дворах 7-летние фашисты, ревущие в 3 ручья. Я продолжал допрос с пристрастием. «Зачем же ты, несчастный, подался к фашистам?»
10: «Я не подавался. Они меня сами так поддали, что я аж полетел».
6: Мальчик всхлипнул, снял кепку, вытер ею мокрый нос и прибавил: «Никто не хочет быть фашистом, когда мы в войну играем. Никто, а меня заставляют. И бьют потом. Петька уже 4 раза Чапаевым был. А Буденным так это даже и не сосчитать. А я все Гитлер да Гитлер».
5: «Трудно быть Гитлером-то, Сережа, а?»
10: «А то легко. У Петьки кулак больно тяжелый. Как даст, не очухаешься. Его все во дворе боятся. У него свинчатный кулак».
6: «Плохи твои дела, Сергей». Сережа снова всхлипнул и ничего не ответил. «А сегодня ты кто, Сережа?»
10: «Сегодня я Муссолини был, итальянским. Они мне велели на Африку наступать и в плен сдаваться потом. Я сдался, а они говорят: вот хорошо, теперь ты без пересадки опять Гитлер. А я взял и спрятался здесь. Они меня ищут теперь».
6: «Найдут ведь, пожалуй?»
10: «Найдут. С Зинкой я еще справился, и с Юркой у нас так на так выходит, а у Петьки кулак свинчатный. Он как даст. Ай, вон они!»
6: В глубине двора показались 2 мальчика и худенькая девочка с красным крестом на рукаве голубого платьица.
10: «Бей фашистов!» — пронзительно закричал мальчик в старом красноармейском шлеме со звездой. не принимаю боя. Бедный Гитлер громко заплакал и бросился на утек. Я задержал стремительное наступление могучей армии.
11: Нехорошо так, ребят, сказал я. Почему у вас Сережа всегда отдувается за фашистов? Пусть сегодня она, я указал на девочку в голубом платье, будет Гитлером.
10: Какой вы странный. Разве вы не видите, что я фронтовая подруга? Сухо ответила девочка в голубом платье. И потом я связь еще.
11: Ладно, тогда пусть он будет Гитлером. Я указал на мальчика в старом, престаром красноармейском шлеме. По всем признакам это и был знаменитый Петька со свинчатым кулаком. Мальчик в шлеме презрительно усмехнулся. Как же я могу быть Гитлером, когда я всех во дворе сильнее? Я их всех на одну руку беру. Хорошо, тогда ты будь Гитлером, предложил я второму мальчику. Не хочу. Сережа тоже не хочет. Захочет. Эй, Сережка, где ты там? Не хочешь быть Гитлером? Побудь сегодня хоть Антонеской. Я тебе за это 3 риски дам. Никто не ответил. 4, Сережка. Вдруг из-за дровяного склада донесся дрожащий Сережкин голос. 5 рисок! И чтоб Петьку кулаком не бил! Ладно, уходи! И чтоб завтра обязательно был Чапаевым! Ладно, будешь! Риск вперед давай! Выходи, уходи! Я понял, что сделка состоялась, и ушел.

0: Говорить о том, что такое Высоцкий, для меня трудно, потому что я не отношусь к людям, хорошо знавшим Высоцкого, дружившим с ним. Я могу только сослаться на непосредственное впечатление мое, как одного из многих слушателей, из тех людей, которые ходили в театр, видели его и которые сохранили то или иное яркое, сильное впечатление. Я могу очень высоко оценить то, что он делал как композитор, но оценить как человек, работающий совершенно в другом жанре и другими средствами. Высоцкий – это человек с очень точным и очень тонким слухом, который точно представлял себе, что он делает, и, пользуясь простыми средствами, достигал иногда очень сильных и вовсе необычных результатов. Это было и в мелодике его песен, и в гармоническом сопровождении, иногда чрезвычайно изысканном, иногда чрезвычайно элементарном и простом. И, наконец, это сказалось в том, как слово звучало, как оно подавалось, как оно акцентировалось и произносилось им самим. Ведь есть вещи, которых до Высоцкого я не встречал в музыке, я говорю именно в музыке, а не в поэзии, потому что это связано с распеванием согласных. Распетые «р», «м», «н» не гласные, а вот эти согласные, они чрезвычайно четко артикулировались Высоцким. И этого я не встречал в музыке до Высоцкого.
1: Продолжает композитор Альфред Шнитке.
0: То, что происходит вокруг имени Высоцкого и вокруг его песен, вызывает разные отношения, и радуешься тому, что так растет интерес к нему, сотни тысяч, миллионы людей слушают его и знакомятся все больше и больше с его песнями. Все, что сохранилось, что случайно записано, что случайно кем-то было снято, все это выходит на телеэкран, о нем передачи, о нем пишут. И, слава Богу, та реальность, которая нас окружает сейчас, она способствует росту всеобщего интереса к Высоцкому. Нельзя забывать, что жизнь эта никак не была той иконописной, идеальной, которую мы воспринимаем сейчас. Я за то, чтобы не идеализировать эту фигуру, несмотря на всю огромность воздействия Высоцкого. И об этом мы тоже должны помнить. Но одно остается несомненным. Творчеством Высоцкого заинтересованы люди всех социальных слоев, они все так или иначе негативно или позитивно входят в круг внимания Высоцкого.
2: Письмо из города Глазово в Удмуртии. Автор письма просила не называть ее имени и фамилии, хотя и подписалась. Не знаю, получится ли у меня это письмо. Много лет назад вы прочитали письмо женщины, всю жизнь любившей человека, который этого не знал. Она просила передать песню «Я тебе писать не стану». Для меня тогда исполнение этой песни стало поворотным моментом. Благодаря тому письму и песне я поставила в себе на места метавшиеся чувства. Была в похожей ситуации. Вот пишу и чувствую, что получается косно, но все равно пошлю письмо, потому что в другой раз уже не решусь. Сегодня мы прочитали письмо 14-летней девочки из Ленинграда. Я услышала, как девочку дома бьют. И вот сейчас самое главное. Я тоже бью свою дочь. Когда срываюсь, когда непонимание между нами достигает какого-то предела. Не думайте, что я зверюга какая-нибудь. Это случается редко. Но зато в другое время кричу на нее или делаю много замечаний. Хотя с чужими детьми прекрасно лажу. А дома не хватает юмора. Я сама пою и даже выступаю, общаюсь с молодежью. А в день, когда я обижу дочь, уже ничего не пою. Не имею моральных сил. Может быть, комически выглядит моя исповедь. Иду домой, мечтаю о детях, планирую, как и во что буду с ними играть, надеюсь сдержаться, а дома в крик. Думаю, что в этом я не одинока. Горько. Не буду говорить, что для меня было в письме 14-летней девочки из Ленинграда, но было. И мы слушали это письмо вместе с дочерью. А в молодости, мне 35, я была веселой, центром компании, я нравилась людям и себе. Да, с нами что-то происходит. Борюсь с этим, как могу. Спасибо вам. Передайте, пожалуйста, нам с Сашей, так зовут мою дочь, песню моих студенческих лет «Две Аннушки». Кажется, ее пел квартет «Аккорд». Может быть, она понравится моей дочери, а я вспомню время, когда была молодой, внутренне свободной и хорошей. Когда была молодой, внутренне свободной и хорошей. Неужели действительно люди с возрастом лучше не становятся?

Квартет «Аккорд», Алексей Рыбников и Петр Вегин, «Две Аннушки». Запись 1974 года. Надежда Васильевна Арташкина, город Куйбышев. Здравствуй, многоуважаемая встреча. Ты родилась в застойный период, но ты не была болотом. Ты была чистой полноводной рекой, несшей свои чистые воды для всего народа, насыщая его духовную жизнь. В журнале «Огонек» я прочитала очерк артиста Георгия Степановича Жжонова «Саночки». Боже ты мой, как я была потрясена всеми описанными там невзгодами, выпавшими на долю моего любимейшего актера Георгия Степановича. Каждая клеточка моего существа рыдала. За что кричала душа? Такому прекрасному человеку выпала тяжкая доля. Какая мразь, выполняя план по заготовке врагов народа, толкнула за колючую проволоку юношу с тонкой душой, ранимой, как у большинства талантливых артистов. А что выпало на долю его мамы? Какие нечеловеческие душевные муки перенесла она, не зная, где ее сынок, что с ним? Да будьте вы трижды прокляты, все злодеи, хватавшие невинных людей, терзавшие их пытками, насилием. Я бы хотела, чтобы для Георгия Степановича Жжонова прозвучала песня из репертуара певца «Колымы» Вадима Козина.

Вадим Козин, песня Пабло Армандо из кинофильма «Человек с ружьем», пластинка конца 30-х годов. Маргарита Борисовна Генкина, член Союза журналистов СССР, Ленинград. Наша мама – человек необыкновенной душевной красоты. Ее отличают стремление приносить радость людям, сочувствие, доброжелательность, полное бескорыстие, интеллигентность и художественная одаренность. Я хочу привести несколько строк из письма отца с фронта. «Я знаю, что наш союз дал мне неизмеримо больше, чем тебе. На протяжении всей нашей жизни на границах, где проходила моя служба, я всегда имел тот семейный уют и нежную заботу внимательного друга, которые помогали мне спокойно переносить любые трудности. В то время, как ты была лишена возможности отдаться заветной мечте,

растили дружную семью, троих дочерей, внуков, правнуков, заботятся обо всех, вселяют бодрость и оптимизм. Пусть прозвучит для них песня в исполнении Аллы Баяновой.

0: Алла Баянова, Марфуша. Сергей Свирин, Калуга. Мне 16 лет, и я, как и многие мои сверстники, люблю поп и рок-музыку. Но вот года два назад я впервые услышал песню Высоцкого. Для него не было запретных тем. Он безбоязненно, с вызывающей у многих зависть, смелостью, писал и пел обо всем, что его волновало. Вот строки о Высоцком критика Макарова. Даже в самые застойные времена он пел о том, о чем нынче громко говорят и пишут. Насмешливые, иронические монологи и пародии разлетались по стране не только на волнах остроумия и артистизма. Они воспринимались как реакция на монотонную болтовню записных докладчиков, на византийские церемонии бесконечных награждений, на вымученные лозунги и в бюрократических недрах рожденные почины. Здравый смысл народа – вот что они выражали. А народ это безошибочно чувствовал и словно бы заслонялся ими от трескотни профессиональных оптимистов. Высоцкий не так уж и обличал. В лучших традициях мудрого шутовства и непочтительного скоморошества он воспевал пусть неказистую, смешную, горькую, но неподдельно живую реальность – и тем самым располагал к себе самые закрытые и суровые сердца. С помощью его песен люди глубже, трезвее и, как это ни странно, оптимистичнее осознавали время, в котором им выпало жить, и платили ему за это безграничной любовью. Уже сегодня, заканчивает Сергей Свирин, есть на небе далекая звезда, которую открыли советские астрономы. Имя ее – Владимир Высоцкий. Когда мне бывает плохо, я ставлю кассету и вслушиваюсь в его знакомый хрипловатый голос. И становится легче на душе, светлее.
1: А эта зарисовка о Париже называется, значит, «Письмо к другу».
2: Ах, милый Ваня,
1: я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в этой в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шар.

0: надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
1: Владимир Высоцкий. Письмо к другу. Валентина Каташова, Кировоград. В феврале этого года ушел из жизни знаменитый чехословацкий фигурист Ондрей Непела, олимпийский чемпион 1972 года. Он был многократным чемпионом Европы, трижды чемпионом мира, яркой звездой в фигурном катании. В 70-е годы соревнования по фигурному катанию были праздником. Столько ярких звезд дарил этот праздник. Из газетной заметки я узнала, что последние годы Непела был тренером теперешней чемпионки Европы Клаудии Лайснер. И, в общем, всю свою жизнь отдал фигурному катанию, а жизнь оборвалась в 38 лет. Музыкальным сопровождением одного из последних показательных выступлений Непела была песня «Ночи в белом атласе». Вы знаете, это его выступление запомнилось прекрасной гармонией музыки и личности фигуриста, шедевром на льду, как, например, танго «Кумпарсита» Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. Я не знаю, кто исполнял «Ночи в белом атласе», но очень надеюсь, что вы найдете запись этой замечательной песни по моим скромным координатам.

Ансамбль «Молди Блюз», Англия. Хейворд. «Ночи в белом атласе». Запись 67-го года. До встречи. Желаю вам всего доброго. Благодарю вас.

0: Стихи мои, свидетели живые. Поэзия Николая Гумилева.
1: Среди бесчисленных светил я вольно выбрал мир наш строгий, и в этом мире полюбил одни веселые дороги. Когда внезапная тоска мне тайно в душу проберется, я вглядываюсь в облака, пока душа не улыбнется. И если мне порою сон о милой родине приснится, я непритворно удивлен, что сердце начинает биться. Ведь это было так давно, и где-то там, за небесами, куда мне плыть, не все ли равно, и под какими парусами?

0: Неисправимый романтик, бродяга-авантюрист, конквистадор, неутомимый искатель опасностей и сильных ощущений. Таков был он. Многие зачитываются в детстве Майн Ридом, Жюлем Верном, Гюставом Эмаром, но почти никто не осуществляет впоследствии в своей взрослой жизни героического авантюризма, толкающего на опасные затеи, далекие экспедиции. Он осуществил. Упрекали его в позерстве, в чудачестве, а ему просто всю жизнь было 16 лет. Любовь, смерть и стихи. В 16 лет мы знаем, что это прекраснее всего на свете. Потом забываем, дела, делишки, мелочи повседневной жизни убивают романтические фантазии. Забываем, но он не забыл, не забывал всю жизнь. Так писал о Николае Гумилеве историк и литературный критик Эрих Голлербах. Оба они учились в Царском селе, но Гумилев был старше. Он учился в Царско-сельской Николаевской гимназии, а Голлербах был учеником реального училища и, как младший, с большим любопытством смотрел на фронтоватого молодого поэта, который уже носил усики и лихо ухаживал за барышнями из Мариинской женской гимназии. После окончания гимназии Николай Гумилев уезжает в Париж, слушает лекции в Сорбонне, Парижском университете. Поэт приобретает свой голос в поэзии, ни на кого не похожий.
1: Ни шороха полночных далей, ни песен, что певала мать, мы никогда не понимали того, что стоило понять. И символ горнего величия, как некий благостный завет, высокое косноязычье тебе даруется, поэт. Я ребенком любил большие медом пахнущие луга, перелески, травы сухие и меж трав бычачьи рога. Каждый пыльный куст придорожный мне кричал: «Я шучу с тобой, обойди меня осторожно, и узнаешь, кто я такой». Только дикий ветер осенний, прошумев, прекращал игру. Сердце билось еще блаженней, и я верил, что я умру. Не один, с моими друзьями, с мать и мачехой, с лопухом, и за дальними небесами догадаюсь вдруг обо всем. Я зато и люблю затеи грозовых военных забав, что людская кровь не святее изумрудного сока трав.

Нужно всегда идти по линии наибольшего сопротивления. Это мое правило. Если приучать себя к этому, ничто не будет страшно, говорил Николай Гумилев. И не только говорил, но и действовал так в жизни. Он искал приключений, романтических, опасных, настоящих, и совершил несколько путешествий в загадочную Африку, в Абиссинию. После были написаны стихотворения «Африканская ночь», «Красное море», «Сахара», «Нигер». Когда началась Первая мировая война, Николай Гумилев добровольцем пошел на фронт в 1914 году. Одна лишь смерть казалась ему тогда достойной человека. Смерть под пулями во рвах спокойных.

наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительные легки, надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрее взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой, не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые или воды гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага.

то время уже признанный и известный поэт, один из блестящих поэтов Серебряного века русской поэзии, Николай Гумилев, встречал смерть лицом к лицу на полях сражений. Там смерть его миновала, но пуля догнала его в мирное время. Хотя мирным 1921 год можно назвать с большой натяжкой. До недавнего времени не только не печатали стихи Николая Гумилева, но и его имя вычеркивалось из любой литературоведческой статьи. Дело в том, что обстоятельства смерти поэта были под покровом тайны. Считалось, что Гумилев был одним из участников контрреволюционного заговора, за что был арестован и расстрелян. Сейчас открыты новые документы этого дела, которое признано чудовищным злодейством. Теперь имя Николая Степановича Гумилева вышло из-под цензурного запрета, и мы можем открывать для себя прекрасные стихи.

после смерти. Я уйду, убегу от тоски, я назад ни за что не взгляну, но, сжимая руками виски, я лицом упаду в тишину и пойду в голубые сады между ласковых серых равнин, чтобы рвать золотые плоды, потаенные сказки глубин, гибких трав вечереющий шелк и второе мое бытие. Да, сюда не прокрадется волк, там вцепившийся в горло мое. Я пойду и присяду, устав, под уютный задумчивый куст, и не двинется призрачность трав, горизонт будет нежен и пуст. Пронесутся века, не года, но и здесь я печаль сохраню. Так я буду бояться всегда возвращения к распутному дню.

Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо. И мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья, так век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.

в Антильском-Антильском море. Караибским зовут его также, исхлестано злыми валами, и белою пеной украшено. Под солнцем оно ее гонит, а ветер назад отгоняет. А слезы живут только в песне, качается Куба на карте. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни. Венец из колючих стеблей ей плетет тростниковый сахар, но он не похож на корону, ведь носит его раба. Царица в плаще, если издали, с изнанки плаща служанка. Печальнее всех печальных качается Куба на карте. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни. Но ты у берега моря, стоящий на крепкой страже, морской тюремщик, запомни высоких копий сверканье, валов нарастающий грохот, язык языков пожара и ящерицу, что проснулась, чтоб вытащить когти из карты. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни.

0: поэтической вещи. Иду по улице. Афиша: выступает Нита Жо.
1: Где живет Нита Жо?
2: Нита ниже этажом.
0: Иду дальше. Вывеска: Красильня Ляминой.
1: Краска дела мамина,
2: моя мама Лямина. Краска дела мамина, моя мама Лямина. Краска дел Нита Жо, Нита ниже этажом.
3: Уходит 18-20 часов в сутки.
4: Пути их дальнейшего применения
5: неведомы.
6: Этим и объясняется пресловутая поэтическая рассеянность.
7: Дождь покапал и прошел. Солнце в целом свете.
8: Это очень хорошо и большим, и детям.
9: От вороны карапуз убежал за ухо.
10: Мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот хоть и сам свершок спорит с грозной птицей.
9: Храбрый мальчик. Хорошо.
2: В жизни пригодится.
9: На открытии выставки 20 лет работы не было никого из представителей литературных организаций. Народу было мало.
11: Никаких официальных приветствий не состоялось.

0: вышел Маяковский и сказал: «Я очень рад, что сегодня здесь нет всех этих первачей, проплеванных эстетов, которым все равно куда идти, кого приветствовать, лишь бы был юбилей. Нет писателей, и это хорошо, но это надо запомнить. Я рад, что сегодня здесь молодежь Москвы, я рад, что меня читаете вы, и я приветствую вас».
1: Председатель открыл вечер.
2: Говорил о Маяковском, как об учителе советской поэзии.
0: С удивлением услышал я слова приветствия. За последнее время обо мне чаще говорят, как о начинающем. Друзья по бильярдной игре знают меня лучше, чем поэты. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.

0: химию.
1: Заложил бы динамит. А ну-ка, дрызнь. Ненавижу всяческую мертвечину. Обожаю всяческую жизнь.

0: генерал, для которого высшее удовольствие, напялив желтую кофту, ввалиться в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками скромность и приличие. Циник!
1: Циник!
2: Да, я циник. От одного взгляда, которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна, величиной приблизительно в десертную тарелку.
3: Извозчик!
1: Извозчик!
4: Да, я извозчик, которого стоит пустить в гостиную, и воздух, как тяжелыми топорами, занавесит словище этой малоприспособленной к салонной диалектике профессии.
3: Проглядывающий каждую газету, весь надежда найти свое имя.
2: Нет, он хорош.
4: Но черт возьми, какое вам до всего этого дело? А?
2: Когда вы смотрите на радугу или на северное сияние, вы их тоже ругаете? Ну, скажем, за то, что радугу нельзя нарубить мясо для котлет, а северное сияние никак не пришить вашей жене на юб.
4: Или вы их ругаете вместе и сразу за полное равнодушие к положению трудящихся классов Швейцарии?
5: Я считаю вас всех за очень умных людей и полагаю, что вы этого не должны были бы делать.
4: Потому что у радуг есть свои определенные занятия, выполняемые ими талантливо и честно.
2: Я поэт, этим и интересен.
4: Я поэт, этим и интересен. Я поэт, этим и интересен.
6: Надо обсудить, что же произошло. Давайте вникнем в суть явления.
7: Дело простое. Светопреставление.
8: А по-моему, потоп.
2: И вовсе не потоп, а то в дождик был.
9: Грим, град, грот, стучи, клевещи, доноси. Грим, град, грот, стучи, клевещи, доноси.
10: Может, конец мира близок, а мы митингуем, орем и ржем?
11: Вы звезда моего студенческого небосвода.
12: Наступил на мозоль.
11: Прошу прощения, у нас свобода, свобода, свобода. Свобода совести, собраний и...
12: И обращений.
11: Поцелуйте.
12: Нахал.
11: Отдайте.
12: Идиот.
2: Господа, послушайте, я не могу. Вам хорошо, а мне с болью-то как?
13: Ты поговори еще там. Мы из тебя сделаем врагу, как из кролика. Пошел, маржа.
14: Милостивый,
15: пойдемте жрать.
16: Не пойдем.
17: Мы проститутки.
15: Кружевеет, розовеет, утром лес. Паучок по путинке вверх полез. Бриллиантица веселая роса. Что за воздух, что за свет, что за краса. Хорошо гулять утрами по псу. Видеть птичку, лягушонка и осу. Слушать сонного горлана петуха. Обменяться с дальним эхо. Ах, люблю бесцельно утром покричать. Ах, люблю в березках девку повстречать, опираясь на плетень, гнать с лица ее предутреннюю тень, пробудить ее невыспавшийся сон, ей поведать, как в мечтах я вознесен, обхватить ее трепещущую грудь, растолкать ее для жизни, как...
2: Браво!

0: Даже как любить я забыла уже. Отпустите, не надо, милая. Я хочу детей. Я хочу мужей. Не могу я жить, нелюбимая. Послушайте, я не могу.
1: Ишь, злюка, вали ее, ребята, в дырку люка.
2: Не задохлась бы там, а все-таки дам.
3: Пока выкипячивают рифмами пиликая, из любви и соловьев какое-то варево, улица корчится безязыкая, ей нечем кричать и разговаривать.
0: Господин Маяковский, а почему вы так утомительно грубы? Да.
2: Господин Маяковский, зачем вы требуете уничтожить классиков? Чтоб вас не с кем было сравнивать?
4: Кого я требую уничтожить?
2: Толстого.
5: Достоевского.
0: Пушкина.
4: Пушкина? А что вы понимаете в Пушкине? Вот это вы, например, понимаете? Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых.

0: аппарата нету. Никаких. Приснились во сне. И если гора не идет к Магомету, ну и черт с ней.
1: Ну и черт с ней!
2: Взвейся, газетина! Слухом в ухо хватай, клевеща!
3: Эврот на столе!
4: Один уж такой попался, гусар!
3: А ну пойди в кольпорах свинет, пистолетная!
4: Распни его!
5: Но мне люди и те, что обидели, вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака бьющую руку лижет?
6: Милостивый государь, за что пойти мне душу? Пустота сочиться не могла бы. Я не знаю, плевок обиды или нет. Я сухой, как каменная баба. Меня выдоили.
7: Милостивый государь, хотите? Сейчас перед вами будет танцевать замечательный поэт.
8: Оставь! Зачем мудрецам погремушек потеха? Я тысячелетний старик, и вижу в тебе на кресте из смеха распят замученный крик. Легло на город громадное горе, и сотня махоньких горь, а свечи и лампы в галдящем споре покрыли шепоты зорь. Ведь мягкие луны не властны над нами, огни фонарей и нарядней, и хлеще в земле городов нареклись господами и лезут стереть нас. Бездушные вещи, а с неба на вой человечьей орды глядит обезумевший бог, и руки в отрепьях его бороды, изъеденных пылью дорог. Он бог, а кричит о жестокой расплате. А в ваших душонках поношенный вздошек, бросьте его! Идите и гладьте, гладьте сухих и черных кошек.
6: Вам непонятно? Египтяне, которые жили еще до всякой цивилизации, гладили сухих и черных кошек для добывания электрических искр. Правда, электричество они этим не изобрели.
8: Мир зашевелится в радостном гриме, цветы испавлинятся в каждом окошке, по рельсам потащут людей, а за ними все кошки.
9: Кошки, черные кошки, кошки, кошки, черные кошки.
8: Мы солнце приколем любимым на платье, и звезд накуем серебрящихся брошек. Бросьте квартиры, идите и гладьте, гладьте сухих и черных. Кошек.
10: Гладьте сухих и черных кошек, гладьте сухих и черных кошек.
6: Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: ведь теперь тебе ничего не страшно. Да, послушай, Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда.
10: Послушай.

0: Иногда мне кажется, я петух голландский, или я король псковский. А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия.
1: Владимир Маяковский.
2: Облако в штанах. Четыре крика четырех частей.
3: Любовь. Все в мире доброе рождалось от любви, Шекспир.
2: Война. Война – это опустошение, голод, эпидемии, всеобщее дичание как войск, так и народных масс. Энгельс.
3: Революция. Цель революции – свободное развитие каждого, как необходимые условия свободного развития всех. Маркс.
2: Искусство. Искусство – это я. Наука – это мы. Гюго.
4: Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжаревший лакей на засаленной кушетке, будут разнить об окровавленный сердце лоскут. Досыта издеваюсь, нахальный и едкий. У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив осью голоса, иду красивый, 22-летний. Хотите, буду от мяса без. И как небо меняет она, хотите, буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако штана. За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп.
0: Знаю, каждый за женщину платит. Ничего, если пока тебя вместо шика парижских платьев одену в дым табака.
5: Я знаю давно вас, мне много про вас рассказывал некий Лермонтов. Он клялся, что страстью равных нет. Таким мне мерещился образ твой. Любви я заждался, мне 30 лет. Полюбим друг друга попросту, да так, чтоб скала распостелилась в пух. От черта скраду и от бога я.
6: Ну что тебе, демон? Фантазия, дух.
4: К тому ж старова.
6: Мифология.
5: Ты не думай, щурясь просто из-под выпрямленных дуг. Иди сюда. Иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук.
7: Ты посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам, истории и мирозданию.
5: Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи. В черном небе молнии поступь, гром ругней в небесной драме. Не гроза, а это просто ревность двигает горами.
0: Любит, не любит, я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавши, так рвут загадав и пускают. Пускают по маю венчики встречных ромашек, пускай седины обнаруживает стрижка и бритье, пусть серебро годов вызванивает уймою, надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумие.
6: Если я чего написал, если чего сказал, тому виной глаза небеса, любимые моей глаза, круглые до карии, горячие до гари. Врач наболтал, чтобы глаза глазели. Нужна теплота, нужна зелень. Ни домой, ни на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвост.
4: Этот вечер решал не в любовники выйти ли нам. Темно, никто не увидит нас. Я наклонился действительно, и действительно я наклонясь. Сказал ей, как добрый родитель, страсти крут обрыв,
8: будьте добры, отойдите, отойдите, будьте добры.

0: белкой, перепетой не раз или пять. Я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять. Эта тема придет, прикажет
1: истина.
0: Эта тема придет, велит
1: красота.
0: И пускай перекладины, кисти, раскистины, только вальс под нос мурлычет с креста. Эта тема день истемнила, в темень колотись велела строчками лбов имя этой теме. Сорвем ерунду пиджаков и манжет, лохмальные груди раскрасим под панцирь, огнем рукоять на столовом ноже, и будем все хоть на день до испанцы, чтоб все, забыв свой северный ум, любились, дрались, волновались. Эй, человек! Землю саму зови на вальс, возьми и небо заново вышей, новые звезды придумай и выставь, чтобы ступленно, царапая крыши, в небо карабкались души артистов.

есть цветочная Ницца. Мною опять словословятся мужчины, залёженные, как больница, и женщины, истрёпанные, как пословица.

0: Вы думаете, это бредит малярия? Это было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10. Вот и вечер в ночную жуть. Ушел от окон хмурый декабры. В дряхлую спину хохочет и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Железная громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется. Ведь для себя не важно и то, что бронзовый, и то, что сердце холодное железкою. Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское.
1: И вот громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет, какая, большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленькой, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек.
2: Еще и еще, уткнувшись дождю, лицом в его лицо рябое, жду, обрызганный громом городского прибоя. Полночь ножом мечас догнала, зарезала, вон его! Упал 12-й час! Как с плахи голова казненного. Проклятая, что же и этого не хватит? Скоро криком издерется рот. Слышу тихо, как больной с кровати спрыгнул нет.
3: И вот сначала прошелся едва-едва, потом забегал взволнованный четкий. Теперь и он, не новые два, мечутся отчаянной чечеткой. Рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие и маленькие, многие скачут бешеные. И уже у нервов подкашиваются ноги.
1: Вошла ты, резкая, как нате. Муча перчатки замуж, сказала.
4: Знаете, я выхожу замуж.
1: Что ж, выходите, ничего, покреплюсь. Видите, спокоен, как пульс покойника.
3: Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел, вы Джоконда, которую надо украсть.
5: Не украли.
0: Опять влюбленный выйду в игры, огнем озаряя бровей загибь. Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги.
6: Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги.

0: глазами взвила выстрелу. Улыбку убери твою, а сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою. В бессвязный бред о демоне растет моя тоска, идет за мной, к воде манит, ведет на крыше скат. Снега кругом, снегов налет, завьются и замрут, и падает опять на лед замерзший изумруд. Мяукал кот, коптел горя, ночник, звонюсь в звонок.
1: Аптекаря,
2: аптекаря,
0: повис на палке ног. Аптекарь, аптекарь, за стенками склянок столько тайн, ты знаешь высшие справедливости. Аптекарь, дай душу без боли в просторы вывести.
3: Протягивает череп яд, скрестилась кость на кость.
4: Кому даешь? Бессмертен я. Твой небывалый гость.
5: Студенты!
4: Вздор все, что знаем и учим!
6: Физика!
7: Химия!
8: Астрономия!
9: Чушь!
4: Вот! Захотел и по тучам лечу!

0: 10.
1: Четыре. Три. Два. Один. Старт!

0: Что да?
1: Скидываю на тучу вещей и тело усталого кладь. Благоприятные места, в которых доселе не был. Оглядываюсь. Это вот зализанная гладь, это и есть хваленое небо. Посмотрим, посмотрим. Искрило, сверкало, блестело. И шорох шел.

Здесь на небесной тверди слышать музыку верду. В облаке скважина, заглядываю. Ангелы поют. Важно живут ангелы. Важно.

0: Один отделился и так любезно дремотную немоту расторг.
1: Ну как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна?
0: Я отвечаю так же любезно. Прелестная бездна, бездна восторг.
2: Прелестная.

0: Чудесно вас дом.
1: Кафе.
2: О, и вы. Радостно обнял.
3: Здравствуйте, Владимир Владимирович.
2: Здравствуйте, Абрам Васильевич. Ну, как кончались?
3: Ничего.
4: Удобно.
3: Хорошенькие шуточки, а? Ну, как, понравилось?
5: На рай. Сущая на рай.
6: Не похоже на рай.
5: Что ж, вот так вот и сидите.
7: Зачем? Случается на землю к правильному брату?
3: Или к сестре пойти. И возвращаемся, не лезь свой из лифта.
8: Так вот перышки потучим и трепете.
9: Чудаки, обзавелись бы лифтом.
10: А они метки на облаках вышивают.
7: Х и В.
10: Христовы инициалы.
9: Вы бы еще подсолнухи грызли, провинциал. Совсем как в Пекине, то есть как в Питере. Население скучено, еда скучена. Скучно у вас!
11: Ох, скучно!
3: Оно, конечно, многое не благоустроено.
10: Что поделаешь, такой уж строй у нас. Центральная станция всех земляний. Путаница штанцелей, рычагов и ручек. Вот сюда. И миры застынут в лени. Сюда. Завертятся шибче и круче.
3: Крутните.
12: Крутни, крутни.
10: Прося.
3: Да так, чтоб вымер мир. Ну что им кровью поля поливать?
5: Смеюсь горячности.
10: Пусть поливает. Плевать.

Ты выдумал пару рук. Сделал, что у каждого есть голова. Почему ты не выдумал, чтоб было без мук? Целовать,

0: Целовать, целовать. Я думал, ты всесильный божище, а ты недоучка, крохотный божик. Видишь, я нагибаюсь, из-за голенища достаю сапожный ножик. Крыластые прохвосты, жмитесь в раю, ерошьте перышки в испуганной тряске. Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски. Пустите, меня не остановите. Руя, вправе ли? Но я не могу быть спокойней. Смотрите, звезды опять обезглавили, и небо окровавили бойни.
1: Война!
2: Нерон, здравствуй. Хочешь зрелище величайшего театра? Сегодня бьются государством государства 16 отборных гладиаторов.

0: Тронула спину грудь дивизии.
1: Вперед.
0: Я на уртах.

0: обезумевшая, уж она взрыт, врываясь, молит душа.
1: Война, довольно, уймите их, уже на земле голов.
2: И то изгоримые разведом убили еще минуту, бегут без голов.
3: Готовим рабочий, хранящий воду и закаленный воды для самовара. Выжить и отшатнуться во всех подобороны, стащил даже

0: насажен, нас же находят на ковна.
1: Насажен человечье мясо на шкафовна.
0: И когда затихли все, кто нападали, лег батальон на батальоне, вырежала смерть и затанцевала на паре балета скелетов без носа и тальоне. Танцует ветер с под носка в ширину папахи, обласкал на мертвом два волоска и дальше попахивая.

0: Наив.
1: А может быть, больше у времени хамелеона и красок никаких не осталось. Дернется еще и ляжет без дыхан и углова. Может быть, боями и дымами охмеленная никогда не подымется с земли голова.
2: Может быть.
3: Может быть.
4: Может быть.
3: Нет, не может быть. Когда-нибудь да выстиглится мысли и омут, когда-нибудь да увидит, как хлещет из тела она, над вздыбленными волосами руки заломит, выстанет. Господи, что я сделала?
4: Чья злоба надвое землю сломала? Кто вздыбил дымы над заревом боен? Или солнца одного на всех мало? Или небо над нами мало голубое?
1: За что? Дрожит земля, голодна, раздета, выпарили человечество кровавой бани.
5: Только для того, чтоб кто-то где-то разжился в бане.
3: Вцепилась злость человечьих свор, падает на мир за ударом удар.
5: Только для того, чтоб бесплатно Босфор проходили чьи-то суда.
3: Скоро у мира не останется ни поломанного ребра, и душу вытащат, и растут. Топчут там ее.
5: Только для того, чтоб кто-то к рукам прибрал место ботанию.
4: А имя чего сапог землю растаптывает, скрипящий груб? Кто над небом поет? Свобода! Бог!
6: Рубль!
7: Взяли на мушку в сотнях миллионов стенание и вой.
8: Но и этот ад покажется погремушкой рядом с грядущей, готовящейся войной.
9: Всеми спинами по пленам драными, руками брошенными на операционном столе, всеми в осень ноющими ранами, всей трескотней, всех костылей, дырами ртов выбил бой голосом, визгом газовой боли. Сегодня мир крикни долой.
8: Не будет.
10: Не хотим.
11: Не позволим.
7: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда.
12: Сверху взгляд на Россию брось, рассинелась речками, словно разгулялась тысяча роз, словно плетью исполосована, но синей, чем вода весной. Синяки Руси крепостной.
13: Были страны богатые более, красивее видал и умней. Но земли с еще большей болью не довиделось видеть мне.
14: Я обспеклю сегодняшнего племени, как длинный скабрёзный анекдот. Вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, где глаз людей обрывается куцей. Головой голодных ор в терновом венце революции грядет 16-й год.
15: И когда приход его мятежом оглашая, выйдете к спасителю, вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая, и окровавленную дам, как знамя.
12: Дул, как всегда, октябрь ветрами, как дуют при капитализме. За Троицкой дули авто и трамы, обычные рельсы в Измеев.
16: Революция!

0: шайтем бегу. Довольно!
1: Вставайте, работники и батраки!

Перепетая по-своему, доходила до глухих крестьян, и вставали с села, содрогая боем, по дороге топоры крестя.

0: вихрь от мысли до курка, и постройку, и пожародым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды.
1: Плохо человеку, когда он один. Горе одному. Один не воин, каждый дюжий ему господин, и даже слабый, если двое.
2: Слушайте, товарищи, смотрите, братья, горе одиночкам. Вы учитесь на нас, сообща взрывайте, бейте партией, кулаком одним собрав рабочий класс.

0: зимним в мягких мебелях с бронзовыми выкрутами сидят министры в медиблях. И пахнет гладко выбритыми.
1: На них не глядят, их не слушают. Они у штыков в лесу. Они упадут переспевшей грушею, как только их потрясут.
2: Всем, всем, всем!
3: Этот фронтам кровью пьяным рабам всякого рода, рабство богатым отданным власть.

Пройдут года сегодняшних тягот, лето коммуны согреет лета, и счастье сластью огромных ягод дозреет на красных октябрьских цветах. И тогда у читающих ленинские веления, пожелтевших декретов, перебирая листки, выступят слезы, выведенные из употребления, и кровь волнением ударит в виски.

0: О, звериная!
1: О, детская!
0: О, копеечная!
1: О, великая!
0: Каким названием еще тебя звали?
1: Как обернешься еще, двуликая?
0: Славься, о, четырежды благословенная!
1: Дул, как всегда, октябрь ветрами, обычные рельсы высмеяв, гонку свою продолжали драмы уже при социализме.

0: принимать или не принимать?
1: Такого вопроса для меня не было. Моя революция. Пошел в Смольный, работал, все, что приходило.
2: Холод большой, зима здорова, но блузы прилипли к потненьким. Под блузой коммунисты грузят дрова на трудовом субботнике.
3: Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. Наши погоны на нашем пути, наши грузим дрова.
4: Работа трудна, работа томит, за нее никаких копеек, но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею.
5: Мы будем работать все стерпя,
4: чтоб жизнь колеса дней торопя
2: бежала в железном марше в наши
3: вагоны, по нашим степям, города, провезшие наши.
6: Дяденьки, что это вы делаете тут? Столько больших дедей.
7: Что? Социализм! Свободный труд свободно собравшихся людей.
2: Раз. Начинают соседать.
8: Революция говорила: живо! Не размусоливайте, надо выступать короче. Сконденсируйте вашу мысль в лозунг. Революция говорила: холодные квартиры пусты, книги не лучшее топливо, а жильцы греются на митингах. Поэтому, если у вас есть стихи, можете получить слово в общем порядке ведения собрания.

0: небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старую телегою рабочие лежат, и слышит шепот гордый, вода и пот ты над.
1: Через 4 года здесь будет город сад.
0: Темно свинцево ночи, и дождик толст, как жгут. Сидят в грязи рабочие, сидят в лучину жгут. Селевеют губы с холода, но губы шепчут влад.
1: Через 4 года здесь будет город сад.
2: Здесь взрывы загудахтают в разгон медвежьих банд, и взроет землю шахтою стоугольный гигант.
3: Здесь станут стройки стенами, гудками пар в сепи. Мы в сотне солнц мартенами воспламеним Сибирь.
4: Здесь дом дадут хороший нам, и ситный без пайка, аж за Байкал отброшенная попятится тайга.
0: Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть.
4: И шепот громче голода, он кроет капель спад.
1: Через 4 года здесь будет город. Через 4 года здесь будет город.
5: Через 4 года здесь будет город.
0: Азбука революции!

0: синиц, фонтан семил, фонтан до сборища громил.
1: Цветы благоухают к ночи, царь Николай любил их очень.
2: Железо куй, пока горячее, жалеть о прошлом дело рачье.
3: Земля собой шарам разная, Замелюкова сволочь разная.
2: Корове трудно бегать быстро, Керенский был премьер-министром.
4: Меньшевики такие люди, мамашу могут проиудить.
5: Интеллигент не любит риска и красен в меру, как

0: самого не коробит, а?
1: Ну что ж ты, Маяковский, как вам не стыдно?
0: Ну чего вы подлизываетесь к советской власти?
2: Это 1905 год, возраст 12 лет, Кутаис. Гимназия была закрыта 4 дня, пели в церкви Марсельезу.
3: 904 год, возраст 14 лет. 907 год, возраст 14 лет. Москва, с едами плохо, маме пришлось давать комнаты и обеды, комнаты дрянные.
4: Студенты жили бедные, социалисты.
2: Возраст 15 лет. Живущие у нас студенты ведут подкоп под Таганку, освобождать женщин-каторжанок. Меня забрали. Дома нашли револьвер и нелегальщину. Москва, Бутырки, одиночка. Прошу прислать зеркальце, мыло, первый том «Капитала» Маркса, сочинение Толстого, Достоевского. Хотели отправить на 3 года в Туруханск, но летами не вышел. Отдают под родительскую ответственность и под надзор полиции.
3: Возраст 16 лет. Вступил в партию РСДРП большевиков. На общей городской конференции выбрали в МК. Звался товарищем Константином. Нарвался на засаду нелегальной типографии. Ел блокнот.
4: С адресами и в переплете.
3: Следователь, очевидно считая себя хитрым, заставил писать поддиктовку. Меня обвинили в писании прокламации. Я безбожно перебирал текст. Писал...
4: Социаль-демократическое.
3: Выпустили на поруки.
2: Возраст 17 лет. Из комнат студентов шла нелегальщина. Отчетливо помню синенькую, ленинскую, две тактики. Как-то послан за керосином, протягиваю 5 рублей, дают сдачу 14 рублей 50 копеек, 10 рублей чистый заработок.
5: Совестился, 2 раза обежал вокруг магазина.
6: Две тактики.
5: Спрашиваю, кто ошибся, хозяин или служащий?
6: Хозяин.
5: Прекрасно, купил 4 цукатных хлеба и съел.
4: Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу.
0: Изощряется. Ох, как ему охота угодить новым хозяевам. Помяните мое слово, это хитрая штучка. Он каждой строчкой своих стихов начнет кланяться и заигрывать перед рабочим крестьянским быдлом.
7: Знаю, лирик скривится горько, критик ринется хлыстиком выстигать. А где ж душа? Ведь это ж риторика, поэзия где ж? Одна публицистика.
5: Я буду писать и про то, и про это. Но нынче не время любовных ляс. Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий глаз.
8: Милкой мне в подарок бурка и носки подарены. Учит ее денег с Петербурга, как носки пидарены.
0: Представляете, столбовой отец мой дворянин, кожа на моих руках тонка. Может, я стихами выхлебаю дни и не увидав токарного станка. Нет, это же чистый мираж, 2 разных человека.

0: Представляете, один говорил: идем, где за святость расставит пророка, тела отдадим раздетому плясу, на черном граните греха и порока поставим памятник красному мясу. А другой отвечал: не пойду я никому, окромя родных кому?
1: Матушки.
0: Батюшки. Ха, нет, это же два разных человека.
2: Из галош, ребятни, это ложь, вся и галися наши галош.
0: Вспоминаю тогдашнего Маяковского.
3: А я зато в восторге от теперешнего.
0: Да, вот.
3: Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до старости нам без старости. Славьте молод и серп, и жизнь хороша, и жить хорошо, а моя милиция меня бережет.
4: Неужели вы серьезно надеетесь, Маяковский, что советы перед вами матерым неспровергателем распахнут все двери только в благодарность за ваше, так сказать, искусственное покраснение? Или вот это соло на медной тарелке, окромя родных кому?
3: Матушки.
4: Батюшки. Да.
3: Жертвы революции!

0: Все буржуи в панике отобрали банки.
1: Долю не найдешь другую, тяжелее банкирышной. Встал селедками, торгую на углу киршной.
2: Бочканье кулака, нынче сдох от скукиш. И теперь с кулака стал я просто кукиш.
3: Честь никто не отдаете, нет суконца алова. Рабочему на флаг пошла подхвата генерала.
4: Эй, пойду мои отцы!

0: Сидел, сидел, попивал, покрадывал, упокой Господь душ бюрократа
1: А вы знаете, Маяковский, вы плохо изучили своего нового хозяина. Он хитрее и дальновиднее. У них ведь тоже кастовый подход, товарищ дворянин. Никогда никто вас там не оценит. Даже если вы себе горло зажмете, ведь от этого ваш футуризм фонтанит же не перестанет. А они не поймут, не оценят.
2: И, кстати, Маяковский, поскольку и мы вас не очень-то жаловали своими восторгами, то самое мудрое в вашем положении – сесть на кораблик какого-нибудь теплого царства-государства и уезжать.
3: Уезжать от родимой матушки к какому-нибудь батюшке.
4: Билет счел. Щека чмок. Паутина дорога.

0: еще раз, Стив, раз, эх, раз, эх, раз, рифм, хряс, еще много-много раз, эх, раз, еще много-много раз, эх, раз, еще много-много раз, эх, раз. Еще раз. 12 квадратных аршин жилья, четверо в помещении, Лиля, Ося, я и собака Щень. Шапчонку взял оборванную и вытащил салазки. Куда идешь?
1: В уборную иду на Ярославский.
0: Вхожу с бревном в обнимку, запотел, вымок, важно и чинно строгаю перочинным нож.
1: Ржа
0: режу,
1: радую,
0: в голове
1: жар
0: поднимает
1: градус.
0: Четверо сосулек свернулись, уснули. Приходят люди, ходят, будят, добудились еле, с углей угорели. В окно сугроб глядит горбат.
2: Не вымерзли покамест?
0: Морозы в ночь идут, скрипят снегами, сапогами. Небосвод, наклонившийся на комнату мою, морем заката облит. По розовой глади моря на юг тучи корабли. За гладь, за розовую, бросать якоря туда, где березовые дрова горят.
3: Я много в теплых странах плутал, но только в этой зиме понятной стала мне теплота любови, дружбы, семей. Лишь лежа в такую вот гололедь, зубами вместе проляскав, поймешь, нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку. Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся, но землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя.
4: Тому не страшен мороз зловещий, кто купит в гуме теплые вещи.
5: Я с теми, кто вышел строить и месть, в сплошной лихорадке будет. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою.
6: Хорошо, хорошо, но нельзя же все время играть тушь.
7: Правильно,
8: правильно,
7: правильно.
8: Правильно. Когда вышла поэма «Хорошо», один критик написал мне письмо, где упрекал меня за лакировку действительности. Я встретился с ним, я не огрызался, не оправдывался. Ему не было известно, что еще раньше я задумал написать поэму «Плохо».
9: Мы проходили только поэму «Хорошо».
10: Правильно, не успел.
9: Ну так.
10: Зато вышли «Баня».
8: Клоп!
10: Сатира.
11: «Баню» мы проходили.
10: А про «Заседавшиеся» вы проходили?
9: А как же, это даже Ленин хвалил. Вообще-то он ругал вас, не любил, а про «Заседавшиеся» хвалил. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаешь, это совершенно правильно.
12: Люди, лодки, хотя и на суше, проживешь свое пока. Много всяких грязных ракушек налипает нам на бока.
0: Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боишься фальши. Я боюсь, чтоб шествие и мавзолеи, поклонение установленный статут, не залили приторным елеем ленинскую простоту.
10: Мы спим ночь, днем совершаем поступки, любим свою толочь, воду в своей ступке. А если за всех смог направлять потоки явлений, мы говорим пророк, мы говорим гений. Неужели про Ленина тоже вождь милостью Божьей?
12: Если был он царственно божествен, я бы от ярости себя не поберег. Я бы стал бы в перекоре шествий поклонением и толпам поперек.
11: Я бы нашел слова проклятия громоустого, и пока растоптан я, и выкрик мой, я бросал бы в небо богохульство, по Кремлю бы бомбами метал. Долой!

тверды шаги Дзержинского у гроба. Нынче бы могла с постов сойти чека сквозь миллионы глаз, и у меня сквозь оба лишь сосульки слез, примерзшие к щекам.

0: побутня! Блеснувши краску із стакана! Показал на блюде студня косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых куб, а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб.
1: С тихом Маяковского повсеместно треснул, лопнув по шварам и швов. Своей левизной Маяковский ничем не отличается от нормальных людей, у которых сердце на месте, то есть слева.
0: Бывало сезон, наш бог Вальгон. Другой сезон, Сезан. Теперь уж лет искусства в бок, не краску любят, а сами. Небось, не напишут мой портрет, не труд понапрасну кисти, ведь тоже лицо как будто. А нет, рисуют кто по цикисти.
2: Маяковский своими быстрыми шагами ушагал далеко за нашу современность. И где-то за каким-то поворотом будет долго нас ждать.
3: Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак. Пожалуйста. А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходит, размазолив от брожения, и тихо барахтается в тени сердца. Глупое вобла воображение.
1: Ритмика Маяковского, физическое сердцебиение, удары сердца застоявшегося коня или связанного человека.
4: Мы спорим, аж глотки просят лужения. Мы задыхаемся от эстрадных побед. А у меня к вам, товарищи, деловое предложение. Давайте устроим веселый обед. Растянем внизу комплименты ковровые. Если зуб у кого-то, отпилим зуб. Розданные управлением венки лавровые сложим в общий товарищеский суп. Решим, что все по-своему правы. Каждый поет по своему голоску. Разрежем общую курицу славы и каждому выдадим по равному куску.
5: Попрыгали и хватит. Перекур окончен.
6: Настоящей глубинной человеческой культуры нет у Маяковского. Ему никогда не может быть понятен по-настоящему ни Фауст, ни шекспировские трагедии. Трагедия Маяковского – это трагедия нигилистической интеллигенции и в революции, влачащей за собой свое тяжелое наследство. Новому пониманию революции можно прийти, только перешагнув через Маяковского.

0: мокром знаке золотые ему венчивают груди. Под Камарзом, как они поточат парню носа, строку вписана строка парт и проф и прочих взносов.
1: Честен он, как честен вол, вместо собственное вросся и не видит ничего дальше собственного носа.
2: Коммунизм по книге сдав, перевызубривши измы, он покончил навсегда с мыслями о коммунизме.
3: Что заглядывать далече? Циркуляр, сиди и жди. Нам, мол, с вами думать нечего. Если думают, вожди.
4: Если думают, вожди.
0: Мелких дельцев пару шор он надел на глаза оба, чтоб служилось хорошо, безмятежно усколово.
3: Блещут знаки золотые,
5: блещут знаки золотые.
3: Гордо выпечены груди,
5: гордо выпечены груди.
3: Ходят тихо молодые,
5: ходят тихо молодые.
3: Приспособленные люди.
0: А коряги и корятся там, где тихая вода, а на стенке декорации карлы-марлы борода.
6: Мы томимся неизвестностью, что нам делать с их нечестностью?
7: Бедные идейные, обладающие суженным кругозором, Маяковский, вне всякого сомнения, стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него.
8: Хочу делать социалистическое искусство!
7: Кишка тонка.
9: Думаю, вы все-таки недооценили моей кишки.
10: Мистерию Буф я написал за месяц до первой годовщины октября. В числе первых слушателей были Луначарский верхом.
11: Одевались!
10: Роскошно!
4: Окончательно хорошее мнение утвердил шофер Анатолий Васильевич, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно, и Дамас зайдет.
12: Нам место! Сегодня над пылью театров наш загорится девиз!
13: Все заново!
14: Стой, не девиз!
12: Заново!
4: Потом мистерию много раз закрывали.
0: Пропадали артисты, заклеивали афиши, разбирали декорации. Потом взялся Мейерхольд. Уже вторично.
4: В нетопленных коридорах и фойе первого театра РСФСР шли бесконечные репетиции. В конце репетиции пришла бумага.
7: Ввиду огромных затрат и вредоносности пьесы, таковую прекратить.

0: уютятся людские тени. Человеку сажень, а бумажке лафа. Живет бумажка во дворцах учреждений. Разлеглась на столах, кайфует в шкафах.
1: Ухов метр.
2: Никак не менее.
1: Начальством ходит сзади.
2: Чтобы услышав их не мнение.
1: Завтра это же сказать.
2: Если ж старший сменит мнение, он усвоит мнение старшина.
3: Мнение — это не имение. Потерять его не страшно.
4: Стариношки клипсы у бывших сильных заменили инструкции силу ума. Люди медленно сходят на должность посыльных в услужении у хозяев бумаг.
0: Бумажища в портфель умещаются еле, белозубые обнажают кайму. Скоро люди на жительство влезут в портфели, а бумаги нашей квартиры займут.
4: Вижу в будущем не вымыслы мои, рупоры бумаг орут об этом громко нам. Будет за столом бумага пить чаи, человечек под столом валяться скомканно.
1: Весь день сердечко ужас кровит, предлогом для трепета кипа.
2: Боится автобусов и РКИ.
1: Начальство жены и гриппа.
2: Месткома, домкома, просящих взаймы.
1: Милиции, кладбище и леса.
2: Собак, погоды, сплетен, зимы.
0: И показательных процессов.
1: Подрожит и ляжет житель, дрожью ночь корежит тело.
2: Товарищ, чего вы дрожите? В чем, собственно, дело?
0: Если в пальцах держал земли простые, я бы землю остановил на минуту. Внемли! Слышишь, дверью скрипят механические простые, как будто зубы скрипят земли.
4: Человечья гордость.
2: Смирись и улягся!
1: Человек ли эти? На колени ляг!
5: Человек постепенно становится кляксой на огромных, важных, бумажных полях.
0: Я снова читал пьесу товарищам из ЦК, из МК, из Роскрыта.
4: Читал с подъемом.
0: Дошло.
1: Под конец чтения один работник моссовета, почему-то он сидел со скрипкой, заиграл интернационал. И замерзший народ пел без всякого праздника.
2: Кстати, это все происходило здесь, в нашем театре.
5: Репетиции продолжались.
6: Нам место! Сегодня над пылью театра наш загорится девиз.
1: Все сделано!
4: Стой и девиз!
6: Занавес!
5: А накануне премьеры пришла новая бумажка, предписывающая снять мистерию с постановки.
0: Кто-то обругал пьесу балаганом, не соответствующим торжественному дню.
2: Ночью я читал пьесу специальной комиссии.
1: Мистерия Буф! Лаумирхольда! 100 раз и 3 раза феерическим зрелищем в цирке вне третьего конгресса Коминтерна на немецком языке.
0: На третий день зрелище разобрали, за правилы цирка решили, что лошади застоялись.
5: На фоне идущей мистерии продолжалась моя борьба за нее.
2: Когда я пытался получить свою посрочную плату, мне возвращали заявление с устной резолюцией.
7: Не платить за такую дрянь считаем своей заслугой.
5: Но после 2 судов и это разрешилось. И я вез домой.
4: Руку, руку!
2: Эквивалент строк.
8: Внимание. Московское время 11 часов. Начинаем производственную гимнастику. И 2 шага направо, шаг налево, шаг вперед и 2 назад.
9: 2 шага направо, шаг налево, шаг вперед и 2 назад. 2 шага направо, шаг налево, шаг вперед и 2 назад. 2 шага направо, шаг налево, шаг вперед и 2 назад.
8: Теперь, значит, делаем глубокий вздох.
1: Марк со стенки глядел, глядел, и вдруг разинул рот, да как заорет. Опутали революцию обывательщины нити, страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит.
10: Гражданин фининспектор, простите за беспокойство. Спасибо, не тревожьтесь, я постою. У меня к вам дело деликатного свойства. о месте поэта в рабочем строю. Труд мой любому труду родствен. Взгляните, сколько я потерял, какие издержки в моем производстве и сколько тратится на материал.
2: Вам, конечно, известно явление рифмы.
11: Сказка-совраска, Серпушка-молотушка, Литой в седле, скакал Семен Михайлович на сером кобыле. Или, скажем, строчка кончается словом «отца». И тогда через строчку, слога повторив, мы ставим какой-нибудь ланцадрить с отца.
2: Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет, нажал и сломал. Гражданин фининспектор, честное слово, поэту в копеечку влетают слова. Поэзия даже добыча ради, в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды.
10: Все меньше любится, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души.
4: А если вам кажется, что всего делов это пользоваться чужими словесами, то вот вам, товарищ, мое стело, и можете писать сами.
10: Всем дыханием моим, всем заверением, голосом, каждым острием издевленного в ужас полоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом искрежещим звериный лязг, ёжью кожи, гнева брови сборами, триллионом пор, дословно всеми порами.
2: Осень!
10: Зиму! Весну!
2: Лето! В день! В сон!
10: Не приемлю! Ненавижу это!
2: Все,
10: что в нас ушедшим, радьем вбито, все, что мелочинным роем оседало и осело бытом,
2: даже в нашем красноплавном строе.
7: Ипохондрический, неврастенический, слабый мастер, непонятный для сестер и братьев нашего народа, усиливает нигилизм молодежи и вынуждает принять нас соответствующее решение. А товарищу Маяковскому не мешало бы занять скромности у наших прославленных классиков.
3: И вообще, пора набираться культуры.

0: Прижмите свет. Советское искусство должно быть понятно народу. Да или нет?
1: Да или нет?
2: Да или нет? Искусство должно быть понято народу. А то оно не рождается массовым. Массовость — это скорее итог нашей работы, а не рубашка, в которой родятся счастливые книги какого-нибудь литературного гения. Чем лучше книга, тем больше она опережает события.
0: Лицом к деревне задание дано.
2: Лицом к деревне задание дано. Загусли поэты други.
3: Поймите ж, лицо у меня одно. Оно лицо, а не к людям.
0: Важна идея.
3: Идею нельзя замешать на воде. В воде отсыреет идейка. Поэт никогда не жил без идей. Что я, попугай? Индейка?
0: Снижает цены на вещи.
4: Правильно. Революция повышает цену человека.
0: Такова жизнь.
5: Да. Такова диалектика.
6: Вы нам сделайте красиво.
5: Как нам всегда красиво делают в Большом театре. Да.
7: Всюду порхают, поют, танцуют. Эльфы, цвет,
8: сифилиды.
9: Чайковский, вы покажите нам, покажите красивую жизнь, красивых людей.
10: Мещане боятся реализма. Вы стали лучше жить, показался Жирок. И вот снова Крупки делают изящную жизнь. Появилось множество приятных романсов. Например, романс «А сердце-то в партию тянет».
11: Надо быть посговорчивее. Надо находить контакты, надо прислушиваться. И если это необходимо, сделать ободряющие вставки. Без упадничества, без изощрения. И вы сразу бы пошли на повышение.
2: Выше некуда.
11: Ну, значит, на понижение.
2: Пожалуйста. Художник всегда хочет, чтобы что-то вышло. А вы боитесь как бы чего-нибудь.
12: Но ведь вы нас дискредитируете перед Европой.
0: Да. Еще прижмите свет.

0: прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел вас я не в добрый чагаз, а по вычей.
1: Позвольте мне, а?
2: Поговори, ходит ты со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая.

0: колясы.
1: Ведь может. Ведь можете, когда захотите. Почему вы этого, товарищ Маяковский, не понимаете? А вот Пушкин, прославленный классик, все это понимал и был сразу же понятен массам.
2: Да или нет?
1: Да или нет?
3: Да, да или нет?
4: Нет.
3: Нет. Почему?
5: Тогдашняя масса не умела читать. А кто такой Пушкин, по-вашему?
1: Глашатай правды.
2: Величайший гуманист.
6: Борец совсем темный.
7: Да-да, и защитник, защитник всего светлого.
8: Спасибо, спасибо. А Гоголь?
9: Глубокий психолог эксцентрик.
10: Великий защитник маленького человека.
1: А кто такой Толстой?
11: Толстой? Толстой великий. Он, как и всякий великий, одной ногой стоит в настоящем, другой приветствует будущее.

0: это было общество изысканно остроумных и талантливых людей. И ходили туда отнюдь не пьянство.
1: У нас же сейчас не богема, а мелкая скука мелких людишек. Гипертрофия самомнения, сознайство и потрясающее количество гениев, выросших 24 часа.
2: Маяковский. Вот мы с товарищем вас читали и ничего не поняли.
3: Надо иметь умных товарищей. Не хочу, чтоб меня, как цветочек с полян, рвали после служебных тягот. Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задание на год. Я хочу, чтоб к стыку приравняли перо.
4: Какой же это штиль, с позволения сказать? Какие же это небеса поэзии? Просто швабра какая-то.
3: Я хочу, чтоб к стыку приравняли перо. Чугунам стоп и с выплавкой стали о работе стихов отпалив бюро, чтобы делал доклады.
5: После смерти одного из честнейших рыцарей в нашей поэтической борьбе Велимира Хлебникова в разных газетах и журналах появились статьи о Хлебникове, полные сочувствия.
1: С отвращением прочитал, когда, наконец, прекратится комедия посмертных лечений. Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплеванный критикой, живым ходил по России.
6: Мы повернули истории бег. Старье навсегда провожайте. Коммунист и человек не может быть кровожаден.
5: Партийность – это прежде всего порядочность.
7: Что это
8: сказал?
1: Ленин.
9: Я знаю живых. Я знаю живых, может быть, неравных Хлебникову, но ждущих равный конец.
10: Бросьте, наконец, благоговение столетних юбилеев и почитание посмертными изданиями.
11: Живым статьи.
12: Хлеб живым.
13: Бумагу живым.

как живой живые. Выступают лауреаты 123-го конкурса чтецов Маяковцев, ученица 7-го класса Житомирской школы имени Маяковского сельскохозяйственного профиля, Соня Гайкина и октябренок из Фатулы Филя Винтиков.

0: бронзовым на гобу. Мне наплевать на бронзовом многопутье. Мне наплевать на мраморную слизь. Сочтем все славою, ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм. С хвостом готов я становлюсь подобием чудовищ ископаемых хвостатых. Товарищ жизнь, давай быстрее протопаем. Протопаем по пятилетке дней остаток.
1: Груды дел, суматоха явлений, день отошел постепенно стемнев. Двое в комнате, я и Ленин, фотографии на белой стене. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа другую сделана и делается уже. Освещаем, одеваем нищий уголь, ширится добыча угля и руды. А рядом с этим, конечно, много. Много разной дряни и ерунды. Устаешь отбиваться и огрызаться. Многие без вас отбились от рук. Очень много разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг. Ходит гордо выпятив груди, в ручках сплошь и в значках нагрудных. Мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить уже трудно.
2: С хвостом годов я становлюсь подобием чудовищ ископаемых хвостатых. Товарищ жизнь, давай скорей протопаем. Протопаем по пятилетке дней остаток.
3: Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже.
4: Освещаем, одеваем нищ и обувь.
2: Ширится добыча угля и руды.
3: А рядом с этим, конечно, много.

0: Много всякой дряни, ерунды.
1: Устаешь отбиваться и отгрызаться. Многие без вас отбились от рук.
2: Очень много разных мерзавцев ходит по нашей земле и вокруг.
0: Нету им ни числа, ни клички. Целая лента типов тянется. Кулаки и волокитчики, подхалимы, сектанты, пьяницы. Ходят гордо, выпятив груди, в ручках сплошь. И в значках нагрудных мы их всех, конечно, скрутим, но всех скрутить ужасно трудно.

0: Баладинская экспериментальная фабрика спичек.
1: Спичечная фабрика, и та экспериментирует.
2: Разменяют писателей по хрестоматиям, и не настоящих живших, а этих выдуманных, лишенных крови и тела, украсят лаврами. Возьмите, вот ведь памятник поставили не тому Пушкину, который был веселым хозяином на великом празднике бракосочетания слов и пел шипение пенистых бокалов и пунша пламень голубой.

0: Александр Сергеевич, разрешите представиться.
1: Маяковский. Дайте руку.
2: Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон.
1: Тревожусь я о нем, в щенка смиренном львенке.
3: Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно-легкомыслой головенке.
4: Я тащу вас, удивляетесь, конечно. Стисну.
1: Больно.
3: Извините, дорогой.
1: У меня, да и у вас, в запасе вечно. Что нам потерять часок другой?
5: Будто бы вода, давайте мчать, болтая.
1: Будто бы весна, свободна и раскованна. В небе вон луна такая молодая, что ее без спутников и упускать рискованно.
3: Нами лириков штыки неоднократно атакована. Ищем речи точной и ногой.
1: Но поэзия присволочнейшая штуковина.
3: Существует
1: и не в зуб ногой.
4: Мне приятно с вами. Рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет.
2: Как это у вас говаривала Ольга?
1: Да не Ольга.
2: Из письма Онегина к Татьяне.
4: Дескать, муж у вас дурак и старый мере.
3: Я люблю вас.
2: Будьте тебя обязательно моя.
5: Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое.
2: И под окном стояние.
1: Письма, тряски, нервное желе.
3: Вот когда и горевать не в состоянии, это Александр Сергеевич много тяжелее.
5: Я дал бы вам жир кости сукна, в рекламу выдал гумских дам.
2: Я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть приятней вам. Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец. Вы, по-моему, при жизни, думаю, тоже бушевали.
1: Африканец.
5: Хорошо у нас в стране советов. Можно жить. Работать можно дружно, только вот поэтов, к сожалению, нету.
1: Впрочем, может, это и не нужно. Ну, пора. Рассвет лучища выхолил. Как бы милиционер разыскивать не стал.
5: На Тверском бульваре очень к вам привыкли.
1: Ну, давайте. Подсажу на пьедестал.

0: не было и нет, готов сосать до старости лет. Несите спиртных напитков, пьющим яд окружающим пытка. Курящий на сцене просто убийца, на сцене пожар моментально клубится. Сказал философ и сон кино, родные, сестры, кино и вино.
1: Не знаю, кто и что виной,
2: истории это длина,
0: но фильмы уже догоняют вино.
3: И даже вреднее вина.
1: И скоро будет всякого от них тошнить.
4: Одинаково.
0: Товарищи люди, на пол!

0: продажа. Старая моя вещь. Через столько-то, столько-то лет словом не выживу, с голоду сдохну, встану под пистолет. Меня сегодняшнего рыжего профессора разучат до последних иот. Как, когда, где явлен, будет с кафедры лобастый идиот что-то молоть об богодьяволе, склонится толпа лебезяще суетно. Даже не узнаете, я не я, облысевшую голову разрисует она врага или всеяния.
1: Пусть нам товарищ Маяковский докажет, что его через столько-то, столько-то лет будут читать.
2: Вы зайдите лет через 100, поговорим.
3: Товарищи, рабочие не понимают Маяковского из-за маяковской манеры разбивать строчки.
2: Из-за чего?
3: Из-за вашей манеры.
2: Да, ну вы просто не в курсе дела, нам ведь платят построчно. Рубль, ха-ха.
3: Многие отнекиваются от Маяковского словом непонятен. Для меня Маяковский не непонятен, а не воспринимаю.
2: А что вы вообще воспринимаете?
4: Ну, значит так, Маяковский поэт, так? А я люблю поэзию, люблю читать стихи. Я люблю всех поэтов, могу читать любого. Теперь, значит так, Маяковского я не мог читать ни в одной аудитории. Да, товарищи, не мог читать, а я ничего не декламирую. Мне 36. Из них 16 лет в дыму табачном я встречал расцвет. Жил нелегко, суди по волосам, бит критикой за что, не знаю сам. Мне в рыбаки, охотником в тайгу, а я пиши, иначе не могу.
5: Я не знаю сам, что делаю, красота твоя, спроси ее. Отслепили груди белые до безумия красивые. Я не знаю сам, что делаю, и, быть может, не по праву я, то целую эту левую, то целую эту правую. Где я? Что я? Конь мой белый, сам я в снеге. Ах, не все ли мне равно? Я в безбрежном, я в бездонном, в озаренном, засыпаю, утопаю, тише, дно!
4: Вот стихи! Маяковский говорит, что он уже 20 лет пишет, но он много говорит о себе, много себя восхваляет. Надо бросить это дело. Маяковскому надо заняться настоящей работой.
2: Хорошо, будем работать. Каждая курсистка, прежде чем лечь, она не забудет над стихами моими замлеть.
6: Пессимист, знаю, вечно будет курсистка жить на земле.
2: Слушайте ж, все, чем владеет моя душа, а ее богатство падите смерти ей. Великолепие, что вечность украсит мой шаг, и самое мое бессмертие, которое, громыхая по всем векам, колено преклоненных соберет мировое вече. Все это хотите, сейчас отдам. За одно только слово, ласковое, человечье.
7: За человечье слово.
8: Неправда ли? Дешево.
9: Пойди попробуй, как же найдешь его.
10: Пись!

Отдайте вашу прыть! Мы с девчонком гули! Пойдем акулу крыть! Мы с китайчонком гули! Пойдем акулу крыть!

0: какая же это поэзия? Ведь это унитазы какие-то. Это же сплошная аллея из унитазов. Ведь это же газетчина. Ведь Маяковский заурядный кропатель газетных стишков, который с трудом дочитывается до конца.
1: У Маяковского правильная ориентация. Реконструкция литературы, которую производит Маяковский, встречают инертно, консервативно штыки. Реконструкция писателя должна быть на пролетариат. У Маяковского правильная ориентация, но Маяковский делает перегибы в своей работе, как партийцы в своей политической деятельности.
2: Какие перегибы?
1: У Маяковского есть стихотворение, где на полутора страницах повторяется тик-так, тик-так,
3: тик-так. Врёте, у меня нет такого стихотворения.
1: Читаемость Маяковского слова, потому что у его работы есть перегибы.
4: Перегибы.
3: Да не вешайте на меня всех дохлых собак, всех этих стихов, которых у меня нет. Я утверждаю, что вся моя поэзия такая же понятная, как поэма Владимира Ильича Ленина.
0: Пожалуйста, вот примеры непонятных стихов, пожалуйста. Вот, а если веселостью песни закружится звезды магии, возьми, пожалуйста, бюро похоронных процессий свои придутся копать. Или, пожалуйста, такое стихотворение. Я показал на блюде скудня, косые скулы океана.
2: А вот, пожалуйста, вот еще примеры непонятных стихов. Пожалуйста. Морду в кровь разбила кофейня, пожалуйста. Зверьим криком багрима. Отравим кровью игры Рейна, гробами ядер на мрамор Рима. Пожалуйста, какое же это имеет отношение к революции? Ясное дело, все о себе написано. Индивидуализм, пожалуйста.
5: Это написано в
2: 1900.
6: Тем более.
7: Послушайте, но ведь это же вырвано из контекста. А вырывать из контекста и этим объяснять непонятность, это значит просто заниматься демагогией. Например, но паразиты никогда. Что это значит?
8: Какие насекомые?
9: Клопы, блохи.
10: Что они никогда?
11: Это ведь тоже не имеет отношения к революции, потому что это вырвано из контекста.
7: А ведь это интернационал.

0: Товарищи, товарищи, выясняется, что стихотворение, которое ему непонятно, не мое, а Крученых.
1: Не слушайте вы их, читайте стихи.
2: Париж обшаркан миллионом ног, и шелестом трещи шин. Я брожу Париж до жути ни лица, до жути ни души. Подступай к глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальность и расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва.
3: Запретит совсем бы ночи негодяйки выпускать из пасти столько звездных жал. Я лежу, палатка в кемпе, нит гедальги, не по мне все это, ни к чему и жаль. Взвоют и замрут сирены над Гудзоном, будто бы решают, быть или не быть. Лучше бы не были пассажирам сонным. Надо просыпаться, думать, есть, любить.
4: Я родился, рос, кормили соскою, жил, работал, стал староват. Вот и жизнь пройдет, как прошли Азовские острова. Ты балда, Колумб, скажу по чести, что касается меня, то я бы лично, я по Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл вторично. Уходите мысли во свояси, обнимись души и моря глубь. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп.
5: Солнце, 140 солнц закат пылал.

0: мысль светить, несмотря на безрадостную действительность.
1: Что значит безрадостную?
0: На это вам ответят в КПУ. Это шутка, Гиперба.
2: Я очень рад, что сегодня здесь молодежь Москвы. Я рад, что меня читаете вы. И я приветствую вас.
3: Маяковский, а как ваша настоящая фамилия?
2: Пушкин.
4: Ну что ж вы замолчали? Ну раз они замолчали, значит стало понятно.
5: Маяковского любит и знает читательская масса.
6: Требуем разрушить заговор молчания.
5: Это вы-то масса.
7: Никто не вспомнит.
0: Мой стих трудом громаду лет прорвет и явится весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима.
8: Пусть хоть у нас поэты будут счастливы, а не как Пушкин, Лермонтов.
2: Верно ли, что Хлебников гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь?
9: Я не соревнуюсь с другими поэтами, поэтов не меряю по себе, это было бы глупо. На 150 миллионов населения должно было быть хотя бы 150 поэтов. У нас же их всего 2-3.
10: Какие?
11: Назовите.
10: Перечислите.
12: Себя исключаете?

0: Теперь, пока я жив, обо мне говорят много всякой глупости. Меня много ругают. Много сплетен распространяют обо мне.
1: Я получил обвинение в том, что я Маяковский ездил по улице голым с лозунгом «Долой стыд».
2: Говорят, Маяковский хам. Поймите, не всегда приятно хамить.
0: Господи! Как мне надоели эти мещане со свистками.
3: Послушайте. А почему вы думаете, что я живет?
4: А потому что я
5: хочу, чтоб Шмигу приравняли перо, чтобы нужно бы с выплатой стали.
6: Не машите ручкой! От этого груша с дерева не сыпется! А здесь человек на трибуне!
7: Сядьте! Сядьте!
8: Я вас заставлю молчать.
9: Я поражен безграмотностью аудитории. Я не ожидал такого низкого уровня культурности студентов высокого уважаемого учреждения.
10: Демагогия!
11: Демагогия, товарищи, это демагогия!
10: Демагогия!
1: Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. И мне агитпроп в зубах навяз, и мне бы строчить романсы на вас. Доходнее оно и прелестней, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни.
5: Лучших сосок не было и нет!
12: Готов засать до старости лет!
2: У вас против меня никакой злобы не должно быть. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, над родной страной пройду стороной. Как проходит косой дождь.
10: То есть по капусту прошел, это очень хорошо.
9: Успокойтесь, критики, я не хотел вас огорчать. Все неприятности произошли от того, что революцию не специально для вас делали. Правда, ее делали не для меня, вернее, не только для меня, но зато я работал только для революции. Слова у нас до важного самого в привычку входят, ветшают, как платье. Хочу сиять, заставить заново величественнейшее слово «партия».
13: Не пойду я никому,
14: а кроме родных кому.
13: Матушки!
14: Матушки!
15: Из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончают. Или их убивали, или они сами. Когда же вы застрелите?
2: Дела много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно поспевать.
16: Надо бы доругаться.
17: Прекратите! Бросьте! Вы в своем умели! Дать, чтоб в щеки заливал смертельный мел. Вы ж такое загибать умели, что другое на свете не умел.
18: Политехнический, моя Россия! похлебать не смогли.
19: В наши дни ученые, поэты стали дискутировать хитро. Физики и лирики.
10: Да ладно! Сложно ли понять, о чем тут речь? Ясно, что словесная баланда призвана от главного отвлечь. Главное, что гниль не вымирает и не переводятся, пока хлебогубцы, те, что презирают гордость и терпение мужика, каждый день жрец культуры, душка, мыслит категории столпа. Что для них народ? Фанюшка, Нюшка, серая безликая толпа. Это правдолюбцами рядятся, на поклон идут. Врагам страны власовцы духовные родятся. Мужики об этом знать должны.
18: Правильно!
20: Дело такое, Петрода, не утаить одного. Вышли вы все из народа. Как вам вернуться в него?
21: Тихо, на холоду, ветру распахиваюсь. Не по годам, не по плечу, но рву с плеча и вдрызг расплачиваюсь. Растрахиваюсь, но плачу. До обуения, до отчаяния, бедой, отчащей головой. Забренная, за нескончаемая, за ненависть и за любовь. В изнеможении распластываюсь, рукой сжимаю боль в боку и все плачу, плачу, расплачиваюсь. На дармовщину не могу.

0: Качался старый дом, в хорал слагая скрипы, и нас, как отпевал, отскрипывал хорал. Он чуял, дом-скрипун, что медленно и скрытно в нем умирала ты, и я в нем умирал. «Постойте умирать!» Звучало в ржанье слуга, в протяжном вое псов и сосенной волжбе, но умирали мы навеки друг для друга, а это все равно, что умирать вообще. А как хотелось жить! По соснам дятел чокал, и бегал еж ручной в усадебных грибах, и ночь плыла, как пес косматый, мокрый, черный, кувшинкой речной, держа звезду в зубах. Дышала мгла в окно малиною сырою, а за моей спиной все видела спина. С платоновскою фро, как с найденной сестрою, измученная мной любимая спала. Я думал о тупом несовершенстве браков, о подлости всех нас, предателей, врунов. Ведь я любил, как 40 тысяч братьев, и я тебя губил, как столько же врагов. Да, стала ты другой. Твой злой прищур нещаден, насмешки над людьми горьки и слоны. Но кто же, как не мы, любимых превращает в таких, каких любить уже не в силах мы? Какая же цена ораторскому жару, когда расшвырен вздрызг по сценам и клише, хотел я счастье дать всему земному шару, а дать его не смог одной живой душе. Да, умирали мы, но что-то мне мешало уверовать в твое, в мое небытие. Любовь еще была, любовь еще дышала на зеркальце в руках у слабых уст ее. Качался старый дом, скрипел среди крапивы и выдержку свою нам предлагал взаймы. В нем умирали мы, но были еще живы, еще любили мы, и, значит, были мы. Когда-нибудь потом, не дай мне Бог, не дай мне, когда я разлюблю, когда я впрямь умру, то будет плоть моя, ехидничая в тайне, ты жив мне по ночам нашептывать в жару, но в суете страстей печально поздний умник, внезапно я пойму, что голос плоти лжив, и так себе скажу. Я разлюбил, я умер. Когда-то я любил, когда-то я был жив.
1: Уединение. Приличие тягостные цепи и праздность долгих вечеров оставил я для тихой степи и тени сумрачных лесов. Отшельник мира добровольный, природой дикой окружен, Я здесь мечтою своевольной бываю редко увлечен. Здесь под влиянием жизни новой и вдохновенного труда разоблачает ум суровый мои минувшие года. И полный мира и свободы на жизнь вернее я гляжу. И в созерцании природы уроки сердцу нахожу.
2: Одна из наиболее интересных премьер лондонского музыкального сезона 1958-59 годов состоялась не в концертном зале. В Лондоне вышла в свет книга Бенджамина Бриттона «Чудесный мир музыки». Выдающийся английский композитор, завоевавший признание и славу везде, где звучала его музыка, почетный доктор крупнейших университетов мира, лауреат многих премий Бриттон, обращается в этой книге, написанной совместно с музыковедом Имаджен Холст, к детям и юношеству. С любовью и подлинной увлеченностью беседуют авторы книги о музыке с самыми маленькими слушателями. Но подобно великим музыкантам прошлого, Шуману, Чайковскому и другим, подобно своим старшим современникам Белла Бартоку и Сергею Прокофьеву, Бриттон не только говорит с детьми о музыке. Он создает для них целый ряд сочинений, отмеченных печатью высокого мастерства и вместе с тем учитывающих особенности восприятия музыки детской аудитории. Характерной чертой этих произведений является то, что дети не только слушают музыку, но и принимают участие в ее исполнении. Таковы детские оперы Бриттона «Маленький трубачист» и «Ноев ковчег». Подавляющее большинство ролей в этих операх, а также многие партии в оркестре, исполняются детьми, а в качестве хора, активно участвующего в действии, выступают слушатели, дети, сидящие в зале. Представление, в котором идет «Маленький трубачист», включает в себя подготовку и репетиции оперы и носит красноречивое название «Давайте ставить оперу». Когда-то Константин Сергеевич Станиславский обронил удивительно верное замечание. Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только лучше. Неизвестно, знаком ли был Бриттон с этим высказыванием Станиславского, но что он, безусловно, придерживается такого же взгляда, бесспорно. Оттого, например, его знаменитые вариации фуга на тему Перселя, носящий подзаголовок «Путеводитель по оркестру для юношества», с восторгом принимаются не только юными слушателями, но и искушенными любителями музыки во всем мире. В самом начале своего творческого пути молодой композитор создает произведение, обращенное к юношеству. «Простая симфония» в списке опубликованных сочинений Бриттона стоит на 4-м месте. Композитор закончил ее в феврале 1934 года, едва перешагнув порог своего 20-летия. Но кто сейчас знает, сколько детских и юношеских опытов предшествовало первым опубликованным партитурам? Начав с игры на фортепиано, одаренный мальчик уже в 6-летнем возрасте записывает свои первые музыкальные впечатления. А к окончании общеобразовательной школы 16 лет он автор 10 фортепианных сонат и сюит, 6 струнных квартетов, множества песен и мелких фортепианных пьес и даже симфонии. Свидетельство ранней, поистине выдающейся музыкальной одаренности. На титульном листе партитуры мы читаем «Простая симфония для струнного оркестра», сочинение Эдварда Бенджамина Бриттона, редакция Бенджамина Бриттона. Что же скрывается за этой шутливой надписью? Эдвард Бенджамин Бриттон – таково полное имя мальчика, родившегося 22 ноября 1913 года в маленьком рыбачьем поселке Лоустофте на восточном побережье Англии. Бенджамин Бриттон – 20-летний композитор, уже пользовавшийся ко времени создания простой симфонии известностью. В предисловии к партитуре Бриттон пишет: «Простая симфония полностью основана на материале пьес, написанных композитором в возрасте 9-12 лет. Хотя развитие этих тем во многом совершенно новое, симфония содержит ряд мест, целиком заимствованных из ранних пьес. Детская непосредственность, простота выражения, граничащая порой с наивностью, отличают эту поистине простую симфонию. Вместе с тем произведение написано рукой мастера, уверенно овладевающего музыкальной формой, экономно и виртуозно использующего выразительные возможности струнного оркестра. Я люблю сочинять для меньших составов инструментов, говорит Бриттон, и считаю предосудительной тенденцией современных слушателей ожидать от оркестра только перегруженных громкозвучных эффектов. Названия частей простой симфонии – шумливое бурре, игривое пиццикато, сентиментальная сарабанда, резвый финал – казалось бы, характеризует сочинение как сюиту, основанную на сопоставлении контрастных, подчеркнуто жанровых эпизодов. Однако используемые Бриттоном приемы симфонического развития музыкальных тем свидетельствуют о том, что перед нами действительно симфония, несложная по языку, необычайно лаконичная и в то же время внутренне цельная. Открывающая симфонию «Шумливое бурре» – своеобразное преломление старинного французского танца. Вслед за энергичными вступительными аккордами появляется главный мелодический образ первой части, заимствованный из фортепианной сюиты, написанной 12-летним Бриттоном.

Ритмически острому рисунку первой темы контрастирует обаятельная распевная мелодия песни, сочиненной, как свидетельствует авторское примечание, в 10-летнем возрасте.

Обе музыкальные темы, сплетаясь в ясном и в то же время классически строгом развитии, образуют стройное гармоничное целое. Вторая часть симфонии, игривая пиццикато, родственна по духу только что отзвучавшей музыки. Блестяще использован композитором прием игры на струнных инструментах пиццикато, то есть щипком. Филигранная отделка, неистощимый юмор и мелодическая изобретательность отличают это своеобразное скерцо. Прообразом его послужили пьесы, когда-то записанные в нотной тетради 11-летнего мальчика. В крайних разделах части использовано фортепианное скерцо.

Сентиментальная сарабанда – несомненно лучшая часть симфонии, ее лирическая вершина. Скорбная, классически сдержанная мелодия, запеваемая скрипками на фоне глубоких басов – одно из вдохновеннейших созданий Бриттона. Даже и в зрелом возрасте композитор нечасто достигал такой волнующей, трогательной простоты выражения. Мелодия – это счастливая находка 12-летнего автора фортепианной сюиты.

полна задумчивого очарования, светлой грусти, вторая вальсообразная тема, оттеняющая суровую скорбь вступления. Маленький Бен симпровизировал этот вальс 9 лет от роду.

Резвый финал, сжатая, быть может, самая лаконичная часть цикла. Своим строением она напоминает шумливое бурре. Энергичная тема вступления заимствована из фортепианной сонаты номер 9, датированной 1926 годом. Композитор ушел тогда 13-й год.

Заключительные страницы финала возвращают музыку к господствующему настроению симфонии, яркому по-моцартовски светлому жизнеутверждению. Итак, слушайте простую симфонию Бенджамина Бриттона. Первая часть – шумливое бурре, вторая часть – игривое пиццикато, третья часть – сентиментальная сарабанда, четвертая часть – резвый финал.

Добрый день, дорогие друзья! В эту первую февральскую субботу вас вновь приглашает на встречу в эфире позывные передачи «Час до полудня».

0: Сегодня, как и всегда, мы будем и беседовать, и слушать музыку, хотя у этой нашей передачи не совсем обычный состав участников. Мы пригласили сюда в студию ленинградских репортеров, наших коллег, работающих в разных редакциях. Сразу скажу, что для этого был свой повод. Дело в том, что вот уже много лет в Ленинграде существует клуб репортеров, который называется «Шариковая ручка». И каждый год в первых числах февраля клуб отмечает свой день рождения. Представители «Шариковой ручки», именинники, так сказать, сегодня и поведут эту передачу. А пришли они сюда, к нам, во главе с бессменным руководителем клуба Матвеем Львовичем Фроловым. Матвей Львович – наш коллега, радист тоже.
1: Я корреспондент Центрального телевидения и Всесоюзного радио в Ленинграде.
0: Я думаю, что сейчас мы познакомимся и с другими участниками встречи.
2: С меня начнем?
0: Да, пожалуйста. Николай Константинов.
3: Редакция науки Ленинградского отделения ТАСС.
0: Валерий Волков.
4: Отдел информации Ленинградской правды.
0: Амалия Кириченко.
5: Корреспондент газеты «Смена».
6: Ну, а я своя, корреспондент «Последних известий» Зоя Устинова.
0: Как я понимаю, здесь собрались ветераны «Шариковой ручки», хотя я смотрю, что некоторым ветеранам, ну, если 30, а?
1: Ну, рано, видимо, быть ветеранами.
0: Ну, оставим такой почетный титул все-таки, тем не менее. Итак, я думаю, что прежде всего о самой «Шариковой ручке» немного поподробнее.
7: Одну минуточку. Я думаю, что хорошо бы было, если бы мы немного заинтриговали наших радиослушателей. Дело в том, что есть один документ, который прочитает сейчас один мальчик. Тогда, когда «Шариковая ручка» составила этот документ, этот мальчик только что родился, а сейчас он учится в 4 классе. Включите, пожалуйста, запись. Я ее сделала несколько дней назад.
8: Дорогой Леша, пусть и спустя несколько лет дойдет до тебя наше поздравление с днем рождения. Не удивляйся, что это поздравление тебе пишут совсем чужие дядям и тете. Дело в том, что мы родились с тобой в один день. Мы твои одногодки. Мы это клуб ленинградских репортеров. «Шариковая ручка», который так же, как и ты, родился 5 февраля 1969 года. Пройдут годы. Ты подрастешь больше, пойдешь в школу. Кем бы ты ни был, какую профессию не выбрал, будь в душе репортером. Это значит всегда впереди, всегда труд, поиск, настойчивость.
0: Выдумка. Я думаю, что слушатели уже заинтригованы и ждут пояснений.
3: Мы, ленинградские репортеры, попросили родильный дом порекомендовать нам мальчишку, который родился вместе с нашим творческим клубом. Вот такой мальчишка родился, Алеша Кондрашов. Когда мы создавали клуб, нам хотелось объединить людей очень важной профессии. Вы знаете, что оперативность информации, сама информация сейчас на переднем крае. Достаточно взять номер «Правды» для того, чтобы увидеть на первой полосе репортаж, на первой полосе новости. Мы каждый день сообщаем читателям, слушателям, телезрителям о том, что происходит в Ленинграде, как ленинградцы трудятся, отдыхают, учатся, о событиях, которые представляют общий интерес.
0: Вот я и думаю, что мы сейчас можем и нашим коллегам показать некоторые возможности радио, и слушателям предложить, вот для того, чтобы они представили себе, насколько разнообразна работа ленинградских радиорепортеров, мы предложим сейчас несколько отрывков из репортажей, которые прозвучали вот буквально в последние дни, а некоторые просто на этой неделе, так сказать, звуковой обзор недельных событий. Давайте вслушаемся в эти звуки. Это голос одного из цехов Ленинградского металлического завода. Не раз, конечно, вели отсюда, из этого цеха, репортажи наши корреспонденты. Для очередного недавнего был деловой повод. На металлическом прошла испытание новая турбина, 300-ка, перед тем, как отправиться в путь к месту установки. Таких машин немало собирают здесь. Это стало важным звеном в выполнении турбостроителями январской программы. Бежит лента еще с одной записью. Это стройка в районе Шувалова-Озерки. Кажется, зримо видишь, как скоро здесь поднимутся бетонные контуры будущего дома красавца. поет в руках умелого мастера инструмент. Льется стружка звонким ворохом, собирается в стажок, а рубанок с тихим шорохом ходит словно утюжок. Конечно, специалист прочитает эти звуки как книгу. Но и мы, разве мы не слышим в них напряженный ритм человеческого труда? Да, в нашей трудовой жизни нет легких недель, но это на границе января и февраля было особенно трудной. Она завершала первый месяц последнего года пятилетки. Давайте поздравим друг друга. Январь

0: любых красавцев. Это новинка вагоностроителей завода имени Егорова. Подарок москвичам к Олимпиаде. А эти цветные телевизоры, наш коллега увидел и услышал их на контрольном стенде на заводе имени Козицкого, делаются уже в счет февральской программы.
1: Сергей Алексеевич, пожалуйста, включите установку.
2: Внимание! Подаю высокое напряжение.
0: И науку не обошли вниманием репортеры. В репортаже из Центральной лаборатории электрогидравлического эффекта Министерства сельского хозяйства СССР шла речь об исследованиях, очень важных именно для этой области хозяйства. Конечно, наши микрофоны слушали на этой неделе и предвыборные встречи избирателей с кандидатами в депутаты. А вот эти звуки, наверное, мало скажут вам. Но зато много расскажет экспозиция, открывшаяся вчера в выставочном зале, на которой тоже побывал наш корреспондент. Это экспозиция «Петербург, Петроград, Ленинград» в произведениях русских и советских художников. Репортаж из выставочного зала уже передала Всесоюзное радио. Одна за другой встают на полку нашей радиофонотеки пленки с записями, репортерские отчеты о буднях и праздниках нашей жизни, той жизни, о которой поется вот в этой песне –

0: Итак, у нас в гостях члены творческого клуба ленинградских репортеров «Шариковая ручка». Вот здесь шла речь о том, что для клуба этого характерный обмен опытом, встречи. Клуб дает, я думаю, репортерам еще одну прекрасную возможность послушать друг друга. И вот сегодня это, пожалуй, главная цель нашей встречи. Вот история интересных журналистских поисков, любопытные факты. Давайте поговорим о них. И я думаю, что мы начнем с Николая Сергеевича Константинова, телеграфное агентство Советского Союза.
1: Вот я хочу предложить вам посмотреть одну вещь.
0: Мы далеко посмотрим, а слушателям расскажем.
1: Что да, слушателям расскажем. Вот видите, вот такой вот каменный диск. Очень тоненький. Такие вот на черном фоне узкие прожилки, блестки слюды. Здесь, а если посмотреть на грань, то видно, что они так плоские, расплющены, потому что вот этот камень извлечен с фантастических глубин, где горные породы раскалены и испытывают совершенно фантастическое чудовищное давление в 27 тысяч атмосфер, трудно представить себе. Вот такой камень вы нигде никогда не увидите, потому что до сих пор не удавалось вот так запросто взять в руки вещество таинственного подземного космоса. Это впервые сделано на Кольской сверхглубокой скважине, где впервые в мировой практике достигнута глубина в 9670 метров.
2: А вот интересно, есть голос у этого камня?
3: Ну, давайте попробуем постучим у микрофона. Вот только такое звучание. Я должен сказать, что Николай Константинов любит привозить сувениры с каждой поездки своей. А один сувенир, который из одной своей поездки он должен был бы привезти, к сожалению, не сохранился. Дело в том, что Николай Константинов вместе с атомным ледоколом был на Северном полюсе, хотел оттуда привезти кусочек льда с Северного полюса, как свидетельство своего путешествия, но растаял.
2: Так, но вернемся к скважине.
1: Да, так вот мне посчастливилось побывать на этой скважине в тот день, когда был установлен этот рекорд, и когда ученые, специалисты, буровики праздновали это событие. И событие тем более радостное, что участие в нем принимали наши ленинградские геологи. В частности, ученые Всесоюзного научно-исследовательского геологического института в СИГИИ. Дело в том, что сейчас месторождения полезных ископаемых, известные нам на поверхности, практически будут исчерпаны в обозримом будущем. Речь идет о освоении очень больших глубин, а что там происходит, пока известно только по каким-то косвенным геофизическим данным. Вот никто еще вот так не пробовал держать в руках, что же там находится. И проткнуть вот этот слой земной коры чрезвычайно важно. Ну, это все, конечно, потребовало создания буровой техники. Были созданы специальные трубы из легких сплавов. Особо подбирались кадры. По всей стране был организован конкурс буровиков. Но скважина, как считают специалисты, уже окупила себя. Кольская сверхглубокая на глубине в 1,5 километра подсекла очень интересное крупное рудное тело, и туда уже ведется проходка шахт. Оно будет разрабатываться. Ну, а по обилию и ценности научной информации, как говорят ученые, Кольскую скважину можно сравнить, можно вполне сопоставить с полетами первых аппаратов в космическое пространство. Ну, и последнее, конечно, что тоже явилось важным словом в науке, это на больших глубинах, вот таких кристаллических породах, были обнаружены остатки органического вещества. Ну, можно сказать, что, во всяком случае, за время бурения Кольской скважины 5 человек написали кандидатские диссертации, 2 готовятся к защите докторских.
3: А что ты написал?
1: А я написал 2 репортажа оттуда и несколько сообщений для советской печати и для зарубежной.
3: Вот видите, таков характер нашей работы. Долгое путешествие, иногда много дней, а появилось, в общем, 2, наверное, небольших репортажа.
1: Да, конечно.
0: Плюс выступление в нашей сегодняшней передаче, между прочим, вы это забыли. И, кстати, товарищи, я предлагаю вот сейчас, после этого интересного рассказа Николая Сергеевича, послушать музыкальную пьесу, тема которой, мне кажется, будет близка тем, кто любит дальние дороги.

0: Мы не сказали о том и сделали это специально, что журналистка Амалия Кириченко пришла сюда в студию не одна. Спутницу мы представим чуть позже, а сейчас послушаем ваш рассказ.
1: Рассказ будет об очень интересных для меня поисках. Все началось с корабельного музея крейсера «Аврора». Знает его, конечно, каждый. Около 1 000 000 гостей поднимается по трапу крейсера каждый год. Массивные тома хранят взволнованные отзывы посетителей. Чтобы прочесть эти записи, пришлось бы пригласить переводчиков, владеющих языками десятков народов мира. Так вот там, в музее, в самом начале экспозиции, я и обратила внимание на портрет морского офицера в парадной форме с пышными эполетами. Возможно, и вы запомнили его. Мне прежде всего бросилась в глаза рама, искусно сделанная из куска обгоревшей деревянной палубы и разорванной корабельной брони. Это портрет капитана первого ранга Евгения Романовича Егорьева, первого командира «Авроры». Матросы сфотографировали его и подарили снимок семье командира, который погиб в Сусимском бою. Кстати, броня на раме разорвана осколком снаряда, от которого и погиб Егорьев.
0: Я помню, что рядом с этим портретом в музее лежит подзорная труба, которая тоже принадлежала Евгению Романовичу Егорьеву.
1: Это был очень интересный человек. Моряк, путешественник, офицер. В кругосветном плавании Евгений Егорьев вел дневник. Записывал все увиденное и пережитое на разных меридианах. Изданные позже записи эти лежат на музейном стенде. Разгадку их появления в музее находим в автографе на первой странице. В музей легендарного крейсера «Аврора» от сына автора этой книги, контр-адмирала Всеволода Егорьева. Да, сын избрал профессию отца. В том же морском корпусе получил высшее образование и звание офицера, стал ученым, доктором военно-морских наук, профессором, начальником кафедры военно-морской академии. Его единственная дочь Анастасия тоже пошла по морской линии. Она географ-океанолог, как и ее дочь тоже. В Высшем военно-морском инженерном училище имени Ленина сейчас учится курсант-отличник Владимир Егорьев, праправнук командир «Авроры», представитель славной русской династии, избравшей профессии море.
0: После этого короткого рассказа самое время представить Анастасию Всеволодовну Егорьеву. Берегитесь, Анастасия Всеволодовна, сейчас вас будут интервьюировать сразу 6 репортеров.
2: Даже страшно. Я, пожалуй, остановлюсь на самом таком для нас моменте в семье, всех нас волнующем, что в 5-м поколении мой внук Владимир Егорьев отлично выдержал экзамены в Высшее военно-морское инженерное училище, с детства затаив это желание, вынося его, так сказать, чтобы стать тоже моряком. И это не случайно, потому что с детства раннего, еще совсем маленьким мальчиком, та самая подзорная труба лежала на столе моего отца, моряка с самых ранних лет своей жизни, и как святую святых хранил мой отец эту трубу, переданную в свое время перед гибелью в Цусимском бою, его отцом, ему, когда они случайно встретились во Владивостоке. И вот маленький мой внук с трепетом подходил и спрашивал у деда разрешения посмотреть в эту трубу, дотронуться до этой трубы. И тут же слышал все рассказы о море, которые привели вот к современному его увлечению морем. Нынче он первый раз был на практике, выдержал большие штормы в Баренцевом море, в Атлантическом океане. Когда под Новый год я его спросила, какое самое сильное впечатление у тебя от жизни, он сказал то, что я выстоял 4-часовую вахту, 7-бальный шторм в Северной Атлантике. Так выражаются в нашей семье морские традиции.
0: Анастасия Всеволодовна, но ведь вам, наверное, океанологу тоже приходилось с этим сталкиваться.
2: Ну, и мне, естественно, приходилось, правда, меньше в море. Я много путешествовала и плавала. Но основная моя работа была сперва над изданием большого капитального труда «Морской атлас», один из томов, который мне пришлось редактировать. А затем занималась я морем, конечно. У меня даже есть вот книга «Балтийское море». Кстати, такая же книга, вот тут опять какие-то традиции, за 40 лет до того была написана моим отцом. Но книги эти, хоть и носят одинаковое название, написаны нами с ним совсем в разном аспекте. Он, как географ, писал обзор морю. Я же писала книгу уже значительно позже и давала в ней общую характеристику моря, его гидрологию. Приходилось мне плавать на Балтике, бывать в экспедициях. И затем рассказать о странах, которые окружают море, и о людях, которые населяют море, которые, как вы знаете хорошо, и слушатели наши знают, теперь называют морем мира и дружбы. И вот, исходя из этого именно аспекта, перешла я на следующую тему своей работы, которой занимаюсь уже больше 10 лет. Тема мира и дружбы народов. И занимаюсь в ней более узко, а именно городами-побратимами, дружбой городов отдельных стран с городами Советского Союза и дружбой городов-побратимов города нашего Ленинграда.
0: Все уже написано о Ленинграде, и вроде бы все написано о ленинградцах. И каждый раз, встречаясь с новыми собеседниками, вот в данном случае у микрофона, каждый раз удивляешься, как мало мы все-таки знаем и Ленинград, и ленинградцев, правда?
3: Причем я должен сказать, что это самое интересное. Вот я сейчас слушал с огромным интересом нашу собеседницу. И действительно, в нашем деле, я думаю, коллеги согласятся, самое интересное действительно это встреча с людьми. Потому что событий много, мы на событиях и бываем. Это и открытие нового цеха, и перекрытие реки, и пуск гидростанции. Действительно, жизнь наша интереснейшая, бурная, все время события. И все-таки каждый раз самое главное – это не турбины, это не плотины, это люди, которые это создают.
0: А может быть, у вас еще хранятся какие-нибудь реликвии, которые можно было бы передать в музей?
2: Вы знаете, к сожалению, через Ленинград прошла блокада. Это отразилось на тех семейных архивах, которые были у нас в доме, в квартире. Кстати, в этой квартире я, например, уже живу много десятков лет, потому что это была квартира еще и моих родителей. И поэтому все то, что интересное самое сохранилось, вот этот портрет, который всю жизнь висел над письменным столом моего отца, и вот эта подзорная труба, и экземпляр дневника, который написал мой дед, совершая этот сложный и длинный переход в составе второй Тихоокеанской эскадры на помощь гибнущему русскому флоту на Дальнем Востоке в русско-японскую войну. К сожалению, это вот то немногое, что сохранилось после того, как прошла Вторая мировая война и через Ленинград блокада.
0: Мы очень благодарны, Анастасия Всеволодовна, за то, что вы пришли к нам. Спасибо большое за ваш рассказ.
2: Пожалуйста.
0: Ну, что мы могли бы вам сделать приятное? Я бы хотела предложить вам одну песню, которая будет немножко и о вас, и о вашей семье.
2: Ну что ж, спасибо большое. Конечно, с удовольствием прослушаю я и члены моей семьи эту песню.

0: Кстати, мы не сказали, что Анастасия Всеволодовна Егорьева действительный член географического общества, причем является заместителем председателя комитета пропаганды географических знаний.
1: И нельзя ли воспользоваться нам сегодняшней нашей встречей и товарищей журналистов попросить быть гостями географического общества? К вам придет вся шариковая ручка.
2: Ну, мы здесь часто бываем в географическом обществе, мы часто встречаемся с вашим президентом Алексеем Федоровичем Брежневым.
3: Среди журналистов немало действительно членов географического общества.
4: Да, еще бы. Давайте и запишем такую встречу в планы нашего клуба.
5: Пожалуйста, только где моя шариковая ручка?
4: Кстати, а все члены шариковой ручки пишут только шариковыми ручками. А я вот как раз хотела сказать о том, что я вот уже 11 лет состою в клубе репортеров, но мое оружие все-таки не шариковая ручка, а микрофон. И поэтому я подготовила репортаж.
0: Мы послушаем репортаж радиожурналистки Зои Устиновой.
4: Этот репортаж из семьи нашего, ну что ли, можно так сказать, крестника, из семьи Алёши Кондрашова, с которого мы и начали эту передачу. И вот моими собеседниками были бабушка Ольга Павловна, сам Алёша, я напомню, он учится в 4 классе, и его маленький брат Игорь. Пожалуйста, включите пленку.
6: Ну что ж, Алёша, давай поговорим. Вот мы обещали тебе, что когда ты закончишь 10 классов, будем рекомендовать тебя на факультет журналистики нашего университета. А вот сам-то ты хотел бы стать журналистом?
7: Я хотела бы быть летчиком и журналистом.
6: И как папа, да?
7: Очень интересно, да, и как папа.
6: Ты написал какую-нибудь заметку в стенную газету, в школьную?
7: Только там разукрашивал буквы и рисунки.
8: Я нет. Я выписывал лезинские искры. Веселые картинки, юный натуралист. Я буду тоже летчиком.
7: Я буду летчиком, ну, на реактивных.
6: А вот теперь я тебя спрошу, Алёша, как ты учишься?
7: Я учусь хорошо, у меня все оценки бывают.
6: Ребята, а вот спортом вы занимаетесь?
8: Мне мама хотела записать в самбо.
7: Я занимался в самбо.
9: Он у нас занимался фигурным катанием целых 2 года. Ребята у меня хорошие. Хорошие, не могу ничего сказать. Правда, иногда бывают у них такие срывы, но это есть ребята. Так они помогают мне, и в магазин ходят, и посуду помоют, и поубирают в комнате.
6: Это очень хорошо, бабушка вас похвалила. И последний вопрос, который я вам задам, конечно, сами-то вы дружно живете?
7: Дружно.
6: А вот мне не ответил Игорь.
8: Ну, иногда как? Иногда деремся, иногда дружно.
5: Вот так. Растет наша смена и во всех областях жизни, не только в журналистике.
0: Вы правильно это сказали, во всех областях жизни. Ну, товарищи, я смотрю, что пока самый молчаливый на нашей встрече – это корреспондент «Ленинградской правды» Валерий Волков. Правда, прежде чем предоставить ему микрофон, я бы хотела сказать, что за прошлый 1979 год Валерий Волков отмечен у себя в редакции за лучшие репортажи. Ну, пожалуйста, микрофон.
10: Я как раз, когда Николай Сергеевич рассказывал о том, что насколько далекие приходится совершать журналисту путешествия, подумал о том, что для того, чтобы рассказать читателям о новостях, не обязательно далеко ездить. Новости, в общем-то, валяются у нас под ногами.
6: И... Но мы их не топчем.
10: Мы их не топчем, и я это говорю не в переносном смысле, а в самом прямом. Так, в частности, получилось и с новостью, которая как раз позволила написать репортаж на лодке под бульваром. Сколько раз... Неоднократно и я, да и вы, наверное, ходили по бульвару профсоюзов, по площади труда. Ну, мостовая как мостовая, асфальт как асфальт, бульвар, трамваи ходят. Ну, ничего вроде бы, что там еще можно ожидать? И вдруг выяснилось, что внизу под бульваром протекает самое что ни на есть настоящий канал. Вот если пройти туда вперед, параллельно Новой Голландии, пройти немного по набережной, нагнуться, то можно увидеть там большую дыру. Я попросил товарищей из спецтранса, чтобы они помогли мне исследовать эту дыру, а точнее этот канал, который там протекает. Они охотно согласились, потому что занимаются очисткой рек, водоемов. Это самые ревностные хранители наших ленинградских водоемов. Ну, в один прекрасный день они выделили катер. Мы на этом катере по Неве, потом Фонтанке, по Крюкову каналу и подобрались к Новой Голландии. Откровенно говоря, вместе с инженером Кулабуховым, который взялся мне помочь, мы, в общем-то, поступили как авантюристы вначале. У нас были с собой взяты болотные сапоги. Саша Кулабухов пока сходил с катера, я резво пустился в эту дыру, в которой, в общем-то, до меня никто не был.
11: Рискованно.
10: Это меня подогревало еще больше. Глубина у входа небольшая, где-то так по щиколотку. И я зашагал вперед так же, как я шагаю обычно по Невскому, не глядя под ноги. И вдруг я почувствовал, что ухожу вниз. Я сразу же приостановился, попытался вытащить ноги обратно. Но когда я стал их тащить обратно, они у меня стали уходить еще глубже. Как потом выяснилось, там накопилось очень-очень много ила. И этот ил и тянул туда. Ну, я, естественно, сразу же крикнул Кулабухову, что «Саш, я, кажется, вязну. Принеси багор».
0: Наверное, это было сказано не таким веселым голосом.
10: Конечно. Нет, я старался сохранить полное спокойствие. Кулабухов принес багор, а осторожненько вдоль стенки подобрался ко мне. Я уже был выше колена в этом иле.
0: Сколько лет этому илу?
10: 130, наверное. Больше, лет 150.
0: Наверное, да, репортеру иногда в таких вот случаях один рабочий день нужно засчитывать за два.
11: А вообще-то вот такое репортерское любопытство могло бы кончиться и печально, правда ведь?
10: Я думаю, не кончилось, потому что там стоял рядом катер. Из гидротехнической службы.
11: Страховка была.
2: Важен результат. Важно, что появился в «Ленинградской правде» очень интересный репортаж Волкова. И можно вспомнить строчки Симонова. Жив ты или помер, главное, чтобы номер.
10: Словом, весь выли, вызывая недоумение, а порой даже и некоторые озирались на меня, прохожие. Я дошагал быстренько до дома, там переоделся. И потом мы поехали уже обратно. Но теперь уже, взяв резиновую лодку, ну, что это за канал? Ну, наверное, ленинградцы хорошо знают, что в свое время при Петре Первом каналы, реки были основными магистралями города. Многие каналы потом за ненадобностью засыпали. Вот этот, когда Адмиралтейство потеряло свою роль, этот канал, по которому туда доставляли все грузы, доставляли лес, его тоже засыпали в 1840-х годах. Засыпали, а точнее будет сказать, перекрыли, потому что внутри устроили коллектор своеобразный для стока вод грунтовых, которые после дождя, да и после наводнения, будут заливать площадь труда, Дворцовую площадь. Значит, нужен сток. Но, конечно, впечатление жутковатое, хотя знаешь, что там стоит катер, стережет тебя. Чем дальше удаляешься от входа, тем становится как-то немножко не по себе. Сама обстановка такая, будто находишься в каком-то мрачном подземелье. Седой, в прямом смысле кирпич, свисает зеленая тина.
0: Водяных нет?
10: Не обнаружили.
2: Лучше бы русалку, конечно.
10: Лучше бы русалку. Русалок тоже не оказалось. Но
0: все хорошо, что хорошо кончается.
10: Все хорошо, что хорошо кончается.
2: Долг есть долг.
10: Любой журналист, даже узнав, что ему придется лезть в преисподнюю, он полезет, если об этом можно будет рассказать.
0: Кстати, какие-нибудь новости еще есть под ногами? В таком плане, в
2: репортерской... Вот, это он не расскажет свои секреты. Если бы нас здесь не было, а только радиослушатели, тогда он бы сказал.
10: Совершенно верно, справедливо замечено.
0: Ну что же, спасибо. Я думаю, что пока готовится к встрече с микрофоном следующий наш коллега, пусть прозвучит музыка.

Сейчас наша студия станет, ну, как бы небольшим концертным залом. Мы попросим звукорежиссера поставить на магнитофон музыкальную запись и послушаем.

0: Сразу оговоримся, что песня эта прозвучала с пленки. А вот исполнителя, народного артиста Советского Союза Бориса Тимофеевича Штоколова, мы можем лично поблагодарить за удовольствие, которое он доставил всем нам исполнением этой старой русской мелодии.
1: Ну, мне очень нравятся народные песни, потому что я считаю, что это, так сказать, сочинение нашего всего русского народа. В русской народной песне выражаются все чувства, все страдания, любовь и радость нашего народа. Вот русскую песню спеть очень сложно поэтому, хотя она, в общем-то, и проста. Гениальность в простоте в русской народной песне. Поэтому я с большой любовью и с большим трепетом, вообще мне всегда кажется, что мне не освоить и не сделать эту песню, берусь за эти песни, за русские. И мне хочется сделать новые песни, такие как «Липа вековая», такие как «Калинка». Вот «Калинку» исполнял ансамбль Александрова. Конечно, с плясами и с хором эту песню исполнять легче, но когда берешь ее один, это нужно передать как-то самому. Вот я над ней тоже бился много раз и уже пел ее за границей, на Кубе в частности. И вот здесь уже исполнял в концертах.
0: Борис Тимофеевич, вы доказываете эту точку зрения всем своим репертуаром. Русская песня и роман занимают ведь в нем огромное место.
1: Я считаю вообще русскую песню основой из основ всех музыкальных. И никакой музыки на земле нет лучше и прекрасней народной песни и драгоценней.
2: А музыкальную заявку можно? Какой-нибудь хороший русский романс?
0: Да, у нас уже приготовлена запись, одна из новых записей Бориса Тимофеевича Штоколова.

0: Вот такой маленький концерт большого ленинградского артиста. Мы аплодируем мысленно. А сейчас, как всегда, к концу передачи подошла в студию Елена Морозова, дежурная по нашему справочному столу. Это ведь тоже своего рода репортерская служба.
1: Да, и которая играет немалую роль в работе журналистов. Ведь это часто и помощь, и совет. Вот я снова не один раз перелистала книги, в которых мы записываем вопросы, пожелания, советы радиослушателей. Уверяю вас, это потребовало времени, ведь таких книг у нас уже более 10 накопилось за 2 года существования передач. И перелистывая их, перечитывая уже знакомые имена, встречая известные адреса, я думала, а ведь эти люди, то, что называется нашим активом, и именно благодаря им состоялись многие встречи в эфире. Вот так однажды журналисты редакции отправились на поиск бывших путиловцев, которые более 60 лет назад организовывали в Казахстане первую коммуну. Ну а направил их в этот поиск ленинградец Александр Викторович Набокин, позвонивший в одну из суббот в наш справочный стол и предложивший эту тему. Другой звонок был первой ступенькой к знакомству с очень интересным человеком, бывшим капитаном медицинской службы, ныне хирургом, Маргаритой Петровной Баламутовой. За это знакомство мы благодарим нашу радиослушательницу Нину Николаевну Шпак. Очень часто память наша возвращает нас к суровым годам испытаний, выпавших на долю советского народа в Великую Отечественную войну. И не только память тех, кто пережил эти годы. Люди, родившиеся после войны, уже под мирным небом, нередко звонят, пишут нам и просят рассказать о тех, кто стал для них, по рассказам, по воспоминаниям, примером мужества, стойкости, верности. Вот так познакомились мы с ветераном войны, ныне рабочим Ленинградского оптико-механического объединения Петром Матвеевичем Борисовым. О нем нам сообщила Зинаида Яковлевна Васадзе. Так появился в эфире рассказ о Нине Александровне Смоляновой, тоже ветеране войны, ныне живущей и работающей в Ленинграде. Ее адрес и телефон мы узнали от Микаэла Тывьяна. Вы знаете, наверное, мы могли бы бесконечно перечислять имена, факты, события, которые благодаря именно слушателям стали предметом разговора и в этой программе, и во многих других передачах радио. И уж, конечно же, наш справочный стол просто не мог бы существовать без ваших звонков и писем. Кстати, мы надеемся на такую помощь и в дальнейшем. Поэтому, уважаемые товарищи, пожалуйста, не забывайте номер нашего телефона 214-6207. Он работает по субботам в течение часа после программы с 12 до 13. Я повторяю номер телефона 214-6207.
0: Пора завершать нашу встречу. Спасибо, дорогие коллеги, что вы пришли к нам. Спасибо еще раз. И что же пожелать ленинградским репортерам на прощание?
2: Ворох новостей.
3: Причем новостей важных для города, интересных для читателя, слушателя, зрителя и очень приятных для каждого из нас. Потому что найденная новость, найденный новый поворот – это всегда для журналиста праздник. И не только свой, но и коллеги. Вот я уже работаю почти полвека в области информации. И каждый раз, когда я читаю что-то интересное, у меня хорошая зависть и большая радость. Если радиослушатель доволен, если читателю интересно, значит, мы не зря работаем.
0: Я думаю, что под этими словами может подписаться любой журналист.

На этом мы заканчиваем нашу передачу. Ее участниками были ленинградские репортеры Валерий Волков, Амалия Кириченко, Николай Константинов, Елена Морозова, Зоя Устинова, Матвей Фролов. Режиссер передачи Анатолий Павлов. Звукорежиссура Тамары Первовой и Ирены Степановой. Вела передачу Марина Петрова. До свидания, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.

0: Миша.
1: Чего изволите?
0: Вы ходили к Попову?
1: Ходился.
0: Что он вам сказал?
1: Он сказал, что все будет прислано как следует. Я особенно его просил о красном вине. Вы, говорит, будьте покойны. Позвольте узнать, Дарья Ивановна, вы кого-нибудь ожидаете?
0: Жду.
1: Можно узнать кого-с?
0: Вы любопытны. Впрочем, вы не болтливы, я могу вам сказать, кого я жду. Графа Любина.
1: Как? Этого богатого помещика, который недавно приехал к себе в именец?
0: Его.
1: А их сегодня у Кулешкина ждут. А вы разве с ним знакомы?
0: Теперь нет.
1: А стало быть, прежде.
0: Вы меня расспрашиваете?
1: Извинитесь. Впрочем, и я глуп. Ведь он же, наверное, сын Екатерины Дмитриевны, вашей благодетельницы.
0: Да, моей благодетельницы.
2: Не приказала. Почему не приказала?
0: Что там такое?
3: Сейчас узнаю.
4: А, Миша.
5: Даша, скажи, пожалуйста, правда ли, что ты приказал этой женщине не давать мне сегодня моего бешмета?
0: Я ей не приказывала.
5: Ну что, слышишь?
0: Я только сказала ей, чтобы она попросила тебя не надевать сегодня твоего бешмета.
5: А чем же мой бешмет плох? Он такой пестренький, с разводами. А? Ты мне сама его подарила.
0: Ну ведь сколько лет тому назад?
6: Ну надевайте, надевайте, чертук, Алексей Иванович. Что право? Хорош пестренький. В локтях прорвался, сзади-то так просто глядеть нехорошо.
3: А кто тебе велит на меня сзади глядеть?
6: Да что?
3: Не рассуждай, женщина. Слыхала? Ты меня должна просить.
6: Да что ж ты?
3: Тихо.
6: Не знаю.
3: Ой, черт возьми, а. Ужас, как подмышками режет, а. Бывают же такие подлые портные, а. Вот так и кажется, что вот-вот поднимут тебя кверху на канатах. Ой, правда, аж я не могу понять, ну почему тебе пришла в голову мысль одеть на меня сегодня сюртук? Скоро уже 12-й час, на службу пора идти, и без того фрак придется надеть.
0: У нас, может быть, гости будут.
3: Гости? Какие гости?
0: Граф Любин. Ведь ты его знаешь?
3: Любина? Любина? Ну еще бы. Любина. И ты думаешь, что он к нам приедет? Ты его ожидаешь, да?
0: Его. Ну, а что ж тут удивительного?
3: Да нет, тут нет ничего удивительного, я совершенно с тобой согласен. Но позволь тебе заметить, душа моя, что это невозможно, совершенно невозможно.
0: Ну почему?
3: Ну невозможно, совершенно невозможно. Ну с какой стати он к нам приедет?
0: Ему нужно будет с тобой переговорить.
3: Ну, положим. Но это еще ничего не доказывает. Совершенно ничего не доказывает. Он меня к себе позовет. Возьмет и позовет.
0: Мы с ним были знакомы. Он видал меня в доме своей матери.
3: Ну, возможно. И это ничего не доказывает. Совершенно ничего не доказывает. Как ты думаешь, Миша?
1: Yes.
3: Да.
1: Я ничего не думаю.
3: Вот, Миша, он ничего не думает. Ну, помилуй бог. Ну, с какой стати он к нам приедет?
0: Ну, может быть, может быть. Но ты, пожалуйста, не снимай своего сюртука.
3: Я совершенно с тобой согласен. Ну. Я совершенно с тобой согласен. О, боже мой. Тот-то вы здесь с утра так свою пыль подняли. Ох, уж это мне чистота. И ты сегодня такая нарядная.
0: Алексей, пожалуйста, без замечаний, пожалуйста.
3: Я совершенно с тобой согласен, пожалуйста, без замечаний. Граф-то, это, видишь, поразорился, так и к нам теперь пожаловал. Он молод?
0: Он моложе тебя.
3: Я согласен, я совершенно с тобой согласен. То-то ты вчера, все, я так на фортепианах как-то так. То папам, папапим,
1: тутутим-тутутим-пам. Я сегодня к Кулешкину заходил. Так их там ждут.
3: У Кулешкина? Пускай ждут. А что ж я его никогда у Екатерины Дмитриевны не видал?
0: Он тогда в Петербурге служил.
4: Он, говорят, теперь в больших чинах.
3: Так ты думаешь, он к нам пожалует, а?
5: Ну, помилуй бог, это невозможно. Ну, совершенно невозможно.
1: Какой-то господин вас спрашивает.
5: Какой господин?
1: Не знаю, в шляпе, с Бакинами.
3: Проси.
5: Неужели граф?
7: Что, здесь живет господин Ступендев, чиновник?
5: Здесь? Что вам угодно?
7: Вы господин Ступендев?
5: Я? Что вам угодно?
7: Граф Любин приехал и приказал вас просить к себе.
5: Ах, вы от него?
8: Алексей Иванович, пойдите сюда. Скажите ему, чтобы он шляпу снял.
5: Я совершенно с тобой согласен. Скажите, пожалуйста, вы не находите, что здесь немножко жарко?
7: Здесь не жарко. Следовательно, вы сейчас придете.
5: Я? Простите, а кто вы такой?
7: А я вольно наемный человек, их сиятельство камердинер.
5: А, сними шляпу. Сними шляпу. Ну, сними шляпу, говорят. Да. А их сиятельству скажи, что...
8: Скажите графу, что мой муж теперь занят и не может выйти из дому. А что, если граф желает его видеть, то пусть пожалует сам. Ступайте.
5: Дашенька, скажи, пожалуйста, тебе не кажется, что ты несколько того, немножко... Фу. Да. А как я его отделал, а? Прям так и оборвал, как говорится. Нахал этакий. Ведь хорошо?
1: Хорошо, Алексей Иванович. Очень хорошо.
8: Нет. Нет. Ты слишком смешон в этой ливрее, ты уж лучше не показывайся.
6: Да чем же он смешон, матушка? Человек, как и все, да еще мой племянник.
5: Не рассуждай, женщина.
8: Повернись. О. Нет, нет, нет. Ты положительно не должен показаться на глазах графу. Ступай, спрячься где-нибудь. А ты, Васильевна, посиди в передней, пожалуйста.
6: Да, матушка, у меня в кухне работа.
5: А кто тебе ступай, велит спрячься. Работать, баловница? Да, не помил, рассуждай, женщина. Помил. Стыдись, а ну марш оба. Дашенька, так ты думаешь, что граф к нам обязательно... приедет, да?
8: Думаю.
5: Я в волнении. Ты знаешь, граф приедет рассерженный, я в волнении.
8: Пожалуйста, будь как можно спокойнее и хладнокровнее.
5: Да, я совершенно с тобой согласен. Ну, ты знаешь, я в волнении. Миша, ты в волнении?
1: Никак нет.
5: Нет, вот он не в волнении, а я в волнении. Почему ты меня не пустила к нему?
8: Уж это мое дело. Вспомни, что ты ему нужен.
5: Я ему нужен, я... Я понимаю, я совершенно с вами согласен. Я ему нужен, я ему нужен. Но я в волнении, я в волнении.
1: Эй, не успел я спрятаться. Спрятаться не успел. Барин пришел, я не успел спрятаться. А Васильевна в кухню ушла.
5: Иди в мой кабинет.
1: Ушла Васильевна.
5: В мой кабинет.
1: А я не успел спрятаться. Спрятаться я не успел.
9: Что это значит? Никого нет, что ли? Зачем этот человек убежал?
5: А Васильевна ушла в кухню.
9: Человек!
8: Миша, пойдите, отворите.
10: А пожалуйте. Господин Ступендев здесь?
5: Здесь ваше сиятельство.
10: Очень рад, я граф Любин. Я присылал к вам моего человека, но вам не угодно было ко мне пожаловать.
5: Виноват ваше сиятельство.
10: Моя признаюсь, я был удивлен. Верно, у вас занятия, да?
5: Занятия у нас, ваше сиятельство. занять.
10: Может быть, я не спорю, но мне кажется, для иных людей можно оставить свои занятия, особенно когда вас просят, когда...
5: Это ничего, ваше сиятельство. Это ничего, ваше сиятельство. Это так. Женщина.
10: Да?
5: Да. Пришла и ушла. К сожалению, пришла. А к счастью, ушла, ваше сиятельство. А, ваше сиятельство, я вас лучше познакомлю с моей супругой.
10: А, очень рад.
5: Дарья Ивановна, ваше сиятельство. Дарья Ивановна.
10: Очень рад, очень рад. Но я пришел.
8: А вы не узнали меня, граф?
10: Ах, боже мой. Позвольте, точно. Дарья Ивановна.
5: Дарья Ивановна.
10: Дарья Ивановна. Вот неожиданная встреча. Сколько лет, сколько зим. Это вы. Скажите.
8: Да, граф. Да.

0: писал незадолго перед своей кончиной, но...
1: Ну да, где же вам было в Петербурге, в большом свете, вспоминать о нас? Вот мы, бедные уездные жители, мы другое дело, мы не забываем. Мы ничего не забываем.
0: Нет, уверяю вас, поверьте, я всегда принимал живейшее участие в вашей судьбе, и теперь очень рад видеть вас в положении упроченном.
2: Да. Упроченном, ваше сестра, совершенно упроченном. Вот одно, бедность, недостатки, вот горе.
0: Ну да, да. Однако, позвольте узнать ваше имя и отчество.
2: Алексей Иванович, ваше сестра, Алексей Иванович.
0: Любезнейший Алексей Иванович, нам нужно с вами переговорить о деле. Да. Я думаю, ваша супруга этот разговор занять не может. Так не лучше ли нам, знаете ли, удалиться, остаться наедине некоторое время, а? Мы с вами потолкуем.
2: Как вам угодно будет, ваше сестра. Дашенька.
0: О, нет, помилуйте, не беспокойтесь, останьтесь. Мы с Алексеем Ивановичем можем выйти. Мы, что? Мы в вашу комнату пойдем, Алексей Иванович, хотите?
2: В мою комнату, ваше сестра? В мой кабинет.
0: Ну да, да, ваш кабинет.
2: Как вам угодно будет, ваше сиятельство.
0: А мы, дай вам, еще с вами, надеюсь, увидимся. До свидания. Куда идти? Вот сюда?
2: Сюда. Ваше сиятельство.
0: Что?
2: Но там...
0: Очень хорошо, очень, очень хорошо. Очень хорошо.
2: Да, ваше сиятельство, прошу вас.
3: Дарья Ивановна.
1: Что?
3: Позвольте узнать, вы давно виделись с их сиятельством?
1: Давно, 12 лет.
3: 12 лет, скажите. И в течение всего этого времени вы получали от них какие-нибудь известия?
1: Я? Никаких. Он столько же думал обо мне, сколько о китайском императоре.
3: Скажите, а как же это он говорил, что принимал живейшее участие в вашей судьбе?
1: А вас это удивляет? Как вы еще молоды, если это вас точно удивляет. Как он постарел.
3: Постарел?
1: Румянится, белится, красит волосы, а морщин-то? Морщин.
3: Неужели красит волосы? Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Они, кажется, намерены скоро уйти-с.
1: Почему вы это думаете?
3: Да так-с.
1: Нет. Он останется обедать.
3: Как бы это хорошо было.
1: А что?
3: Так провизии даром пропадут, венос, если не останутся.
1: Да, да, да. А, Миша,
3: да?
1: Вот в чем дело.
3: Да-с.
1: Они оба скоро теперь выйдут.
3: Так-с.
1: Так вот, видите ли, оставьте теперь меня одну.
3: Да.
1: Я графа приглашу отобедать.
3: Да-с.
1: Алексея Ивановича...
3: Понимаюсь.
1: Что вы понимаете? Алексея Ивановича я вышлю к вам.
3: Так-с.
1: А вы его задержите. Вы ему скажите, что мне нужно переговорить с графом для его же пользы.
3: Понимаюсь.
1: Вы понимаете? Я на вас надеюсь. А вы можете, если хотите, прогуляться с ним немного.
3: Ну, конечно, а чего же не прогуляться?
1: Да, да, да, да. А теперь оставьте меня одну.
3: Слушаюсь. Уж вы меня не забудьте, Дарья Ивановна. Ведь как я вам предан, можно сказать, и телом, и душой.
1: Ну, что вы говорите, Миша?
3: Ведь и мне страсть, как хочется в Петербург. Ну что я один буду делать без вас? Дарья Ивановна, вы уж меня не забудьте, а я заслужу.
1: Я вас не понимаю. Я еще сама не знаю. Впрочем, хорошо, ступайте.
3: Слушаюсь, а я заслужу.
1: Граф не обращает на меня ни малейшего внимания. Это ясно. Он меня позабыл. И, кажется, я напрасно рассчитывала на его приезд. А сколько надежд у меня было сопряжено с этим приездом. Неужели же я вечно должна оставаться здесь? Здесь! Что делать? Впрочем, еще ничего не решено. Он почти не видел меня. Я, по крайней мере, не крашу своих волос. Посмотрим. Посмотрим. Они еще не скоро выйдут, ожидание меня замучит. Ну, может быть, я сама заржавела в этом городишке, почему я знаю? Кто может в этом обществе

0: дать мне почувствовать, что сделалось со мной. К несчастью, я выше их всех. Но для него я все-таки провинциалка. Жена уездного чиновника, бывшая воспитанница богатой барыни, которую потом кое-как пристроили. А он знатный человек в чинах, богатый.
1: Не совсем богатый. Дела его в Петербурге расстроились, и я думаю, он не на один месяц сюда приехал.
0: Он хорош собой.
1: То есть был хорош собой. А теперь он белится и красит волосы. Говорят, что для людей в его положении воспоминания молодости особенно дороги. А он знал меня 12 лет тому назад. Волочился за мной. Ну, от нечего делать, но все-таки. О. И я, помнится, в то время мечтала. О чем не мечтаешь в 16 лет?
0: Ах, боже мой! Да у меня, кажется, хранится одно его письмо. Да-да, точно! Ой, как жаль, что я раньше о нем не вспомнила. Впрочем, я успею. Где оно? О, а как кстати пришли эти ноты, эти книги. Мне смешно. Я словно генерал перед сражением, приготовляюсь встретить неприятеля. Они все не идут. Но чего я прошу? Чего добиваюсь? Сущие бездельцы. Для него дать нам возможность переехать в Петербург, сыскать там место. Безделица. Алексей Иванович всякому месту будет рад. Но неужели же я этого не добьюсь? В таком случае мне и след оставаться здесь. Я недостойна лучшей участи. Ой, Господи, Боже мой. У меня от всех этих размышлений, от всей этой неизвестности щеки так и горят. О, тем лучше, тем лучше, тем лучше. Они идут. Сражение начинается. О, робость. Неуместная робость. Оставь меня теперь, оставь.
2: Итак, я могу надеяться на вас, любезнейший Алексей Иванович. Ваше сельство, да. Я со своей стороны готов во всем, что от меня зависит. Очень-очень вам благодарен. А бумаги я вам сообщу в самое короткое время. Слушаюсь. Я сегодня вернусь к себе. И завтра или послезавтра...
3: Ну, слушай.
2: Дарья Ивановна, вы, пожалуйста, извините меня. Я сегодня, к сожалению, не могу остаться у вас в доме, но я надеюсь, как-нибудь в другой раз.
0: Разве вы не обедаете у нас, граф?
2: Я вам очень благодарен за приглашение, но...
0: Я так радовалась наперед. Я надеялась, что вы проведете хоть немножко времени с нами. Ну, конечно, мы не смеем вас удерживать.
2: Вы слишком добры, но право. Если вы знаете, у меня столько дел.
0: Помните, как мы давно с вами не видались, и Бог знает, когда привидится нам опять Лидия с вами увидится вновь. Ведь вы у нас такой редкий гость.
2: Ваше сельство, так сказать, феникс.
0: А при том, вы уже опоздали вернуться к обеду домой, а у нас, я смею вас уверить, вы отобедаете лучше, чем где бы то ни было в городе.
2: Ваше сельство, мы знали о вашем прибытии. Знали, ваше сельство.
0: Ну, так вы обещаете, не правда ли?
2: Вы так мило меня просите, мне просто неудобно вам отказать, но... Ваше сельство, разрешите. Я признаюсь, я сегодня поутру, выезжая из дому... Да? Никак не ожидал иметь удовольствие встретить вас. А ваш город, сколько я мог заметить, не дурен. Да, ваше сельство, для провинциального городка живем.
0: Ну, сядьте же, граф, прошу вас.
2: Прошу.
0: Я так рада. Я так счастлива видеть вас у себя. А, кстати, Алексис, тебя Миша спрашивает.
2: А что ему надо?
0: Я не знаю, но ты ему, видно, очень нужен. Ступай, пожалуйста, к нему.
2: Ну, как же я могу их сиятельство здесь...
4: О, помилуйте. Сделайте одолжение, не церемонитесь. Я остаюсь в очень приятном обществе.
2: А что ему так приспичило?
0: Ты ему нужен. Ступай, Малнами.
3: Ваше сельство, я через минуту я буду у вас, ваше сельство. Через минуту.
2: Что ему так понадобилось?
0: Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?
2: Месяца на два. Я уеду, как только дела мои несколько устроятся.
0: Вы в Спасском остановились?
2: Да. В матушкином имении.
0: В том же доме?
2: В том же. Признаюсь, в нем теперь жить не весело. Он так обветшал, так развалился. Я на будущий год его намерен сломать.
0: А вы говорите, что в нем теперь не весело жить. Я не знаю, но мои воспоминания о нем чрезвычайно приятны. Неужели же вы точно хотите его сломать?
2: А разве вам его жаль?
0: О, еще бы! Ведь я в нем провела лучшие годы моей жизни. Притом память о моей благодетельнице, вашей покойной матушке, ну, вы понимаете?
2: Ну, да, да, я понимаю. А ведь точно, в прежнее время там бывало весело.
0: А вы не забыли?
2: Чего?
0: Прежнего времени.
2: Нет, я ничего не забыл, поверьте. Скажите, пожалуйста, Дарья Ивановна, сколько вам тогда было лет? Постойте, знаете, ведь вы от меня не можете скрыть свои годы.
0: А я их не скрываю, граф. Мне столько, сколько вам было тогда, 28 лет.
2: Неужели мне тогда было уже 28 лет? Мне кажется, вы ошибаетесь.
0: О, нет, граф, не ошибаюсь. Я слишком хорошо помню все, что касается до вас.
2: Какой же я старик после этого?
0: Вы старик, о, полный.
2: Ну, положим, я с вами в этом спорить не стану. Да, хорошее было тогда время. Вы помните наши утренние прогулки в саду по Липовой аллее перед завтраком? Нет, скажите, помните?
0: Я вам уже говорила, граф, что нам, деревенским жителям, нельзя не помнить прошедшего. Особенно, когда оно почти не повторялось. Вот вы другое дело.
2: Нет, послушайте, Дарья Ивановна, вы этого не думайте. Я вам это серьезно говорю. Ну, конечно, в больших городах так много рассеянности, особенно для молодого человека. Конечно, это разнообразная, шумная жизнь. Но могу вас уверить, Дарья Ивановна, что первые, знаете ли, первые впечатления никогда не сглаживаются. А иногда среди этого вихря сердце, понимаете? Сердце, наскучив пустотой, знаете, его как-то тянет.
0: О, да, граф, я с вами совершенно согласна. Первые впечатления не проходят. Я это испытала.
2: Признайтесь, Дарья, ведь вам здесь должно быть довольно скучно.
0: Не скажу. Сначала мне точно было несколько трудно привыкать к этому новому образу жизни. Но потом мой муж такой добрый, честный человек.
2: О, он... да, я с вами согласен. Он очень, очень достойный человек. Очень.
0: Но потом я привыкла. А для счастья немного нужно. Домашний быт, семейство и несколько хороших воспоминаний.
2: А у вас есть такие воспоминания, да?
0: Есть. Как у всякого. С ними легче переносить скуку.
2: Стало, вы все-таки скучаете иногда?
0: Вас это удивляет, граф. Вы вспомните. Я имела счастье быть воспитанной в доме вашей матушки. Сравните же то, к чему я привыкла в молодости, с тем, что меня теперь окружает. Ну, конечно, ни мое рождение, ни мое состояние, словом, ничто не давало мне надежды на то, что я так же буду продолжать жить, как начала. Но вы же сами сказали, первые впечатления не проходят. И нельзя же насильно выкинуть из памяти то, что благоразумие советовало бы забыть. Я буду откровенна с вами, граф. Но неужели вы думаете, что я не чувствую, как вам все здесь должно казаться бедно и смешно? Этот лакей, который удирает от вас, как заяц. Это кухарка. А может быть, я сама?
3: Вы, Дарья Ивановна, вы шутите, помилуйте. Нет, я вас уверяю, я напротив удивляюсь, как...
0: Я скажу, чему вы удивляетесь. А? Вы удивляетесь, что я еще не совсем потеряла привычки моей молодости, что я еще не успела вполне превратиться в провинциалку. А это удивление для меня, вы думаете, лестно?
3: Ну, как вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановна.
0: Может быть, может быть. Но до иных ран, даже хотя они и зажили, а все больно дотрагиваться. Ну, а при том же я совершенно смирилась с своей судьбой. Я живу одна в своем темном уголку. Если бы ваш приезд не пробудил во мне многих воспоминаний, мне бы все это в голову не пришло. Я бы, по крайней мере, об этом никогда не заговорила. Мне и так совестно, что я вместо того, чтобы занять вас по мере возможности...
3: Да за кого же вы меня принимаете, позвольте вас спросить? Ну, неужели же вы думаете, что я не дорожу вашей доверенностью, не умею ценить ее? Но вы на себя клевещете. Не может быть, я не хочу верить, чтобы вы с вашим умом, с вашей образованностью остались незамеченную здесь.
0: Совершенно, граф, да, уверяю вас. Что вы... И я об этом нисколько не тужу. Послушайте, я горда. Это только у меня и осталось от моей молодости. Я не желаю нравиться людям, которые мне самой не нравятся. Притом мы бедны, зависим от других, и все это мешает сближению.
3: Да.
0: Нет, такому сближению, которое бы меня не оскорбляло. Такое сближение невозможно.
3: Но.
0: Я и предпочла одиночество. А при том мне одиночество не страшно. Я читаю, занимаюсь. К счастью, я нашла в муже честного человека.
3: Да это тотчас видно.
0: Мой муж не без странности. Я это вам говорю так откровенно, потому что вы с вашим проницательным умом не могли их не заметить. Но он прекрасный человек. Я бы всем была довольна. Я бы ни на что не жаловалась. Если...
3: Если б что?
0: Если б иногда одни непредвиденные случайности не возмущали моего спокойствия.
3: Я не смею понимать вас, Дарья Ивановна. Какие случайности? Вы сперва говорили о воспоминаниях.
0: Послушайте, граф, я с вами хитрить не стану. Я вообще хитрить не умею, а с вами это было бы просто смешно. Послушайте, неужели вы думаете, что для женщины ничего не значит встретить человека, которого она знала в молодости? Знала совершенно в других отношениях, в другом мире. И увидеть его, как я теперь вижу вас. Говорить с ним, вспоминать о прошлом.
3: А разве вы тоже думаете, что ничего не значит... Для мужчины, которого судьба, так сказать, бросала во все концы мира, что ничего ему не значит встретить женщину, подобную вам, сохранившую всю эту прелесть молодости, этот дум, эту любезность, этот глаз.
0: Однако эта женщина с трудом уговорила этого мужчину остаться у ней обедать.
3: Вы злопамятны. Нет, скажите, как вы думаете, это для него ничего не значит?
0: А я этого не думаю. Вот видите, как я с вами откровенно, граф.
3: Ну, скажите, что ответит эта женщина этому мужчине, если он, этот мужчина, уверит ее, что никогда не забывал ее, что свидание с ней, так сказать, сердечный его тон.
0: Что она ему ответит?
3: Да-да, что она ответит?
0: Она ему ответит, что сама тронута его ласковыми словами и предложит ему руку на возобновление старинной, искренней дружбы.
3: О, за шарма!
2: вот, вы милы, вы чрезвычайно милы.
1: Ой, как я рада, как я рада. Я так боялась, что вы не захотите вспомнить обо мне.
2: Скажите, Дарья Ивановна.
1: Что?
2: Вы отсоветовали Алексею Ивановичу прийти ко мне.
1: Я.
2: Вы. Я уверяю вас честью, что вы в этом раскаиваться не будете.
1: О, еще бы. Я вас увидала.
2: Нет, нет, нет, нет, я не в том смысле говорю.
1: Не в том? А в каком?
2: А в том, что вам грешно оставаться здесь. Я этого не потерплю. Я не потерплю, чтобы такая жемчужина пропадала в глуши. Да. Я вам, я вашему мужу доставлю место в Петербурге.
1: Полноте.
2: Вот и видите.
1: Полноте вам говорят.
2: Вы, может быть, думаете, Дарья Ивановна, что у меня для этого нет довольно инфлюанс?
1: J'en suis parfaitement persuadée.
2: Tiens.
1: О, вы сказали «tiens»? Уж не воображали ли вы, граф, что я забыла по-французски?
2: Нет, я этого не воображаю. Mais quel accent!
1: Помните, вам говорят.
2: А место я вам все-таки обещаю.
1: В самом деле, не шутя.
2: Не шутя, не шутя. Вовсе не шутя.
1: Тем лучше. О, Алексей Иванович, будет очень-очень вам благодарен. Только вы, пожалуйста, не подумайте.
2: Чего?
1: О, нет, эта мысль не могла прийти в вашу голову, а поэтому ей не следовало приходить и в мою. Так мы, может быть, будем в Петербурге. О, какое счастье! Какое счастье! Алексей Иванович будет очень рад.
2: Ведь мы будем часто видеться, не правда ли? Я вот гляжу на вас, на ваши глаза, на ваши локоны. И мне право кажется, что вам 16 лет. И что мы по-прежнему гуляем с вами в саду, сусе манифик тияр. Ваша улыбка нисколько не изменилась. А смех так же звонок, так же приятен. О, си жен колор.
1: А почему вы это думаете?
2: Ну как, почему? Разве я не помню?
1: А я не смеялась тогда. Мне было вовсе не до смеха. А? Я была грустна, задумчива, молчалива. Разве вы забыли?
2: Не, ну, все же иногда.
1: Вам бы менее всякого другого следовало это позабыть, месье леконт. Сядьте. Как мы были молоды тогда. Особенно я. Вы уже приехали блестящим молодым офицером. Помните, как ваша матушка не могла наглядеться на вас? Помните, как вы даже вашей старой тетушке, княжне Лизе, вскружили голову? Нет, нет. Я не смеялась тогда.
2: Vous êtes adorable, plus adorable que jamais.
1: En vérité? Что значит воспоминания? А вы мне тогда этого не говорили.
2: Я, который...
1: Ну, помните, граф. А то я могу подумать, что вы собираетесь делать мне комплимент.
2: Я вам комплимент?
1: Да, вы. А уж не думаете ли вы, что вы много переменились с тех пор, как я видела вас? Ой, впрочем, давайте говорить о чем-нибудь другом. Давайте говорить. Расскажите лучше, как вы живете и чем вы занимаетесь в Петербурге. Все это меня так интересует. А что вы по-прежнему занимаетесь музыкой?
2: Между делом, знаете.
1: А скажите, у вас по-прежнему такой же прекрасный голос?
2: Нет, ну, прекрасного голоса у меня никогда не было. Но я еще пою.
1: Что, у вас был чудесный голос, а? Такой симпатичный. А, вы, кажется, еще и композировали.
2: Я и теперь занимаюсь иногда композицией.
1: В каком роде?
2: В итальянском, я другого не признаю. Pour moi je fais peu, mais c'est que je fais bien, кстати. Кстати, ведь и вы занимались музыкой. Вы помните, сами очень мило пели, что на фортепианах играли. Вы, надеюсь, все этого не бросили?
1: Вот мой ответ.
2: А-а-а.
1: Мое фортепиано очень плохо. Но зато, по крайней мере, верно. Оно дребезжит, но от него не делается тоски.
2: Звук не дурен. Кстати, какая мысль. Ведь вы разбираете «Аливрувер»?
1: Если не трудно, разбираю.
2: Ой, да не, нисколько не трудно. У меня здесь с собой небольшая вещь. Une bagatelle que j'ai composée. Дуэтина из моей оперы для тенора и сопрано. Вы, может быть, слыхали, я пишу оперу. Для забавы, знаете, sans aucune prétention.
1: Неужели?
2: Да, так вот, если вы позволите, я пошлю за этим дуэтина. Или лучше нет. Я сам за ним схожу. Мы с вами разберем его, хотите?
1: Оно у вас здесь?
2: Здесь, на квартире.
1: Ах, ради бога, граф! Ступайте за вашим дуэтино! Боже мой, как я вам благодарна!
2: Сейчас, сейчас!
1: Боже мой!
2: Сейчас!
1: Ступайте,
2: сейчас.
1: Принесите ваше дуэтино!
2: Вовере, славный папай! Я надеюсь, что эта безделка вам понравится.
1: Ну, может ли быть иначе? Только я наперед прошу вашего снисхождения.
2: О, помилуйте, напротив, я... Так вам не до смеху было тогда.
1: Я вижу, вы теперь смеетесь надо мной, граф. А я бы вам могла показать одну вещь.
2: Что такое?
1: Которая меня хранит.
2: Что такое?
1: И я бы посмотрела, узнали бы вы ее или нет.
2: О чем вы говорите?
1: Уж я знаю о чем. Ступайте, принесите вашу дуэтину, а потом увидим.
2: Вот это нож. Я сейчас вернусь. Вот это нож.
1: Победа. Победа. О, и так скоро. Так неожиданно. Je suis un ange, je suis un drable. Стало быть, я еще не совсем заржавела здесь. Стало быть, я еще могу нравиться даже таким людям, как он. Как он. О, милый мой граф, я не могу скрыть, что вы довольно смешны и очень устарели. И он не поморщился, когда я ему сказала, что ему было тогда 28 лет вместо 39. А как я, однако, спокойно солгала. Ступайте, ступайте за вашим дуэтино. Вы наперед можете быть уверены, что я найду его прелестным. О, мое бедное деревенское платьице. Недаром я сама хлопотала над тобой. Недаром я для тебя выпросила картинку у нашей городнички. Ты сослужила мне службу. Я тебя никогда не брошу. Но уж в Петербурге я тебя надевать не стану. А мне кажется, что на этих плечах не стыдно лежать и бар.
5: Это вы, Миша?
1: Что вам? Теперь мне некогда. Ступай.
5: Я знаю, знаю, я не войдусь. Я только желал вас предупредить, что Алексей Иванович сейчас сюда придут.
1: А почему же вы с ним гулять не пошли?
5: А я гулял, но они сказали, что желают идти на службу. Я не мог их удержать.
1: Так он пошел на службу.
5: Да, они точно вошли в присутствие, но через некоторое время изволили выйти.
1: А почему вы думаете, что он вышел?
5: А я из-за угла глядел. Вот они сюда идут. Ведь вы меня не забудете, Дарья
1: Ивановна? Нет, нет, нет.
5: Слушаюсь.
1: Слушаюсь. Ну, неужели Алексей Иванович вздумал ревновать? Ну, вот, кстати, нечего сказать. А, это ты, Алексис? А.
2: Я, душа моя, я.
1: А, я думала, ты на службе.
2: Нет. Нет. Я, знаешь, и то заходил в присутствие и сказать, чтобы меня не ждали. И как бы я мог сегодня... Ведь у нас такой почетный гость. А где же граф? А?
1: Послушайте, хотите вы иметь хорошее место с хорошим жалованием в Петербурге?
2: Кто я?
1: Да.
3: Ну еще бы, ну что за вопрос?
1: Хотите?
3: Ну, конечно.
1: Ой, мой дорогой. Ой, оставьте меня одну.
3: Как одну?
1: Нет, одну с графом. А он сейчас вернется. Он пошел за своим дуэтином.
3: За дуэтином?
1: Да. Да-да, он сочинил дуэт, и мы хотим его вместе разобрать.
3: А почему же я должен уйти? Мне тоже хочется послушать музыку.
1: Ой, Алексей Иванович, а вы знаете, все авторы так робкие, и для них присутствие третьего лица просто беда.
3: Для авторов?
1: Да.
3: Третье лицо? Угу. Я совершенно с тобой согласен. Да. Ну, а как же я могу? Это же будет неприлично. Как же я уйду из дому? Граф наконец может обидеться.
1: Ну, что ты, мой дорогой? Он же знает, что ты человек занятой, служащий. А потом ты к обеду вернешься.
3: К обеду?
1: В 3 часа.
3: В 3 часа?
1: В 3.
3: Да. Угу. Я совершенно с тобой согласен.
1: Ну, так что же ты?
3: Знаешь, у меня вот словно эдак вот как-то голова заболела. Вся вот эта левая сторона.
1: Неужели? Левая сторона?
3: Ну, ей-богу. Вот вся эта левая сторона. Ты знаешь, мне кажется, что мне лучше дома остаться.
1: Послушай, мой друг. Ты ревнуешь меня, граф, это ясно.
3: Кто, я? Ну, с чего ты это взяла? Это было бы слишком глупо.
1: Это было бы очень глупо, в этом нет никакого сомнения. Но ты меня ревнуешь.
3: Кто, я, да?
1: Ты меня ревнуешь к человеку, который красит себе волосы.
3: А граф красит волосы? Ну, и Господь с ним пусть красит волосы.
1: Это правда. А так как мне твое спокойствие дороже всего на свете... то, пожалуй, оставайся. Но уж не думай о Петербурге.
3: Как это странно. Ну, я, право, не понимаю. Ну, неужели мое место в Петербурге зависит от моего отсутствия?
1: Именно.
3: Ну, как это странно. Ну, как это странно. Ну, я, конечно, совершенно с тобой согласен. Ну, как это странно. Ну, согласись и ты, ведь это же очень странно.
1: Может быть, может быть.
3: Очень странно.
1: Да, ну, во всяком случае, ты решайся скорее, потому что граф сию минуту должен вернуться.
3: Дашенька, мне кажется, что я лучше останусь. И граф тебе говорил об этом месте, да?
1: Я ничего не могу тебе добавить к тому, что я уже сказала. Или оставайся, или уходи, как хочешь.
3: И хорошее место, да?
1: Хорошее. Хорошее.
3: Ты знаешь, Дашенька, я... Я решительно остаюсь. Вот он. Прощай. Я совершенно с тобой согласен. В 3 часа.
1: Слава Богу. Ох, наконец-то я вас дождалась, граф.
3: Мы вуаля, наши бэль. Я немножко замешкался.
1: Вы не можете себе представить, в каком я нетерпении.
3: Вы только, пожалуйста, не ожидайте чего-нибудь эдакого, слишком необыкновенного. Ведь я говорю, что это безделка, это сущая безделка.
1: Напротив, напротив. О, месье Шарман. Ах, как этот переход мил.
3: Да, он не совсем обыкновенный.
1: Это Раунтре.
3: А, она вам нравится?
1: Очень, очень мило. Ну, пойдемте, пойдемте, что время терять. Пойдемте. Это Анданте.
3: Анданте, Анданте, амороза, квази кантанто. Я сегодня не в голосе. Ну, вы извините. In voix de compositeur, vous savez.
1: Известная отговорка. А что же мне, бедный, сказать после этого?

0: трудно.
1: Не для вас.
0: А слова очень милы.
1: Да, я их нашел дом метастаз. Я не знаю, четко ли они написаны. Это он ей поет. La dolce tua immagine, o vergine amata, dell'alma innamorata. Да вот, позвольте. Слушайте.

0: вы находите?
1: Удивительно. Удивительно.
0: Я еще не так это спел, как бы следовало. Но как вы мне аккомпанировали, боже мой. Я вас уверяю, мне никто так не аккомпанировал, никто.
1: Вы мне льстите.
0: Я, это не в моем характере, Дарья Ивановна, верьте мне. Семлаки вулюди, вы великая музыкантша.
1: Как вот этот переход мне нравится. Как это ново.
0: Не правда ли?
1: Ну неужели вся опера так же хороша?
0: Ну, вы знаете, в этом деле автор не судья. Но мне кажется, что, по крайней мере, остальное не хуже, если не лучше.
1: Боже мой, неужели вы мне ничего не сыграете из этой оперы?
0: Я был бы слишком рад и счастлив исполнить вашу просьбу, Дарья Ивановна, но, к сожалению, я не играю на фортепиано, я ничего не взял с собой.
1: Ой, как жаль, как жаль. Ну, я надеюсь, граф, что вы побываете к нам до вашего отъезда.
0: Я, если вы позволите, готов к вам ездить каждый день. Но. Что же касается до моего обещания, то уж на этот счет вы можете быть совершенно покойны.
1: А какого обещания?
0: Я вашему мужу доставлю место в Петербург. Я обучаюсь вам честным словом. Вам нельзя здесь оставаться. Помилуйте, это было бы просто срам. Вон это пафет, чтобы я так провежите ищи. Вы должны быть одним из лучших украшений нашего общества. Я хочу, я буду гордиться тем, что я первый. Но вы, кажется, задумались. О чем, смею спросить?
1: La dolce, dolce, tua imagine.
0: Я знал, что эта фраза останется у вас в памяти. Вообще, все, что я делаю, это le chantant, oui?
1: О, эта фраза чрезвычайно мила. Ну, простите, граф, я не слыхала, что вы мне говорили по милости вашей музыки.
0: Я говорил вам, Дарья Ивановна, что вам непременно нужно переехать в Петербург. Во-первых, для вас и для вашего мужа, а во-вторых, и для меня. Я осмелюсь говорить о себе, потому что наша старинная, можно сказать, связь дает мне некоторые права на этот.
1: Граф, зачем вы мне говорите все это?
0: Почему же мне не говорить того, что я чувствую?
1: Потому что вам не следовало бы возбуждать во мне.
0: Что возбуждать? Что возбуждать? Говори.
1: Напрасные ожидания.
0: Почему ж напрасные? И какие ожидания?
1: Почему? Сядьте, пожалуйста. Вот видите, Валериан Николаевич, я...
0: Вы помните мое имя?
1: Да. Я постараюсь быть с вами откровенной. Вот видите ли, здесь вы обратили на меня некоторое внимание. Но в Петербурге я, может быть, покажусь вам такой незначительной, что вы будете сожалеть о том, что теперь намерены сделать для нас.
0: О, что вы говорите, помилуйте! Сожалеть о том, что сделаю для вас, Дарья Ивановна.
1: Для моего мужа вы хотели сказать.
0: Ну да, да, да, для вашего мужа. Сожалеть. Нет, вы еще не знаете настоящих моих чувств. А я тоже хочу быть с вами откровенным, в свою очередь.
1: Граф.
0: Вы не знаете настоящих моих чувств, Дарья Ивановна. Вы их не знаете.
2: Ваше сиятельство.
0: Вы не знаете. Вы не знаете.
2: Ваше сиятельство.
0: Далее,
2: ваше сиятельство.
0: Вы не знаете?
2: Ваше сиятельство. Ваше сиятельство.
0: Это вы, Алексей Иванович?
2: Я ваше сиятельство.
0: А вы откуда явились?
2: Я из кабинета ваше сиятельство.
0: Да. Я думал, что вы на службе.
2: А я из кабинета.
0: А мы здесь с вашей супругой занимались музыкой. Без стипендии вы счастливейший человек.
2: Вы очень добры, ваше сиятельство.
0: Да-да, вы счастливый человек.
1: Друг мой, ты можешь благодарить графа.
0: Permettez, je le lui dirai moi-même plus tard, quand nous serons plus d'accord. Да-да, вы счастливый человек. Вы любите музыку.
2: Люблю, ваше сиятельство.
0: Да, кстати, вы ведь хотели мне что-то показать. Вы забыли?
2: Кто, я?
0: Да, нет, не вы, вы.
1: Я?
0: Да. А, vous avez déjà oublié?
1: Я не жалю. Я не жалю. Ах, да-да, точно. Я вспомнила. Я хотела вам показать наш сад. До обеда есть еще время.
2: А у вас есть сад.
1: Он небольшой, но в нем много цветов.
2: Да-да, я помню, вы всегда были до них большая охотница. Покажите, покажите мне ваш сад. Сделайте милость.
0: Что же это значит?
1: В 3 часа или без места.
2: Дайте мне вашу руку.
0: Я вас понял.
1: Вы думаете? Да.
2: Позвольте.
1: Да?
2: Позвольте, и я пойду с вами.
1: Только ты хочешь идти, Монами? Ступай, ступай, Монами. Ступай, ступай, Монами. Ступай.
2: Да что же это такое? Что же это такое? Возьми, никуда я не пойду. Я останусь здесь. Останусь здесь, да, останусь. Я хочу видеть, до каких пор. Я хочу вынести все это до конца. Я хочу видеть своими собственными глазами. Вот что я хочу. Нет, ну ведь это же неслыханное дело. Ну, положим, она его знала в детстве. Ну, положим, она образованная. Ой, ну, очень-очень образованная женщина. Ну, зачем же меня-то этих дурачить? Потому что я не получил воспитания. Во-первых, это не моя вина. Говорит о каком-то месте в Петербурге. Ну что за вздор, ну можно ли этому верить? Ну как же, сейчас вот граф мне и предоставит это место. Как бы не так. Да и сам-то он уж не такая важная птица. Дела его совершенно плохи. Ну, положим, он мне предоставит место. Ну ведь нельзя же так с ним весь день. Тет-а-тет и вообще, ну это же неприлично. Ну как же, ну сказал и кончено. 3 часа, еще говорит 3 часа, а сейчас так четверть третьего. А я пойду в сад. Пойду. А? Видишь, не видать их. Ах. Пойду, сама же мне говорила. Иди. Монами, ступай. Пойду. А, пойду. Ой, куда ты пойдешь? Знаю я тебя, брат твой.
3: Что с вами, Алексей Иванович?
2: А?
3: Вы как будто не в своей тарелке. Что с вами?
2: Ой, отстань, не надоедай хоть ты, по крайней мере.
3: Помилуйте, Алексей Иванович, не извольте так выражаться. Неужели я вас чем-то беспокою?
2: Да не ты меня беспокоишь, а вот кто.
3: Кто же такое, смею спросить?
2: Кто он?
3: Кто Анис?
2: Да ну... Как будто не знает. Прежний граф, вот кто.
3: А каким же это образом он мог вас обеспокоить?
2: Каким образом? Он весь день не отходит от Дарьи Ивановны. Гуляет, поет. Ты думаешь, это приятно? Ты думаешь, это приятно для мужа, то есть?
3: Да для мужа ничего.
2: То есть как ничего? Я говорю, гуляет, поет, а ты говоришь, ничего.
3: Только-то помилуйте, Алексей Иванович. Да как вам не грешно, это кто вас беспокоится? Ведь это же, так сказать, для вашей же пользы делается. Граф человек важный, с влиянием. Знал Дарью Ивановну с детства, помилуйте, да как этим не воспользоваться? Да после этого вам было просто стыдно показаться на глаза всякому благомыслящему человеку. Я чувствую, что выражения мои сильны, слишком сильны, но мое усердие к вам...
2: Да убирайся ты со своим усердием.
3: Алексей Иванович.
2: Ну что тебе нужно?
3: Чего вы изволите так сидеть? Пойдемте гулять.
2: Не хочу я гулять, и все.
3: Пойдемте, ей-богу, пойдемте.
2: Ты что ко мне пристал? Что ты весь день не отходишь от меня ни на шаг? Тебя что, приставили ко мне словно няйку, что ли?
3: Точно приставили.
2: Кто приставил тебя? Милостивый государь, позвольте вас спросить. Кто вас ко мне приставил?
3: Для вашего же блага, Алексей Иванович, для вашего же блага.
2: Что она тебе там наговорила? Что?
3: Они мне, собственно, так ничего не говорились.
2: Да.
3: Помилуйте, Алексей Иванович, ведь вы оба мои благодетели, да. Вы мой благодетель. Дарья Ивановна моя благодетельница. К тому же они мне родственницы, как же
2: куда
3: мне не родить?
2: Куда ты меня тащишь? Никуда я не пойду. Я здесь хозяин. Я здесь останусь. Я хочу разрушить все их планы.
3: Конечно, вы хозяин, но коли я вам говорю, что мне
2: да
3: все
2: ты знаешь, это... ты знаешь, что я здесь своими собственными ушами слышал, как он говорил. Вы, говорит, сударня, не знаете моих чувствий. Вы, говорит, сударыня, их не знаете. Я, говорит, сударыня, покажу вам мои чувствия, а ты меня зовешь гулять. Куда я не пойду?
3: Кажется, дожечек накрапывает, они сюда идут. Алексей Иванович!
4: Я не пойду никуда, дожечек накрапывает, а ты меня куда-то зовешь. Не пойду я никуда! В самом деле накрапывает вон дожечек. А черт с тобой, пойдем.
3: Позвольте, я шляпу, ты шляпу.
0: Шамон.
1: Вы находите?
0: Ваш сад чрезвычайно мил, как и все здесь. Дарья Ивановна, я признаюсь, я всего этого не ожидал.
1: Чего вы не ожидали?
0: Вы меня понимаете. Но когда вы покажете мне это письмо?
1: А зачем оно вам?
0: Как зачем? Я желал бы знать, так же ли я чувствовал в то время, в то прекрасное время, когда мы были так молоды оба.
1: Граф, нам, я думаю, лучше не касаться до того времени.
0: Да почему же? Ну разве вы, да разве вы не видите, Дарья Ивановна, какое вы произвели на меня впечатление? Нет, выслушайте меня, я вам правду скажу. Вы знаете, когда я пришел сюда, когда я вас увидал, я, признаюсь, подумал, вы меня извините, пожалуйста. Да, да, да. Я, признаюсь, подумал, что вы только желали возобновить знакомство.
1: А вы не ошиблись?
0: Ну и потому я...
1: Далее.
0: Потом я вдруг увидел, что имею дело с женщиной чрезвычайно пленительной. А теперь я вам должен откровенно сознаться, теперь вы меня совершенно вскружили голову.
1: Вы смеетесь надо мной, граф.
0: Я смеюсь над вами.
1: Да, вы. Сядьте. Позвольте мне вам сказать два слова.
0: Вы мне все не верите.
1: А вы хотите, чтобы я вам верила? Полноте. Как будто я не знаю, какого рода впечатление произвожу на вас. Поставьте себя в мое положение. Вы еще молоды, блестящие.
0: Ну, да.
1: Живете в высшем свете. У нас вы случайный гость. Ну, мимоходом вы заметили меня. Ну, но вы сами знаете, что наши пути жизни, да, и дороги в жизни столь различны. Ну, что же вам стоит уверить меня в вашей дружбе? Но я граф. Я, которой суждено провести весь свой век в уединении. Я должна строго наблюдать за своим сердцем, если не хочу со временем.
0: Сердцем будет сердцем. Да разве у меня тоже нет сердца, в конце концов? И почему вы знаете, что оно, это сердце, оно не заговорило, наконец? Вы говорите, уединение. Почему уединение?
1: Я не одна, граф. Я не имею права говорить об уединении.
0: А, да, я понимаю. Ваш муж. Ну, позвольте, ну разве? Ведь это только между нами одна эта для симпатии. Мне, признаюсь, одно только больно. Мне больно, что вы не отдаете мне справедливости, что вы видите во мне какого-то, я не знаю, какого-то фальшивого человека, что вы не верите мне, наконец.
1: Так верить мне вам, граф?
0: О, vous êtes charmant! Да! Верьте мне, Дарья Ивановна, верьте! Прошу вас, я вас не обманываю, я сдержу все свои обещания. Вы будете жить в Петербурге. Вы увидите. И не в уединении, нет. Я за это я вам ручаюсь. Вы говорите, я вас забуду. Как бы вы меня не забыли.
1: Ах, Валерьян Николаевич.
0: Впрочем, теперь вы сами видите, как неприятно, как оскорбительно сомнение. Ведь я бы тоже мог подумать, что вы притворяетесь. Que ce n'est pas pour mes beaux yeux.
1: Валерьян Николаевич.
0: Впрочем. Что мне за дело? Какого бы вы ни были мнения обо мне? Я должен вам сказать, что я вам душевно предан, что я, наконец, влюблен в вас! Да, страстно влюблен! Я готов на коленях поклясться вам!
1: На коленях, граф?
0: Да, на коленях, если бы это не было принято так, чем-то театральным. Я готов...
1: А что же?
0: Что?
1: Это должно быть очень приятно для женщины. Встаньте на колени, граф! Коли вы действительно не смеетесь надо мной.
0: С удовольствием, Дарья. С удовольствием, если только это может заставить вас поверить.
1: Полноте, граф, что вы. Я шутила, встаньте.
0: Все равно оставьте. Je vous aime, Dorothée, et vous?
1: Ну, встаньте. Встаньте, вам говорят! Встаньте! Ну, встаньте же, вам говорят, граф!
0: Кому вы делаете знаки? Дайте мне руку.
5: Помогите мне встать, ну, Сюзанна. Я как-то здесь встал на колено.
4: Ну, помогите, Сюзанна.
5: Виноват вас, Сюзанна. Виноват вас, Сюзанна. Сейчас. Я у вас ничего не спрашиваю. Прекрасно, Дарина. Очень вам благодарен.
1: А чем же я виновата, Валериан Николаевич? Я...
5: Какой позор. Одно только осталось средство выйти из этого глупого положения. Дарья Ивановна.
1: А граф?
5: Вы, может быть, думаете, что я теперь не сдержу своего слова? Сейчас уеду и не прощу вам вашей мистификации. Мадам! Je suis un galant homme. Притом я уважаю всегда прекрасный пол, даже когда мне от него достается. Я остаюсь обед. Если господин Ступеньев это не будет противно. И повторяю вам, я сдержу все свои обещания.
1: Я виновата перед вами, Валериан Николаевич. Но вы меня узнаете, как я теперь узнала вас.
5: О, помилуйте, к чему все эти слова? Но как вы хорошо играете комедию.
1: Граф, в комедии играешь хорошо тогда, когда чувствуешь, что говоришь.
5: Ой, вы опять. Нет уж, извините, два раза сряду я не попадусь. Я должен быть очень смешон в ваших глазах теперь, мисс Сипсюдай. Но постараюсь доказать на деле мое желание быть вам полезным.
4: У вас есть... Я ничего не понимаю.
1: Да это и не нужно.
4: А я ведь пришел не в 3 часа, а в 3/4 только.
1: А вас, Валерьян Николаевич... Я отблагодарю в Петербурге.
5: А я? Или не позадир, вы за шармант апрету? Я ни в чем не раскаиваюсь.
3: Дарья Ивановна, что же вы меня-то? Вы меня-то, кажется, забыли, а я уж как старался.
1: Я не забыла. Граф, позвольте вам представить одного молодого человека. Я принимаю в нем участие, если...
5: Вы принимаете в нем участие, этого довольно. Молодой человек, вы можете быть совершенно спокойным. Мы об вас не забудем.
3: Ваше сиятельство.
4: Кушанье
1: готово.
4: Милости просим, ваше сиятельство.
5: Вы позволите сделать одолжение, ваше сиятельство?
1: Граф, я заранее прошу вашего извинения за наш провинциальный обед.
5: Хорошо. До свидания в Петербурге, провинциал.
3: Пойдемте, Алексей Иванович.
4: Я ничего не понимаю. Но моя жена великая.

он между нами жил. Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой вверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, она походила бы на здание в стиле модерн, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони, дички, абрикосы, персики, миндаль. Антон Павлович не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху Саудского шоссе, и что сад плохо снабжен водой. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серые стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами: «Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого, но и не это важно, ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место». Знаете ли, через 300-400 лет вся земля обратится в цветущий сад, и жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна. Вставал Антон Павлович, по крайней мере, летом довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым. Также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. 8-9 часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда безукоризненно, изящно и скромно одетого. По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставать. В этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова. Он из первых рук, из первоисточников знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком, равнодушным к общественным интересам, к метущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво. Он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо сказать правду, далеко не все посетители щадили время и нервы Антона Павловича, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания. Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. Антон Павлович чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется точно с неба толстый господин, оказавшийся впоследствии архитектором, посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. Антон Павлович принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат
просят не курить, не спрашивая позволения, закуривает вонючую огромную рижскую сигару. Затем, отвесив как неизбежный долг несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу. Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист 3-го класса, бежал на днях по улице и по свойству

0: Да, все это очень...
1: Ставить не можем, чем будет театр через 100 лет. Бывали у Антона Павловича иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется», – доказывал он, – «а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот спустя час кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в Садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Инженю-комик, его театральная жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему. «Саша, как это ты вчера напевал из паяцев? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит жирным актерским голосом. «Что? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена – тот же храм». После этого рассказа Антон Павлович сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена – это храм?» И записал весь анекдот. В сущности, даже и противоречия во всем этом не было. И сам Антон Павлович объяснил это. «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы. Это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку, иначе забудется, рассеется». Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно. «В одном отношении вы все должны быть мне благодарны», – говорил он молодым писателям. Это я открыл путь для автора мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. Что это называется произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нет, нам таких штучек не надо. А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что? Так ли со мной обращались? Имя мое сделали нарицательным? Так и острили. Бывало, эх вы, Чеховы, должно быть, это было смешно». Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей вовсе нет», – говорил он решительным тоном. «И от того-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот? Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных коленец. Зачем это писать, недоумевал он, что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми. А в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни. Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто о том, как Петр Семенович женился на Марии Ивановне, вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки, психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, все равно, какое придет в голову, и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире. Это манера.

0: Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. В одной хорошей повести, рассказывал он, я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любуется на них. Так нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей. И хотя знать и хорошо, да мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз, и выйдет верно. Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом. Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше. Здоровье мое неважно, пишу понемногу. Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только бывало и узнаешь что-нибудь от Арсения. Сегодня утром очень плохо было, кровь шла, скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе. А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно. Знал ли он размеры и значения своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигавшейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти: «Видите ли, пока у человека хороши легкие, все хорошо». Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят последние его слова: «Ich sterbe, я умираю».
1: Можно?
2: Здравствуйте, ребята.
3: Здравствуйте, Леонид Павлович.
1: Здравствуйте, Леонид Павлович.
2: Здрасте. А Федор дома?
1: У себя.
2: Мировые вопросы, наверное, решаете. Ну что ж, решайте, решайте.
4: Леонид Павлович ушел в комнату Федора.
3: Интересно, чего он принес?
1: Вино, наверное, и закуски.
3: Да духи, наверное, Татьяне.
5: А она что, душиться любит?
3: Любит.
5: Пойду аккордеоном займусь.
1: А я физикой, а то и нынче пролечу.
4: Коля ушел.
5: Гена, ну чего ты, подожди.
6: Да нет, пойду я.
5: Генка, ну хочешь, я тебе покажу, как я рыб кормлю?
6: Ну что смотреть, видел я, как ты...
5: Интересно. Кормишь. Идем. Смотри. А?
4: Олег сыплет рыбам корм.
6: Видишь, как налетели живоглоты. А Татьяна где?
5: Занимается.
6: А чё ж он её не зовёт?
5: Ну, с Фёдором разговаривает.
6: Не спешит. Всё равно, знает, пойдёт, на духи клюнет.
5: Это ты от злобы гадости говоришь?
6: Да все нехороши.
5: Не смей про сестру так говорить. Слышишь?
6: А если скажу... Что, может, ударишь?
5: Уважать перестану.
4: Геннадий удивленно посмотрел на Олега. Олег неловко поворачивается и опрокидывает пузырек с чернилами, который Таня оставила на новом письменном столе, недавнем приобретении Леночки. Чернила широко разливаются по столу.
7: Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй! Генка,
5: Я погиб!
4: Олег в ужасе выхватывает из своего портфеля промокашки и тетради, пытается вытереть чернила и еще больше размазывает их.
5: Все, все, все, все. Что будет? Нет, что будет? Генка, стол такой дорогой, такой красивый. Ну, понаставили, понимаешь, мебель везде. Раньше так было просторно, свободно.
6: А ну-ка, иди сюда.
5: Ну?
6: Вон тряпка лежит, давай ее сюда. А? Занавесим все, и шито крыто.
5: Ой, давай.
6: Давай.
5: Генка,
6: ой. Я видал. Вот пусть теперь ищут кто.
5: Кто? Кто? Ну, кто? Кто же мог, кроме меня? Ну, что я за несчастный человек такой?
6: Ну, хочешь, скажу, что я. Но мне все равно скоро уезжать. Ну,
5: так она с твоего отца деньги стребует.
6: Ну да, не на того нарвется, он не даст.
5: А тебе влетит потом от него?
6: Ну, подумаешь.
5: Генка. Да. Да. Нет. Не надо, не смей. Я сам скажу. Умолю. Она же в конце концов человек, поймет.
4: Вбегает Коля.
7: Леночка сервант привезла. Федор!
8: А!
7: Федор, имущество прибыло, выходи, помогай.
8: Хорошо.
4: Сбегаются все мужчины. Олег широко распахивает входную дверь. Он старается всячески услужить Леночке. Раскрасневшаяся, сияющими глазами, она энергично распоряжается.
9: Осторожно, осторожно!
10: Осторожно, осторожно!
11: Осторожно, осторожно.
4: Федор, Леонид, Олег, Геннадий, Коля и дядя Вася, сосед по квартире, вносят в комнату сервант.
12: Осторожно,
13: осторожно.
14: Николай, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Фух.
15: Ох, тяжел видал.
16: Вы полюбуйтесь на него, а? Красавец.
6: Хорош. Леночка, а он невелик для нас будет?
16: Да ты помолчи уж лучше.
6: Хорошо.
17: Молодцы чехи. Здорово делают.
16: Красавец ты мой, прелесть ты моя. Ой, сколько я из-за него вынесла. Публика просто ужас. Рвут, толкаются, кричат. Вот уж я его с боем взяла, так с боем. Представляете, серванты кончаются. И вдруг какая-то в шляпке противная рожа такая, бац, встает впереди меня. Моя, говорит, очередь. Я, говорит, здесь стояла, представляете? Ну ничего, я ей показала, я ее поставила на место. И ведь нашлись какие-то подлецы, кричат, она здесь стояла. Товарищи, где стояла, когда стояла? Я ее тяну за руку, она упирается. И сильная такая оказалась, почти старуха. Ой, вы знаете, несмотря ни на что, даже не устала. Товарищ, большое вам спасибо. Дядя Вася, спасибо вам большое.
5: Леночка. А нельзя немножечко сервант отодвинуть от окна, а то к рыбам не подойти.
16: А ты поставь их на кухню.
5: Ведь нельзя, там же темно, солнца нет.
16: Ну ничего с ними не сделается. Ой, пойду немножко приведу себя в порядок.
5: Лена.
4: Все расходятся по своим делам. В комнате остаются Геннадий и Олег.
5: Ну вот, теперь совсем жизни не будет. Она еще хочет раздвижной стол купить, кушетку, два шкафа. Генка, ну зачем это надо людям?
6: Ну как зачем? Для удобства жизни. Отец вон тоже все в дом тащит.
5: Да ведь не все ж тащат.
6: Ну конечно не все, потому что возможностей нет. А вот будет коммунизм, все тащи, сколько влезет.
5: Так тогда ж вообще не будет коммунизма, никогда.
6: Ну это ты сейчас так говоришь, потому что тебе ничего не надо. А вот вырастешь, свой дом заведешь и потянешь.
5: Нет.
6: Потянешь.
5: Нет, Генка. Да ведь человеку-то надо, чтобы у него много было в голове и в душе.
6: Да потянешь.
5: Нет.
6: И ты сейчас всякие высокие слова на ветер не бросай, да, потому что потом самому стыдно будет.
5: Да ну тебе.
6: Вот встречу я тебя лет этак через 20.
5: Ну?
6: Такой ты будешь толстый, с брюхом разодетый. Позовешь ты меня к себе в гости. Ну приду я к тебе, дома у тебя, и тут, и тут, и тут, имущество всякого. А я тебе скажу, а помнишь, Олег, стыдно будет. Хихикать начнешь, а?
5: Генка, клянусь тебе.
6: Ой, не-не-не, не надо, не клянись только. От клятвы освобождай.
5: Ну чего ты?
6: Живи, живи, а там увидим. Хорошо бы, конечно. Желаю.
4: Возвращается Леночка, подходит к новому серванту.
5: Лена.
16: Прикрыть надо.
5: Ой, я помогу.
16: Помоги.
5: Давай.
16: Вот так. Очень хорошо.
3: Леночка.
16: Погоди. Таня!
8: Да?
16: Таня, там Леонид пришел. Зайди.
8: Хорошо.
6: Пойду погуляю.
5: Леночка, мне надо тебе...
16: Алёшенька, мне надо с Таней поговорить.
5: Лена.
16: Ну, потом, потом, потом, потом.
4: Олег ушел.
16: Таня, я немножко старше тебя и кое-что соображаю. Слушай, я о Леониде.
8: Ну, слушаю.
16: Не перебивай. Ну, чего ты тянешь?
8: Не понимаю.
16: Ну, хорошо, я буду с тобой откровенна, как сестра. Скажи мне, ты собираешься за него замуж?
8: Что? Что ты выдумала?
16: Ну, не притворяйся. Я же вижу, тебе приятно, что он за тобой ухаживает.
8: Ну, я думаю, каждой девушке приятно, когда к ней по-особенному относятся.
16: Таня, не прозевай. Не прозевай. Тебе везет. И ты не думаешь, что везение в жизни человеку определено судьбой навсегда. Тысячи девушек и не глупее, и не дурнее тебя бродят в одиночку. А Леонид, он стоящий человек. Ведь это он помог занять Федору такое положение.
8: Мне казалось, Федор сам по себе что-то значит.
16: Конечно, конечно, в области науки он продвинулся сам. Но продвинуться в жизни, Таня, это, знаешь, из кожи вылезешь. А Леонид хоть и не семи пядей во лбу, а жизнь знает.
8: Нет, Леночка, я совсем о другом думаю.
16: О чем, о чем? Закончишь свой педагогический, останешься в Москве в аспирантуре. Очень хорошо. И ты правильно делаешь, выжимаешь одни пятерки. Держись. Ну, а если ничего не выйдет с аспирантурой, тогда что? Таня, в жизни всегда надо иметь запасной ход. Это очень важно.
8: Леночка, неужели Федор был для тебя только ход?
16: Слушай, Татьяна, ты не опошляй. Ну, ты же видишь, как я в лепешку готова расшибиться ради него, ради его будущего. Ну, Леонид тебя любит. Это ясно. Не зевай.
8: Скажи, это он тебя подослал?
16: Слушай, Татьяна, да чего ты глупа? Ну, я с тобой совершенно откровенна. Честное слово. Ну, пойдем.
8: Знаешь, после такого разговора мне и смотреть-то на него страшно.
16: Ну что, не идешь?
8: Почему? Пойдем.
16: Пойдем.
4: Таня уходит. Появляется Олег.
5: Лена, подожди.
16: Таня, я сейчас. Что, Олеженька?
5: Я должен тебе признаться в одном проступке.
16: Что такое?
5: Я совершил кошмар.
16: Ну, говори.
5: Леночка, только ты дай слово, что не примешь близко к сердцу и не будешь меня очень ругать.
16: Да ты не тяни, не тяни, говори.
5: Нет, ты скажи, не будешь очень ругать?
16: Ну, я не буду тебя очень ругать.
5: Дай честное слово.
16: Ну, я даю тебе честное слово, я ругать тебя не буду, ну.
5: Вот, я кормил рыб и случайно... Абсолютно случайно пролил чернила на твой новый письменный стол. Вот.
4: Олег снял покрышку со стола. Леночка увидела огромное пятно.
16: Гадина! Хулиган! Федя!
10: Да?
16: Феденька!
5: Лена, ты же обещала!
4: Сбегаются все.
16: Федя!
10: Что такое?
16: Федя, ты посмотри.
10: Что?
16: Это он.
10: Ну что?
16: Я как каторг.
10: Мам!
16: Я с такими
10: Мам!
16: Трудами.
5: Я кормил рыб.
16: Чтобы они сдохли, твои рыбы.
5: Лена!
16: Чтобы
5: Лена!
16: Они
5: Лена!
16: Сдохли.
5: Лена, что ты? Леночка!
16: Чёрты их!
4: Леночка вышвырнула банку за окно.
5: Они же живые!
4: Олег бросается во двор.
16: Это не дом. Это какое-то бандитское заведение, Федя. Феденька.
4: Геннадий выглянул в окно.
11: Кошки жрут.
5: Молчи.
16: Так им и надо.
5: Успокойся.
4: Убегает Олег.
5: Ты моих рыб.
10: Олег, Олег, оставь, оставь.
5: Из-за этого барахла.
16: Перестань, Олег, не смей.
5: Ты.
16: Не смей.
5: Ты.
10: Олег, Олег.
4: Олег срывает со стены саблю покойного
10: делаешь?
4: Отца и со стервенением рубит вещи.
10: Олег, Олег, что ты делаешь? Олег, что ты делаешь? Олег, где ты делаешь?
5: Перестань, Олег, перестань!
4: Олег бросает саблю и убегает.
10: Олег.
16: Ой, ой, ой, ой, столик мой, сервант, кровать, ой, ой.
6: Мусенька, успокойся.
2: Эх, натворил мальчишка дел.
8: Вы знаете, Леня, у нас дома последнее время как будто черная кошка пробежала.
2: А мне всегда хорошо у вас.
8: Вы гость, Леня, чужой человек. Вам не видно.
2: Танечка, мне так хочется быть в этом доме совсем, совсем своим человеком. Вы знаете, я в сущности одинокая собака. Родители вечно в разъездах, то в Голландии, то в Швеции, и все на год, на два. Квартира огромная, а как пустыня. Простите, я перебил вас.
8: Раньше мы очень дружно жили. При папе жизнь казалась вообще сплошным счастьем. Правда, я это смутно помню. В детстве ведь никогда о серьезных вещах не думаешь. Все весело, на то оно и детство. Потом нам было очень трудно материально. Мама работала с утра до ночи, она прекрасная стенографистка. Федор после школы хотел работать, но мама не разрешила. В университете на первом курсе он стал получать повышенную стипендию. Стало легче. А мы с Николаем делали все по дому. Я нянчилась с Олежкой, когда он приходил из детского сада. Коля делал всю мужскую работу. Мы так любили Федора, старались избавить его от всех забот. И потом, когда он пошел работать, он у нас ведь очень талантливый. Вы помните, как о нем хорошо тогда в газете написали? Вот в тот день мы в этой комнате впервые в моей жизни шампанское выпивали. Федор буквально засыпал нас подарками. Из каждой зарплаты все что-нибудь притащит. Он же настоял на том, чтобы мама работу оставила. Она была сильно переутомлена тогда. И знаете, мысли у всех были какие-то ясные, чистые. Как-то широко смотрели на жизнь. Открыто и вдаль. Ну вот, выпустила целую пулеметную очередь. Наболела. Ой, вы не подумайте, мне хорошо живется. Вот только жаль, что в дом вошло что-то чужое и неприятное.
2: И зовут это чужое Леночка.
8: Не знаю, скорее Федор.
2: Вот тогда. Почему?
8: Скажите, его очень ценят на работе?
2: Откровенно.
8: Пожалуйста.
2: Видите, Таня, наш институтский коллектив – это сложная комбинация. В нем вечно происходят склоки, ну, назовем борьба. Так вот, с одними Федор в прекрасных отношениях, можно сказать, в дружеских, ну, а других он перестал устраивать, и они относятся к нему сдержанно.
8: Почему же перестал?
2: В свое время Федор сделал великолепный прыжок, и все ему дружно проаплодировали. Ну, естественно, стали ждать от него нового прыжка. Пока он его не делает. И, по-моему, правильно поступает. Танцует на прежней высоте, желая взять от нее все. И берет немало. Ну, завидовать стали.
8: И только?
2: Скажите, вы очень любите брата?
8: Я его люблю, жалею. Ненавижу.
2: Он вырабатывает, Танечка, свое отношение к жизни. И согласно этому отношению, свое поведение в ней.
8: Поведение в жизни?
2: Да, сложная штука, Танечка.
8: Как это верно?
2: Вы свое выработали, Таня?
8: Да. Что вы?
2: У Федора оно было?
8: Было.
2: И вот нет.
8: Ну, у него не хватает воли.
2: А у вас хватит?
8: Да.
2: Ни один человек не может сказать, сколько у него сил, пока он эти силы не попробовал до предела.
8: Ну, а я в свое время попробую.
2: Что вы собираетесь делать после окончания института? Ехать в глухую периферию, в деревню?
8: Ну, а что в этом плохого?
2: Наоборот, это всячески приветствуется. Хотите... Я вам погадаю.
8: Как?
2: По руке. Я умею, честное слово.
8: Интересно. Ну, пожалуйста.
2: Странно. Но вы действительно куда-то уедете. Не скоро. Года через 3.
8: Вот так гадание. Окончу институт, получу путевку и уеду.
2: А, подождите, подождите, подождите. Вот эта линия идет далеко-далеко в сторону от основной. Это отъезд. Маленький городок, деревня, Вы учительница. Кругом хорошо. Тихая речка, леса, луга, ромашки. Но люди... Вот это уже хуже.
8: Почему?
2: Эта тонкая ломаная линия, она... страдание. Там же совсем чуждый вам круг интересов. Вы истоскуетесь по маме и братишкам, по театрам и концертам. Вы знаете, что до сих пор в деревнях справляют престольные праздники? Это значит, пьют и дерутся.
8: Бывает.
2: Конечно. В передовых колхозах этот обычай вымирает. Ну, а вдруг вам достанется не передовой?
8: Ну, я же была в колхозах на уборочной.
2: Ну, что, понравилось?
8: И да, и нет. А вы бывали?
2: Откровенно говоря, только в 10-летнем возрасте.
8: Ну, так вы же ничего не знаете. Там за последние годы все на глазах меняется. И знаете, к лучшему. Ну, конечно, я согласна с вами. Есть колхозы, где люди живут очень трудно. Но, по-моему, нужно всегда думать о тех, кто живет труднее тебя. И стараться сделать жизнь этих людей лучше, счастливее. Иначе зачем же жить?
2: Хождение в народ. Это было в прошлом веке, сейчас это не популярно. У нас все делается организованно. И сделают, поверьте, без вас. Вы же там начнете бороться, и вас живо сомнут. У вас самые благородные порывы, я абсолютно верю в это. Но, к сожалению, много еще есть людей, которые любят уничтожать хорошее. Ах, как Таня, люди любят уничтожать хорошее. Это же такое наслаждение для них, вы себе не представляете. Вы поживете там, помучаетесь.
8: И брошусь в омут.
2: Хуже. Привыкните ко всему. И выйдите замуж за какого-нибудь тупицу, вроде этого вашего приезжего, Геннадия, что ли. Но здесь на руке... есть и другая линия.
8: Не надо.
2: Почему?
8: Мне кажется, я сама научилась гадать. Вернее, угадывать. Ну, мне пора заниматься.
2: А что вы готовите?
8: Математику.
2: О, знакомое дело. Хотите, помогу?
8: Ну, если не лень, не возражаю. А вы серьезно сказали, что люди любят... уничтожать хорошее.
2: А вы не замечали?
8: Интересно. Ну, пошли.
2: Пошли.
12: 10-го созыва предстоит рассматривать вопросы, связанные с завершением нынешней пятилетки, разработкой и проведением в жизнь 11-го пятилетнего плана развития страны. Руководствуясь установками съездов партии и пленумов ее Центрального комитета, мы будем заниматься широким комплексом проблем в области экономики и культуры, планирования и материала.

0: сельхозстроительства.
1: Намечены меры по дальнейшему увеличению производства и продажи зерна. С докладом выступил первый секретарь Краснодарского крайкома партии Медунов. В нынешнем году кубанцы наметили дать стране 4 миллиона 360 тысяч тонн зерна, в том числе 3 миллиона тонн сильных и ценных пшениц.
2: В дни, когда Целина отмечает 25-летний юбилей, селекционеры Северного Казахстана передают в производство новые сорта пшениц, рассказывает заведующий отделом селекции Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства Владимир Кириллович Мовчан.
3: Новый сорт яровой мягкой пшеницы Целинная 21 выведен в Институте зернового хозяйства методом гибридизации. И этот сорт очень эффективно использует позднелетние осадки. Характерно еще то, что он не осыпается. В течение всего вегетационного периода зерно не теряется с колоса. И даже при перележке в волках при подборке.
4: То есть это позволяет при уборке снизить потери?
3: Значительно сократить потери зерна.
4: Это вот как раз одна из тех задач, которые поставил перед нашим сельским хозяйством Леонид Ильич Брежнев, выступая на днях на встрече с избирателями.
3: Это очень-очень большое преимущество. Если мы теряли, допустим, 1,5 центнера с гектара при уборке с РАСХО 29, еще больше сорта Перо 328, так здесь эти потери, они на нуль сходят. По урожайности он где-то превышает в среднем на 2,5-3,5 центнера с гектара районный сорт Саратовского 29. По качествам зерна он не уступает сорту Саратовского 29. По мукомольным, по хлебопекарным, а по такому показателю, как содержание протеина в зерне, он где-то на 1-1,5% превосходит сорт Саратовского 29. Этот сорт Целинная 21 будет районирован в Целиноградской области, Кокчетавской области и Семипалатинской. Он также признан перспективным и в Северо-Казахстанской области.
4: Какую же выгоду получит страна от того, что на поля придет в ближайшие годы вот этот сорт?
3: В Целиноградской области к 81 году планируется, чтобы высевался сорт на площади 700 тысяч гектаров. Ну а если возьмем даже прибавку где-то 2-3 центнера на 700 тысяч умножить, это громадное количество хлеба получается.
1: Корреспонденты радио и ТАСС передают из-за рубежа. Находящийся в Индии с официальным дружественным визитом член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, сегодня отбыл из Дели в поездку по стране.
5: Это я. Это я. В 2 часа пополудни повитухой добытый трофей. Надо мною играют на лютне, мне щекотно от палочек фей. Лишь расплыв золотистого цвета понимает душа. Это я в знойный день довоенного лета озираю красу бытия. Бурю мглою и баюшки баю, я повадилась жить, но, увы, это я от войны погибаю под угрюмым присмотром Уфы. Как белеет зима и больница, замечаю, что не умерла. В облаках неразборчивы лица тех, кто умерли вместо меня. С непригожим голубеньким ликом, еле выпростав тело из мук, это я в предвкушении великом слышу нечто, что меньше, чем звук. Лишь потом оценю я привычку слушать вечную точно прибой безымянных вещей перекличку с именующей вещи душой. Это я, мой наряд фиолетов, я надменна, юна и толста, но к предсмертной улыбке поэтов я уже приучила уста. Словно дрожь между сердцем и сердцем, есть меж словом и словом игра. Дело лишь за бесхитростным средством обвести ее вязью пера. Быть словам женихом и невестой — это я говорю и смеюсь. Как священник в глуши деревенской я венчаю их тайный союз. Вот зачем мимолетные феи осыпали свой шепот и смех лбом и певческим выгибом шеи. О, как я не похожа на всех! Я люблю эту мету несходства, и за дальней добычей спеша, юный гончий мой почерк несется, вот настиг и озябла душа. Это я проклинаю и плачу, пусть бумага прибудет бела, мне с небес диктовали задачу, я ее разрешить не смогла. Я измучила упряжью шею, как другие плетут письмена. Я не знаю, нет сил, не умею, не могу, отпустите меня. Это я, человек невеличко, всем, кто есть, прихожусь близнецом. Сплю, покуда идет электричка, пав на сумку невзрачным лицом. Мне не выпало лишней удачи, слава Богу, не выпало мне быть заслуженней или богаче всех соседей моих на земле. Плоть от плоти сограждан усталых, хорошо, что в их длинном строю, в магазинах, в кино, на вокзалах я последняя в кассу стою, позади паренька удалого и старухи в пуховом платке, слившись с ними, как слово и слово, на моем и на их языке.

0: Мой маленький друг, здравствуй. Мы остановились на том, как разбойник по кличке Дырка ведет самоделкиной карандаша на пиратский корабль. Ведет, размахивая большим пистолетом. И я просил тебя придумать, как спасти волшебного художника и железного человечка. Ты помнишь?
1: Да-да, я слушаю. Кто говорит?
2: Валя. Меня зовут Валя. Только я мальчик.
1: Валя?
2: Скажите Самоделкину, чтобы не боялся. Он железный. Разбойник его своей пулькой не пробьет.
1: Спасибо, Валя. Спасибо. Ты просто молодец. Я сейчас побегу. Я скажу Самоделкину, чтобы он...
0: На улице появилась какая-то машина. Ах, это поливальный автомобиль. Он поливает чистой холодной водой мостовую, тротуары, кусты и деревья. Разбойник, увидев машину, сделал вид, как будто бы он совсем даже не разбойник, а так себе гуляет и все. А Карандаш и Самоделкин, спасаясь от него, бросились к автомобилю.
1: Но водитель подумал, ну и народ, эти мальчишки, даже по ночам лезут в мои фонтаны.
0: Подумал и уехал. Маленький художник и железный человечек насквозь промокли.
3: Подожди, подожди, я нарисую полотенце, и тебя надо высушить, а то заржавеешь от воды. Ой, как ты плохо выглядишь. Ты, наверное, заболел.
4: Это я нарочно бежать не хочу. Я знаю, что надо делать. Я стану драться. Я им покажу. Я им наставлю шишек. Я самый храбрый. Я самый сильный. Вот увидишь.
0: Самоделкин так воинственно размахивал руками, что разбойник Дырка струсил. Но в эту минуту сюда прибежал пират Буль-Буль и с ним кусачая собака Клякса.
5: Ага, попались, голубчики!
4: Попались.
5: Вот как стукну, как брякну, пип-пап, ой-ой-ой!
4: Ах ты, бородатый веник, поди сюда! Я сделаю твою бороду лысой!
5: Что?
4: Стукни его! И... Стукни хорошенько! Па!
0: Но железный человечек не дрогнул. Он зазвенел, он засмеялся, подпрыгнул на своих пружинках и стукнул разбойника железной головой. Дырка шлепнулся на мостовой.
6: Караул! Караул!
4: Победа! Победа!
0: Капитан Буль-Буль заревел от боли и грохнулся на мостовую. Но ржавеющий Самоделкин тоже не устоял на ногах. Все покачнулось перед его глазами. Мохнатая собака Клякса тяпнула его за ногу.
4: Победа!
0: Самоделкин заскрипел всеми своими пружинками, а хитрый разбойник Дырка незаметно вынул из кармана магнит, который он однажды украл в магазине игрушек, протянул магнит к Самоделкину, и железный человечек упал, потеряв сознание. Он прилип к магниту.
6: Железная колотушка! Надо связать его!
7: Гадкий, железный мальчишка, мы бросим тебя туда, где водичка бежит, речку бросим.
6: Он утонет и никогда не будет нас колотить.
3: Не трогайте Самоделкина, пожалейте Самоделкина.
4: Как бы не так.
6: Ишь, чего захотел?
0: Разбойник Дырка тянул Самоделкина к решетке водостока. В каждом городе на мостовой бывают такие решетки. Туда сбегает вода после дождика. Отчаянный Карандаш бросился на вооруженных разбойников. Он плакал, он кричал и брыкался, но разбойники связали его. Потом они бросили Самоделкина в водосток, а Карандаша запихнули в мешок и унесли. Неужели погиб железный человечек? Простите меня, я не могу больше рассказывать. Я выключу микрофон. Я не скажу больше ни слова. Кто это идет по улице? Кто насвистывает, кто грохочет и гонит по улице урну для мусора?
8: Удар! Еще удар!
0: Я не хотел ни о чем рассказывать, но в переулке вдруг появился мальчик по имени Веня Кашкин. Веня был не в духе, но аппарат его не пригласили. Он тоже собирал металлический лом. Сначала подобрал на улице урну для мусора, но ему сказали, это не лом, это очень полезная вещь. Но Веня дослушивать не стал. Он плюнул с досады в эту самую урну и погнал ее по дороге неизвестно куда.
8: Ты во всем виновата. Я тебя гвоздиком продырявлю и сколошмачу. Потом сдам, как металлический лом. Тогда никто не скажет, что ты полезная вещь. Ха! Удар! Еще удар!
0: Веня с грохотом приближался к тихой набережной. Урна грохнулась о решетку водостока, и Веня увидел Самоделкина. Мальчик просунул руку за решетку и вытащил Самоделкина вместе с магнитом. Да-да, железный человечек не упал в воду. Магнит прилип к металлической решетке, и Самоделкин повис на магните. Под ним бежала вода, но Самоделкин так заржавел, что ничего больше не видел и не слышал.
9: Железка! Металлический лом! Я сам нашел! За это мне дадут велосипед, а еще фотоаппарат. Все лопнут от зависти. Побегу на площадь победителей.
0: На площади победителей Веня гордо вошел в штаб юных техников и протянул свою находку.
8: Вот!
0: Молодец! Молодец, похвалили Веню. Ты принес какие-то непонятные ржавые детали, но металл крепкий, настоящий.
8: Конечно.
0: Мы отправим его на завод в переплавку.
8: Где тут у вас фотоаппараты?
0: Аппаратов больше нет.
8: Ладно, давайте мне скорее велосипед, а за фотоаппаратом я завтра приду.
0: Все велосипеды мы роздали нашим победителям. Ты принес 1 килограмм 90 граммов железного лома, а первый победитель собрал 21 килограмм.
8: Подумаешь, 21.
0: Веня ушел с пустыми руками. По улицам, гудя моторами, проехали грузовики с надписями на кузовах для металла. Грузовики ехали на другой конец города. Там, на площади Столивара, всю ночь работал большой завод. На этом заводе стояли каменные огромные печи. В этих печах варили металл. Он был горячий, как пламя, жидкий, как сметана. Он таял, как мороженое на плите. К печи подошел Столивар. Так его назвали потому, что он умел варить любую самую твердую сталь. Он поглядел на расплавленный металл через темное стеклышко.
10: Ну что ж, все в порядке. Столивар слушает.
11: Зайдите, пожалуйста, на склад.
10: О.
11: Посмотрите, какой металл нам прислали ребята.
10: Хорошо. Кончится моя смена, я обязательно приду.

0: а из металла сделать какую-нибудь.
1: Не умею.
2: Первый раз вижу таких людей. Неужели вам не скучно? Вы что-нибудь умеете?
3: Я умею командовать. Лево руля, право руля, полный вперед!
4: А я умею подглядывать, выслеживать и высматривать.
2: Не годится ни то и ни другое. Нечего нам выслеживать, нечего высматривать.
5: Да, это же просто невероятно. Посмотрите на этих мокрых людей. Они, кажется, ничего не умеют делать.
6: Позвольте. Я городской садовник. Он умеет выслеживать и высматривать.
4: Да.
6: Это как раз то, что нам нужно. Разбойник. Простите, пожалуйста, бывший разбойник. Бывший разбойник будет выслеживать, вынюхивать жуков-короедов, гусениц и прочих вредителей.
2: Очень полезная работа. Высматривать жуков-короедов и прочих вредителей. Но я продавец плавающего магазина. И мне как раз нужен помощник. Этого подмокшего моряка, горе-капитана, бывшего пирата Буль-Буля.
3: Полный вперед!
2: Я беру в наш магазин. А магазин мы устроим на парусном корабле.
7: Из каюты корабля наконец-то вышли два маленьких друга. Самоделкин смеялся от радости. Веселый художник махал всем ребятам рукой.
8: Да здравствует храбрый Самоделкин! Да здравствует карандаш! Самый волшебный художник на свете!
7: Через несколько дней на самой красивой площади города каждый мог увидеть огромный плакат. «Ребята», — было сказано в плакате, — «кто хочет научиться рисовать волшебные картинки, поступайте в новую школу Карандаша и Самоделкина». Школа открыта у площади Романтиков на Мечтательной улице. В этой школе вас научат рисовать любые волшебные картинки. Дома, которые вы нарисуете на бумаге, вырастут на самых красивых зеленых улицах. В домах станут жить веселые и хорошие люди. Они будут ездить в автомобилях, нарисованных вами. Они будут носить одежду, нарисованную вами. Ходить в театры, нарисованные вами. Ходить в новые школы. Вот так кончается наш рассказ о маленьком волшебном художнике и о храбром железном человечке, который был самым обыкновенным железным человечком, но умел многое делать не хуже настоящих волшебников. Кстати, волшебники говорят, кто все делает сам, тот обязательно становится волшебником.

Белла Барток – один из самых заметных и самобытных художников 20 века. Венгерский композитор вошел в историю искусства не только как смелый новатор, необычайно обогативший выразительные возможности музыки, но и как выдающийся ученый-фольклорист –

0: вместе со своим другом Золтаном Кодаем Барток собрал и систематизировал огромное количество венгерских, словацких, сербских, хорватских, украинских, болгарских, румынских и арабских напевов. Всего около 11 тысяч мелодий. Именно в народном творчестве находил композитор пути для обновления собственного искусства. В своей статье «Исследование народной песни в Восточной Европе» он писал об этом.
1: Речь идет не о прививке фольклорных цитат к чужеродному материалу, а о деле гораздо более значительном, о формировании нового характера, нового духа музыки на базе могучих сил, вырастающих из самой земли.

С юности и до последних дней Барток оставался подлинным демократом и гуманистом, ненавидящим любые формы угнетения, шовинистическую нетерпимость, фашизм и войну. Тревога за судьбы мира, протест против насилия и угнетения, мечта о свободных и естественных формах общественного бытия отражены не только в письмах и высказываниях композитора, но и в самом содержании его искусства. –

сущности, моя идея, которой я следую совершенно сознательно с тех пор, как стал композитором, это братство народов. Братство наперекор всем войнам и раздорам. Этой идее я стараюсь, насколько в моих силах, служить своей музыкой.

0: Барток был не только большим художником, но и обаятельным человеком, привлекавшим современников чистотой души и благородством. Венгерский музыковед Бенце Сабольчи, близко знавший композитора, так рисует его облик.
1: У него был пронизывающий взгляд жгучих, пламенных, светло-коричневых глаз, которые широко раскрывались и ярко горели во время споров или игры на рояле. Выпуклый лоб, обрамленный рано поседевшими волосами, красиво выточенный нос и узкий энергичный рот, руки, отмеченные артистической красотой и обладавшие необыкновенной силой. Его шаг был ритмичным и целенаправленным. Еще ярче обнаруживалась его сила при энергичных взлетах головы. Кто видел Бартока за роялем, не забудет его.

Из воспоминаний бельгийского ученого Дени Дилле. Этот человек всегда казался всецело захваченным музыкой. Он был лишен какой-либо позы, особенно за фортепиано. Играл с замечательной легкостью, как будто для себя самого. Его выражение лица было при этом одухотворено и аскетично, а мечтательные глаза всегда задумчивы. Как человек он был чудесен, единственный в своем роде, как те творения, под которыми он ставил свою подпись.

0: 1918 году Барток, в ту пору уже известный композитор и пианист, написал для Венского музыкально-педагогического журнала краткие автобиографические заметки.
1: Я родился 25 марта 1881 года в селе Надь-Сент-Миклош в области Торонталь. Моя мать начала меня обучать игре на фортепиано, когда мне исполнилось 6 лет. Отец был директором сельскохозяйственной школы, но он обладал и незаурядными музыкальными способностями. Играл на фортепиано и виолончели, организовал любительский оркестр, сочинял танцевальные пьесы. Мне было 8 лет, когда я его потерял. После смерти отца мать зарабатывала на хлеб насущный преподаванием. В 1893 году мы обосновались в Пожине, который отличался самой активной музыкальной жизнью среди венгерских провинциальных городов. Это было важно для нас, ведь я уже 9-летним мальчиком сочинял маленькие фортепианные пьески и даже выступил публично в 1891 году как композитор и пианист. В Пожине я учился игре на фортепиано и гармонии до 15-летнего возраста у Ласло Эркеля, сына нашего известного композитора Ференца Эркеля, и имел возможность услышать несколько более или менее хороших оперных постановок и концертов. Я принимал также участие в камерном музицировании, так что к 18 годам довольно хорошо знал музыкальную литературу от Баха до Брамса. В то же время и прилежно сочинял. Наиболее сильное воздействие на меня тогда оказывали Брамс и Донани, который был старше меня на 4 года. После экзамена на аттестат зрелости встал вопрос, где учиться дальше. Я последовал совету Донани и переехал в Будапешт, где поступил в Венгерскую королевскую музыкальную академию имени Листа. Я стал воспитанником Иштвана Томана по фортепиано и Яноша Кёслера по композиции. Здесь я провел с 1899 по 1903 годы, особенно усердно изучая еще неизвестные мне тогда произведения Вагнера и оркестровые сочинения Листа. Сам я в то время не сочинял. Хотя я и освободился от влияния Брамса, но не мог найти в Вагнере и Листе того нового пути, о котором мечтал. Я тогда еще не постиг значения Листа, я видел в его произведениях только внешнюю сторону. Таким образом, на протяжении почти 2 лет я был известен в академии лишь как одаренный пианист. Из творческого топтания на месте меня вывело в 1902 году первое будапештское исполнение симфонических произведений Рихарда Штрауса. Наконец я увидел новое направление, новые пути. Я опять начал сочинять. Еще одно обстоятельство оказало решающее воздействие на мое развитие. Около этого времени зародилось общественно-политическое течение, которое охватило и область искусства. Речь шла о том, что в музыке тоже необходимо создать нечто специфически венгерское. Эта мысль заставила меня обратиться к венгерской народной музыке. Под этим воздействием родилась моя скрипичная соната, фортепианный квинтет и симфония-поэма «Кошут».

0: «Кошут» – центральное произведение творческой юности композитора. Следуя традиции программно-патриотических поэм Листа, Барток создал величавую симфоническую картину, пронизанную интонациями венгерских патриотических песен. Сохранился набросок программы, сделанный композитором.
1: В истории Венгрии 1848 год является одним из самых значительных. В тот год разразилась венгерская революция. Это была борьба не на жизнь, а на смерть за окончательное освобождение от гнета австрийцев и династии Габсбургов. Вождем и душой революции был Лаюш Кошут.

0: Бенце Сабольчи пишет о новом периоде в развитии венгерской музыки.
1: В начале 20 века музыканты молодого поколения проявляют все больше интерес к проблемам современного венгерского музыкального языка. Многие из них разочаровались в формах выражения национальной идеи, характерной для 19 века, разочаровались в романтических иллюзиях и в романтическом искусстве. Реформаторские идеи распространились и на поэзию. В 1905 году вышли новые стихотворения крупнейшего поэта того времени Эндре Ади. В том же году начал собирать народные песни Золтан Коды, и впервые прозвучала первая оркестровая сюита Белы Бартока. Эти три мастера, вступившие на творческий путь, чувствовали свое историческое призвание. Они пришли к убеждению, что венгерский народ, по сути дела, еще не открыт, и что его энергия еще ждет своего освободителя. А без этой энергии нет творчества, нет культуры. Они открыли самые старинные и самые чистые истоки народной музыки, как открывают затонувший континент или неизвестное явление природы. И нашли в этих истоках самое старое и самое универсальное духовное богатство венгров.

0: К моему великому счастью, я нашел в лице Золтана Кодея выдающегося музыканта и соратника. Не раз, благодаря своей проницательности и силе суждений, помогавшего мне советом и делом. В своих исследованиях я руководствовался вначале чисто музыкальными аспектами и интересовался только территорией распространения венгерского языка. Позже потребовалась научная обработка материала и дополнительный охват словацкого и румынского языковых районов. Ознакомление с крестьянской музыкой имело для меня исключительно важное значение, ибо оно помогло мне освободиться из-под единовластия мажоро-минорной системы. Преобладающая, причем как раз наиболее ценная часть собранных мною мелодий, построена на древних ладах и изобилует самыми свободными и самыми разнообразными ритмическими фигурами. Оказалось, что старинные, уже не употреблявшиеся в нашей профессиональной музыке звукоряды не утратили своей жизненности и сделали возможными новые гармонические эффекты.
1: Фольклорные изыскания отразились во многих сочинениях композитора, особенно в фортепианном цикле «Детям», в 10 пьесах и траурных песнях для рояля, во второй оркестровой сюите и получивших большую известность румынских танцах.

0: Фольклорные экспедиции часто были сопряжены с немалыми трудностями. Приходилось многие километры шагать пешком, ночевать в неустроенных гостиницах или убогих хатах. Участник одной из таких экспедиций, Пал Бадон, оставил нам описание Бартака-фольклориста.
1: Его вид, его одежда показались мне поразительными. Потертая куртка, старая шляпа, поношенное пальто табачного цвета. Уже несколько дней он не брился. На его шее висел с одной стороны фонограф, с другой – мешок с продовольствием.
0: А ведь к тому времени Барток уже пользовался известностью как пианист. Он выступал с концертами в Вене и Берлине, гастролировал совместно с известным в то время скрипачом Ференцем Вечи в городах Испании и Португалии. Каким же мужеством и бескорыстной любовью к искусству надо было обладать, чтобы отказаться от блестящей карьеры и посвятить себя изучению народных песен? Фольклорные экспедиции оставались до конца жизни самым дорогим воспоминанием композитора.
2: Ошибаются те, кто полагают, что собирание народных песен – какой-то ужасно тяжкий труд, связанный с отречением и самопожертвованием. Что касается меня, то могу лишь сказать, что время, проведенное мною в такой работе, самая прекрасная часть моей жизни, и я не променял бы ее ни на что. Я мог наблюдать художественное проявление еще единого, но уже исчезающего общественного строя. Сегодня трудно даже представить себе, что существуют еще области в Европе, где почти каждый предмет потребления, от одежды до инструментов, изготовляется домашним способом, где не увидишь трафаретов фабричного производства, где форма и стиль предметов меняются от области к области и часто от деревни к деревне. Сколько разнообразия для глаз и ушей! Это незабываемые впечатления.

1907 году Барток получил приглашение занять место профессора по классу фортепиано в Будапештской академии музыки. Барток проработал в академии около 30 лет. Многочисленные ученики отзывались о нем как о чутком, широко эрудированном педагоге. Одна из учениц, пианистка Вильгельмина Драйвер, вспоминала: «Он не избегал деталей исполнения, от аппликатуры до особенностей фразировки и звука, и более всего ритма. После изучения с ним Баха и слушания в его исполнении сюиты партит, все иные интерпретации Баха казались мне скучными и безжизненными. Я уверена, что не было лучшего исполнителя Скарлатти, Баха, Бетховена, Листа, Дебюсси». Педагогику Барток совмещает с занятием фольклористикой и творчеством. В эти годы он переживает особый подъем. К этому времени относится сочинение первого концерта для скрипки с оркестром.

17 и 19 марта 1910 года в Будапеште состоялись авторские вечера Бартока и Кодая, ставшие заметным событием в развитии венгерской музыки. На обоих вечерах дебютировал молодой исполнительский коллектив «Струнный квартет» Вальдбауэра, состоявший из выпускников Будапештской музыкальной академии. На вечере Бартока был исполнен его первый струнный квартет, произведение, в полной мере раскрывшее творческую индивидуальность композитора. Высоко оценил это сочинение Морис Равель. Он писал известному румынскому фольклористу Кириаку: «Мне известен ряд сочинений Беллы Бартока, в частности, струнный квартет, одно из редких сочинений, поразивших меня за последние годы».

0: Почти весь 1911 год Барток работает над одноактной оперой «Замок герцога Синяя Борода» по либретто известного венгерского литератора Беллы Балажа. Свое либретто Балаж создавал по мотивам драмы Метерлинка «Ариана и Синяя Борода». Однако и либретист, и композитор стремились переосмыслить сюжет, придать ему венгерский национальный характер. Сам Белла Балаж рассказывал впоследствии:
1: «Мне хотелось воплотить на сцене драматический дух сейкийских народных баллад. Я стремился соединить современное содержание с формами народной песни. Я хотел того же, что и Барток. Мы шли вместе. Мы оба были уверены, что подлинное обновление искусства может быть достигнуто только через освоение старого, исконного».
0: Действительно, музыкальный язык оперы во многом рожден своеобразием крестьянского распева, характерного для старинных эпических баллад-сказов. Следуя за Балажем, воскресившим ритмику древнего народного эпоса, Барток пронизал музыку оперы синкопированными мадьярскими ритмами, прихотливыми орнаментами пастушьих наигрышей. Он как бы суммировал здесь результаты своих многолетних наблюдений над венгерским фольклором. Речитативы персонажей оперы иногда почти буквально воспроизводят мелодический рисунок старых песен-сказов. В отличие от несколько обезличенной декламации, принятой в венгерских операх XIX века, Барток впервые создает подлинно национальный речитатив, основанный на фольклорной традиции.

История Синей Бороды известна с давних времен. Эта сказка по существу родственна легенде о Дон Жуане, и к ней также часто обращались многие художники в европейском искусстве. Сказка о Синей Бороде, обличая зло, заключает в себе скрытый гуманистический смысл. Барток, как и либреттист, трактует старинное предание с позиции художника 20-го столетия. Образность его оперы свидетельствует об этом. В ней ощущаются отзвуки катастрофической поры разрушительных войн и социальных взрывов. В этом смысле Барток был сыном своего времени. Глубоко символичны страшные тайны, скрытые за семью запертыми дверями в замке Синей Бороды. Там спрятаны все муки и горести человечества, все зло, царящее в мире. О них напоминают и воинские доспехи, и озера людских слез. В канун Первой мировой войны такие аллегории звучали особенно актуально, свидетельствуя о тревоге автора за судьбы мира. Музыкальный язык оперы сложен и своеобразен. Мы почти не встретим здесь декоративных музыкальных эпизодов, рисующих бытовой фон или место действия. Все внимание композитора направлено внутрь, на передачу общей эмоциональной атмосферы драмы. Именно поэтому в музыке оперы широко использованы остро-диссонантные звучания и обостренная ритмика как в оркестре, так и в вокальных партиях. При этом Барток достиг оригинального сплава новейших музыкально-выразительных эффектов с интонациями и ритмами старинной крестьянской музыки.

Помимо развитой вокальной стороны, партитура оперы «Замок синей бороды» интересна еще и тем, что представляет собой развернутое симфоническое полотно. Герцог и его жена – единственные персонажи оперы. Третьим действующим лицом является оркестр. Это он раскрывает тайны, скрытые за семью дверями замка. Семь симфонических картин составляют музыкально-драматургическую сердцевину всей оперы.

Наиболее светло звучат эпизоды, рисующие тайны четвертой и пятой дверей. Музыка рисует великолепие цветущих садов, солнечные просторы лугов и гор, серебро рек и зелень дальних лесов.

0: Замок герцога «Синяя борода» был представлен автором на конкурс, объявленный дирекцией Будапештского национального театра. Жюри решительно отклонило оперу. Лишь через 7 лет произведение Бартока смогло увидеть свет рампы. Композитор пишет своему другу Гёзе Загану.
1: «Существуют препятствия, мешающие мне проявить какую-либо активность, а именно то, что меня как композитора казнили уже год назад. Либо они правы, и я действительно бездарный халтурщик, либо я прав, тогда они идиоты. В обоих случаях между ними и мною не может быть и речи о музыке, а тем более о каких-либо совместных действиях».
0: В 1911 году предпринимается попытка создать общество новой венгерской музыки. Цель этого начинания, инициаторами которого были Барток и Кодай, заключалась в организации самостоятельного оркестра, который исполнял бы как старинную, так новую и новейшую музыку. Барток вспоминает об этом в своей автобиографии.
1: «Наши старания не увенчались успехом. Ввиду этого, а также из-за других неудач, более личного характера, я около 1912 года полностью отстранился от публичной музыкальной жизни и с тем большим усердием обратился к фольклорным исследованиям. Я планировал не одно дерзкое путешествие. В качестве скромного начала мне удалось осуществить лишь одно из них. В 1913 году я посетил Бискру и объездил ее окрестности, где изучал арабскую крестьянскую музыку».
0: Война 1914 года прервала фольклорные изыскания композитора. Однако в эти тяжелые годы в нем снова вспыхивает творческая энергия. Несмотря на материальные и бытовые трудности, Барток напряженно и плодотворно работает. Среди произведений этих лет вокальные и фортепианные обработки венгерских, румынских и словацких песен, вокальный цикл на слова «Эндре Ади», фортепианная сюита, второй струнный квартет. В 1916 году Барток заканчивает партитуру своего нового сценического сочинения балета «Деревянный принц». Либретто написал Бела Балош. В отличие от мрачной атмосферы замка герцога «Синяя борода», в «Деревянном принце» оживают образы бесхитростной народной фантазии, картины живописной венгерской природы. Основные персонажи, принц и принцесса, трактуются несколько иронически. Они похожи на капризных детей, мгновенно влюбляются и столь же быстро отчаиваются. Увидев принцессу, принц готов немедленно мчаться к ее замку. Но фея, олицетворяющая могущественные силы земли, ставит на его пути препятствия, танцующие деревья и ожившие ручьи. Тогда принц мастерит деревянную куклу, чтобы с ее помощью привлечь внимание принцессы. И вот тут происходит неожиданное. Красавица влюбляется не в настоящего принца, а в деревянную куклу. Гротескные танцы принцессы с деревянным принцем составляют центр композиции балета.

Чтобы утешить несчастного принца, фея созывает всех обитателей леса, и они славят своего маленького властелина. Тем временем деревянный человечек теряет свой шик. Корона, мантия и парик едва держатся на его дубовом тельце. Движения становятся все более жалкими и судорожными.

хочет вымолить у него прощение. Но деревья заслоняют ей путь. Тогда красавица в отчаянии срезает свои пышные локоны. Добрый принц прощает легкомысленную возлюбленную, примирившись даже с ее остриженной головой.

0: Прозвучала передача цикла «Выдающиеся композиторы прошлого и современности», посвященная Бели Бартоку. В этой передаче принимали участие народные артисты России Юрий Родионов, Иосиф Конопаский, Станислав Ландграф.
1: Я написал записки об уженье рыбы для освежения моих воспоминаний, для собственного удовольствия. Печатаю их для рыбаков по склонности, для охотников, для которых слова «удочка» и «уженье» — слова магические, сильно действующие на душу. Я считаю, что мои записки могут быть для них приятны и даже несколько полезны. В первом случае потому, что всякое сочувствие к нашим склонностям, всякий особый взгляд, особая сторона наслаждений, иногда уяснение какого-то темного чувства, не вполне прежде сознанного, могут и должны быть приятны. Во втором случае, потому что всякая опытность и наблюдение человека, страстно к чему-нибудь привязанного, могут быть полезны для людей, разделяющих его любовь к тому же предмету. Уженье, как и другие охоты, бывает и простою склонностью, и даже сильную страстью. Здесь не место, и бесполезно рассуждать об этом. Русская пословица говорит глубоко и верно, что охота пуще неволи. Но едва ли на какую-нибудь человеческую охоту так много и с таким презрением нападают, как на тихое, невинное уженье. Один называет его охотою и празднолюбцев, и лентяев, другой – забавою стариков и детей, третий – занятием слабоумных. Самый снисходительный из судей пожимает плечами и с сожалением говорит: «Я понимаю охоту с ружьем, с борзыми собаками, там много движения, ловкости, там есть какая-то жизнь, что-то деятельное, даже воинственное. О страсти к картам я уже не говорю, но удить рыбу, признаюсь, этой страсти я не понимаю». Улыбка договаривает, что это просто глупо. Так говорят не только люди, которые, по несчастью, родились и выросли безвыездно в городе, под влиянием искусственных понятий и направлений, никогда не живали в деревне, никогда не слыхали о простых склонностях сельских жителей и почти не имеют никакого понятия об охотах. Нет, так говорят сами охотники, только до других родов охоты. Последних я решительно не понимаю. Все охоты с ружьем, с собаками, ястребами, соколами, с тенетами за зверьми, с неводами, сетьми и удочкой за рыбою, все имеет одно основание. Все разнородные охотники должны понимать друг друга, ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собой. Чувство природы врожденно нам от грубого дикаря до самого образованного человека. Противоестественное воспитание, насильственные понятия, ложное направление, ложная жизнь – все это вместе стремится заглушить мощный голос природы и часто заглушает или дает искаженное развитие этому чувству. Конечно, не найдется почти ни одного человека, который был бы совершенно равнодушен к так называемым красотам природы, то есть к прекрасному местоположению, живописному далекому виду, великолепному восходу или закату солнца, к светлой месячной ночи. Но это еще не любовь к природе, это любовь к ландшафту, декорациям, к призматическим преломлениям света. Это могут любить люди самые черствые, сухие, в которых никогда не зарождалось или совсем заглохло всякое поэтическое чувство. Зато их любовь этим и оканчивается. Приведите их в таинственную сень и прохладу дремучего леса, на равнину необозримой степи, покрытой тучную высокую травою. Поставьте их в тихую жаркую летнюю ночь на берег реки, сверкающей в тишине ночного мрака, или на берег сонного озера, обросшего камышами. Окружите их благовонием цветов и трав, прохладным дыханием вод и лесов, неумолкающими голосами ночных птиц и насекомых, всею жизнью творения. Для них тут нет красот природы. Они не поймут ничего. Их любовь к природе внешняя, наглядная. Они любят картинки, и то ненадолго. Смотря на них, они уже думают о своих пошлых делишках и спешают домой в свой грязный омут, в пыльную душную атмосферу города, на свои балконы и террасы, подышать благовонием загнивших прудов в их жалких садах или вечерними испарениями мостовой, раскаленной дневным солнцем. Но Бог с ними. Деревня. Неподмосковная, далекая деревня. В ней только можно чувствовать полную, неоскорбленную людьми жизнь природы. Деревня, мир, тишина, спокойствие. Безыскусственность жизни, простота отношений. Туда бежать от праздности, пустоты и недостатка интересов, туда же бежать от неугомонной внешней деятельности мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, бесполезных, хотя и добросовестных мыслей, забот и попечений. На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского сокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, на котором колеблются или неподвижно лежат наплавки ваши, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вы услышите ее голос, заглушенный на время суетной хлопотней, смехом, криком и всею пошлостью человеческой речи. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Неприметно, мало-помалу рассеется это недовольство собою, это презрительная недоверчивость к собственным силам, твердости воли и чистоте помышлений. Это эпидемия нашего века, это черная немочь души, чуждая здоровой натуре русского человека, но заглядывающая к нам за грехи наши. Но я увлекся в сторону от своего предмета. Я хотел сказать несколько слов в защиту уженья и несколько слов в объяснение моих записок. Начнем сначала. Обвинение в праздности и лени совершенно несправедливо. Настоящий охотник необходимо должен быть очень бодр и очень деятелен. Раннее вставание, часто до утренней зари, перенесение полдневного зноя или сырой и холодной погоды, неутомимое внимание во время самого уженья, приискивание удобных мест, для чего иногда надо много их перепробовать, много исходить, много изъездить на лодке. Все это вместе не по вкусу ленивому человеку. Если найдутся лентяи, которые, не имея настоящей охоты к уженью, а просто не зная, куда деваться, чем занять себя, предпочтут сиденье на берегу с удочкой, беганью с ружьем по болотам, то неужели их можно назвать охотниками? Чем виновато уженье, что такие люди к нему прибегают? Другое обвинение, будто уженье – забава детская и стариковская, также неосновательно. Никто в старости не делался настоящим охотником-рыболовом, если не был им с молоду. Конечно, дети почти всегда начинают с уженья, потому что другие охоты менее доступны их возрасту. Но разве дети в одном уженье подражают забавам взрослых? Что же касается до того, что слабый старик или больной, иногда не владеющий ногами, может удить, находя в том некоторую отраду бедному своему существованию, то в этом состоит одно из важных, драгоценных преимуществ уженья перед другими охотами. Остается защитить охотников до уженья в том, что будто оно составляет занятие слабоумных, или, попросту сказать, дураков. Но, Боже мой, где же их нет? За какие дела они не берутся? В каких умных и полезных предприятиях не участвуют? Из этого не следует, чтобы все остальные люди, занимающиеся одними и теми же делами с ними, были тоже глупы. Теперь объяснимся о моих записках. На русском языке, сколько мне известно, до сих пор не напечатано ни одной строчки о рыболовстве вообще или об уженье в особенности, написанной грамотным охотником, знающим коротко свое дело. Охотников до уженья много на Руси, особенно в деревнях, и я уверен, что найду в них сочувствие. Прошу только помнить, читая мою книжку, что она не трактат об уженье, не натуральная история рыб. Моя книжка не больше, не меньше, как простые записки страстного охотника. Происхождение удочки. Вероятно, из всех родов рыбных снастей одна из первых была изобретена удочка. Какой-нибудь дикарь, бродя по берегам реки или моря для добывания себе скудной пищи или беспечно отдыхая под тенью крутого берега и растущих на нем деревьев, приметил стаи рыб, плавающих около берегов. Видел, как голодные рыбы жадно хватают падающих на поверхность вод разных насекомых и древесные листья. И, может быть, сам бросал их в воду, сначала забавляясь только быстрыми движениями рыб. Весьма естественно должна была родиться у него мысль, что если бы в насекомые спрятать что-нибудь похожее на крючок из кости или крепкого дерева и привязать его на нитку, выделанную из звериных жил или волокон растений, и что если рыба схватит и проглотит такую насадку, то крючок зацепит, и рыбу можно будет вытащить на берег. Так, вероятно, родилась удочка. Почти такова она и теперь в деревнях у крестьянских мальчишек. Загнутый крючком гвоздь без шляпки, крючок из проволоки или булавки, привязанный на нитку, с камешком вместо грузила и палочку из сухого дерева или камыша вместо наплавка. Ведь это почти удочка дикаря. Впрочем, даже и у нас в настоящем своем развитии у самых взыскательных охотников удочка строго сохранила все первоначальные основные свои качества. О выборе места. Выбор мест бывает различен не только по времени года, но и по времени дня. Весною, пока вода еще несколько мутна, рыба бродит зря, как говорят охотники, и клюет везде, на всех глубинах, ибо берега рек еще не определились, не заросли по местам густой осокой, аиром или камышом, еще не поднялись со дна водяные травы, не всплыли лопухи, береговые деревья и кусты не оделись листьями, не покрыли прозрачные воды тенью зеленого навеса, маня рыбу пищею во всякое время и прохладою в полдень. При раннем весеннем уженье, которое может иногда начинаться в исходе апреля, когда в реках еще много воды, и они бегут быстрее обыкновенного, надобно грузило прибавить, чтобы крючок опускался как можно глубже, потому что удить приходится в натяжку, то есть леса с стремлением воды будет натягиваться, и крючок не будет касаться дна, а это весной необходимо. Рыба жмется обыкновенно ко дну, к берегам, особенно крутым, где течение потише. Места надобно выбирать не мелкие и не слишком глубокие. Крючок с насадкой червя навозного или земляного на хлеб удить на быстряках неудобно. От сильного течения будет прибивать к берегу, и потому должно так класть или втыкать удилище, чтобы насадка только касалось берега, и чтобы леса и наплавок не ложились на него. В противном случае они станут при подсечке задевать за берег, а это никуда не годится. Рыба, хватая играющую насадку с набега, сейчас встретит упор от задевшей лисы или наплавка и сейчас бросит крючок. Да и подсечка никогда не может быть верна, ибо рука охотника встретит такое же препятствие, и подсечка не сможет сообщиться мгновенно крючку. Когда вода еще не совсем слила и не просветлела, трудно достать раков, насекомых еще никаких нет, и потому единственная насадка – черви. Но как скоро река войдет в межень и образуются тихие места, то на них всякая нехищная рыба – очень охотно станет брать на хлеб. В реках незапруженных, текущих вольно, собственную массу воды обыкновенно выбирают для уженья омуты, то есть глубокие места, где вода вдруг теряет свою быстроту, падая в яму, потом завертывая назад около берега, она встречается с верхнюю текучую струею, борется с нею и, наконец, теряет свое стремление. Из этой борьбы образуется тишина. В таких тихих омутах постоянно держится рыба. Летом надо выбирать глубину умеренную, дно песчаное или хрящеватое, то есть состоящее из мелких камешков, идущее от берега поката и от лога в глубину. На таких местах хорошо удить рано утром и поздно вечером. Еще лучше, если вода аршина на два от берега проросла травою и накрылась ее листьями, как бы зеленым ковром. Тут много выгод для охотника. Тут есть для рыбы и пища, и защита от яркого солнца, а главное, тут не видно рыбака, сидящего на берегу, и ловко ему положить свои длинные удилища на травянистую ткань. Глубокие места, обросшие круглыми, как тарелки, зелеными лопухами, представляют те же выгоды. Места, где деревья зелеными ветвями своими наклонились над водою, где гибкие кусты омывают длинные листья свои в прозрачных струях, тихо ропщущих от их прикосновения, благонадежны для ужения не очень раннего и не очень позднего, ибо в это время рыба, уже поднявшись со дна, ходит на умеренной глубине и очень любит держаться около зелени листьев. Охотники хорошо это знают. И на реках и озерах, берега которых совершенно голы, прибегают к хитрости, устраивают искусственную зелень, срубают вершину какого-нибудь молодого дерева, если оно мало, то два или три, или целый куст тальнику, вербы, выбирают удобное для уженья место и кладут их на воду, погрузив до половины и воткнув нижние заостренные концы в берег. Мелкая рыба не замедлит броситься к зеленым листьям, а за ней придет и крупная. Дни в два рыба привыкнет держаться около кустов, которые впоследствии, когда листья поблекнут, можно переменять по ночам. Так же поступают и на больших реках, где удят с лодки, привязав к ней связку вершин древесных или куст. Если место не так глубоко, то лодка стоит на приколе, то есть привязанная к длинному колу, воткнутому во дно. Если же глубоко, то лодка держится на веревке с камнем, опущенным на дно. Осенью для уженья крупной рыбы по утрам и вечерам надобно выбирать самые глубокие места. Но около полудня рыба уже не прячется от солнечного зноя, как летом, под траву, кусты, тень нависших берегов и даже тень мостов. Напротив, обрадовавшись теплоте солнечных лучей, она стаями выплывает на поверхность воды, хватает падающие на нее увядающие листья и всяких насекомых. Тут надобно удить как можно мельче и предпочтительно на всяких насекомых. Есть осеннее уженье нахлыстом, как выражаются рыбаки, которого мне не довелось испытать, но которое, говорят, бывает очень удачно. Оно особенно выгодно и приятно потому, что в это время другими способами уже не трудно добывать хорошую рыбу. Оно производится следующим образом. В маленькую рыбачью лодку садятся двое. Плывя по течению реки, один тихо правит веслом, держа лодку в расстоянии 2-3 сажен от берега, другой беспрестанно закидывает и вынимает на плавную удочку с длинной лисой, насаженную червяком, кобылкой, если они еще не пропали, или мелкой рыбкой. Крючок бросается к берегу, к траве под кусты и наклонившиеся деревья, где вода тиха и засорена падающими сухими листьями. К ним обыкновенно поднимается всякая рыба, иногда довольно крупная, и хватает насадку на ходу. Вероятно, вместе с сухими листьями падают в воду какие-нибудь насекомые, и потому падение листьев привлекает рыб. Я много раз сам наблюдал, как хватает рыба упавшие листья и уносит вглубь. Некоторые листочки всплывают, а другие пропадают. Может быть, рыба глотает те из них, которые еще зелены. В тихое время и на тихой воде, в верховьях прудов, где материк стоит наравне с берегами, обросшими лесом, Листья застилают воду иногда так густо, что трудно закинуть удочку. И если грузило легко, то крючок с насадкой будет лежать на листьях. Разумеется, надо бы добиться, чтобы крючок опустился и на плавок встал. Удить надо бы всячески, то есть и очень мелко, и глубоко, потому что рыба иногда берет очень высоко, под самыми листьями, а иногда со дна. Это уженье имеет одну невыгодную сторону. В листьях трудно разглядеть на плавок. Но зато рыба охотно и смело берет под лиственным покрывалом, и прозрачность осенней воды в этом случае помогает успешному ужению, ибо рыба издалека видит упавшую в воду насадку, а человека не видит. Берут по большей части окуни, средние головли, ези и крупные ельцы. Впрочем, может взять и всякая рыба. Приятность этого ужения состоит в том, что оно спокойно, и что в позднее осеннее время нельзя в других местах выудить никакой порядочной рыбы, кроме хищной. А из-под листьев мне случалось выуживать хороших езей, головлей и очень крупную плотву. Последняя брала на хлеб, а первые – на крупных земляных червей. Во всякое время года выгодны для уженья перекаты, мелкие места реки, устья впадающих речек и ручьев, ямы, выбитые падением воды под мельничными колесами и вишняками. Перекаты – проходное место рыбы, переплывающей из одного омута в другой, скатывающейся в них, когда вода идет на убыль, и стремящейся вверх, когда вода прибывает. Перекаты всегда быстры, следовательно, удить надобно со дна и с тяжелыми грузилами. Течение воды будет тащить и шевелить насадку на крючке, и проходящая рыба станет хватать ее. При устьях впадающих речек и ручьев всегда держится мелкая рыбешка, а около нее держатся все породы хищных рыб – щуки, жерехи, судаки, окуни, даже головли, которые, несмотря на свою нехищную, по-видимому, породу, очень охотно глотают маленьких рыбок. В глубоких ямах, выбиваемых падением полой воды под вишняками или скрынями, всегда водится много крупной рыбы. Под шумом воды, падающей с мельничных колес, также всегда стоит рыба, хотя и не такая крупная. Из всего этого не следует заключать, что только в местах мною исчисленных должна клевать рыба. Где есть вода, там она может плавать, следовательно, и брать на удочку. Рыба пользуется этой свободой, и нередко клев и бывает так прихотлив, что приводит в недоумение опытного рыбака. Выбор мест для ужения в проточных прудах, заросших травой и камышами, имеет свои особенности. Ужение их в материке, материком называется русло настоящей реки, есть уженье речное. Тут нет выбора мест, зависящего от положения берегов, ибо вода затопила их и стоит выше земной поверхности, на аршин, иногда и более. Тут надобно знать положение дна, заметив его при спуске полой воды или, если этот пруд вам не знаком, ощупав дно рыбачьим лотом. Лотом называется маленькая гиря или большая свинцовая пуля, привязанная на длинный шнурок. Отлогое дно, идущее от берега в глубину, твердое, не заросшее травою, не имеющее задевов, без сомнения, есть самое лучшее место. Но здесь уже не производится уже с лодки или с нарочно устроенных для того мостков или плота. Для уженья в полоях, то есть в разливе пруда, проросшего травой и камышами, как это особенно бывает в губерниях черноземных, надобно выбирать местечки поглубже, не заросшие травой или камышом. Летом вся рыба бросается туда, и полои становятся единственным и обильнейшим местом для уженья. В озерах, если берега их обросли травой и кустами, выбор мест для ловли удочкой во многом сходен с выбором мест в реке. В копанном пруде берега и дно везде одинаковы, потому можно удить где угодно. Впрочем, всегда надобно соображаться с привычками самой рыбы. Где она больше держится, там и удить. Опыт – лучший указатель в этом деле. О рыбах вообще. Стихия рыбы – вода. Назначение – плавать в ней, для чего снабжена она многими плавательными перьями и ими же опушенным хвостом. Для погружения себя в воду и стояния на всех ее глубинах имеет она во внутренности своей пузырь, лежащий вдоль спинного хребта, наполненный воздухом и перетянутый на две неравные половинки. Должно предположить, что посредством сжимания и разжимания этого пузыря рыба погружается вниз или поднимается вверх. Каждая порода рыбы мечет икру в свое определенное время. Так что эта операция производится почти круглый год. Когда наступит пора, и рыбьи самки почувствуют охоту или надобность выкинуть из себя обременяющую их икру, а самцы – молоки, и те, и другие собираются стаями. Самцы теснятся вплоть за самками, даже смешиваются с ними. Первые выпускают икру, вторые обливают ее молоками. За ними следят другие породы рыб, преимущественно хищные, щуки, окуни, судаки, жерехи, налимы и прочие, и даже не называемые хищными, головли и ези. Все они с жадностью глотают мелкие, как мак, яички, опутанные слизью, плавающие кучками в виде клочьев, шерсти или паутин, держащиеся на поверхности и на всякой глубине воды. Мечущие икру и молоки, самки и самцы, особенно первые, стараются прижаться или удариться об что-нибудь жесткое. Они трутся около берегов и водяных растений, предпочтительно около камыша и лопухов, около подводных коряк, корней, камней. Некоторые породы, как то лещи, караси и плотва, выскакивают беспрестанно из воды и шлепаются об ее поверхность, чтобы от движения и толчков свободнее вытекали икра и молоки. Сидя тихо и смирно с удочкой на берегу озера или речного залива, проросшего травами, а иногда притаясь в лодке в густых камышах пруда, я имел случай нередко, хотя поверхностно, наблюдать любопытную картину рыбьего боя. При совершенной тишине в воздухе поверхность воды волнуется, как будто ветром от вертящейся и прыгающей рыбы. Брызги летят во все стороны, и плеск воды слышен издалека. В первый раз я был очень удивлен таким зрелищем. Я подошел с ружьем к небольшому озерку, кругом обросшему высокую и плотную гриву камыша, и вдруг услышал какой-то странный шум воды, полагая, что он происходит от утиных выводок. Я осторожно вошел в камыш, по колени в воде пробрался до его края и увидел настоящую рыбью пляску, производимую средней величины плотвою. Не вдруг догадался я, что значит такое явление, хотя слыхал о нем. Впоследствии несколько раз имел я случай наблюдать этот процесс у лещей и особенно у карасей. Но при всем моем желании рассмотреть его в подробностях я никак не мог. Пожиранье же икры другими рыбами я видел сам. Да и нахаживал ее часто в желудках пойманных рыб. Здоровье рыбы, без сомнения, зависит от хорошей воды и пищи. Все охотники знают, что в одной воде рыба бывает жирна, вкусна и бойка, в другой – таща, безвкусна и вяла. Но какие качества воды и какая пища полезны или вредны для рыбы, мы решительно не знаем. Вода действует даже на цвет рыбы. Не изменяясь в своих природных пестринах и отметинах, она изменяется в их яркости или цветности, единственно от пересадки из одной воды в другую. Это дознано многими опытами. Озерные караси, например, по большей части бывают яркого, темно-желтого или золотистого цвета, а пересаженные, вкопанные, глинисто-мутные пруды делаются бледно-бланжевыми. Окуни в иных реках бывают очень темны и ярко-пестры, но, посидев долго в пруде, становятся светлыми, белесоватыми. Точно то же делается более или менее и с другими породами рыб. Рыба имеет тонкий слух и острое зрение, особенно форель. Но, кажется, рыба вообще больше боится стука, чем вида человека или животного. По крайней мере, скоро к ним привыкает. Но к звуку она чувствительна до невероятности. Почти все молодые рыбки, особенно некоторые из пород не очень крупных, так красивы, или лучше сказать, так миловидны, резвы и чисты, что народ на юге России употребляет слово «рыбка» как слово ласки, нежности, в похвалу красоте и прелести девической. Оно нередко встречается в народных малороссийских песнях, в которых чувство любви, если не так глубоко, не так серьезно, как в старинных песнях великорусских, зато нежнее, эстетичнее, так сказать. В повести Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница» молодой казак Левка, вызывая из хаты свою милую Галю, разными нежными словами, между прочим, говорит: «Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на меня, просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою». Для великорусского крестьянина это слишком нежно, но и он очень любит смотреть на всякую рыбу в воде, весело мелькающую на поверхности, сверкающую то серебряной, то золотой чешуей своей, то радужными полосами. Иногда тихо, незаметно плывущую, иногда неподвижно стоящую в речной глубине. Ни один от старого до малого не пройдет мимо реки или пруда, не поглядев, как гуляет вольная рыбка. И долго, не шевелясь, стоит иногда пешеход-крестьянин, спешивший куда-нибудь за нужным делом, забывает на время свою трудовую жизнь и, наклонясь над синим омутом, пристально смотрит в темную глубь, любуясь на резвое движение рыб, особенно когда она играет и плещется, как она, всплыв наверх, вдруг крутым поворотом погружается в воду, плеснув хвостом и оставя вертящийся круг на поверхности, края которого, постепенно расширяясь, не вдруг сольются со спокойной гладью воды, или как она одним только краешком спинного пера, рассекая поверхность воды, стрелою пролетит прямо в одну какую-нибудь сторону, и следом за ней пробежит длинная струя, которая, разделяясь на две, представляет странную фигуру расходящегося треугольника. Нужно ли говорить после этого, что рыбак-охотник глядит на всякую рыбу еще с большей, особенной любовью, а на крупную и почему-нибудь редкую глядит с восхищением, с радостным трепетом сердца. Неохотникам, может быть, покажутся смешны такие выражения. Я не буду тем оскорбляться. Я говорю охотникам, и они поймут меня. Каждый из них, достигнув старости, находит отраду в воспоминании того живого чувства, которое одушевляло его в молодости, когда с удочкой в руке, забывая и сон, и усталость, страстно предавался он своей любимой охоте. Он, верно, с удовольствием вспоминает это золотое время, и я помню его как давешний сладкий и не совсем ясный сон. Помню знойные полдни, берег, заросший высокими душистыми травами и цветами, тень ольхи, дрожащую на воде, глубокий омут реки, молодого рыбака, прильнувшего к наклоненному над водой древесному пню, с повисшими вниз волосами, неподвижно устремившего очарованные глаза в темно-синюю, но ясную глубь. И сколько рыбы кипело в ней, какие ези, головли, окуни! И как замирало сердце юноши, как стеснялось дыхание. Давно уже это было, очень давно. Молодые охотники и теперь испытывают то же, и дай Бог им надолго сохранить это живое, невинное чувство страстного рыбака.
2: Гипнотизер Фердинандо Жаколио, пожилой мужчина с длинным лошадиным лицом, на котором многие пороки оставили свои печальные следы, гастролировал в городе Н уже вторую неделю. Объяснялась эта задержка тем, что в городе Н гипнотизеру жилось довольно уютно. Никто его не притеснял, и неизбалованная публика хорошо посещала представления, которое Фердинандо устраивал в летнем помещении городского клуба. На одном таком представлении встретились директор местной конторы треста «Домашняя птица» товарищ Верепетуев и его заместитель по индюкам из той же конторы Дрожжинский. Места их оказались рядом. Усевшись поудобнее, Верепетуев и Дрожжинский стали созерцать представление. Для начала Фердинандо, облаченный в старый лоснящийся фрак с сатиновой хризантемой в петлице, лениво привычным жестом воткнул себе в язык три шляпные дамские булавки образца 1913 года и обошел ряды, демонстрируя отсутствие крови. Зрители с невольным уважением рассматривали толстое фиолетовое орудие речи, проткнутое насквозь. Девочка в пионерском галстуке даже потрогала удивительный язык руками и при этом вскрикнула: «Ой, какой шершавый!» «Здорово!» — сказал товарищ Верепетуев.
3: «Чисто работает!» — откликнулся тощий Дрожжинский. А гипнотизер уже готовился к сеансу гипноза.
2: «Желающих прошу на сцену!» — галантно сказал он. Тотчас из заднего ряда поднялась бледная девица, с которой гипнотизер обычно после представления сиживал в пивной «Дружба». Фердинандо записал ее фамилию и имя в толстую книгу. «Это для медицинского контроля», — пояснил он публике. Через 5 минут бледная девица сидела на сцене с раскрытым ртом и деловито, но как бы во сне, выполняла неприхотливые желания гипнотизера, расстегивала верхние пуговицы блузки, готовясь купаться в невидимой реке, декламировала стихи и объяснялась в любви неведомому Васе. Потом девица ушла, и гипнотизер снова пригласил на сцену желающих подвергнуться гипнозу. И вот, из боковой ложи на сцену вышел старичок в байковой куртке и рыжих сапогах. «Мы желаем подвергнуться», — сказал он. «Действуй на нас! Валяй!»

0: гипнотизер. Вы уже спите. Вы уже не сторож птицефермы Борщев, а новый директор всей вашей конторы. Вот вы приехали на работу, вы сидите в кабинете директора. Говорите. Вы новый директор. Говорите.
1: Помолчав, спящий Никита проникновенно заговорил. Это же форменное безобразие. 10 часов, а в конторе никого. Эх, и запустил службу товарищ Верепетуев.
2: Товарищ Верепетуев, сидевший в третьем ряду, густо покраснел и сердито пожал плечами. Дрожжинский слабо хихикнул.
1: Но я-то уж порядочек наведу, продолжал Никита. Я вам не Верепетуев. Я в кабинетах не стану штаны просиживать. Ведь он, Верепетуев, что? Он птица-то не понимает вовсе. Он свободное дело утку с вороной перепутает. Ему бы только бумажки писать, да по командировкам раскатывать. Он на фермах раз в году бывает. Это ложь, крикнул Верепетуев с места. В публике засмеялись. Не мешайте оратору, бросил кто-то громким шепотом.
2: Нет, не ложь, не открывая глаз, сказал загипнотизированный Никита. Это чистая правда, ежели хотите знать.
1: Сколько раз мы Верепетуеву про этого гусака Дрожжинского говорили, он и в ус не дует. А Дрожжинский корму индюкам не запас, они и подохли сердечные.
3: Это неправильно, завизжал со своего места Дрожжинский. Я писал в трест, у меня есть бумажка, гипнотизер, разбудите же его.
1: Не будить, заговорили разом в зале. Пусть выскажется. Крой, Никита, отойдите, товарищ Жаколио, не мешайте человеку.
2: Не надо меня будить, не надо, огремел.

всех обид и ссор. Переведи часы назад на наш последний разговор. На циферблате наугад застынут стрелки в прежних днях. Переведи часы назад, как в первый раз, прости меня. Но

никогда.

0: Ира, а вот как формируется труппа цыганского театра? Ведь цыгане табором уже не гуляют.
1: Вы не первые задаете мне этот вопрос. Такие вопросы постоянно задают после каждого концерта и даже спектакля. Подходят и спрашивают, откуда мы. Ну, как утверждают ученые, мы из Индии. Ну, а если серьезно, то в театр я пришла с огорода.
0: Вы шутите?
1: Нет-нет. Дело в том, что я сама родом из Кривого Рога, а бабушка моя живет в поселке Долгинцево. И вот здесь, в моей первой сценической площадкой, был, как вы думаете, бабушкин огород. Ну, так и выступала, пела, плясала, а вместо микрофона я срывала головку мака, он еще шуршал тогда, когда высохнет. Ну, вы знаете, получалось очень эффектно. И вообще, тем, что я пою, я обязана своей маме.
0: А вот с гаданием, этим цыганским искусством, вы тоже владеете?
1: Ну, немножко. Ну, так, для домашнего пользования. Правда, всерьез я гадала только Олегу Табакову.
0: Да?
1: Но это было в кино.
0: А где вы учились?
1: Я закончила цыганскую студию при музыкальном училище имени Гнесиных, как актриса музыкального театра. А нашим художественным руководителем курса был народный артист СССР Николай Алексеевич Сличенко.
0: А, так вы, значит, певица?
1: Нет, не совсем. Я не считаю себя певицей. В общем-то, я драматическая актриса. И после училища я пришла в театр «Ромэн».
0: И какая же у вас была первая роль?
1: Первую роль я получила лишь через 2 года. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Заболела исполнительница роли, ну и пришлось срочно за ночь выучить роль мизансцены и выйти играть женщину, которая старше меня лет на 25.
0: Да, и как же вы справились?
1: Сама удивляюсь. Но судя по тому, что затем последовали еще 2 таких же срочных ввода, ну, я, наверное, сыграла неплохо. Тем более, что один из вводов был за 40 минут до начала спектакля.
0: Так, хорошо. А как положение с вашим репертуаром сейчас?
1: Сейчас? Говорят, обещанного 3 года ждут. Я своей первой настоящей роли ждала 6 лет.
0: Да.
1: Да, и вот лед тронулся. Я получила роль Сюзи в спектакле «Мужчины воскресенье» французского автора Жан-Луи Ранкарони.
0: А дальнейшие планы какие?
1: Готовлюсь к гастролям в Париж.
0: Да.
1: Ну, конечно, очень волнуюсь.
0: А что вы покажете в Париже?
1: Мы везем спектакль «Мы цыгане». Режиссер-постановщик, лауреат государственной премии Николай Алексеевич Сличенко. Он же и художественный руководитель нашего театра.
0: Ну, желаем вам удачных гастролей.
1: Спасибо.
0: Ирина, а спойте нам что-нибудь?
1: С удовольствием. Я напою вам романс «Не уезжай ты, мой голубчик».

0: еще один юмористический рассказ из нашей традиционной рубрики «Улыбки в конвертах».
1: Прислал его писатель из Петрозаводска Геннадий Горячий.
0: Называется рассказ «Творческая неудача».
2: У писателя Эрнеста Федоровича Плиева покосилась входная дверь. Не закрыть, не открыть. Вызвал он плотника. Пришел мужичок с чемоданчиком, снял дверь с петель, прищурил левый глаз, что-то отмерил мысленно и черкнул ногтем по дереву.
3: А немного ли?
2: Вырвалось у Эрнеста Федоровича.
4: Сомневаетесь? Пилите сами.
3: Да нет, я так.
4: Тогда прошу без подсказок.
2: И плотник заскрипел ножовкой. Вскоре дверь красовалась на прежнем месте. Эрнест Федорович отступил на два шага, чтобы полюбоваться, и...
3: Что же вы сделали?
2: Загласил вдруг Эрнест Федорович.
3: Я же вас предупреждал, немного ли? А теперь смотрите, под дверью не то что сквозняк, мой кот спокойно пройдет.
4: Но зато дверь теперь свободно закрывается.
2: Ответил мастер и для убедительности несколько раз закрыл-открыл дверь.
4: Правда, переборщил немного, но ничего.
3: Как это ничего? Мне такая работа не нравится.
4: Ну, обшибся малость, ну, с кем не бывает. А у вас, писатели, что, ошибок не бывает? Знаем мы вас. Чуть что напортачит, и сразу творческая неудача.
3: Да вот что?
4: И у меня ваша дверь творческая неудача, понял?
3: Да, но наша неудача – это совсем другое дело. Творческая неудача писателя – это нечто особенное. Это когда честно, искренне работаешь над произведением, ночи не спишь, а читатели потом читают и почему-то говорят, ну, неудачно.
4: Ну, вот и у меня так же. И я честно отпилил чуть больше. Думал, нормально будет. Ну, сами пишете, что в каждой профессии есть место для творчества. Стало быть, у меня, у плотника, возможно, творческая неудача. Вот у вас лично такие неудачи были?
3: В каком смысле?
4: Ну, например, тираж у ваших книг какой?
3: О, приличный.
4: Вот. Значит, от вашей творческой неудачи может пострадать несколько тысяч человек. От моей только один вы. Есть разница? А, то-то же.
2: И плотник стал собирать свой чемоданчик.
3: Что же мне теперь делать?
2: Чуть не заплакал Эрнест Федорович.
4: Как что? Письма пишите. Как ваши читатели, уважаемый уважаемый плотник Степан Егорович, пишет вам писатель, как звать-то?
3: Эрнест Федорович.
4: Эрнест Федорович. Ну, а дальше, наверное, сам знаешь как. Ну, черкни пару слов про мой творческий кризис, про мои сомнения, надежды. Ну, и в конце, как там у ваших читателей заведено. Пожелай мне крепкого здоровья и творческих удач, чтобы я не очень расстраивался, чтобы крылья не опустило. У меня еще, вон, 20 заявок исполнить надо. Так что пиши. Я ждать буду.
2: С чувством сказал плотник и аккуратно прикрыл за собой укороченную дверь.

0: традиционные рубрики уже отзвучили.
1: Ну да-да-да. Первая – улыбки в конвертах. И вторая – юмор в коротких штанишках.
0: Пора открывать третью, новую.
1: А какую?
0: Вот название я еще не придумала. Пока могу только сказать, что в этой рубрике речь пойдет о замечательных шутниках, не профессионалах.
1: А, так сказать, любителях.
0: Да, у этих людей или было хобби такое – смешить других своими выдумками, проделками, розыгрышами. Или они просто были очень остроумными людьми.
1: Или сами давали повод к веселым о себе историям.
0: Да, возможно, и такие герои.
1: И о ком же будет наш первый рассказ?
0: О князе Цицианове.
1: Князе Цицианове?
0: Да-да, в свое время этот человек пользовался самой широкой известностью, не уступающей известности Пушкину.
1: Пушкина?
0: Да, и вот свидетельство самого поэта. Он пишет в своем воображаемом разговоре с Александром Первым. «Всякое слово вольное, всякое сочинение противозаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову». Да, рассказ об этом веселом человеке подготовили для нашей передачи ленинградец Сергей Кибальник и литературовед из города Рустави Ефим Курганов.
2: Жил в старой Москве современник Державина, а затем и Пушкина, князь Дмитрий Евсеевич Цицианов. Родители его были грузинскими князьями, а сам он своими остроумными выдумками, бесподобными небылицами и неподражаемым хвастовством заслужил репутацию русского Мюнхгаузена. Как известно, знаменитый враль, увековеченный в книгах Распе и Бюргера, барон Мюнхгаузен отличался тем, что чем более невероятную историю он рассказывал, тем с большей настойчивостью он отстаивал ее абсолютную правдивость. Так же поступал и князь Цицианов. Однажды на одном из вечеров сошел разговор о пчеловодстве. Причем один помещик стал утверждать.
3: Мой доход от пчеловодства так велик, что превышает оброк, который я получаю со своих крестьян. А их у меня немало.
2: Цицианов слушал, слушал и не вынес.
4: Вот что, голубчик, я охотно вам верю, но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире.
3: Это почему же, ваше сиятельство?
4: А вот почему, ведь у нас цветы растут, как здесь крапива. Да к тому же и пчелы у нас величиной с воробья. И когда они летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы.
3: Постойте, постойте, постойте. Но какие же у вас тогда ульи, ваше сиятельство?
4: Ульи?
3: Да.
4: А что ульи? Ульи такие же, как и везде.
5: Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи?
3: Да как они там помещаются?
5: Ну как они туда влезают, если они как воробьи?
2: Тут Цицианов понял, что пересолил, но, однако же, немало не задумываясь, отвечал.
4: А что вы смеетесь? Здесь об нашем крае не имеют никакого понятия. Вы что думаете, что везде так, как в России? Нет, господа, у нас в Грузии отговорок нет. Хоть тресни, да полезай.
2: Надо сказать, что популярность многих веселых небылиц Цицианова была так велика, что даже Пушкин не удержался и помянул их в своих произведениях. Например, в 7 главе романа «Евгений Онегин». «Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты, теша праздный взор, в глазах мелькают, как забор». К этим строчкам поэт делает следующее примечание. Сравнение это заимствовано у князя Це, столь известного игривостью воображения. Впоследствии литературоведы установили, что князь Це – это князь Цицианов, и что Пушкин имел в виду следующую его историю.
4: Эх-хо-хо-хо! Давно это было, еще при Екатерине. Я был молод, служил, и вот оказался фаворитом у Потемкина. Однажды он мне говорит: «Цицианов, хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофе с горячим калачом, с горячим. Ты один раз на все руки поезжай же и доставь в царское село калач». «Готов, ваше сэ!» – отрапортовал я. Устроил на седле ящик с конфоркой, калач уложил и помчался. Шпага только ударяла по столбам. «Тра-тра-тра-тра-тра-тра!» И к завтраку представил собственноручно теплый калач.
2: Вообще, быстрая езда была частым мотивом безудержных бахвальств русского Мюнхгаузена. Военный губернатор Москвы граф Растопчин о князе Цицианове отзывался так.
3: А, это Цицианов, у которого лошадь скачет 500 верст не кормя? Знаем, знаем.
2: Рассказ же о русском Мюнхгаузене мы закончим словами одного из его современников. Он писал в своих мемуарах. Князь Цицианов был человек добрый, большой хлебосол и отлично кормил своих гостей. Но был еще более известен с самых времен Екатерины по приобретенной им славе приятного и неистощимого лгуна. Слабость эту прощал ему всякий весьма охотно, потому что она не была никогда обращена ко вреду ближнего.
0: И в заключение нашей передачи по вашей просьбе вновь поет болгарский ансамбль «Трик». О нем мы рассказывали в одной из январских передач «С добрым утром». Вам слово, Тамара Гавриловна.
6: Спасибо. 3 года назад выпускники эстрадного отделения Софийской консерватории Румяна Георгиева, Снежана Петкова и Этьен Леви объединились в вокальное эстрадное трио и под художественным руководством известного болгарского композитора Найдена Андреева достигли изрядных успехов и у себя дома, и за рубежом, и выпустили уже 2 большие пластинки. Недавно это трио с необычным названием «Трик» выступило и в нашей стране. Было очень тепло встречено публикой, и мы подумали, что, наверное, и нашим слушателям будет интересно познакомиться с молодыми болгарскими артистами. Представьте себе гримерная болгарских артистов. Здесь вечер рабочего дня, концерт продолжается. Добрый вечер, Трик!
7: Здравствуйте!
6: Как прошел сегодняшний концерт?
7: Обычно нас представляют как самые артистичные артисты эстрады.
6: Артистичные группу Трик называют потому, что каждую свою песню они превращают в театрально-музыкальные представления. Ну, а исполнение такой подвижной песни, как аэробика, действительно по плечу только группе с хорошей спортивной подготовкой.

0: А какие песни вам больше нравятся? Грустные, веселые?
1: Да, мы любим веселые. У нас вообще вкус одинаковый.
2: Конечно, мы очень веселые тоже, потому что я думаю, что плохие и грустные, тяжелый характер люди просто не могут заниматься эстрадой. Хорошо, профессионально. Надо быть веселым по характеру, чтобы и на эстраде тоже это получилось.

0: Песня «Найдено Андреева вечное солнце» прозвучала на итальянском языке, а до этого песня «Аэробика» на английском.
1: Это не случайно. Мы были обязаны этот репертуар приготовить для международного конкурса в городе Кнок, Бельгии, где мы завоевали 3-ю награду. Мы там представили на английский, на френский, на немецкий, на болгарский, конечно. И вместе с нашим шоу все это очень понравилось. И вот так мы завоевали эту ценную награду.
0: Награда конкурса «Кнок» не первая. Еще едва появившись на свет, Трик принял участие в представительном конкурсе в Ростоке и завоевал вторую премию. Для дебютантов, а было это в 1984 году, совсем неплохо. Прошлый год принес им целый букет наград. Болгарское радио назвало их лучшей группой года, а песня в их исполнении стала мелодией года. А, кстати, почему вы выбрали себе такое название? И что оно значит?
2: Мы Трик. В основе имя «Трик» — это прибывает три, то значит из трех человек. И в каждый момент может ждать какой-то номер, какой-то трюк. Так, короткий, ясный, может запомнить очень быстро.
0: Мы желаем вам новых успехов!

0: Наша передача закончилась. Ее подготовили для вас в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио режиссер Юлиан Козловский, музыкальный редактор Эра Куденко и редактор Марина Терехина.
1: Всего вам доброго!

Католичество. Шел 1054 год. В Константинополе, в храме Святой Софии, совершалась божественная литургия. Неожиданно в алтарь вошли посланники римского папы, и один из них, кардинал Гумберт, положил на престол документ, в котором говорилось об отлучении от церкви константинопольского патриарха. Посланцы из Рима за свою дерзость были изгнаны из храма, а патриарх, в свою очередь, отлучил от церкви папу. Это событие стало началом великого раскола, отпадения Рима католической церкви от церкви православной. Что же послужило причиной этому? Что такое католицизм и чем он отличается от православия? Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к началу истории церкви. Ученики Господа шли по городам Римской империи, проповедуя Евангелие. Из обратившихся к новой вере образовывались христианские общины. Они и стали основой для появления поместных церквей. Среди христианских центров начали выделяться такие города, как Александрия, Антиохия, чуть позднее Константинополь и Иерусалим. Но особое место с самого начала занимал Рим, древняя столица империи. Именно там проповедовал первоверховный апостол Петр, и именно там ему пришлось пострадать от рук язычников. В Риме почти сразу образовалась самая крупная и влиятельная община христиан. Римского папу, главу общины, стали по праву считать первым и наиболее авторитетным среди патриархов, а римскую церковь – первенствующей среди церквей. Первоначально все поместные церкви пребывали в единстве и соборно решали проблемы, встававшие перед христианами. Таковыми были ереси и секты. Гармоничное взаимодействие Востока и Запада длилось веками, но постепенно различия между ними становились все ярче и ярче. Первым шагом к отдалению стала административная реформа императора Диоклетиана, который для удобства управления поделил империю на две части – восточную и западную. Связи между Востоком и Западом стали ослабевать, а после того, как святой император Константин Великий перенес столицу в Константинополь, Рим остался на задворках культурной и политической жизни страны. Ослабевшие связи с Востоком способствовали усилению местных традиций Западной Церкви. Одной из них была самочинная вставка в символ веры, краткое исповедание основных истин христианства. Символ веры был составлен участниками Первого и Второго Вселенских Соборов. Третий же Вселенский Собор подтвердил точность и правильность исповедания веры и постановил, что ничего прибавлять или убавлять от символа веры нельзя. Тот же, кто дерзнет совершить такой поступок, сам отлучит себя от церкви. Но, несмотря на это, западные христиане все же сделали в текст вставку, которая утверждала, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Изменение символа веры и послужило основой разделения. Восточные патриархи долгое время призывали пап к восстановлению единства в вере, но эти попытки не увенчались успехом. Такую уверенность в своей правоте римские епископы испытывали потому, что стали считать себя непосредственными преемниками апостола Петра. Они говорили, что как Петр был первым из апостолов, так и римский папа должен быть первым среди всех патриархов. Так оно и было. До отпадения Рима главы поместных церквей считали римского папу наиболее авторитетным среди патриархов. Но католики захотели большего. Они стали утверждать, что апостол Петр был преемником Христа и князем Вселенской Церкви.
После смерти апостола Петра такая власть перешла к римскому епископу. Папы стали высокомерно призывать восточных патриархов признать господство над ними римского епископа. Но ответ Востока был однозначен – нет и не может быть у Вселенской Церкви земного главы, потому что глава Церкви один – Христос. Однако папы не только не смирились, они пошли еще дальше. Чтобы превознестись над прочими епископами, в XIX веке католической церковью принимается как незыблемое положение веры утверждение, что папа непогрешим в делах веры. В современном католическом кодексе говорится, верховная кафедра никем не может быть судима. И сейчас титул римского епископа имеет следующее наименование. Епископ Рима, викарий, то есть заместитель Христа, преемник первейшего князя апостолов, верховный первосвященник Вселенской Церкви, патриарх Запада и так далее. Римская Церковь стала именовать себя католической, то есть вселенской или всемирной. Претензия на непогрешимость открыла широкую дорогу для дальнейших нововведений, которые никак не соответствовали истине православного вероучения. Католики стали учить, что между раем и адом есть промежуточное состояние чистилища, что прощение грехов можно получить, купив его за деньги, что можно не соблюдать постов и так далее. Католики не стали ограничиваться словами. Они постарались силой навязать Востоку свои убеждения. Как тут не вспомнить взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году, нападение Тевтонского ордена на Псков в XIII веке и многое другое.

В то же время Римская Церковь положила много трудов на просвещение Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки. Благодаря католическим миссионерам на этих континентах были основаны христианские миссии, которые и по сей день занимаются благотворительностью, медицинской и гуманитарной помощью местному населению. Примером такого самоотверженного служения является недавно умершая мать Тереза, которая всю свою жизнь отдала на служение Богу и людям.

На настоящий момент Рима католическая церковь является самой крупной христианской конфессией. В мире насчитывается около 800 миллионов католиков. Несмотря на все разногласия, православная церковь по-прежнему считает Рима католическую церковь своей заблудшей сестрой и, скорбя, молится о ее возвращении в лоно истинной веры.

Не верю в красоту земную, и здешней правды не хочу. И ту, которую целую, простому счастью не учу. По нежной плоти человечей мой нож проводит алый жгут. Пусть мной целованные плечи опять крылами прорастут.

Здравствуйте! У микрофона Жанна Владимирская. Сегодня я предлагаю вам побывать в местах, где в 19 столетии оседали американские пионеры-первопроходцы, двигавшиеся на освоение просторов Дикого Запада. Здесь, в плодородной цветущей долине Виламет-Вуалы, которую они называли не иначе, как землей обетованной, лежит самый большой город штата Орегон – Портленд, центр его политической, экономической и культурной жизни. Эта утопающая в зелени долина с городом-космополитом в центре подобна драгоценному зеленому изумруду, ярко сверкающему на фоне белоснежных горных вершин, подступающих к городу со всех сторон. Он покажется и вам землей обетованной, сулит брошюрка для туристов, в которой посетителям сообщается, что Портленд – самый пешеходный город Соединенных Штатов. В том смысле, что для знакомства с ним совсем не обязательно прибегать к помощи транспорта. Хотя я упомянула, что Портленд – самый большой город штата, это отнюдь не значит, что речь идет о типичном американском городе-гиганте. Во-первых, Портленд отнюдь не гигант, население его всего около 500 000 человек. Просто все остальные города штата сильно уступают ему и в смысле размеров, и в смысле численности населения. А во-вторых, город этот по духу и колориту скорее напоминает старые, уютные, маленькие европейские города. Но, кстати, если вы по какой-либо причине не слишком любите пешую ходьбу, к вашим услугам в Портленде одна из самых удобных и дешевых транспортных систем нашей страны – TriMet, предлагающая абсолютно бесплатную поездку на трамвае по району, который так и называется – Fairless Square – «Бесплатная площадь». На востоке эта площадь вплотную подступает к реке, которая, как и долина, называется Виламет. На западе и юге она окаймлена скоростной дорогой 405, на севере – улицей Хойет. Бесплатная поездка от отеля «Красный лев» через даунтаун и обратно занимает всего 40 минут, так что, как вы сами понимаете, изучить центр на своих двоих – просто плевое дело. Одно из бесспорно привлекающих внимание зданий даунтауна Portland Building представляет собой забавную смесь бетона, стекла и кафеля, голубого и розового. Это первый образчик постмодернизма в нашей стране. Автор здания Майкл Грейвс вызвал своим творением яростные споры. Авангардисты были в восторге, консерваторы неистовствовали. Победил здравый смысл. Портландцы решили, что авангард – вещь неплохая, и подтвердили свою терпимость, поставив перед входом в здание гигантскую фигуру коленопреклоненной женщины Портлендии, выполненной в весьма условной манере. Надо сказать, что назван был Портленд Портлендом случайно. Его основатели перебирали возможные названия, и так как оба были родом,

спохватились и сейчас бережно сохраняют и охраняют все, что имеет отношение к его истории. Рекой Уиллэмет Портленд поделен пополам. На западном берегу реки расположился даунтаун, деловая часть города и его культурный центр. Восточный берег – это в основном жилые районы. Центральная площадь даунтауна, Pioneer Courthouse Square, самая оживленная и колоритная часть Портленда. В солнечные дни здесь людно, шумно, пестро. То тут, то там собираются небольшие группки людей, остановившихся послушать уличных музыкантов, снуют пешеходы и рассыльные, толпятся праздные гуляки у витринов магазинов. Здесь расположены главные музеи и кинотеатры города. А современные, сверкающие стеклом и сталью фасады деловых контор и корпораций соседствуют со старенькими и уютными домами из красного кирпича, которые выглядят особенно нарядно на фоне зеленых оазисов, мини-парков, которых здесь множество. Кстати, главная магистраль даунтауна, как и в Нью-Йорке, называется Бродвеем. Вдоль нее выстроились самые престижные и роскошные отели города и гигантские кинотеатры, в том числе и старые, построенные в начале 20 века, белоснежные фасады которых напоминают дворцы. Один из них, носящий имя города, несколько лет назад был реставрирован и стал частью Портлендского центра исполнительских искусств. К зданию центра примыкает парк, на противоположной стороне которого стоит городской музей изобразительного искусства, который стоит посетить не простого любопытства ради. Он славится прекрасной коллекцией масок индейцев северо-запада и весьма впечатляющей мексиканской скульптурой. Кроме того, если вы любите импрессионистов, вас ждет приятный сюрприз – одна из многочисленных вариаций картины Моне «Водяные линии». Через дорогу от музея, отделенный от него увитый плющом старинной церковкой, находится Орегонский исторический центр, в экспозиции которого есть настоящий старинный букинистический магазинчик и крытый фургон, напоминающий о временах, когда сотни пионеров пересекали тысячи миль, двигаясь со своими семействами и нехитрыми пожитками на запад в поисках богатства и лучшей доли. Есть в Портленде и исторический район, в котором все здания датируются не позднее, чем 1890 годом. Район этот почти примыкает к набережной Уиллэмет. Почти, потому что между набережной и Ямхелл Историк Дистрикт раскинулся огромный тенистый парк Waterfront, излюбленное место прогулок местных жителей. Я совершила бы настоящее преступление, если бы не упомянула о том, что и в парке, и на Pioneer Square, как только становится тепло, Орегонский симфонический оркестр дает бесплатные концерты, собирающие тысячи людей. И что с октября по февраль в Портленде проходит Шекспировский фестиваль. Имя Шекспир вообще как-то прижилось в этом штате. В следующий раз нам предстоит побывать в Ашленде, где буквально все, от вывесок на улицах до репертуара местных театров, пронизано творчеством великого барда. А сегодняшнее путешествие подошло к концу. Мы, ваш радиогид Жанна Владимирская и звукорежиссер наших виртуальных путешествий Сденко Фишер, прощаемся с вами и желаем всего самого хорошего. Будьте здоровы и благополучны, и не забудьте настроиться на волну радиопутешествий через неделю.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья.
1: С добрым утром.
2: Скажите-ка, коллега, а что это за труба у вас в руках?
1: А, это вовсе не труба, это телескоп. В него я собираюсь наблюдать звездное небо.
2: О, наблюдать звездное небо. А зачем?
1: Как зачем? Разве вы забыли, что сегодня мы решили поговорить о звездах?
2: Я не забыла, но что вы увидите в свой телескоп днем?
1: А вот сейчас наведу на резкости. Ну вот, пожалуйста, я прекрасно вижу, что напротив открылась мастерская по ремонту обуви. Забегу туда после работы набойки поставить. Да, очень полезная штука – телескоп.
3: А какое-нибудь созвездие можно в ваш телескоп увидеть?
1: Конечно. Недавно с помощью именно этого телескопа мой знакомый астроном обнаружил, что на планете Кси живут разумные.

0: Существа. Они имеют три ноги. Удалось также выяснить, что у жителей этой планеты очень жесткие футбольные правила. Так, за игру третьей ногой в штрафной площадке назначается пенальти.
1: Вот вы все шутите, а я было всерьез стала слушать.
0: И напрасно. Ведь вообще весь наш сегодняшний разговор будет скорее шутливым, чем серьезным.
1: И помогут нам в этом юморески и песни.
2: Кстати, почему бы для начала нам не послушать песню с таким подходящим к нашей теме названием «Две звезды»?
1: Давайте послушаем!

0: скажите, а вам когда-нибудь приходило в голову желание узнать, почему светят звезды?
1: Мне нет, но я слышал, как один мальчик дал этому такое объяснение. Выйдя утром из дома, он воскликнул: «Мамочка, сегодня солнце светит! Ярко! В него, наверное, новые батарейки вставили!»
0: Вы знаете, этот мальчик был недалек от истины. А вообще-то в звездах идут очень сложные процессы. Впервые объяснение им дал физик Эддингтон. О нем рассказывают такую историю. Он отправился вечером гулять с девушкой. Только накануне он понял, что заставляет светиться звезды. «Влюбленные любят говорить о звездах. Посмотри, — сказала девушка, — как чудесно сияют звезды!» «Да, чудесно! А ведь сегодня я единственный человек в мире, который знает, почему они сияют!» Девушка лишь рассмеялась.
2: Но, как правило, обычные влюбленные, ни физик и ни астроном, не задумываются над таким сложным вопросом. Он обычно просто собирается бросить к ногам своей возлюбленной всю вселенную. Помните, как в песне поется? «Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю, с неба звездочку достану и на память подарю».
0: И, пожалуй, на столь романтичные предложения не стоит отвечать чересчур трезво и логично.
3: Над ними сияло звездное небо, они вздыхали и любовались друг другом. Он познакомился с ней только сегодня и признался девушке, что полюбил ее с первого танца.
4: «Я достану тебя с неба, звезду, вон ту!»
0: «Нет, только не эту!»
4: «Почему?»
0: «Потому что вы выбрали Сириус. Его тепловое излучение в 26 раз сильнее Солнца. Если вы совершите этот легкомысленный поступок, вся вода на Земле превратится в пар, и мы с вами тоже!»
4: «О, это было бы неприятно!»
0: «Счастье еще, что вы не выбрали Дорадос!»
4: «Почему, дорогая?»
0: «Эта звезда в 500 000 раз ярче Солнца. Если бы вы бросили ее к моим ногам, вся Земля испарилась бы!»
4: «Ну, а вот эту можно?»
0: «Пожалуйста, это Альфа Центавра. Она совсем близко, на расстоянии чуть больше 4 световых лет».
4: «Тогда я ее достану».
0: «Хорошо, если вы полетите за ней на космическом корабле со скоростью 100 км в секунду, то за 24 тысячи лет вы успеете слетать туда и обратно».
4: «О, мне это не подходит. Завтра я должен идти на работу».
0: «А где вы работаете?»
4: «В универмаге. А вы?»
0: «Я в астрофизическом институте».
3: Юноша кивнул, затем, сославшись на головную боль, быстро ушел.
4: «Нет, надо быть осторожным при знакомствах»,
3: – бормотал он. А девушка еще некоторое время любовалась звездным небом. У нее мелькнула мысль, что, наверное, все-таки можно было бы позволить ему снять для нее с неба какую-нибудь звездочку.
0: «Иногда, желая показать, что чего-то слишком много, говорят, как звезд на небе. Интересно, а сколько звезд на небе?»
4: «Очень много. Недаром Ломоносов писал: «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна».
5: И все-таки с помощью новейшей техники звезды посчитать удалось. Не все, конечно, лишь самые яркие.
2: «Могу себе представить, как тяжело приходится студентам, когда они сдают экзамен по астрономии».
3: А вот, кстати, об экзаменах. Рассказывают, что когда Нильс Бор учился в институте и сдавал экзамен по астрономии, ему задали вопрос: «Что вы сделаете, когда увидите падающую звезду?» Нильс Бор знал, что нужно ответить так: «Высчитаю ее траекторию». Но не удержался и сказал: «Загадаю желание».
6: Ну, а я хочу рассказать историю про блуждающую звезду.
0: А я что-то не слышал, чтобы звезды блуждали.
6: Как же это не слышали? Ведь на такой как раз звезде мы и живем.
0: Ну, этого еще не хватало. Да меня просто разыгрываете.
6: Ничуть. Дело в том, что такое привычное слово, как «планета», в дословном переводе с греческого как раз означает «блуждающая звезда».
0: Ну, теперь все понятно. А какую историю вы хотели рассказать?
6: Ах, историю? Вот какую. Французский астроном Леверье предугадал существование планеты Нептун и даже точно указал, где ее можно найти на небосводе. Расчеты Леверье оправдались. Планету нашли, и ученому предложили взглянуть на Нептун в телескоп. «Меня это уже не интересует», — заметил Леверье.
2: А вот какой случай произошел однажды с Киргофом. Ученый читал лекцию и сказал, что в спектре Солнца есть линии, которые свидетельствуют о наличии на нем золота. Банкир, который слушал лекции, заметил: «Какова польза от этого золота? Вы же его все равно не достанете». За открытие спектрального анализа Киргофа наградили золотой медалью. Показав при случае эту медаль банкиру, ученый заметил: «Я все-таки достал золото Солнца».
0: Звезды. Говоря о них, так и представляешь себе темно-синее бархатное небо и яркие далекие огоньки.
4: Сколько поэзии и очарования в звездном небе.
5: Да, недаром поэты звездными ночами пишут прекрасные стихи.
2: Я, признаться, сейчас настроился на лирический лад и с удовольствием послушал бы какое-нибудь лирическое стихотворение.
3: Ну что ж, я готов прочитать стихотворение Евгения Баратынского «Звезда». Взгляни на звезды. Много звезд в безмолвии ночном, горит, блестит кругом луны на небе голубом. Взгляни на звезды, между них милее всех одна. За что же? Ранее встает, ярчей горит она? Нет, утешает свет ее расставшихся друзей. Их взоры в синей вышине встречаются на ней. Она на небе чуть видна, но с думою глядит. Но взор ушлет ответный взор и нежностью горит. Себе звезду избрал ли ты в безмолвии ночном? Их много блещет и горит на небе голубом. Не первый вставший сердце верь и суетный в любви, не лучезарнейшую всех своею назови. Ту назови своей звездой, что с думою глядит, и взор ушлет ответный взор, и нежностью горит.
0: Лирическая картина звездного неба, мне кажется, будет неполной без песни.
4: Конечно, вы правы.

0: с вами все время говорим о звездах небесных, а ведь существуют еще и звезды земные.
1: А, вы имеете в виду звезд экрана?
0: Вот именно. Согласитесь, что звезды экрана вызывают общую любовь и восхищение?
1: Но зачастую некоторые даже не предполагают, как нелегок труд артиста.
2: Да, недаром же существует изречение: искусство требует жертв.
3: В правоте этой мудрости лишний раз убедиться нам поможет польский писатель Анатоль Потемковский.
4: Мы встретили популярного артиста Радзвича. Артист Радзвич лежал на земле ничком, уткнувшись физиономией в куст жасмина.
2: Ой, как это романтично!
4: Воскликнула пани Соловейч.
2: Пан Радзвич так любит запах жасмина!
5: Не выношу,
4: сказал артист Радзвич и сделал попытку выбраться из кустов.
6: Какого черта вы влезли в жасмин?
4: Спросил Беспальчик. Артист Радзвич указал на велосипед, лежавший неподалеку.
5: Никак не могу удержаться на этом аппарате,
4: сказал он кисло.
5: Каждую минуту лечу на землю.
6: Это ваш велосипедик?
4: Поинтересовался поэт Кашон.
5: Да нет, служебный,
4: ответил Радзвич.
5: Езда на велосипеде — абсурдное занятие, потому что на двух колесах невозможно удержаться. Сама идея противоречит здравому смыслу.
6: Теоретически это невозможно,
4: сказал Беспальчик.
6: Но на практике люди ездят на двухколесном велосипеде.
2: Ой, садитесь на велосипед, мы будем придерживать его за седло,
4: предложила пани Соловейчик.
5: Ну что ж, спасибо,
4: сказал Радзвич без особого удовольствия. Мы усадили артиста на велосипед, артист налег на педали, а мы бежали сзади, поддерживая его с обеих сторон. И даже неплохо получалось. Но, пробежав несколько метров, мы почувствовали сильную усталость.
5: «Счастливого пути!»
4: — крикнул поэт Кашон.
2: «А ни пуха, ни пера!»
4: — добавила пани Соловейчик. Мы отпустили артиста Радзвича, и он тут же рухнул на газон.
2: «Ох, это не развлечение для вас»,
4: — сказала пани Соловейчик.
2: «У вас нет призвания к велосипедному спорту».
5: «Развлечение?»
4: — рассердился артист Радзвич.
5: «Какое там развлечение? Я это делаю для искусства! Искусство требует жертв».
6: «А, вы собираетесь показывать фокусы на велосипеде?»
4: Удивился поэт Кашон.
5: «Нет»,
4: холодно сказал Радзвич.
5: «Но я снимаюсь в фильме «Цезарь и Клеопатра». Играю Цезаря».
2: «Ну и что?»
4: Не поняла пани Соловейчик.
5: «И ничего»,
4: сказал Радзвич.
5: «По замыслу режиссера Цезарь не приплывает на корабле, а приезжает на велосипеде».
4: Вздохнув, Радзвич сел на велосипед и снова упал в кусты жасмина. Вслед за ним туда же рухнул велосипед. А мы ушли. В конце концов, вопросы творчества – дело интимное, и вмешательство третьих лиц может быть расценено как бесцеремонность.
0: Помните, Антуан де Сент-Экзюпери в книжке «Маленький принц» писал: «У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить».
3: Да, конечно, помним. Помним, что «Маленький принц» подарил летчику звезды, которые умеют смеяться. «Ты посмотришь ночью на небо, — сказал он, — там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов».
2: Смеющиеся звезды. Ах, какой запоминающийся образ.
3: Да, в самом деле. Но раз уж даже звезды смеются, то не улыбнутся ли и нам сейчас?
4: В таком случае поспешим открыть наш калейдоскоп улыбок.
5: Боцман, барометр упал.
7: Сильно?
5: Вдребезги.
7: Откуда у вас возникла идея замедленной съемки этой сцены? Спрашивает режиссера.
6: А, вы ошибаетесь. Скорость съемки обычная. Просто в эпизоде участвует скупой шотландец, вынимающий из своего кармана портмоне, чтобы расплатиться за угощение друзей в ресторане.
0: Объявление в Венском квартале музыкантов.
5: Желаю снять однокомнатную квартиру с ванной, до которой не доходят звуки пианино.
7: Беседуют две приятельницы.
2: Вчера я видела, как автобус едва не задавил трубочиста.
8: Надо же! Уже и по крышам автобусы пустили.
5: Моя такс такая длинная, что когда она виляет хвостом, значит, она благодарит за кусочек сахара, полученный ею вчера.
7: Жан наконец решился пойти к зубному врачу. Весь дрожа от страха, он звонит в дверь. Открывает сестра.
2: К сожалению, доктора нет дома.
6: А вы не могли бы мне сказать, когда его снова не будет, чтобы я пришел?

Я люблю читать объявления о тех, кто требуется. Требуются токари, фрезеровщики, карусельщики, требуются ткачихи, медицинские сестры, санитарки, требуются няни в детский сад. Требуются, требуются, требуются. Требуются рабочие руки и творческие силы. Требуется и как требуется и мастерство, и вдохновение. Я сказала «вдохновение». Я убеждена, что вдохновение необходимо в каждом деле, даже самым скромным, в самой незаметной профессии. В сущности, мне кажется, что в самом этом словосочетании «незаметная профессия» есть противоречие. Какая-то профессия незаметна. Представитель любой профессии может надолго испортить вам настроение, если он не умеет делать свое дело. Вероятно, каждому приходилось встречать артистов какой-нибудь профессии. Артистов-маляров, артистов-столяров. Может быть, даже кто-нибудь где-нибудь видел артиста-водопроводчика. Помните, перед войной на Красной площади в Москве стоял регулировщик. И со всех концов столицы сбегались люди посмотреть, как красиво он дирижирует уличным движением. Людей не обманешь. Они узнают артистизм везде и умеют обнаружить его отсутствие там, где, казалось бы, он обязателен, в театре. Да, конечно, он хороший артист, и двигается легко, и голос, и внешность приятная, но чего-то не хватает. Артисту не хватает артистизма. И, может быть, он приобрел бы его, если бы стал диктором или мимом. Водительница троллейбуса однажды объяснила: вот я премии получаю, грамоты, а я и сама знаю не зря. Вам кажется, что все троллейбусы одинаково идут, а понимающие люди разбираются. Я машину к остановке подведу, она у меня вровень с тротуаром станет. Даже старушки могут без посторонней помощи выйти. Или если дождь идет, лужи кругом, я никогда прохожих не обрызгаю. Так еду, чтобы без брызг. И у конвейера бывают свои артисты. Не могу забыть Лиду Ерёмину из повести Веры Пановой «Кружилиха». Девушку с необыкновенно быстрыми пальцами, которая сидела во главе конвейера в военное время на военном заводе. А медицинские сестры, даже не хирургические, а рядовые, палатные. Профессор Ганелина, известный в Ленинграде специалист-кардиолог, рассказывает, что первое в нашей стране отделение реанимации, открывшееся при больнице имени Ленина 10 лет тому назад, создавали наряду с врачами 4 медсестры, только что выпущенные из фельдшерского училища. Она говорила: самое главное в больнице – это персонал. И эти 4 девочки определили успех всего дела. Отличные руки, сердечность, грация поведения, быстрая реакция, сообразительность. «Вы говорите об одной из них?» – спросила я. «Нет, обо всех 4. Но все-таки какая лучше?» «Все 4. Бывают, значит, такие коллективы, где все лучше. Вероятно, в реанимационной палате все должны быть немножко волшебниками. И вот оказывается, что должно быть присуще волшебнице-медсестре грация поведения. А какие бывают библиотекари? Какие хранители в рукописных отделах, какие лаборанты и даже какие гардеробщики. Ну почему даже? Я знаю в академичке, в той столовой, которая примостилась между университетскими и академическими зданиями на Васильевском острове, есть гардеробщик, замечательный не только проворством, но и необычайно цепкой памятью. Он никому не дает номерков, он и так помнит, а людям удобнее. Как сказал Станиславский, нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. По-видимому, существует 2 способа превратить любую профессию в заметную. Делать свое дело очень плохо или очень хорошо. Но первый способ, по-видимому, все-таки не годится. Если вы привлечете к себе внимание тем, что вы особенно плохо делаете свое дело, то, скорее всего, вам предложат заняться чем-нибудь другим. Остается второй способ, только он труден, и не все его выбирают. 7-летняя моя знакомая впервые попала к зубному врачу. Она страшно боялась. В детском саду наслушалась страшных рассказов о бормашине.
Но родители воззвали к ее самолюбию, и она пошла. А на следующий день у нее наступил кризис мировоззрения. Она, которая весь последний год собиралась быть балериной, в доме есть телевизор, сказала: «Я буду зубным врачом». Родители пригорюнились. Намеченная профессия показалась им слишком уж неромантичной. Потом они вспомнили, как врач сверлила и пломбировала их дочке зуб, не вызвав у нее ни малейшего неудовольствия, и согласились, что девочку просто пленило ее искусство, не говоря уже о том, что зуб перестал болеть. Думаю, что решение маленькой девочки стать зубным врачом было высшей профессиональной оценкой. Но это о врачевании. Более чем на месяц вперед приходится рассчитывать время и ждать, если вы хотите, чтобы вашу рукопись перепечатала Вера Ивановна, ленинградская машинистка. Ее фамилии я не называю, она бы не была мне за это благодарна, потому что у нее и так отбою нет от заказчика в институте, где она работает. Скорость, да, конечно, и скорость, она делает до 10 страниц в час. Но дело тут не только в скорости. Тем более, что для того, чтобы включить эту скорость, приходится ожидать по месяцу и больше. Конечно, нет орфографических ошибок. Конечно, запятые на месте. Их не больше и не меньше, чем нужно. Но это все бывает и у других машинисток. Иногда даже все это вместе. Тут еще и красота рукописи. Ни помарок, ни нарушенных интервалов, ни выскакивающих из строчки букв. Тут еще и звонки ее по телефону. У вас на 17-й странице сказано то-то, а на 142-й по этому же поводу совсем другое. Тут и облегчение труда тех, которые читают какой-нибудь третий экземпляр. У Веры Ивановны третий экземпляр почти не отличается от первого. Требуются машинистки. Они требуются чуть ли не в каждом учреждении. Их мало, их становится все меньше, а потребность в них ничуть не уменьшается. И даже когда множительных аппаратов станет сколько угодно, все равно туда надо будет всовывать машинописные страницы. Вера Ивановна свою работу любит и себе цену знает. Иногда кто-нибудь из сотрудников института, где она работает, не хочет ждать или обижен, что ему предпочли другого. И рукопись отдается другой машинистке, о которой известно, что она делает в срок и грамотно, а потом все-таки возвращаются к Вере Ивановне. Потому что она выполняет работу артистически. Артистизм, право же, такая дорогая и редкая вещь, что за нее можно заплатить и ожиданием. Вероятно, каждый хотел бы стать вот таким кудесником своего дела. Вполне законное желание. В конце концов, желание отдать, одарить, послужить людям – это свойство развитого человеческого сознания. И человек не может не ощутить какого-то нарушения справедливости, если он отдает меньше, чем мог бы. Каждому из нас хочется уважения окружающих. Каждый из нас в юности украдкой мечтает даже о восхищении, о том, чтобы шептались: «Вот, это идет Николай Андреевич, тот самый». Или: «Это ведь Маша Васильева, та самая». Словом, о подвигах, о доблести, о славе. И оказывается, все это, и подвиги, и доблесть, и слава могут быть и бывают связаны с профессией парикмахера, машинистки, уборщицы. Артист своего дела. Настоящий артист. Мы не раз эти слова слышали, не раз сами их произносили. Но артистом своего дела никто еще не родился. Артисты сперва выбирают это свое дело, чтобы потом остановиться на нем. Чем раньше, тем лучше. И профессионализируются. Потому что путь к артистизму – высокий профессионализм. Во всяком деле. Даже в искусстве. А путь к высокому профессионализму известен. Высокая требовательность к себе. Самый нелегкий путь. И нельзя пройти его на большой скорости, потому что ему нет конца. Он ни во что не упирается, ни в какую славу. Слава на этом пути – побочный продукт. Но к настоящим артистам она приходит, слава, и освещает незаметную профессию.

0: И не просто возвращать. Они заставляют как бы заново пережить былые сражения и победы. Увидеть лица боевых товарищей, лежавших с тобой в одном окопе, поднимавшихся с тобой в атаку, для кого-то ставшую последней. Фронтовое братство. Нет выше названия тому, что вошло в нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны, написал в редакцию ветеран, бывший командир 2-го артиллерийского дивизиона 126-го артполка Ленинградского фронта Иван Митрофанович Борисенков. «Живу я теперь в Смоленске», – продолжает автор, «и в эти январские, такие памятные всем нам защитникам Ленинграда дни, в очередную годовщину снятия блокады города, хочу по радио передать привет нашему комиссару Василию Митрофановичу Шовакову и Ивану Автономовичу Ревако, командиру батареи, всем однополчанам-ленинградцам».
1: Николай Иванович Смирнов из Свердловской области, тоже бывший артиллерист, вспоминает в письме своем бои за Пулковские высоты, наступление Сарынинбаумского плацдарма. «Я знаю, – пишет Николай Иванович, – что живут в вашем городе наши бойцы и радистки, командиры и рядовые. Пусть вспомнят 18-й арт-дивизион 398-го артиллерийского полка и напишут мне по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Фадеевых, 28, квартира 29. Буду ждать. Хорошо бы встретиться, поговорить обо всем, спеть наши фронтовые песни».
0: Еще письмо из Крыма. В Ялте теперь живет бывший командир 118-го отдельного саперного батальона 48-й стрелковой дивизии имени Калинина Александр Федорович Сверканов. «Каждая годовщина прорыва и снятия ленинградской блокады для меня не просто дата истории Великой Отечественной войны. Это дни воспоминаний и раздумий о торжестве мира и о цене, которая за него заплачена».
1: Эти же мысли подхватывают авторы многих и многих писем, пришедших накануне в редакцию. Из разных мест страны, где живут и трудятся бывшие защитники нашего города, и, конечно, от ленинградцев. Читаешь их одно за другим, и словно встают перед глазами, оживают документальные эпизоды военных лет, обороны и защиты Ленинграда. Вот она, живая история и живая память. «Сколько пережито», читаем в письме нашей землячки, тоже участницы войны, Натальи Андреевны Щербаковой. «Среди тех, кто все отдавал во имя победы, была и медицинская сестра Ольга Андреевна Мурашова. В 17 лет ушла она добровольцем на фронт. Была на Невском пятачке. Сотни раненых бойцов вынесла с поля боя. Награждена за свои подвиги. А посмотришь на нее, не скажешь, да чего же тихая, застенчивая женщина. И после войны она работала более 20 лет в поликлинике. Теперь уже на пенсии. Но встречается как ветеран со школьниками. Вспоминает и рассказывает им о былом. Надо видеть, как слушают ее дети. Они не знают войны, не видели города в развалинах, не слышали разрывов фугасных бомб. И пусть не узнают этого никогда».
0: Пусть не узнают, но пусть знают, как это было.
2: Это не письмо из тех, что принесла сегодняшняя почта. Это небольшая школьная тетрадка, пожелтевшая, кое-где в пятнах, листки в линейку и неровные чернильные строчки ученического почерка.
0: У микрофона наш корреспондент Ирина Павлова.
2: В руках у меня реликвия семьи Александры Михайловны Синицыной, старой моей знакомой. Знала я о ней, ветеране обувщике скорохода, многое. И как пришла она на предприятие почти сразу после войны, и как работала там, как стала коммунистом и секретарем партийной организации своего цеха. Не раз мы с ней, большой оптимисткой и энергичным человеком, говорили обо всем, включая дела семейные. Знала я, что есть у Александры Михайловны среди наград трудовых и медаль воинская за оборону Ленинграда. А вот о том, что вела она в блокаду в страшную зиму 41-42 годов дневник, не знала. Нынче Александра Михайловна сама принесла свой дневник в редакцию. И я не буду говорить вам о том чувстве, с которым листала его страницы.
3: Этот дневник я беру один раз в год. И такое впечатление, что я переживаю все заново. Перед моими глазами стоит вот эта морозная блокадная зима, эти сугробы снега, и мы голодные, истощенные, замерзшие. Для меня эти дни, конечно, дни воспоминаний – это одно, но и, наверное, дни такой очень-очень жестокой памяти.
2: Вам было 15 в 41-м году?
3: Да, 15 лет мне было. Взяла я какую-то первую попавшую тетрадочку школьную, в линеечку. Цвету не было. У нас была такая маленькая баночка, в ней плавал светильничек еще с бабушкиной лампадки. И вот я зажигала этот светильничек, писала этот дневник. Каждый день.
2: Вот первая запись 9 ноября.
3: Первая запись 9 ноября. Почему? Потому что в ночь с 9 ноября была очень страшная бомбежка Ленинграда. И я была в группе самозащиты в пожарном звене. Командиром еще пожарного звена была. 15-летней девчонке вот такое доверили. И вот как раз эта бомбежка меня заставила на чердаке. И вот я прижалась к стене, и когда через две улицы параллельных упала большая, по-моему, тонновая бомба, и когда наш дом весь закачался, как карточный, вот тут-то я поняла, что такое война.
2: Вы тогда жили?
3: Я жила тогда на 7-й Красноармейской, в доме, угол Егорова переулка и 7-й Красноармейской в Ленинском районе. Запись 22 ноября 41 года, 9 часов 40 минут вечера. Пишу при мерцающем свете горящей свечки. Где-то еще огарочек свечи раздобыли. Почему-то выключено электричество. Это я тогда думала почему-то. Теперь-то знаю, почему было выключено электричество. Весь день и ночь били из орудий. Теперь уж я понимаю, что это был самый ожесточенный артиллерийский обстрел нашего района. Весь день ели хлеб. По два кусочка пришлось на человека на весь день. Но сегодня вечером соседка, тетя Марина, дала стаканчик перловой крупы. И мы попили чаю, разделили пополам этот стаканчик перловой крупы. И сейчас спать. Понимаете, ведь, наверное, очень много помогло еще выжить нам, потому что была огромная взаимовыручка. Если у кого-то оказалась какая-то горсточка крупы, он, не задумываясь, делился рядом с ближним, потому что, ну, это, наверное, вот такая просто душа человеческая была уже вся вот обнажена, уже никакой шелухи, никакого налета, и люди понимали, что, может быть, вот этой горсткой крупы на какой-то день продлится человеческая жизнь.
2: А в семье, значит, была мама?
3: Мама, я и бабушка.
2: Ну и они погибли обе.
3: Они погибли. Вот здесь у меня есть такая запись, очень для меня памятная. Именно с этой страницы и открываю вот мой всегда дневник. Это 16 января 42 года. В 8 утра умерла моя мама. Скончалась она тихо, ничего никому не сказав. Вот я не видела такого человека, который бы в блокаду плакал. Мне по этому поводу всегда вспоминаются слова Николая Тихонова. Гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире крепче гвоздей.
2: Да. Александра Михайловна, но ведь вы мужественный человек. Потому что я не хотела этого вам говорить так вот в нашем этом разговоре, но сами навели на мысль. Это невысокие слова. Действительно так. Только мужественный человек мог написать такой дневник. И в те дни.
3: Ну, понимаете, вот мы в те дни не думали о том. Никто из ленинградцев не думал. Наша, это тоже невысокое слово, именно блокадная муза Ольга Бергольц. Она сказала, я не геройствовала, я жила. А я всегда перефразирую, мы не геройствовали, мы жили. Просто мы мечтали, чтобы не вскакивать при звуках сирены, чтобы не свистели над нами снаряды, когда мы идем по улицам. Хотели видеть свой город красивый опять, чистый, нарядный, сверкающий. Ну, какой он и есть сейчас.
2: Александра Михайловна, все это нечего и говорить, что сбылось. Уважают вас люди. Добились всего, чего хотели на работе. И дочку вырастили хорошую, а теперь уже и внука скоро будет 2. Или я ошибаюсь?
3: Да, внуку скоро будет 2 в феврале месяце. Весь мир сейчас живет в напряжении. Все матери тревожится за судьбу своих детей. Конечно, я тоже тревожусь и за судьбу своей дочери, и за судьбу своего внука. Это мое будущее. И, конечно, я хочу, чтобы он никогда не видел на своей головой такого неба, как видели мы. Пусть он будет солдатом, но солдатом мирного времени. И мне кажется, что, конечно, каждый из нас, не только переживший эту войну, а нынче мы отмечаем 35-летие Победы, и ветераны, и молодежь, все должны очень хорошо сознавать, что мы должны каждый день крепить мир. Чем мы можем крепить мир? Своим трудом.
0: Года 4 тому назад в кораблестроительном институте, где я работаю, прочитали мы в письме нашей слушательницы Рудометовой, было торжественное собрание, посвященное празднику полного освобождения города от вражеской блокады 27 января. И вот среди других выступавших слово предоставили профессору Павлу Александровичу Дорошенко. То, что он рассказал, я не могу забыть до сих пор.
1: Общеизвестно, что январь горячая пора в жизни студентов, время экзаменационной сессии. Поэтому, разыскивая кафедру судового машиностроения, которую руководит Павел Александрович Дорошенко, наш корреспондент Евгения Кисельер повсюду видела взволнованные группки студентов. Вот уже 35 лет Павел Александрович принимает экзамены у студентов и аспирантов и неизменно вспоминает годы своего учения в этом же институте. Закончил он его в 1940 году. Радовался, когда после получения диплома был направлен на Балтийский завод. Только начал, как говорится, входить в курс дела, когда грянула Великая Отечественная война. В декабре 41-го, в дни самые трудные в жизни блокадного города, молодой инженер стал руководителем группы, получившей особое задание. В это время к концу подошли запасы угля. Постепенно прекращали работу одна электростанция за другой. Погас свет, встали трамваи. Решением Комитета обороны Балтийскому заводу было поручено перевести котлы 2-й ГЭС с угля на торф, запасы которого в городе еще были.
4: В то время я работал старшим мастером котельного цеха по монтажу котлов на кораблях военно-морского флота. Ну так вот, директор завода Боженко Владимир Семенович поручил мне отобрать наиболее здоровых рабочих, отправиться на 2-ю ГЭС и приступить к переоборудованию этих котлов. 26 декабря утром группа рабочих и два мастера в составе примерно около 50 человек направилась на 2-ю ГЭС. 2-я ГЭС находилась на Новгородской улице, около Смольного. Мы отправились пешком по косой линии, затем по набережной лейтенанта Шмидта, мимо университета, через Дворцовый мост, мимо Зимнего дворца, затем по Дворцовой набережной, помню, по каким улицам.
5: Практически мы пересекли весь город.
4: Весь город. Шли мы около 3,5-4 часов, потому что все были очень истощены, и мы пришли к концу дня на 2-ю ГЭС, где нас с радостью встретили. И накормили. Каждому выдали по 20 грамм шпику и по 100 грамм хлеба. Нам предстояло заменить топочные устройства. Мы приступили к вытаскиванию колосниковых решеток, каждая из которых имела вес 200 тонн. И трудно даже себе представить, как истощенные люди вытаскивали эти колосниковые решетки. И были моменты, когда рабочие перетягивали цепи, стоя на коленях. Через примерно 20 дней на 2 котлах мы решетки вытащили, и печники приступили к выкладке топок, пригодных для сжигания торфа. В конце февраля котел номер 1 дал пар, который мы перепускали на турбину номер 4, мощностью 6500 киловатт, которую, кстати сказать, восстанавливали матросы с кораблей военно-морского флота.
5: Павел Александрович, это самый памятный эпизод в вашей жизни того времени.
4: Безусловно. Безусловно, потому что это были и трагические, и в то же время героические дни. Мы дали электроэнергию, которая нужна была и хлебозаводу, и водокачки, и радио, и телефонные станции. Нашим работам придавалось особое значение. Я помню, очень часто приходили представители горкома и обкома партии для того, чтобы посмотреть, что же делается, как идут работы. Очень часто бывал Миляшкин, зам наркома служебной промышленности, который тогда находился в Ленинграде. После перевода малых котлов с угля на торф нам было поручено переоборудование больших котлов на угольную пыль. Мы перевели на угольную пыль первый и второй котлы, закончили работы в конце апреля и в мае месяце вернулись на Балтийский завод. Мы считаем друг друга братьями. Это очень сильное переживание жизненное, и жизненные эпизоды нас сроднили до конца наших дней.
5: 27 января в вашей жизни особенный день.
4: Безусловно. 27 это день, который в моей памяти является неизгладимым. Я помню, в этот вечер мы с женой были на Марсовом поле, где был салют, и совершенно чужие люди радовались так, как будто бы они составляют одну родную семью.
1: Завтра 36-я годовщина этой даты. Прошли годы. В большой семье ленинградцев выросли дети, внуки, ученики, продолжатели, наследники. Они тоже мечтают о будущем, мирном и созидательном. Они и станут его героями. Вот об этом думают и пишут авторы писем. Среди них Алексей Иванович Сидоров. Кровь и следы войны вызывают жгучую ненависть к темным силам, которые всячески стремятся разрушить мир. Когда я читаю и перечитываю трилогию воспоминаний Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», я думаю, что эти мысли разделяют все, кому дороги мир, труд, созидание. У меня внук, которому еще нет и 20. Он не знает, что такое война. Истерзанная снарядами земля, небо, в котором ревут вражеские самолеты. Мы сильны своей памятью, гордимся своим прошлым, рассказываем о нем молодым и верим, что у всех нас всегда будет возможность строить и созидать. Хорошие слова. Они выразили главное, чем хотели поделиться авторы всех присланных в редакцию писем. И завершая передачу, нам остается только выполнить общую просьбу авторов – поздравить ветеранов с годовщиной освобождения Ленинграда от вражеской блокады, пожелать им здоровья, бодрости и счастья.

Когда одни воспоминания о заблуждениях страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей и будет спать в земле безгласно, то сердце, где кипела кровь, где так безумно, так напрасно с враждой боролась любовь, когда пред общим приговором ты смолкнешь, голову склоня, и будет для тебя позором любовь безгрешная твоя, того, кто страстью и пороком затмил твои младые дни, молю, язвительным упреком ты вон и час не помяни, но пред судом толпы лукавой скажи, что судит нас иной, и что прощать святое право страданием куплено тобой.

0: В эфире передача отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио «Вы нам писали».
1: Ведут сегодняшний выпуск артисты Наталья Защипина, Раиса Мухаметшина
2: и Владимир Васильев.

0: Действительно, четверть века назад была одной из самых популярных.
1: По-моему, тогда не было человека, который бы ее не знал. Мари умеет петь и танцевать.
2: Да, не случайно же к нам в редакцию пришло много писем, авторы которых, словно сговорясь, пишут, что эта песня напомнила им молодость. И, конечно же, просят ее повторить.
1: Что же получается? А получается, что и отцам, и детям нравится одна и та же песня. И потому, друзья,
0: по вашим многочисленным просьбам,
1: в нашей передаче вновь звучит песня про Мари.
2: Поет Гелена Великанова.

0: сейчас?
1: Не люблю я понедельников.
0: Куда вы так торопитесь? Мы даже не успели сказать, что за рассказ продолжит нашу передачу, а вы уже его начали читать.
1: Согласен, нехорошо получилось. Короче, что я должен сделать, чтобы загладить свою вину?
0: Ну, хотя бы сообщить название рассказа и имя автора.
1: С удовольствием. Сегодня, друзья, вы услышите рассказ молодой московской юмористки Марины Терехиной. «Понедельник – день тяжелый». Ну, а теперь-то можно переходить к самому рассказу?
0: Ну, конечно! Но сначала я должна представить радиослушателям вас и ваших партнеров. Итак, в рассказе заняты артисты Клеон Протасов, Владимир Васильев, Вячеслав Невинный и Роман Ткачук. Ваш выход, коллеги!
1: Не люблю я понедельников, особенно когда Пал Палыч, наш начальник, начинает с утра интересоваться нашим здоровьем, моим и моего сослуживца Галкина.
2: Так, ну как настроение, как давление?
3: А что случилось?
1: Сразу не выдерживает Галкин.
3: Я свои чертежи в срок сдаю.
1: И я, уверенно поддерживаю я Галкина.
2: Чертежи есть,
1: согласился Пал Палыч.
2: Но построенный по вашим чертежам двигатель ничего не двигает.
1: Он грозно помахал перед нашими носами синим бланком телеграммы.
2: По вашей милости, сухогруз «Витязь» не может отплыть от пристани.
4: Это все ты?
1: Прошипел Галкин и больно ткнул меня в бок.
4: Кто обещал, что двигатель будет работать?
1: На макете он и работал, огрызнулся я.
4: Во, видел я, как он работал. Ты ему пальчиком помогал.
1: А ты мне систему передач посчитал? Парировал я. Как ты мне посчитал, так он работал.
2: Так, ну вот на месте и разберетесь.
1: Подвел итоги Пал Палыч и твердой рукой поставил свою подпись под нашими командировками.
2: Вот так.
5: А знаешь, нет худа без добра,
1: сказал Галкин, уверенно оглядывая голубое небо, новенький белый сухогруз и ласковые волны большой реки, на берега которой забросила нас неумолимая воля Пал Палыча. «Да, хорошо здесь», — согласился я.
5: «Слушай, будем работать на совесть»,
1: — предложил Галкин. «Да, тише едешь, дальше будешь».

0: будешь?» Опять согласился я, с удовольствием рассматривая желтый песок, уютную набережную и колесо обозрения в парке культуры и отдыха. Галкин достал микрокалькулятор и сделал расчет.
1: «Через месяц управимся, не раньше», —
0: твердо пообещал он капитану нашего сухогруза.
2: «Через месяц не получится», —
0: тихо сказал капитан.
2: «Вы уж извините, ребята, но нам ждать нельзя. Мы на хозрасчете».
0: И он позвал двух матросов. Матросы пришли, принесли две робы и длинную бичеву с лямками.
1: «Это зачем?»
0: – насторожился Галкин.
2: «Это ваш инструмент»,
0: – объяснил капитан.
2: «А это руководство по его эксплуатации».
0: И он вручил нам цветную репродукцию картины Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге». У меня внутри стало пусто и холодно. Но Галкин быстро достал микрокалькулятор и все пересчитал.
1: «Товарищ капитан, тут ошибочка вышла. Мы не через месяц, мы к вечеру управимся».
2: «Вот и хорошо», —
0: сказал капитан и захлопнул за нами дверь в машинное отделение. «Ну, Галкин, — сказал я Галкину, прижимая его к нашему двигателю, — давай работать на совесть, иначе все это может плохо кончиться».
1: «Почему?»
0: «Потому что следующий наш двигатель к ледоколу. И если он тоже не будет работать, то...»
1: «Шагать нам, как репинским бурлакам, по кромке ледовитого океана!» —
0: догадался Галкин и стал быстро отвинчивать гайки.
3: Неужели это совпадение?
4: О чем это вы?
3: Только что прозвучал рассказ «Понедельник – день тяжелый», а сейчас в нашей программе песня про понедельник.
4: Ну, считайте, что это совпадение, как вы выразились, подготовили сами радиослушатели. В последней почте оказалось очень много писем с просьбами повторить песню Игоря Николаева про понедельник.
5: Значит, я могу поставить на магнитофон пленку с этой музыкальной записью?
4: Опоздали. Все уже давным-давно сделано.
3: Так что нам сейчас остается лишь напомнить радиослушателям, что эту песню поет Игорь Скляр, и нажать на кнопку «Звук».
6: Долго тянется неделя, час за часом еле-еле, словно стрелкам циферблатным.

случайно мы друг друга повстречали. Этот первый день недели стал любимым сам собой. Ах, я загадывать не буду, но должно случиться чудо, и однажды в понедельник станешь ты моей женой.

0: Надеюсь, вы не забыли афоризм? Юмор – это спасательный круг.
1: На волнах жизни.
0: Отлично, но у меня к вам еще один вопрос. Вы знаете, кого писатель Корней Чуковский называл самыми великими юмористами мира?
1: Невероятных фантазеров и выдумщиков наших малышей.
0: Ну, раз вы все знаете, то вам, как говорится, и карты в руки. Словом, следующую страничку передачи я доверяю объявить вам.
1: Я вас поняла. У нас на очереди традиционная рубрика нашей передачи «Юмор в коротких штанишках». У микрофона постоянная ведущая этой рубрики, заслуженная артистка республики Людмила Гнилова и поэт Михаил Либин.
2: Дети никогда не задают лишних вопросов. Да-да, это только на первый взгляд данное утверждение может показаться спорным. В действительности же дело обстоит именно так и только так. Ну, во-первых, о том, что ребенку неинтересно, он и спрашивать не станет. И потом кое-какой жизненный опыт у него уже накоплен. Стало быть, то, что он видит собственными глазами и слышит собственными ушами, позволяет ему делать самостоятельные выводы, порой весьма любопытные и неожиданные. Вот этим-то самостоятельным выводом и посвящается сегодняшний выпуск нашей рубрики. Рассказывает Валентина Васильевна Арак из Андропова Ярославской области. Свете 3 года, сообщает дома.
3: А в садике Лена уже начала стареть. Раньше она ходила без очков, а теперь у нее очки.
2: Москвичке Оле Смирновой 5 лет. Идет с мамой по улице, жалуется.
3: Ой, мамочка, у меня ножки устали.
2: А почему же я не устала, спрашивает мама.
3: Да, мамочка, у тебя ноги большие, в них бензина больше.
2: Из подмосковного города Дубна пришло 2 письма. 5-летняя Яна идет с мамой по улице. Возле школы установлен дорожный знак, на нем изображены бегущие дети. Яна объясняет маме.
3: Знаешь, что означает этот знак? В этом месте дорогу пешком переходить нельзя. Можно только бегом.
2: Это письмо подписали 2 подруги – Мурзина и Селиванова. Автор следующего письма – Зварова. Мой 3-летний внук Антоша обратился ко мне.
4: Бабушка, ты мне покажешь дерево, на котором растет колбаса?
2: Таких деревьев не бывает, колбаса не растет на дереве.
4: Правда? А зачем же тогда у нее хвостик?
2: Из поселка Волоконовка Белгородской области пишет Светлана Ткачева. Оля, моя 5-летняя двоюродная сестра, гостила у тетки. Пришла на кухню как раз в тот момент, когда тетка решила опалить курицу. Долго наблюдала за работой, а потом спросила.
3: Тетя Лида, у вас что, кастрюли нет? Что вы так жарите?
2: 5-летний Дима Терентьев из Ижевска сосет конфету.
5: А я знаю, почему эти конфеты называются мятные. Потому что они в мятых бумажках.
2: Из Куртинского района Алма-Атинской области пишет Галина Копылова. Гуляя возле речки, мой 4-летний племянник нашел ракушку. В этом домике, объяснила ему бабушка, прежде жила такая маленькая зверушка, улитка.
3: А, понятно. А потом она получила новую квартиру, а эту бросила.
2: Обратный адрес следующего письма – село Штормовое Сакского района Крымской области. Подпись Федотова. Моему сыну Роману 6 лет.
5: Мам, что такое изверг?
2: Думаю, что ответить.
5: А, знаю, знаю. Это вулкан.
2: Почему?
5: Ну, потому что он извергается.
2: Письмо из Серпухова Московской области, подпись Головин. На двери подъезда появился плакат с призывом не выбрасывать в мусор пищевые отходы. Спрашиваю 5-летнюю внучку. Лиля, ты заметила картинку, которая висит на двери?
3: Да.
2: А почему там свинья нарисована, ты знаешь?
3: Конечно. Это чтобы в подъезде не свинячили.
2: Следующее письмо. Обратный адрес почтовое отделение Трутнева Псковской области. Подпись Лукина. С 5-летней внучкой Олесей поехали в гости к прабабушке. Олеся впервые оказалась в благоустроенной квартире городского типа. Пошла умываться, увидела большую ванну и с удивлением спросила.
3: А это что такое?
2: Это ванна.
3: А кто в ней моется?
2: Ну, бабушка Настя.
3: Ого! Такая старенькая, а такую большую ванну в баню носит.
2: Письмо из Калуги, подпись Блинова. Оле 3 года, гуляет с бабушкой. Встречается бабушкина приятельница и говорит, ой, Оля, да чего же ты похожа на свою бабушку? Оля охотно соглашается.
3: Да, Когда я иду с бабушкой, то похожа на бабушку. Когда с мамой, то на маму. Когда с папой, на папу. А когда иду с дедушкой, то похожа на дедушку.
2: Вот и все, друзья, на сегодня. Желаем вам всего хорошего и прощаемся с вами до следующей встречи.
6: До встречи с вашими новыми письмами.

0: И снова песня. На этот раз...
1: Стоп! Очень хочется, чтобы спела Нани Бригвадзе.
0: Вы меня ставите в неудобное положение. Ведь в наших передачах звучат песни по заявкам радиослушателей, а не по заявкам ведущих. Так что...
1: Но я же вам сейчас и прочитал строчку из письма нашей слушательницы из Киева. Нина Андреевна Голубенко пишет: «Если возможно, пусть в вашей передаче споет Нани Бригвадзе. Это удивительная артистка, которая умеет петь так, что кажется, будто она поет для тебя одной».
0: Ну что ж, в таком случае пусть споет Нани Бригвадзе.
1: Музыка Владимира Михайлова, стихи Натальи Шемитенковой «Признание».
2: Сейчас, когда в притихшем зале ко мне голоса устремлены,

0: Поговорим о физике.
1: Нет, только не это.
0: Почему?
1: Да потому что у меня еще со школьных лет сложились с физикой весьма натянутые отношения, знаете. До сих пор помню, как я на экзамене на вопрос учителя, как звали Ньютона, от волнения выпалил. Ньютона звали биномом. Ну и, конечно же, помню, какой смех раздался в классе. В общем, как хотите, но я участвовать в разговоре о физике наотрез отказываюсь.
0: Не волнуйтесь, я тоже в нем участвовать не буду.
1: Тогда кто же будет разговаривать о физике?
0: Наши коллеги, народный артист Советского Союза Вячеслав Невинный и народный артист республики Роман Ткачук. Они прочтут рассказ писателя Михаила Мишина, который как раз и называется «Поговорим о физике».
2: Да, дела,
0: сказал Супонин, складывая газету.
2: Дела. Слышь?
3: Чё?
2: Физики новую частицу нашли.
3: Иди ты.
0: Обрадовался Брикетов.
2: Вот если хочешь знать, кого я по-настоящему уважаю, так это я тебе скажу, кого.
3: Мясников.
2: Ну это да, это само собой. А помимо мясников, я еще уважаю научных деятелей. В том числе и ученых.
3: Ага.
2: Математиков, там, химиков, вот физиков.
3: Физика, да. Физика – это царица полей.
2: Царица полей – это пехота. И еще кукуруза. А физика – это царица наук. Я это прочитал в журнале «Наука и жизнь».
3: Правильно написано.
2: Ну?
3: Я тебе больше скажу. Я об этом сам думал. И выходит, что все великие люди были физиками. Ломоносов – раз, Архимед – два, и потом этот, ну, как его, вот, Альфред, что ли?
2: Альберт Эйнштейн.
3: Во-во-во-во-во. Только что он изобрел, я забыл.
2: Он то изобрел, что все относительно.
3: Постой, постой. Разве это он? А не Циолковский?
2: Ты все спутал. Циолковский, он не по этому делу. Он все открыл насчет космоса. Он, если хочешь знать, самый был великий гений, хотя плохо слышал. Я про него кино смотрел. Так он там только через трубку слышать мог, понял?
3: Ну и что? Это ничего не значит. Вот у тещи моей бывшей...
2: Нет, погоди.
3: Чего?
2: Я тебе еще про этого хотел досказать, про Альберта. Все, говорит, относительно. Ну, взять хоть тебя. Ты мужик здоровый.
3: Ну.
2: А из чего состоишь?
3: Из чего? Не знаю.
2: Из атомов. А атомы относительно тебя? Фигня. Их в микроскоп не видать.
3: Колоссально. А вот атомы из чего?
2: Из частиц. Из частиц и материи.
3: А материя?
2: Неизвестно. Про это ничего не написано. Может, сами еще не знают.
3: А может, и знают? Да это государственная тайна.
2: Ну, что тебе сказать? Непростая эта вещь, физика. Там еще бывают другие законы. Например, закон, что плюс на плюс будет минус.
3: Еще есть закон бутерброда. Как не роняй все маслом вниз. Я вчера уронил точно. Я еще два раза попробовал для опыта. Как из пушки, маслом книзу и все.
2: Ну, а потом?
3: Потом съел. А вот ты про закон сосудов слыхал?
2: Закон сосудов?
3: Ага.
2: Это как, сколько вольешь, столько и выпьешь, что ли?
3: Ну, в общем, да. Это если, значит, разные сосуды соединить,
2: да,
3: так вода будет на уровне, понял?
2: А
3: если разъединить, так потечет.
2: Ну, ты ежу, понятно. Мне про этот закон вчера один физик объяснил. С 39-й квартиры. Зайдите, говорит, у меня опять в ванной течет.
3: Пойдешь к нему?
2: Мне он тот раз пятерку уже дал. В этот раз может не дать. Сходи ты лучше.
3: Ох, эти физики. Может, сделать ему нормально, а? Починить краны?
2: Ну, что тебе сказать. С одной стороны, конечно, наука... Наука, это мы уважаем. А с другой стороны, о себе тоже надо думать. Понял?
3: Понял.
0: Оба взяли свои чемоданчики с ключами и прокладками, расписались в журнале техника-смотрителя и отправились трудиться.

0: автоартист Московского театра «Современник» Валентин Гафт, автор острых, смешных и очень метких эпиграмм, в шутку заметил. Многие полагают, что Гафт – это не фамилия, а издательство.
1: А сказал он так потому, что ему нередко приписывают глупые эпиграммы, неизвестно кем состряпанные, к которым артист не имеет никакого отношения.
2: В одной из наших передач прозвучало несколько дружеских эпиграмм, которые Валентин Гафт читал на своем творческом вечере.
1: По вашим просьбам, друзья, мы повторяем сегодня эту веселую запись.
3: Григорий Горин, пишите, ваш талант бесспорен. А юмор, эрудиция, пусть вас не беспокоит, Горин. У вас всегда есть дикция. Рязанов. Переосмысливая заново картины Элика Рязанова, скажу, талант его растет, как живот. Им нет предела, но вырывается вперед его талантливое тело. Старая эпиграмма на Ширвинта с Державиным и Мироновым. Державин Ширвинта заметил, благословил, но в гроб не лег. Им равных не было в дуэте, их превзойти никто не мог. Ушел Державин в кабачок, но Ширвин пережил разлуку. Ему Миронов протянул свою бриллиантовую руку. Любимцы публики, кумиры, без выходных играют дней. Три мастера одной сатиры, одной и той же, так точнее.

0: наша передача подходит к концу.
1: Нет, а как же тетя? Ну, вы только посмотрите, сколько писем на тетю.
2: Ой-ой-ой.
1: Да ну нет, без тети нельзя.
2: Ну, прям.
1: Серьезно, если тети не будет, радиослушатели нам этого не простят.
0: Спокойно, тетя будет. У нас в запасе осталось еще несколько минут, и мы вполне успеем послушать шуточную песню Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева.
3: Не волнуйтесь, тетя.
0: У микрофона ансамбль «Веселые ребята».

0: слушали очередной выпуск передачи «Вы нам писали», подготовленный отделом сатиры и юмора Всесоюзного радио.
1: Режиссер Юлиан Козловский.
2: Музыкальный редактор Татьяна Бесфамильная.
1: Редактор Регина Дубовицкая.

0: Трудно. Нестерпимо трудно мне, Виссарион Григорьевич. Не упреков я заслуживаю жалости. Одинок я, беспросветно, страшно одинок. Я видел много счастья на сцене. Там меня любили, хвалили, баловали. А в жизни мне на долю досталось так мало простого человеческого счастья. Не могу вспоминать об этом, словно сердце рвут железом. Вот так и живу один с горем моим. А вы упрекаете, ослаб, опустился, играю иногда худо. Научите же меня, как жить, как совладать с собой. Научите, Виссарион Григорьевич.
1: Я ничему не могу научить. Я сам хожу в театр учиться у вас, Мочалов, в ваши хорошие минуты. Когда вы принимаете в просторы вашей огромной души все самые лучшие, важные и сильные чувства во все времена, волнующие людей, и отдаете их нам, зрителям, обновленными, трепетными, горячими и простыми, словно рожденными вами заново. В такие же минуты я учусь у вас любить жизнь, волноваться, радоваться и плакать, и еще верить в будущее, в человека, в жизнь.
0: Я устал от веры в будущее, которого не вижу, и не могу жить в пустоте.
1: Нет, мне не жаль вас, Мочалов, мне больно за вас. Много вы мне сегодня здесь наговорили. Одинок, несчастлив, опустошен, растерян.
0: Но это жестоко.
1: А вы хотели бы, чтобы я сказал вам: ах, бедный Павел Степанович, ах, у него горе, ничего, посмотрите вокруг, у других еще больше? Этого вы хотели бы? И что же, вам стало бы от этого легче? А я вам не скажу ничего подобного. Никогда. Для этого я слишком вас уважаю и люблю. Слишком глубоко чту, как талант. И поэтому буду жесток. У вас паралич воли. И это вы, Павел Мочалов, кумир демократической публики. Да молодежь-то русская клянется именем Мочалова, а он... Я одинок. Одиноки? А зачем же вы чуждаетесь людей? Умных, передовых, образованных. Зачем?
0: Не хочу покровительства. Не хочу принижаться, кланяться, соглашаться. Не умею. Люди... А где их встретишь, вот таких, о которых вы говорите? Чаще встречаешь умников, которым все известно, все понятно, поучают, наставляют. Не хочу. Вот с вами мне просто легко. Открываю вам душу, мысли. Что бы вы ни сказали, не можете вы меня обидеть. А другие... Эх, характер, видно, у меня такой трудный. Мнителен я, боюсь насмешек. Не образован ведь я.
1: Не образован, может быть, и это жаль. Потому что по силе дарования нету почти равного-то вам. Ведь никто же не может так удивить, взволновать правдой в искусстве, как это делаете вы. Но отчужденность от жизни... убивает желание, Павел Степанович. Ведь нет же ничего более утверждающего жизнь, как сама жизнь. Да, страшное горе выпало на вашу долю, на долю Мочалова человека. Но есть ведь Мочалов актер. У него же свои обязанности. Ведь свой долг перед людьми. Ведь Шекспир-то говорил: актеры – суть, краткая летопись современного века и его характера. Это же мудро и точно. Вы, Мочалов, актер плебей, и где-то в глубине души вы протестуете против нашей действительности. Но протест ваш пассивен.
0: Чтобы протестовать активно, нужно верить. Я не верю ни во что. Были люди, перед которыми я преклонялся, которым верил, за которыми готов был идти, не оглядывались. Их погубили. Были дни, когда я верил, что наступит новый век, новая эпоха. Придет время светлых, чистых, честных мыслей и свершений. Эти дни прошли. Их сменили годы произвола, насилия, муштры, лжи и низкопоклонства. Во что верить? Чего ждать? Ради чего бороться? Печально. Я гляжу на наше поколение, его грядущее, и пусто, и темно.
1: Век черный, вы правы. Век трагической гибели Пушкина и Лермонтова, страшной гибели Полежаева, век торжества агента третьего отделения Булгарина. Зловещий, страшный век. Но все-таки Пушкин был, Рылеев был, 14 декабря было.
0: Был, было.
1: Будет. Придут новые люди. Они уже есть. Они живут рядом с нами. Они, не сомневаясь, не отступая, прорубают людям путь к будущему сквозь тернии и колючки действительности. И они его очистят, этот путь. Их мало, но они есть, Мочалов. И с каждым годом их будет все больше и больше. Вот во что нужно верить. И вы должны быть с ними. Вы должны быть в их рядах.
0: Мне нужно что-то такое, от чего бы я снова воскрес. Снова почувствовал бы в себе ту силу, которая поднимает на высокое. Вот драма Лермонтова «Маскарад». Мечтаю о роли Арбенина. Как мечтаю! Боюсь умереть, не сыграв. Отказ, полный отказ. Уже несколько лет, а я бы воскрес в этой роли. Воскрес, знаю. Говорят, в лице Арбенина порок не наказан. Глупо, пошло, а вот нельзя.
1: Маскарадом Лермонтов нанес страшный удар высшему свету, и в этом все дело. Но добивайтесь, друг мой, добивайтесь.
0: Сил мало осталось, Виссарион Григорьевич. Но буду. Буду еще пытаться. Не люблю разговоры в дирекции. Гедеонова директора не люблю. Но буду пробовать. Буду.
2: Это, наконец, невыносимо, почтеннейший Павел Степанович. Без малого 5 лет мучаете вы нас этим своим маскарадом. Ведь сказано, нельзя. Цензура не разрешает. Нельзя-с.
0: Александр Михайлович, вы директор. От вас зависит.
2: А я тоже не нахожу нужным ставить эту пьесу. Не вижу необходимости.
0: Но у меня есть право выбрать пьесу для бенефиса. В 42-м хотел, не дали. В 44-м то же самое. Теперь 47-й. Скоро снова мой бенефис. Я, наконец, требую.
2: А вот насчет требований не советую. Ваше положение не такое, чтоб требовать. Ваши загулы... Вы меня простите, Павел Степанович.
0: Мои загулы вас не касаются.
2: Они нам несколько поднадоели. И пришлось бы нам расстаться вообще, любезнейший.
0: Это вы мне? Мне? Смеетесь? смеете говорить так? Мне, Мочалову? Я играю исправно, делаю сборы. Ни разу не сорвал спектакль, а вы? И это после вчерашнего спектакля, когда вы же сами поздравляли, благодарили.
2: Господин Мочалов, попрошу вас не кричать в моем кабинете. Вы не в трактире с купцами. Да, вчера вы имели успех. Но на это вы и первый актер. А как мне, директору, разговаривать с вами, попрошу не учить. Мы не посмотрим на вашу популярность, даже на сборы. Вы неблагонадежный субъект и чрезмерно горды, милостивый государь. Не далее, как вчера, жаловалось мне на вас одно весьма важное лицо. Лицо это попросило вас привезти ему личный билет на спектакль. Говорит, я бы 500 рублей за кресло заплатил, если сам привезет. А вы что ответили?
0: Что билеты на мой спектакль продаются в кассе.
2: Ну так чего же вы хотите? Как с вами после этого разговаривать? Вы думаете, малый театр не простоит без Мочалова? Ошибаетесь, простоит. Вы, да вот еще Щепкин тоже. Вы берете на себя смелость выбирать пьесы, критиковать репертуар. Укротим-с. Еще раз считаю долгом предупредить. Не рассчитывайте, что любовь публики избавит вас от неприятностей. Уволим за неблагонадежность поведения. Был уже такой инцидент, если припомните, кажется, в 42-м году.
0: Мне ли забыть? Но потрудитесь и вы припомнить ваше превосходительство. Вы же сами меня тогда и обратно пригласили, не так ли?
2: А теперь не пригласим. Вот и все. Да не вздумайте снова запить. У вас ведь это быстро. Не явитесь на репетицию, с полицией приведем. Вам же хуже будет.
0: Вы можете. Вы все можете. С полицией унизить. Оскорбить, душу затоптать. Вы все можете. Вы все можете.
2: Один Мочалов, не забывайтесь.
0: Ваше превосходительство, разрешите мне на несколько дней уехать на гастроли в Воронеж. Получил приглашение. В ближайшем репертуаре не занят. Да и замена есть на моей роли.
2: Не возражаю. Конечно, обойдемся. Любите вы провинцию, драгоценнейший Павел Степанович? Да оно и понятно. Вкусы не те. Свободнее.
0: Я не хочу говорить с вами. Не хочу!
2: Весьма беспокоен для театра. Пожалуй, именно сейчас самое удобное время рассчитаться с ним. Да, конечно, сейчас.
3: Позвольте, Александр Михайлович.
2: А, Михаил Семенович, прошу. Прошу, чем могу служить?
3: Встретил сейчас Мочалова, он от вас вышел. Александр Михайлович, что случилось? Чем вы его так обидели?
2: Я не обязан, мне кажется, отчитываться перед вами, господин Щепкин.
3: О, да разве в этом дело, Александр Михайлович? Нельзя же с ним так, нельзя. Вы знаете, натура страстная, неровная. Много страданий выпало человеку на долю. Погибнет он, если с ним вот так, если обидеть. если неосторожно задеть, вы знаете, погибнет. Беречь мы должны его, Александр Михайлович, беречь для театра, для искусства. Нету другого Мочалова, и скоро ли будет, не знаю, ведь в нем искра Божия.
2: Чего это вы, Михаил Семенович, так горячитесь? Ну, помилуйте, голубчик, никто вашего Мочалова и не собирается трогать. Сам кругом дерзит. А насчет искры... Что ж, не спорю, искра есть... Но согласитесь, бывает и так, когда у Мочалова искры это или потухает, или скрывается под пеплом, тогда он пренесносно играет ту самую роль, в которой прежде был прекрасен. Вот в Петербурге Василий Андреевич Каратыгин на это искусство как изучил роль, так и исполняет ее всегда. За него не страшно.
3: Каратыгин? Ваш Каратыгин, ваше превосходительство, мундирский Санкт-Петербург, затянутый, застегнутый на все пуговицы и выступающий на сцену, как на парад, непременно с левой ноги, левой, правой, левой, правой. И ни за что не посмеет шагнуть правой, левой. Ваш взгляд на актеров – это взгляд барина из английского клуба. А я вам скажу, кто раз увидит истинно гениальную игру нашего трагика Павла Мочалова, тот уж никогда ее не забудет и простит ему все. Ну, ежели, конечно, в искусстве настоящем что-нибудь смыслит.
2: Что вам, наконец, от меня угодно, господин Щепкин? Благоволите изъясниться.
3: Пощадите Мочалова, ваше превосходительство. Не раньте еще более душу и без того больную. Погибнет он. И вы, ваше превосходительство, вкупе с прочими власть имущими, будете в ответе за его гибель перед историей, перед Россией.
2: Ну, довольно, господин Щепкин. Вы злоупотребляете моим терпением. Оставьте мой кабинет. Мне не досуг. Я занят.
3: Я ухожу. Ухожу, но повторяю. Гибель Мочалова тяжко ляжет и на вашу совесть, ваше превосходительство. Ах, бедная Россия. Бедная русская сцена. Таланты есть... А театра-то нет.

0: Налей-ка мне еще стопочку, любезный. Голова трещит.
1: С нашим удовольствием. Спали вы, барин, а уж тут спрашивали вас. Рано, говорю, спят. Ну, подождали, ушли.
0: Кто спрашивал-то?
1: Молодые люди, студенты, а не то актеры. Сидели, говорили тут уж, очень вашу игру превозносили. Театр, говорили, вчерась по доскам чуть не разнесли. Уж так-то хвалили, так-то хвалили.
0: Да, брат, я вчера недурно играл, с настроением. И на душе хорошо, тихо, светло. Дай-ка еще стопочку.
1: Было бы, барин, светло, не пили бы с утра.
0: Эх, братец, жизнь. Все пройдет, все забудется. А город ваш люблю, давно люблю.
1: Воронеж, ничего, город подходящий. Конечно, дело не столица, но тоже люди живут.
0: Был у меня когда-то в вашем городе друг, большой друг. И все, братец, все когда-то было у меня.
1: Помер, что ли?
0: Умер не так давно.
1: Эх, все помрем, Божья воля.
0: Да, как тут на кладбище пройти? Далеко ли?
1: Могилку навестить, хорошее дело. Нет! Недалече. Да вот я вам мальчонку дам, он и отведет. Эй, Тришка, слышь!
2: Что?
1: Собирайся, проводи барина на погост. Только барин, погодка сейчас Не располагающая. Давай.
2: Сейчас.
1: Март, распутится, ветер холодный.
0: Ничего, я пойду. Я ведь сегодня в Москву. Вызвали, брат. Начальство вызвало. Сборы, пишут, катастрофически упали.
1: Тришка, злодей,
0: упали!
2: Сейчас!
1: Иди!
3: Упали!
1: Барин ждет! Доброго пути, сударь! Идите!
0: Могилы, грязь, слякоть, смерть. Какая тоска, Господи мой, куда деться? Куда бежать от нее? Могилы, где ты спишь здесь, Алеша, друг души моей, брат мой по горестям жизни? Не надписи, ни указания. Забыто все. Заброшено. Да если кто-нибудь здесь живой? Эй! Сторож!
4: Чего извольте?
0: Поди! Поди сюда, братец, поди. Ты здешний сторож, старик.
4: Чего надобно, господин почтенный?
0: Не знаешь ли, братец, где здесь могила Кольцова?
4: А?
0: Алексея Кольцова.
4: Не упомню такого. Не упомню, барин. Он из каких был-то? Благородный, альчиновник, купец.
0: Купец. Купец. Да товар-то его был драгоценнее всех сокровищ. Непродажный, некупленный, неоцененный.
4: А, бывает. Только не пойму чего-то. Что говорить-то?
0: Эх, старик, где тебе понять? Песни! Песни складывал он! Русские песни!
4: Этот! Помню, ну как же, помню, был у нас такой. Песни сам не пел. Складывал только, знаю топереча. Вот сюда, сударь, направо, по тропинке. Вот, идите. Грязище-то. От сюда, сюда. Вот она, могилка егонная. Она и есть. Точно, барин. Не сумлевайтесь.
0: Кольцов. Алексей. Певец земли русской. Вот где схоронены с тобой высокие мечты и вдохновенье жар. Друг ты мой. Друг ты мой!
4: Крепко, сударь, убиваетесь-то. Сродни, что ли?
0: Сродни, старик, сродни. Вот и пришел я снова к тебе, брат мой, друг. Что сказать тебе? Нечего. Нет. Не осилили тебя.

0: Что-то в голове все путается. Прощай, брат Алеша. Прощай. Ненадолго. Чую. Чую, в скорости мне за тобой идти. Авось свидимся. Прощай. Ах, ах, как все горит внутри. А? Горит.
1: Барин. Барин, а уж это, барин, не надо бы снег-то грязный глотать.
2: Ничего, старик, понимаешь, горит. Душа горит у меня огнем. Огнем сжигает ее.

Господа, остановите репетицию. Сегодня 16 марта 1848 года скончался артист нашего театра, наш товарищ и друг Павел Степанович Мочалов. Он умер, сожженный огнем огромной души своей. Этот огонь пронес он через всю свою короткую, тяжелую жизнь. И в этом огне сгорел. Помолчим, господа.

Моя конспиративная, как мы ее называли, квартира осталась мне очень памятной еще и потому, что в ней зародилась мысль создать художественный журнал. С этим предложением ко мне туда однажды пришел Дягилев Сергей Павлович. И мысль эта мне очень улыбнулась, потому что я уже мечтала о подобном деле, придавая ему большое значение и сознавая, что без критического художественного журнала страна как бы не имеет общения между художниками и обществом. Тем более, что все еще школа передвижников стояла явно на ложном пути и продолжала тормозить и затмевать, и без того отставшая от западноевропейского русское искусство и развитие вкуса в обществе. То, что когда-то было, может быть, и хорошо, для нашего времени устарело. И когда, бывало, после заграничных выставок приходилось посещать русские, глаза бежали с одной картины на другую, а смотреть было нечего. В дело журнала входил вкладчиком, кроме меня, Сава Иванович Мамонтов. И Дягилев однажды привез его ко мне, чтобы мы обсудили размер нашего участия и права в журнале. Мамонтов, известный меценат, державший несколько лет оперу в Москве, был человек со вкусом и, казалось, как нельзя лучше подходил для издателя и сотрудника нашего будущего журнала. Так как я была неопытна в составлении условий, то обратилась к мужу и за советом, и за деньгами. Первые слова мои были встречены бурей. Он положительно восстал против моего намерения, хотя и понимал, что для меня такое дело было бы действительно интересно. Денежный же вопрос его окончательно возмутил. «Верь мне, — говорил он, — тебя берут только за деньги. Что им твои художественные инстинкты, твои способности, вкусы?

0: понятия. Ты всегда живешь в каких-то иллюзиях и прикрываешься громкими фразами: общественное благо, развитие общества, расцвет искусства. И этим только себя обманываешь. Когда я приводила в пример Мамонтова, который решается вступить в это дело, он отвечал: «Да что Мамонтову? Сегодня он сунется в одно, завтра в другое. Да и почем ты знаешь, что им руководит? А за Дягилева ручаюсь тебе, что ты ему так же интересно, как прошлогодний снег. Ему нужны только средства». Ну, мне было очень больно это слушать, и я невольно спрашивала себя, так ли это. Но Дягилев в эту минуту пел соловьем, уверял меня, что никто, кроме меня, не может внести свет куда-то и во что-то и так далее. Это было очень красиво, очень трогательно. Я колебалась и раздумывала. Меня мучил вопрос, уж не лезть ли Дягилева толкает меня на этот шаг. И не раз я себе говорила, при чем же тут я, если он главный редактор? Ведь вся власть будет у него. Мне были очень неприятны слова мужа, и я от них никак не могла отделаться. Но, наконец, я решилась. Сознание важности дела победило мои сомнения. Мало-помалу и муж сдался. Ну, чего это стоило, одному Богу известно. Давно я поняла, что, женившись на мне в возрасте 48 лет, муж был человеком с уже сложившимся характером, вкусами, складом жизни. Он позволял себе много отступлений от прямых семейных обязанностей до нашей свадьбы. Но, присытившись неправильной жизнью, он захотел иметь в своем доме нарядную хозяйку. Просто молодую, здоровую женщину, оставив за собой полную свободу действий во вкусах, порядке дня и продолжая такую же самостоятельную и независимую жизнь, как раньше. И продолжал жить как бы на холостую ногу. Мои запросы к жизни, мои интересы, моя деятельность не играли никакой роли в наших отношениях. Он ценил во мне только женщину, а не человека. Когда я ему доказывала, что в моей деятельности нет ничего женского, все, что я начинаю, я довожу до конца и умею быть стойкой, энергичной и самоотверженной, он делался серьезным и неизменно отвечал: «Да, ты умница». А на мой вопрос, почему же, если умница, я не могу ему служить, он говорил: «Нет. Жена должна только радовать мужа. Сильный мужчина не нуждается ни в чьей помощи». Не раз я задавала себе вопрос, что мне делать, чтобы завоевать себе равное положение с ним. Сознание, что я для мужа только женщина, возбуждающая его чувства, до глубины души оскорбляло меня. Мои серьезные разговоры только забавляли его, и он почти всегда слушал меня со снисходительной улыбкой. Когда же возникали денежные вопросы, он не щадил ни выражений, ни обидных выводов. Он охотно бросал деньги на туалеты, золотые вещицы, бриллианты, но почти не признавал, что у женщины могут быть и другие потребности. Уже знакомый мне в нем дух противоречия объяснил мне многое в его характере, и я нашла способ всегда тратить столько, сколько хотела на свои предприятия. Простое объяснение, почему я нуждаюсь в той или другой сумме, не удовлетворяло его. Этого было мало. Но, найдя известную уловку, манеру обходиться с ним, я восторжествовала. Я поняла, что если он видит во мне только женщину, я должна поступать как женщина. Я шла к нему в кабинет просить денег, но, получив отказ, вежливый, с поцелуем руки, из просительницы превращалась в законодательницу. Я требовала и говорила: «А я тебе говорю, что я так хочу. Прошу тебя, чтобы завтра это было сделано». На это он вставал, целовал меня и говорил: «Княгиня, ваше желание – мое желание». То же самое произошло и с миром искусства. После долгих объяснений и здравых доводов я вдруг изменила тактику и объявила, что я так хочу, и чтоб так было. Результатом было то, что муж принял у себя Дягилева и Мамонтова, и условие было подписано. Мы вносили по 12 500 рублей в первый год на основании художественного журнала «Мир искусства». Дягилев был главным редактором, а за ним потянулась целая вереница его товарищей, сотрудников, в том числе и Александр Бенуа. Мы все часто собирались на конспиративной квартире рядом с нашим домом и проводили там вечера, обсуждая разные вопросы относительно журнала, перебирая мои акварели для музея. Вместе с Дягилевым ко мне приблизились Серов, Головин, Коровин, маленький, но бесталанный Нувель, родственник Дягилева, философов. Кроме того, бывали Левитан, Врубель, с которым я уже раньше была знакома, Бакст, Цорн и многие другие, чаявшие движение воды и желавшие попасть в журнал. Конспиративная квартира сделалась центром надежд и мечтаний о будущих благах. После деловых разговоров много пели, играли, шутили, смеялись. Нам подавали чай, орехи, сладости. Время проходило незаметно, очень весело и приятно. И в то время отношения наши носили дружественный и сплоченный характер. Вначале проект «Мира искусства» был встречен некоторыми передвижниками очень сочувственно. Репин казался в восторге. Васнецов настолько хорошо относился, что обещал для первого номера снимок со своих богатырей. Но немного погодя, показались первые недоброжелатели. Репин вдруг переменил свое отношение к нам и стал ругать наше предприятие, а также весь наш кружок. Вышел первый номер «Мира искусства» и наделал много шума. Васнецова этот номер явно не удовлетворил, и он стал в оппозицию к журналу, объявив, что ничего больше туда не даст. Мы чем-то не угодили ему в его биографии, и это окончательно восстановило его против нас. Так как по нашей программе в журнале предстояло еще много о нем говорить, то после его отказа давать нам что-либо я решилась на крупную жертву для журнала – приобрести на его выставке серию акварелей к Снегурочке. Он потребовал с меня 5 000 рублей, которые я пообещала ему, и мы как будто расстались друзьями. Я успокоилась немного за журнал и была довольна, что достала такой хороший материал. На другой день, на той же выставке, куда я заехала еще раз, вдруг Вознецов ловит меня и просит переговорить с ним. Найдя укромное местечко, он говорит мне, что хотя очень польщен моим желанием приобрести у него акварели, но, обсудив мое предложение, понял, что это делается для мира искусств, а потому отказывается продать их мне. Много лет спустя, проездом через Москву, я пригласила его с нами пообедать. И тогда он в присутствии мужа напомнил мне об этом казусе, говоря, что никогда не забудет выражение моего лица в тот момент, и как ему было совестно, что он сделал мне больно. «О, у вас было такое грустное, растерянное выражение!» Задачей мира искусства было выдвинуть молодых, способных и талантливых художников, заговорить о них в журнале и обратить внимание на них посредством выставки, которая бы воочию показала публике, что в России есть свежие и молодые силы, кроме передвижников. На этой выставке должны были фигурировать и старые, и новые художники. Все, что было крупного, талантливого и яркого. Васнецов после выхода первого номера отказался прислать что-либо на выставку. А Репин пообещал сделать 3 портрета. Но, конечно, остался верен себе и не вполне исполнил обещание. Я тогда была в Париже, и мы с Дягилевым много потрудились для этой выставки. Мы объехали всех любителей-коллекционеров, собирая картины и портреты французских современных мастеров. Были в мастерской Бальдини, Уистлера, и благодаря моему положению артисты и любители доверили мне свои шедевры. Бонар дал нам свой портрет Режан во весь рост у рампы. Мне удалось также уговорить одного коллекционера поручить нам 5-6 картин Дега. И все эти вещи я везла уложенными среди моих платьев к великому неудовлетворению Лизы, говорившей, что это портит платье. Для спокойствия я застраховала их в 500 тысяч франков. На выставке были также редчайшие образцы хрусталя Тиффани, который я давно собирала и покупала у Бинга в Париже. В России они появлялись впервые. Это была новинка. Открытие состоялось очень торжественно в присутствии великого князя Владимира Санча, великих княгинь Елены Владимировны и Марии Павловны. И я опять принимала их и давала объяснения. Раз выставку посетил государь. Не могу при этом не вспомнить один курьезный случай. Визит государя нам был обещан, но день не был назначен. Раз, когда я сидела за завтраком, мне вдруг из дворца телефонируют, что государь во 2 часу намеревается посетить выставку. Я немедленно приказала закладывать карету и, увидав по часам, что не успею переодеться, решила ехать, как была. Карета моя уже поравнялась с Зимним дворцом, как я увидала, что к подъезду подъехали сани государя. Он вышел, сел и поехал. Я поторопила кучера и, не отставая ни на шаг, успела подъехать одновременно, сбросить шубу и встретить государя в дверях залы Штиглица. В это утро Дягилев со своей компанией, ничего не подозревая, где-то завтракал, и, несмотря на то, что я ему во все концы телефонировала, его нигде не могли найти. Таким образом, я одна встречала государя, и ни Дягилева, ни художников, которых мы хотели представить его величеству, не было. Один Коровин, представлявшийся в этот день великой княгине Елизавете Фёдоровне, во фраке, не переодеваясь, совершенно случайно завернул на выставку. Просто так, товарищей проведать. В передней он столкнулся с Дягилевым, которого, наконец, где-то разыскали, и который, сломя голову, прискакал на выставку. Так как он был не во фраке, заехать домой переодеться он бы не успел, то не мог представиться государю и был в ужасном положении. Увидав Коровина, входящего в переднюю во фраке, Дягилев набросился на него, прося одолжить фрак, и где-то за какой-то витриной они обменялись платьем. Но надо сказать, что Коровин был на 2 головы ниже Дягилева и очень худощав. А Дягилев очень плотный и грузный мужчина. Он с неимоверными усилиями напялил на спину фрак Коровина и явился перед государем. Когда я, представляя его, подняла глаза и увидала его рукава, едва закрывавшие локти, торчащие манжеты, съеженную спину и всю его сдавленную фигуру, он едва переводил дыхание. Я не знала, куда мне глядеть и что говорить. Дягилев тоже едва удерживался от смеха и старался серьезно отвечать и давать объяснения. Мы боялись посмотреть друг на друга. Казалось, еще минута, и мы разразимся безумным смехом. К счастью, мы выдержали. И все сошло благополучно. Уезжая, государь очень милостиво простился со мной и сказал много любезного. Вряд ли какая-нибудь выставка в Петербурге возбудила столько толков и наделала столько шуму, вызвала столько противоположных мнений, толков и разговоров, словом, глубоко взбудоражила весь художественный мир, все кружки и группы самых разнообразных направлений. Для большинства эта выставка была так смела, что они растерялись, не зная, что хвалить и что критиковать. Представители старой школы обрушились на нас со всей силы негодования, объявили ее декадентской, объявили нас чуть ли не художественными еретиками, лишь немногие восхищались. В прессе же мы встретили явное неодобрение. Когда портрет Режан красовался у нас на этой выставке, масса людей смеялась над ним. Передвижники рвали и метали, призывая на наши головы гром и молнии, говоря, что это гадость. Но ответом этим людям послужило то, что через несколько лет на Всемирной Парижской выставке Бонару за этот портрет был присужден гран-при. Встречая после этого знакомых, я дразнила их и называла слепыми. Можно сказать, что наша выставка для петербургского общества была пробным камнем. Передвижники затянули его понятие в такую тину, так приучили вкусы к тулупам в натуральную величину и тенденциозной сентиментальной манере, что, конечно, выставка не могла понравиться большинству и быть им оцененной по справедливости. Импрессионисты, ориенталисты и вообще все то, что не подходило к нашему тулупу, возмущало общество. И на меня с Дягилевым посыпались объявления и насмешки. Меня даже прозвали «мать декаденства». На выставке, между прочим, фигурировало большое панно Врубеля «Русалки». Зная недружелюбное отношение общества к Врубелю, особенно передвижников, зная, сколько этот человек перенес обид и несправедливости, и как нуждается, я приобрела это панно, имея в своем доме подходящее для него место. Но мир искусства в то же время был принят столь враждебно, что даже и мое приобретение обрушило на меня целый ряд неприятностей. Отразилось все это в ряде самых неприличных карикатур Щербова, работавшего в «Стрекозе». Он, говорят, искал меня везде, чтобы нарисовать с натуры, но так как видеть меня ему не удавалось, то он изображал меня всегда со спины. Или аллегорически. Все это были неприятности, доставляемые враждебным лагерем. А этого, конечно, можно было ожидать. Но в скором времени для меня начались неприятности с той стороны, откуда я их совсем не ожидала. И, напротив, за все мои труды и помощь была бы вправе ожидать только доброго отношения. Мамонтов поступил со мной в высшей степени недобросовестно. Оказывается, он подписал со мной условия накануне своего краха, который он, конечно, не мог не предвидеть, и потому внесенные им 5000 рублей было все, что он сделал для журнала. Таким образом, все расходы по миру искусства пали всецело и исключительно на меня, не говоря уже о том, сколько неприятностей со стороны мужа навлекло на меня это обстоятельство. Почувствовалась перемена в отношениях ко мне и со стороны Дягилева. Имея дела с женщиной, с Мамонтовым он, конечно, больше бы считался, он стал вести журнал в направлении совершенно противоположном моему желанию. Я считала непростительным пользоваться нашим журналом для травли людей, давно заслуживших себе имя, оцененных обществом, много сделавших для русского искусства, как, например, Верещагин, которому надо быть благодарным хотя бы за то, что он ввел в России батальный жанр. Деятельность его не должна была подвергнуться критике в той форме, как это позволил себе Дягилев на страницах «Мира искусства». Это был уже, можно сказать, классик. Отзывы о нем Дягилева шли совершенно вразрез с моими взглядами. Ответственность же падала на меня. После первой атаки Дягилевым Верещагина я горячо спорила с ним, упрекала, что он не предупредил меня, в каком тоне будет писать. Но Дягилев не обратил на мои слова никакого внимания и упорно продолжал в том же духе. Мое имя, положение были гораздо более известны, чем имя Дягилева, который еще недавно вышел на это поприще. Он один большого значения не имел и не мог бы издавать журнала. А потому все выходки его на страницах «Мира искусства» отзывались всецело на мне. Никто не хотел верить, что все это делается без моего ведома и согласия. Не раз приходилось нам объясняться, но это каждый раз не улучшало, а обостряло наши отношения. Таким образом, прошел год, и снова возник вопрос о продолжении журнала. Дягилев приехал ко мне для переговоров, но я сказала ему, что с меня довольно полученных неприятностей и что я оставляю мир искусства. Расставшись с Дягилевым, я не могла еще решиться порвать с миром искусства. Все-таки это было что-то дорогое, с ним было столько связано, столько передумано. Вот почему года через два, когда Дягилев был очень стеснен в средствах и снова обратился ко мне с просьбой помочь ему, я опять помогла ему материально, давши 5000 рублей. В связи с этим я потребовала изменить состав сотрудников журнала и пригласить Николая Рериха, очень образованного, уравновешенного и серьезного знатока дела. Также в связи с изменением в направлении журнала решено было о выходе из редакции Александра Бенуа. Вскоре вышло объявление в газетах о принятии подписки на журнал с моим участием как издательницы. В списке сотрудников я прочла имя Бенуа. Дягилев и на этот раз нарушил наши условия и, как и прежде, не стеснялся со мной. Тогда я немедленно поместила в той же газете объявление, что никакого участия в журнале не принимаю и принимать не буду. Вот это и было смертью мира искусств. С тех пор я уже окончательно порвала с Дягилевым. 7 лет спустя, когда Дягилев устраивал историческую выставку портретов в Таврическом дворце и объезжал все имения, в которых собирал их, он заехал и в Талашкино просить у меня портрет мужа работы Бона и мой Серовской. Я пообещала. Правда, нет ничего скучней, как посылать на выставку картины или портреты, висящие обыкновенно в ваших интимных комнатах. Но они составляют как бы неотъемлемую принадлежность вашей обстановке, и поэтому непривычное пустое место на стене неприятно действует на нервы, колет глаз, в комнате чего-то недостает, как-то неуютно. Но слово было дано, и я послала его в Петербург. На открытие выставки я получила любезное приглашение от великого князя Николая Михайловича, но, к сожалению, не могла приехать к этому времени в Петербург и поручила друзьям посмотреть, хорошо ли повешен портрет. Несмотря на все поиски и тщательный осмотр всей выставки, портрета нигде не оказалось. Началась переписка с Дягилевым. Но он на письма даже не отвечал. Тогда я обратилась к великому князю с просьбой прислать мне портрет, раз он на выставке не понадобился. Великий князь немедленно распорядился о возвращении мне портрета с извинениями. И оказалось, что все время выставки этот портрет провисел где-то в кладовой.
1: Мы взяли Витю, зная, что у него есть к этому способности. Дали ему несколько имен и фамилий наших певцов. И сказали, хочешь попробовать? Мы тебе напишем тексты на наши театральные, внутритеатральные темы. Мы одели его в разные платья. И он выходил и просто пел. И произвел, в общем, фурор у нас внутри. Потом мы подумали, а зачем нам его одевать? Дело в том, что потом, когда он уже профессионально работал на эстраде, он выходил, и сразу было видно, кто идет. Иван Семенович Козловский. А это вышло именно Клавдия Ивановна Шульженко. Вот. И однажды во Дворце искусств опять же был вечер нашего театра. Ну, а Дворец искусств – это уже город, и поэтому там все произошло чрезвычайно быстро. Он работал очень много, просто пел. Для него, наверное, это уже стало… Он на это уже не обращал внимания. Он шел по коридору, пел. Там что-то репетировал, он пел, мешал, понимаете? И поэтому это уже плотью стало, наверное.
2: Интересно, Станислав Николаевич, вот, скажем, как рождались эти миниатюры? Замысел возникал, как форма. Ведь в арсенале Виктора Чистякова было более 30, как уже подсчитано, чужих голосов.
1: Более 30, да. Я потом вернусь к вашему вопросу. А у него в намерении было еще больше. И он уже готовил целый концерт зарубежных исполнителей, совершенно разных.
2: Ну, в частности, Мирей Матье, Армстронг.
1: Это то, что, осталось, да, на пленке, на пластинках, а основная часть этого не вошла никуда, значит, к сожалению. Вот. А как это рождалось? Мы шли просто от конкретных каких-то певцов, понимаете? Вот. И мы как-то изнутри, пытаясь не колоть, конечно, а пытаясь как-то мягко, что ли, сиронизировать, или, ну, как всегда, в общем, в легкой пародии. Ну вот, вместе садимся втроем. И, кстати, это были удивительные дни, когда мы собирались втроем, потому что вот когда все забывалось, и мы пытались что-то делать, мы сидели часами. Но главное, честно я вам скажу, мы, конечно, главное там было не то, что он пел, а то, как он пел. В общем, если считать временно, то, конечно, Виктор в искусстве работал мало. И сейчас, когда вот слушаешь его пластинку, которая, кстати, уже несколько раз переиздавалась, и она опять скоро будет переиздаваться, когда сейчас слушаешь эту пластинку, то вспоминаешь вот удивительные моменты вот этой замечательной совместной работы. Я не говорю о результатах этой работы, я говорю о том, как это все происходило. Вот, и были какие-то удивительные человеческие отношения. И я вспоминаю нашего товарища, талантливого артиста, который был полон разных многих замыслов и мог, в общем, сделать очень много.
3: Это было на даче. Однажды они поехали на рыбалку с отцом, и он, когда удалялся на этой лодке с папой, то он пел такие залихватские всевозможные частушки, а папа ему аккомпанировал на гитаре. И на весь буквально такой район было слышно, вы понимаете, всевозможные и женские голоса, и какие-то там звериные, понимаете ли, там. Потом целый двор он изобразил, там и коровы, и куры, и петухи, и не знаю, мы думали, что это что-то необыкновенное. Вот такая началась, как бы, ну, я бы, шуточная, шалость такая.
4: Да. Сколько же ему было тогда лет?
3: Тогда было ему лет, по-моему, 15. Вот такие были шалости это в начале. Ну, а после был такой назначен капустник. Это в театре уже Комиссаржевской. Он из своих артистов, товарищей артистов, я имею в виду, сделал такие, как они ходят, как они говорят, с какими манерами.
4: Живые дружеские шаржи, да?
3: И вот им очень понравилось, что у него получается очень похоже. У нас их целая пачка писем. Он читал нам их, и они были так адресованы. Ленинград. Чистякову. Ленинград, радио, телевидение Чистякову. Приходило много писем, в которых просили выступить Виктора то в одном городе, то в другом городе.
5: Трубачист живет и нынешним, и прежним, сближая Запад и Восток на Прибалтийском побережье чистейший тихий городок. Мне каждый день навстречу едет, сосредоточен и плечист, на стареньком велосипеде с ведерком черным трубочист. Мне кажется, не без опаски, что едет он от братьев Гримм, из сборников немецкой сказки, из иллюстраций старых к ним.

0: Дорогие друзья, я думаю, что сегодня, в этот праздничный вечер, нам никак не обойтись без экспромта.
1: И преподнесут нам его вокальный квартет «Сердца четырех» и оркестр эстрадной и симфонической музыки Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Художественный руководитель, дирижер и автор новой пьесы «Веселый экспромт» Александр Михайлов.

Нашу программу продолжает популярный эстонский певец Тынис Мяги. Посвящение. Автор музыки и слов Тынис Мяги.

0: И еще один гость нашей праздничной передачи. Редкий гость. Кинорежиссер, фильмы которого мы все прекрасно знаем и любим. «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Девушка без адреса», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и многие-многие другие музыкальные фильмы. Эльдар Рязанов. Эльдар Александрович, пожалуйста, вот вы и музыкальное кино, вы и музыка.
1: Не, ну, музыкальное кино и я, это вообще-то две вещи несовместные, как гений и злодейство, потому что у меня, в общем-то, кстати, слуха нету. Ну, он как-то так все-таки вроде бы улучшает с годами. И, в общем, и музыкальной памяти нету, и совершенно я музыкально необразованный человек. Но я просто очень люблю музыку. И это мне напоминает примерно взаимоотношение такого вот некрасивого, такого вот кособокого, шепелявого поклонника к невероятно элегантной, красивой женщине. Она его не замечает, но он упорно и постоянно преследует ее. И в конечном итоге бывает так, что он добивается взаимности. Я думаю, что вот мое взаимоотношение с музыкой несколько напоминает взаимоотношение этого человека с прекрасной, очаровательной женщиной.
0: Ильдар Александрович, как-то так получилось, что большинство ваших фильмов музыкальные. Мы знаем, что творческая судьба связала вас со многими талантливыми композиторами и исполнителями. И сейчас на экраны вышел новый музыкальный фильм «Жестокий романс», который мы и попросим вас сегодня представить.
1: Драму Островского «Бесприданница», по которой, собственно говоря, и поставлена наша картина, я сразу почувствовал как один большой романс, который рассказывал бы о трагической судьбе героини Ларисы Агудаловой. В фильме у нас исполняются романсы на слова современных поэтов. И это вполне правомочно, если мы вспомним, как поступила в свое время великая актриса Вера Федоровна Комиссаржевская. Именно она, играя бесприданницу, причем до этого пьеса была забыта и не игралась, и своим рождением она, по сути дела, обязана ее исполнением. Именно она ввела в ткань пьесы романс композитора Гуэрчия «Русский текст Медведева» «Нет, не любил он», потому что ведь у Островского в пьесе Лариса должна петь романс Михаила Глинки на слова Боротынского «Не искушай меня без нужды». И вот этот самовольный акт оказался оправданным, и в такой степени, что даже и после наш замечательный режиссер Яков Александрович Протазанов, делая свою версию «Бесприданницы», взял этот роман в свою картину. А мы пошли дальше, потому что прошло уже больше 100 лет со дня смерти Островского. И когда я искал романсы, я перечитал всю женскую поэзию XIX века, и Жадовскую, и Миру Лохвицу, и Каролину Павлову, и Растопчину, кого я только не читал. Но, тем не менее, все стихи казались архаичными, старомодными. И поэтому я обратился к замечательным текстом Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной. Ну, тут вот и Рюдьярд Киплинг помог в этом плане. И когда я не смог найти одного текста, пришлось мне написать тоже стихи. Это стихи романса «Любовь – волшебная страна».
0: Эльдар Александрович, давайте послушаем этот романс. Музыка Андрея Петрова, стихи Эльдара Рязанова. Поет Валентина Пономарева.
2: Я словно бабочка.

0: Эльдар Александрович, мы знаем, что в ваших фильмах прекрасно поют многие популярные эстрадные исполнители. И бывает так, что известные драматические актеры начинают впервые петь. Да еще как петь? Вот, например, Никита Михалков, исполняющий роль Паратова в «Жестоком романсе».
1: Нет, Никита Михалков впервые пел тоже в фильме «Песню Андрея Петрова». Это был фильм режиссера Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Ему тогда было лет 18, и это был его дебют. Но с тех пор, вот у нас он поет второй раз.
0: Как называется эта песня?
1: Он поет песню, которая называется «За цыганской звездой». Это слова Ридьярда Киплинга в переводе Кружкова.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край земли.

0: Эльдар Александрович, сегодня в День космонавтики хочется осветить еще одну вашу творческую грань. Вот вы и космос. Какие у вас есть точки соприкосновения, связи?
1: Ну, я просто пользуюсь случаем в этот день поздравить всех космонавтов с замечательным праздником, который является не только их праздником, но и праздником всех нас, всего нашего народа. И особое привет и особо нежные слова я хочу передать Леониду Кизиму, Владимиру Соловьеву и Олегу Атькову, потому что с ними у меня была встреча в Кинопанораме, мы выходили на связь с ними, показывали фрагменты из картины, и я им отправил в подарок свою книжку, которая полетала с ними, много сделала оборотов вокруг Земли, и до сих пор, вот я жду, они мне ее до сих пор не возвратили, потому что они обещали мне ее вернуть со своими автографами. Вот, может быть, они сейчас послушают эту передачу, вспомнят и вернут мне мою книгу, до которой уже это частицы какой-то звездной пыли.
0: Ну, ваша книга называется «Неподведенные итоги», так что у вас все еще впереди. Спасибо большое, до новых встреч.
1: Спасибо вам, до новых встреч.

0: закончилось музыкальное обозрение «Доре ми фа соль». Его вели артисты Галина Кремнева и Александр Воеводин. Передачу подготовили редактор Татьяна Зубова, звукооператор Надежда Терехина, режиссер Павел Ивашкин.
1: Ждем ваших писем, дорогие друзья. Наш адрес 113-326, Москва, радио, музыкальное обозрение «Доре ми фа соль». Всего вам доброго.
0: До новых встреч.

0: Кусково – это вот кусочек 18 века, 70-е годы 18 века. Это самый старый дворец Москвы, Подмосковья, старший брат всех наших дворцов.
1: Рассказывает реставратор, художник-керамист Юрий Гаврилович Крайванов.
0: Кусково славится именно печами. Пушкин еще писал, что почтенный замок был построен, как замки строиться должны, отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины. Везде высокие покои, гостиные, штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Вот эти парадные печи украшались изразцами. Они очень удобны, уютны, смотрятся, как какая-то ваза драгоценная, расписанная кобальтом в углу комнаты. Особенно уютные печи на втором этаже дворца. Эти печи органически входят в общий ансамбль каждой комнаты. В малиновое зало, затем парадная почевальня, кабинет-конторочка. Каждая печь, она тесно связана с общим оформлением. Очень интересно поставлены печи. Проходишь первую гостиную, вторую, но одни и те же печи. Но они так интересно скомпонованы, что кажется каждый раз новая печь. А когда переходишь в малиновую, эта же печь, которая была в предыдущих залах, она поставлена в углу. И декорировка малиновым шелком. Зритель невольно поворачивается, а высота ее около 5 метров. Смотрится как замечательное архитектурное такое сооружение, там основание, тулово, корпус, навершие. Все это очень архитектонично, члененность такая. Ну, это классицизм ранний 18 века.
2: То есть, чтобы она не только зимой тепло давала, но и летом.
0: Украшала как-то помещение.
2: А вот. Какие секреты вы тут разгадали?
0: Ну, здесь много таких. Но мы обнаружили то, что они вещи с точки зрения не особенные качества. Они ставили. И главное, ставили прямо на лицевой части. То есть наколы мелкие, кратеры. Сейчас, по нашим понятиям, ну, эти вещи, ну, казалось бы, брак. У них перепады изразцов по цвету разные. А издали это все прекрасно. Создается игра такая. И все это вместе создает такую очень красивую картину. И вот здесь мы начали понимать этих мастеров. Они были большие художники, старые мастера.
1: Постукивая никелированным молоточком, работает Виктор Васильевич Бережков.
3: Обойщик я, драпировщик по мягкой дворцовой музейной мебели. Вот это фламандские кресла. 300 лет им. Вот эта обивка была сделана вручную, выткана. Ее нужно было перед тем, как снова отреставрировали, обили, поставить сюда на место. Видите, ее пришлось всю штуковать, укреплять, потому что она вся расползлась уже. И вот я ее натянул, видите, она опять живет и может еще век прожить.
2: Что здесь? Все подлинное?
3: Все подлинное. И вот гвозди старые восстанавливать приходится. Вот тесьма эта вся старая. Все приходится обратно ставить. И вот каждый гвоздик выпрямлять приходится, вот он кривой, вот его нужно выпрямить, потом снова.

0: с большими-большими удобствами.
1: Очень удобно. И даже не мягко что, а удобно. То есть вы все, как когда-то мастерили.
0: Как было, как было. Доверяют нам, чтобы сделать подлинно, как было раньше.
2: По узорному паркету идут и идут экскурсанты. Сколько же он еще сможет прослужить?
3: Это примерно на 100 лет. Вот после нашей реставрации мы продолжаем старые традиции, конечно. Раньше только восковали. А раз восковая древесина, блеск создает также пленочку, древесина дышит, а мы привыкли сейчас все в полированную мебель, в лаки залезли. Лак он глушит. Правильно, если отвосковано, 3 года можно и ничего не делать. Он будет и блестеть, и чистый.
2: Бригадир паркетчиков-реставраторов Александр Николаевич Гапонов.
3: А все же 250 лет, почему он простоял? И мы сейчас свою разгадку, мы изучили ее. Почему? Потому что прежде чем, например, клеить основу, они вялили. Древесина лежала на воздухе, и она вялилась 10-15 лет, а то и 20. Вот дворец, прежде чем рубить стены, выдерживали бревна 20 лет. Поэтому он долго стоит. Так же и паркет. Но работа интересна. Я ж сам по азам шел постепенно, узнал, как резали в то время. Это узнаешь тогда, вот когда вот снял ее. Вот, видать следы даже, как делали.
4: Сейчас я найду. Видите, каким он был? Вот. Угу.
3: Это человеческие руки, это 250 лет назад делали. Вот. Угу. Это под полом нашли, вот когда скрывали. Человек уже отколол вот тут, это топорные следы. Колотый тоже. Это лучка следы тут. Ну, у меня и по родству. Прадед мой у Петра Первого рубил корабли. Я сам воронежский. Так у нас и пошло. Поэтому по дереву я много, конечно, сам поработал. 34 года стажу. Разбираюсь и знаю. Ну, по нашей работе, чтобы быть хорошим специалистом, должен знать все породы древесины налицо. Вот, например, вот здесь. Тут есть и кедр, и сосна, и елка есть. Это вроде текстура одинаковая, а по весу уже узнаешь.
1: То есть одновременно у вас и тонкая работа, и тяжелая?
3: И тяжелая работа, конечно.
1: И буквально тяжелая. Щиты-то вон они огромные.
3: Да нет, щиты, а балки, они же, видите, мы же их все ворочали, они вот по 11, по 12 метров длиной, толщина 60. Под силу, и все. Страшного ничего нет. Кажется, глаза боятся, а, как говоря, руки человеческие делают все.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели!
1: Здравствуйте, друзья!
2: Приветствуем вас!
3: Для начала позвольте предложить вам небольшую, так сказать, разминку. Сейчас я назову несколько предметов, а вы должны ответить, что общего между ними. Итак, внимание! Баранчик, кокильница, креманка и турка. Какие будут соображения?
0: Честно говоря, я и слов-то таких не слыхала. Ну, разве что баранчик. Это, наверное, что-то вроде ягненка.
1: Ну, при чем здесь ягненок? Нам же ясно сказали, что речь идет о предмете.
0: Ну, в таком случае я сдаюсь.
3: А вы что скажете?
1: Я, честно говоря, тоже пас. Ладно, будем считать, что вы победили. А теперь все-таки скажите нам правильный ответ.
3: Ну что ж, думаю, что и нашим слушателям это тоже будет интересно. Все, что я назвал, это предметы посуды. Сделаны они из металла. А вот по виду и назначению они весьма отличаются друг от друга. Вот, скажем, баранчик. Это такая специальная тарелка с крышкой. Ее используют при подаче на стол вторых соусных блюд.
2: А кокильница?
3: Кокильница сделана в виде раковины на подставке. В ней приготавливают и подают горячие закуски из рыбы и морских продуктов.
0: А креманка? Это случайно не от слова «крем»?
3: Совершенно верно. Это вазочка для крема. Туда также можно положить мороженое или мусс. Что же касается турки, то она представляет из себя небольшой кофейник без крышки и носика, но зато с длинной ручкой. В нем варят кофе по-восточному.
1: Насколько я понимаю, ваш вопрос был связан с темой нашей сегодняшней передачи.
3: Разумеется. Сегодня мы с вами поговорим о посуде.
0: А начнем, как обычно, с песни.

0: На последней одесской юморине большим спросом пользовался один забавный сувенир, выполненный в виде вращающейся руки с вытянутым указательным пальцем. Назывался он «Кому мыть посуду».
1: Представители сторон садятся за стол, вертушка запускается, и тому, на кого покажет указатель, ничего не остается, как безропотно направиться к раковине.
2: Впрочем, как явствует из рассказа, который вы сейчас услышите, совсем не обязательно доводить дело до спора.
3: «Вот», — сказала мама,
4: — «полюбуйтесь, на что уходит отпуск? Посуда, посуда, три раза в день посуда. Утром мой чашки, вечером мой чашки, а днем целая гора тарелок. Просто бедствие какое-то».
3: Она сжала пальцами виски и встала из-за стола. И стояла долго-долго и смотрела на папу. А папа, сложив руки на груди, раскачивался на стуле и тоже смотрел на маму. Тогда я встал и сказал: «Мама, я придумал один хитрый способ». Мама сказала:
4: Ну-ка.
3: «Сколько ты моешь приборов после каждого обеда?»
4: «Три»,
3: сказала мама. «Тогда кричи ура», сказал я. «Теперь ты будешь мыть только один. Я придумал хитрый способ. Ставишь ты единственный прибор, наливаешь в тарелку суп, садишься за стол, начинаешь есть и говоришь папе: обед готов. Папа, конечно, идет мыть руки. И пока он их моет, ты съедаешь суп и наливаешь ему новый в свою же тарелку. Потом папа возвращается в комнату и говорит мне: Дениска, обедать, ступай руки мыть. Я иду. Ты в это время ешь из мелкой тарелки котлеты, а папа ест суп, а я мою руки. И когда я их вымою, я иду к вам. А у вас уже папа поел суп, а ты съела и котлеты. И когда я вошел, папа наливает суп в свою свободную глубокую тарелку, а ты кладешь папе котлеты в свою пустую мелкую. А я ем суп, папа котлеты, а ты спокойно пьешь компот из стакана. Когда папа съел второе, я как раз покончил с первым, тогда он наполняет свою мелкую тарелку котлетами, а ты в это время уже выпила компот и наливаешь папе в этот же стакан. Я отодвигаю пустую тарелку из-под супа, принимаюсь за второе, папа пьет компот, а ты, оказывается, уже пообедала, поэтому ты берешь глубокую тарелку и идешь на кухню ее мыть. А пока ты ее моешь, я уже проглотил котлеты, а папа компот. Тут он живенько наливает в стакан компота для меня и относит свободную мелкую тарелку к тебе. А я залпом выдуваю компот и сам несу на кухню стакан. Все очень просто. И вместо трех приборов тебе придется мыть только один. Ура!»
4: «Ура!»
3: – сказала мама.
4: «Ура-то ура! Только не гигиенично!»
3: «А, ерунда!» – сказал я. «Ведь мы все свои. Я, например, нисколько не брезгую есть после папы. Я его люблю. Чего там? И тебя тоже люблю!»
0: «Уж очень хитрый способ!»
3: – сказал папа.
0: «И потом, что ни говори, гораздо веселее есть вместе, а не трехступенчатым потоком».
3: «А зато маме легче! Посуда-то в три раза меньше уходит!»
0: «Знаешь...»
3: Задумчиво сказал папа.
0: «Мне кажется, я тоже придумал один способ. Правда, он не такой хитрый, но все-таки...»
3: Папа поднялся, засучил рукава и собрал со стола всю посуду.
0: «Иди за мной»,
3: сказал он.
0: «Я сейчас тебе покажу свой нехитрый способ. Он состоит в том, что теперь мы сами будем мыть всю посуду».
1: А чтобы нашим героям работало с веселее, предлагаю дать послушать веселую песню.

называются бантики, заколки и кашики.

сможет человек летать как птица и при этом не упасть и не

0: порой может показаться, что посуда отличается весьма коварным нравом. Судите сами.
1: Да-да-да, чашка во время мытья норовит выскочить из рук и грохнуться на пол.
2: Чайник, оставшись на несколько минут без внимания, тут же выкипает.
3: Тарелка с супом при любом неосторожном движении пытается вылить свое содержимое на скатерть.
0: А солонка только и ждет момента, чтобы последовать ее примеру.
1: Не следует, однако, обижаться на них за это. Просто нам таким образом пытаются напомнить, что к вещам следует относиться бережно и внимательно.
2: А уж они-то всегда готовы служить нам верой и правдой. Впрочем, пусть лучше сами об этом расскажут.
4: На полке стояли, на полке сияли кастрюля-чистюля, кофейник и таз. Они об одном говорили, понятно. Ах, это чудесно! Ах, это приятно, когда тебя кто-нибудь ставит на газ. Как можно без этого жить? Непонятно. И ложка, и вилка, и хлебная пилка сказали: кастрюля-чистюля не врет. И синяя чашка на полке опрятной сказала: ах, это ужасно приятно, когда тебя кто-нибудь в руки берет. Как можно без этого жить? Непонятно. И старая вешалка, стоя в прихожей, сказала дивану с коричневой кожей: ах, милый, мне попросту хочется петь. Ведь это чудесно, ведь это приятно, когда на тебе захотят повисеть. Как можно без этого жить? Непонятно. В прихожей, на кухне, в шкафу и в буфете, на стойке, на полке шумели, как дети, и чашка, и вилка, и хлебная пилка, кастрюля и вешалка, ложка и таз. Ах, это чудесно! Ах, это приятно, что лучшие люди нуждаются в нас. Как можно без этого жить? Непонятно.
1: Желая подчеркнуть, что какое-то действие совершается слишком медленно, мы говорим: в час по чайной ложке.
2: Услышав о ком-то «они друг с другом на ножах», мы сразу понимаем, что отношения у этих людей складываются отнюдь не лучшим образом.
3: Желая подбодрить человека, который первый раз берется за незнакомое дело, мы напутствуем его словами: ничего, не боги горшки обжигают.
0: Впрочем, за любое дело надо браться с умом. В противном случае вы рискуете оказаться у разбитого корыта.
1: Как произошло это с героем рассказа Анатолия Эрамджана.
2: У меня испортился телевизор. Я позвонил в ателье.
4: А что с ним?
2: Спросил мужской голос. Нет ни звука, ни изображения, но гудит и светится, сказал я.
4: Так.
2: Мужчина задумался.
4: ПДС, очевидно, расконтачился.
2: Наконец, сказал он. Когда вы приедете? Спросил я.
4: А чё приезжать ты за такого пустяка? Сам можешь исправить.
2: Так ведь я не знаю, что такое ПДС, сказал я.
4: А это тебе не нужно знать,
2: сказал мастер.
4: Отвертка у тебя есть?
2: Есть.
4: Открой заднюю стенку.
2: Я открыл.
4: Видишь блестящую шишечку наверху?
2: Спросил меня мастер. Вижу, сказал я.
4: Теперь замкни отверткой эту шишечку на головку электронно-лучевой трубки.
2: А где она?
4: Да там же, ну, чуть выше, ну.
2: Я замкнул. Из-под отвертки вырвался сноп искр, а дальше я ничего не помню. Очнулся я на полу, рядом со мной надрывалась телефонная трубка.
4: Эй, эй, товарищ! Товарищ, ты что, без резиновых рукавиц в телевизоре копался? Вот чудак, там же 6000 вольт!
2: Было, подумал я, глядя на то, что осталось от моего телевизора.
3: На каких только инструментах не играют сегодня.
0: Вот, скажем, недавно в цирке я видел, как клоуны играли на бутылках.
3: На каких бутылках?
0: Самых обыкновенных, только наполненных водой. Клоуны так здорово играли на них вот эту популярную мелодию. Та-ра-та-та-та-там, та-ра-та-та-та-там.
3: О, ну эту мелодию на бутылках мы сыграть не сможем.
0: Зато сможем послушать ее в более привычном исполнении.

0: На протяжении многих лет не утихает спор о неопознанных летающих объектах.
1: НЛО, или как их еще образно называют, летающие тарелки волнуют воображение не только ученых, но и поэтов.
2: А вот как описывает встречу с экипажем летающей тарелки в одном из своих стихотворений одна современная поэтесса. На букеты дикой редьки, на левко и луговые, из тарелки вышли дядьки, гуманоиды живые.
3: Сама же поэтесса, как это видно из другого стихотворение предпочитает иные способы передвижения. «Я не езжу на Пегасе, я летаю на метле».
0: Этим двум отрывкам и обязана своим появлением на свет следующая пародия.
4: Как-то утром, смеха ради, то ли в Малаховке, то ли в Пизе, приземлились двое дядек на летающем сервизе. Скорректировали разум на земные интересы, поискали третьим глазом представителей от прессы, вдоль опушки побродили, вот ромашки, вот левкои. Только вдруг от страха взвыли. «Мама Мия, что такое?» К их тарелке подлетело, словно коршун к перепелке, неопознанное тело на летающей метелке. Пахнет серою паленой, не спастись противогазом. Тут зашел определенно у пришельцев ум за разум. И умчались в поднебесье на своей тарелки гулкой, испугавшись поэтессы, совершающей прогулку.
2: Наша передача подходит к концу, но прежде чем попрощаться с вами, позвольте предложить вашему вниманию забавные миниатюры из нашей постоянной рубрики «Калейдоскоп улыбок».
3: Как вы сейчас убедитесь, они имеют непосредственное отношение к теме нашего сегодняшнего разговора.
1: Жена мужу.
5: Я уже давно привыкла к твоей рассеянности. Я привыкла к тому, что ты кладешь в чашку вместо сахара соль, забываешь гасить за собой свет. Но положить вместо пластинки на проигрыватель тарелку – это уже слишком.
4: Что вам сегодня задали на дом?
3: – спросил отец сына.
6: Ха, ничего.
4: А, жаль.
3: – вздохнул отец.
4: Придется мне тогда мыть посуду.
5: Надпись в антикварном магазине.
3: Если клиенты будут трогать руками саксонский фарфор, администрация оставляет за собой право делать то же самое с клиентами.
5: В кафе заходит человек и садится за сервированный столик.
7: Этот столик уже заказан, сеньор.
5: Предупреждает официант.
4: Прекрасно, тогда принесите другой.
2: Дорогие друзья, отдел сатиры и юмора прощается с вами.
3: Всего вам доброго.
0: До новых встреч!

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Сегодня 14 апреля, и, как условились, мы снова оглянемся на минувшую неделю 30-летней давности. То есть, напоминаю для тех, кто впервые включился в нашу хронику, что мы решили проследить за событиями последнего месяца войны в Ленинграде, и делаем это еженедельно.
1: Итак, неделя 7 по 14 апреля 45 года. Радио Москвы с каждым днем приносило нам все более и более радостные известия. И, пожалуй, самое главное событие этой недели было...
2: Войска 3-го Белорусского фронта после упорных уличных боев завершили разгром Кёнигсбергской группы войск противника и штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсбергом. Стратегическим важным узлом обороны противника на Балтийском море. За время боев по ликвидации Кёнигсбергской группировки с 6 по 10 апреля взято в плен более 92 тысяч солдат и офицеров.
0: Наша армия стремительно наступала на всех фронтах. Она освобождала районы, города, страны. Количество пленных обозначалось уже шестизначными цифрами. Но еще лилась святая кровь советских воинов. Еще нужна была вся сила нашей армии, чтобы добить фашизм. И все-таки мы знали, развязка приближается, и можно считать уже недели и даже дни.
1: А где же в эту неделю находился и как действовал наш 380-й полк 171-й Идрицкой дивизии, за движением которого мы следим особо, ибо, напоминаем, командовал этим полком ленинградец Виктор Дмитриевич Шаталин, а комиссаром был тоже ленинградец Шахим Хусейнович Килькеев. На старой карте военных действий обозначено плацдарм вблизи города Кюстрина. Так, Шахим Хусейнович?
3: Вот тут уже начались решающие бои про прорыв сильно укрепленной обороны противника. Заговорила артиллерия. Заговорила на разные голоса, но с такой небывалой мощностью, такой сплошной стоял гул, что в нем нельзя было отличить, расслышать стрельбу даже 45-миллиметровой пушки. Такой стоял грохот. 30 минут длилась подготовка. Потом мы пошли вперед. Было еще темно, но по распоряжению маршала Жукова для пехоты была сделана своеобразная дорога. Ее прочертили мощные прожектора, лучи прожекторов. Наш 380-й полк дивизии наступал в первом эшелоне. За неделю мы прошли вперед на 15-20 километров.
1: Победный марш нашей армии создавал и в тылу атмосферу необычайного подъема.
0: А Ленинград, разрешите вам напомнить, к тому времени, то есть к апрелю 45-го года, был уже тылом и очень глубоким. Но чувствами своими, всеми помыслами город наш был с армией, и каждый гражданин считал долгом своим, обязанностью своей самоотверженно трудиться, чтобы стать сопричастным к самой победе. Ижорский завод, например, находился на переднем крае обороны, это известно всем, и тем не менее завод не останавливался. Это кажется почти невероятным, но даже в условиях блокады, обстрелов, бомбежек завод продолжал работать и ремонтировал танки, орудия. Конечно, действовали не все цеха. Трубопрокатный стан молчал, а он был очень необходим, без него было просто невозможно. И вот в 42-м году, я подчеркиваю, товарищи, в 42-м году разрушенный до основания стан вновь ожил, заработал. И Федор Сергеевич Лазарев, тогда главный энергетик Ижорского завода, был одним из участников этого трудового подвига.
4: Нам вот удалось к концу второй половины августа все восстановить.
5: произвести пуск наладочной работы, испытания, опробовать на холостом ходу стан и под нагрузкой. Все рабочие, конечно, были весьма рады такому событию. Значит, пуск трубопрокатного стана дал возможность наладить крупносерийный выпуск военных изделий для фронта. Трудоемкость составила примерно 12 тысяч часов. Но люди, как говорят, крепились, и я, собственно говоря, и до сих пор удивляюсь, откуда бралась эта энергия, работая по 10-12 часов физически, откуда вот пополнялась энергия. Правда, нам помогала немного природа. Было теплое время, многие брали, крапиву брали, траву съедобную варили, кушали и продолжали работать.
0: А главное, Федор Сергеевич, что помогало, это четкое понимание, вероятно, каждому, что стан необходим, нужен заводу, да. Фронту, родине.
5: Да, это была задача такая. Все, как говорят, желанием горели каждый день. Как можно больше сделать и лучше сделать. Я вот до сих пор, значит, так это дело.
0: А скажите, пожалуйста, живы сейчас кто-нибудь из товарищей, которые принимали участие
5: многие в живы, многие стана? Многие живы. Товарищ Соловьев Александр Михайлович, мастер Провадов Василий Григорьевич, Комаров Николай Алексеевич, так, Столбовский Андрей Фомич, водопроводчик, и многие другие есть, живы, еще сохранились.
0: Эти воспоминания старого ижорца мы прослушали вместе с Владимиром Константиновичем Журавлевым, который ныне возглавляет трубопрокатный цех ижорского завода.
6: Конечно, история развития трубопрокатного цеха, его восстановление 30 лет назад в коллективе нашего цеха хранится как святая святых. И сегодня в коллективе нашего цеха многие трубопрокатчики помнят, что даже тогда, когда стан не работал, в 1942 году из труб, изготовленных ижорцами, был сделан бензинопровод по дну Ладоги, по которому Ленинград, войска фронта получали так нужное и необходимое топливо.
0: Владимир Казанович, я думаю, что если вот так, что ли, с высоты нашего долголетия взглянуть на сегодняшний трубопрокатный цех, то, в общем, можно сказать, что это, в общем-то, уже не цех, а завод, и даже не завод, а заводище. Я недавно был на Ижорском, посмотрел, был просто потрясен размахом этого цеха. Я ведь бывал там во время войны.
6: Ну, что я должен сказать, что, конечно, то, что было 30 лет назад на стане, восстановлено впервые, оно сегодня неузнаваемо, так сказать, изменилось. Я должен сказать, что вот только в 4-м определяющем году пятилетки коллектив цеха прокатал столько труб, сколько их было прокатано за 4 послевоенных года.
0: Катать вам и не прокатать. Прошу воспринять это мое пожелание как самое лучшее и доброе.
6: Да, это я должен сказать, что в то же время и ваше пожелание, оно согласуется с теми нуждами постоянно растущего производства народного хозяйства и тех многочисленных заказчиков в нашей стране, 32 зарубежных стран, которым мы поставляем свою продукцию, этот спрос постоянно растет. Вот за годы только 9-й пятилетки труд ижорцев воплотился в том, что мы поставили свои трубы в 325 городов и населенных пунктов Советского Союза во всех союзных республиках.
0: И только еще один вопрос. Мы все время с вами чуть-чуть оглядывались назад. А если вот так немножко раздвинуть горизонт и посмотреть вперед, вот каким оно вам представляется?
6: В течение 3 последних лет коллектив цеха принимает одними из первых на Ижорском заводе встречные планы, и я должен сказать, что их успешно выполняет. Задача, которая поставлена сегодня самим коллективом, выйти на рубеж выпуска 100 тысяч тонн труб в год.
0: Сколько?
6: 100 тысяч тонн труб в год.
0: Так, и чтобы слушателям нашим был более, ну что ли так, ясен этот бросок, в 45-м году вы сколько давали проката?
6: 10 тысяч.
0: 10 тысяч?
6: В год.
0: В год.
6: В год.
0: А сейчас 90 тысяч.
6: 90 тысяч.
0: А будете давать 100 тысяч?
6: 100 тысяч.
0: Прекрасно.
1: Ленинградская жизнь в апреле 45-го радовала нас многими событиями. Вот одна заметка, хранящаяся в радиоархиве, о событиях, которые я хорошо помню. Итак, апрель 45-го года. Сегодня на набережной Невы произошло радостное событие. Оно привлекло большие группы ленинградцев и гостей города. С волнением наблюдали присутствующие, как с величественного памятника Петру Первому снимали защитные ограждения, и прекрасное творение Фальконе как будто вторично рождалось на свет. Вот такое репортерское сообщение. А прокомментировать его мы просим старейшего ленинградского скульптора Игоря Всеволодовича Крестовского, которому в свое время было доверено сохранение ленинградских скульптурных памятников, в том числе и «Медного всадника». И он же 11 апреля 45-го года руководил работами по освобождению памятника от укрытий.
7: Вам рассказать, как открывали. Народу было много на набережной. И сначала сняли верхний опалубку деревянную, которая была засыпана песком. Появился из-под песка, который сыпался с него, появился Петр Первый, весь целый, без царапин и без повреждений. А осколков из песка достали очень много. Они не дошли до статуи и не испортили ее. Так что это радостное событие было, вызвало гром аплодисментов и даже возгласы одобрения.
0: Это открытие. А вот не помните ли вы, Игорь Всеволодович, как закрывался памятник в 41-м году? Ведь это все было очень надежно сделано.
7: Да. Видите, тут два было варианта для укрытия Петра Первого. И первый вариант был таков, чтобы его снять со скалы и утопить в Неве.
0: Ах, дно. Так даже, да?
7: Да, вот я хотел это...
0: И таким рассказать. Образом его сохранить, да?
7: Да, вот так. И засечь теодолитом
0: то место.
7: Из трех точек то место, где было захоронение в воду статуи. Но перерешили. Что же повлияло на это?
0: Так.
7: Очень интересный случай повлиял. А даже в инспекции охраны памятников, который возглавлял Николай Николаевич Белихов, пришел архивариус и сказал, что он заинтересованный состоянием архива 12-го года, когда Наполеон наступал на Петербург, он нашел интереснейший документ. В нем говорилось, один из старых сторожил Петербурга написал императору Александру Первому доклад, в котором изложил такое событие, которое его очень потрясло во сне ночью. Во сне к этому сторожилу явился сам Петр Первый и сказал: «Пойди к императору Александру Первому и заяви ему, что я к тебе ночью явился и повелел сообщить царю, чтобы памятник Петра Первого не снимать. Покуда памятник мой стоит в граде сем, ни одна вражеская нога не вступит в него». Это повлияло очень на всех членов инспекции охраны памятников и решили изменить вариант укрытия. И решили двойным песком осыпать и пьедестал, скалу, и статую. И вот начали новую работу, старую остановили, да, и укрыли его, вот такой из дерева футляр сделали, засыпали песком.
0: Игорь Михайлович, это очень симпатичная и приятная легенда, но я думаю, что в этом случае все-таки главным образом мы опирались не на эту легенду, а больше мы все-таки надеялись на самих себя, на свое мужество. Я думаю, так будет правильнее сказать.
7: Да, конечно, это верно. Но я в то время в это не вникал, а мне было велено переделать план за укрытие памятника, и я охотно пошел на это, что он останется на своем месте.
0: Да.
7: А там надо
0: надеяться. Во всяком случае, самое важное то, что памятник сохранился.
7: Да, и очень хорошо сохранился.
0: Наш разговор закончился, а Нина Николаевна просит слова для маленькой реплики.
1: Да. Мне очень хочется еще сказать, что Игорь Всеволодович Крестовский за эти прошедшие 30 лет работал, не покладая рук, как дай бог молодым. А ему ведь 82 года. Большая его персональная выставка в Академии художеств пользовалась заслуженным успехом. И мы желаем старейшине ленинградских скульпторов так держать.
0: А теперь уступаем место у микрофона Нине Владимировне Федоровой, которая, как всегда, повторит несколько коротких радиоинформаций о городской жизни, прочитанных ей уже в апреле 45-го года. Прошу вас.
8: Заканчивается прокладка водопровода по дну фонтанки. Основные работы производились зимой. Подводная магистраль улучшит водоснабжение Фрунзенского, Октябрьского и Ленинского районов города. 5 миллионов рублей отпущено на капитальный ремонт здания Ленинградского университета. Ленглавресторан возобновляет на своих предприятиях выпуск кондитерских изделий. Будут выпускаться пирожные, торты и восточные сладости. Они будут распределяться по столовым города и отпускаться населению по продовольственным карточкам.
0: Напомним, что в апреле 1945 года продукты питания распределялись еще по карточкам.
8: В здании Государственного Эрмитажа, пострадавшим от варварских обстрелов, начались восстановительные работы. Одних стекол надо вставить 15 тысяч квадратных метров. 3 тысячи уже вставлено. 100 водопроводчиков приступили к восстановлению центрально-отопительной системы и водопровода.
0: Благодарю вас, Нина Владимировна. Все это действительно было для нас очень важно в апреле 45-го года.

0: И в заключение несколько слов об одном ленинградском мальчике. Во время войны Валентину было 7 лет. Он жил на улице Комсомола, в доме 13, в квартире 57. Отец Вали, которого мальчик очень любил, погиб на фронте. И, может, поэтому, а может быть, и по другой причине, Валя в конце войны написал и отправил письмо маршалу Жукову. Что именно он написал, мы знаем из радиосообщения. А вот помнит ли он сам?
1: Так как же, Валентин Сергеевич, помните?
2: 30 лет такой срок, вспоминать тяжело.
1: Я понимаю.
2: Теперь, тем более, возраст 7 лет, это, в общем, не тот возраст, не так все врезается хорошо в памяти.
1: Ну, примерно как-то своими словами вы, вероятно, можете сказать, что там было написано. Да-да.
2: В общем, это кончалось примерно письмо по желаниям Жукову занять Берлин. Первым войти в Берлин, примерно. Ну, это может быть, ну, тут, наверное, несколько было причин, вызвавших письмо. До некоторой степени, вот я с 4 лет помнил наизусть такое стихотворение, правда, оно было не о Жукове, а о Ворошилове. Может быть, помните, Климу Ворошилову письмо я написал.
1: Так,
2: вот, возможно, частично, не совсем, конечно, но частично. Вот это стихотворение было каким-то, может быть, таким толчком. Ну, потом вторая сторона, что, в общем, все мальчишки тех лет очень тщательно слушали сводки Совинформбюро и отмечали, кто и где и куда продвинулся, какие города заняли. Ну, вот, может, такая мелкая деталь нашего быта тех лет. Скажем, сводки Совинформбюро, по-моему, передавались в 19 часов, а все взрослые приходили с работы где-то часов после 8. И вот первым, что входя, спрашивали, ну, как дела у нас?
1: Так, ну, и мальчишки уже всегда говорили.
2: Да, и нам волей-неволей, как сколько хватало памяти, перечисляли, какие населенные пункты заняты, какие войска отличились.
1: Но в письме была просьба к маршалу Жукову. «Прошу, товарищ Жуков, взять меня в солдаты, я хочу вместе со всеми уже воевать за нашу победу».
2: Даже так?
1: Даже так.
2: Ну, это, наверное, память скорректировала и такие громкие слова убрала.
1: Да. И тем не менее, это письмо было написано. Факт. И прошло какое-то время, недели 3, а может быть месяц, и вдруг 15 апреля 45 года раздается звонок, входит человек и вручает мальчику Вале военный пакет, запечатанный сургучом. И там оказалось...
2: Там была папка, в которую было вложено письмо и портрет Жукова, который я просил его прислать прямо по просьбе.
1: Так.
2: Мы обменялись с ними фотографиями.
1: А вы ему послали свою?
2: Да, конечно. Вот даже в письме вы видите первые строчки.
1: Так, решите прочитать, да?
2: Конечно.
1: Значит, портрет маршала Жукова. Здесь еще он дважды только герой Советского Союза. Третью звезду он получил позже. А еще позже четвертую. И такой текст под портретом. «Здравствуй, Валя. Твое письмо и фотокарточку получил. От себя и от имени бойцов и офицеров фронта благодарю за поздравления и пожелания. Очень рад, что ты любишь военное дело и интересуешься им. Изучай с малых лет военное дело, нашу технику, пушки, танки, самолеты, и будь примерным и послушным. А как вырастешь, желаю тебе быть таким же героем, как наши герои, которые проявляют отвагу и мужество в боях за нашу родину, за дело Ленина. Будь здоров и весел. Передай мой привет и пожелания своим товарищам. Посылаю свой портрет. Маршал Советского Союза Жуков. Подпись 3 апреля 1945 года». Ну что ж, очень приятное, очень дорогое и памятное письмо. Я понимаю, с какой нежностью, можно так сказать, вы его храните, а?
2: Да, конечно.
1: Очевидно, это станет уже семейной реликвией.
2: Скорее всего, что так.
0: Вы, наверное, обратили, товарищи, внимание, что мы не назвали фамилию мальчика Вали, а теперь уже Валентина Сергеевича. Это не наша рассеянность. Валентин Сергеевич поставил условие не называть его фамилии. «Дело не во мне», — сказал он, — «а в маршале Жукове». И мы с ним согласились.

0: На этом, дорогие товарищи, мы закрываем третий выпуск хроники последнего месяца войны.
1: Мы ее продолжим через неделю, в понедельник, 21 апреля, 18:35.
0: Всего доброго.
1: Спасибо вам за внимание.
2: Здравствуйте, у микрофона Жанна Владимирская. Сегодняшнее путешествие я начну с обещанной в прошлый раз во время знакомства с небольшими поселками восточного берега Мэриленда справки. Речь идет об одной из разновидностей американских гостиниц «Инн», начавших свое существование в незапамятные времена, если учесть, разумеется, сравнительно молодой возраст нашей страны. Надо сказать, что историческая молодость Америки объясняет факт бережного и, я бы даже сказала, трепетного отношения к вещам, которым применимо слово «старый» в смысле «старины», но ни в коем случае не дряхлости. К ним, помимо такого очевидного предмета гордости, как «Колокол свободы» или «USS Constitution», самого старого военного судна, все еще находящегося на плаву, относятся и «Инн». Как известно, первая британская колония на территории нашей страны возникла в 1607 году в Вирджинии, в Джеймстауне. Приблизительно первые 100 лет существования колонистов были отмечены отчаянной борьбой за выживание. Коммерческая жизнь в Новом Свете начала набирать силу лишь в начале 18 столетия. Приблизительно к этому времени и относится возникновение первых колониальных гостиниц «Инн», многие из которых дожили до наших дней и горячо оспаривают право называться старейшими действующими «Инн» на территории Соединенных Штатов. И вот тут и следует сделать существенную оговорку в связи с самим словом «Инн», широко используемым в наши дни в названиях отнюдь не старинных гостиниц «Holiday Inn», «Howard Inn», «Country Inn» и так далее. Список довольно длинный. Никаких разночтений в этих современных названиях «Инн» не предполагает. Гостиница и гостиница. Другое дело – инн-колониальные. Многие из них, если не большинство, начали свое существование как харчевни или таверны. Когда дело шло на лад, владельцы этих придорожных заведений начали пускать на постой путешественников, расширяя и перестраивая имеющиеся помещения и, соответственно, оборудуя их. Одним из самых первых образчиков такого рода трансформации следует считать Логан-Инн в пенсильванском городе Нью-Хоп. Свое существование Логан начала в 1722 году и называлась в ту пору в соответствии с непосредственным своим назначением Ferry Tavern. Таверна эта обслуживала путешественников, пользовавшихся услугами парома Ferry, ходившего между Пенсильванией и Нью-Джерси. 5 годами позже к зданию, в котором размещалась таверна, были пристроены помещения, в которых оставались на ночлег опоздавшие к последнему парому путешественники. И, соответственно, меняется и название этого заведения. В 1727 году Ferry Tavern или Таверна Ferry переименуется Ferry Inn, впоследствии сохранившая Inn и сменившая Ferry на Логан. Сходная история и у Red Fox Inn, дословно «постоялый двор Красной Лисицы», как и Логан, действующий, и к тому же занесенный в список исторических достопримечательностей Америки, охраняемых государством. Здание, в котором находится Red Fox, было построено в 1728 году Джозефом Чином при дороге, соединявшей портовый город Александрию и вирджинский пограничный городок Винчестер. Сейчас эта проселочная в то время дорога стала скоростным шоссе Джона Мосби. Земля, на которой была построена таверна, первоначально называвшаяся Ordinary, принадлежала Томасу Кэмерону, эксцентричному потомку британских лордов Ферфакс, предпочитавшему бревенчатую охотничью избушку в долине Шенандоу своему лондонскому дворцу на Темзе. И к тому же всячески уклонявшемуся от светских обязанностей, накладываемых на него титулом барона, так или иначе. Слух о таверне разнесся на много верст вокруг, и спрос, что называется, родил предложение. Через несколько лет таверна стала по совместительству и постоялым двором. В 1787 году 50 акров земли, прилегавшей к таверне, были куплены получившим статус города Миддлбургом, дословно городом посредине и впрямь лежащим на полпути между Александрией и Винчестером. Городок рос, что называется, на глазах, и вместе с ним рос и расширялся постоялый двор и таверна при нем, точнее, наоборот. В 1812 году таверна, ставшая излюбленным местом встреч местных охотников и любителей бегов, была переименована в Beverage House. К этому времени здесь уже было 35 комнат для постояльцев. Что до названия Beverage House – питейный дом, то оно было более чем заслуженным. Таверна славилась своим винным погребом и отменным выбором вин. Во время Гражданской войны здесь частенько встречались конфедераты. Одна из самых памятных встреч между генералом Джебом Стюартом и возглавлявшим подразделение горных стрелков полковником Джоном Мосби. Это его именем названо упомянутое мною скоростное шоссе. Во время подготовки к Геттисбургскому сражению в одной из комнат гостиницы, теперь она так и называется, комната генерала Стюарта, разрабатывались стратегические планы сражения, а во время самой битвы в нижнем этаже размещался лазарет для раненых солдат-конфедератов. Таверна и гостиницы при ней были вновь переименованы в 1887 году. Теперь в названии появилось то самое «Инн», с которого я начала сегодняшний экскурс. В 1937 году, когда местные власти решили снести здание таверны и построить на его месте нечто модерное, жители Мидлбурга как один поднялись на защиту Инн. Она не только была сохранена, но и модернизирована по проекту местного молодого архитектора Уильяма Дьюи, который, кстати, жив и здравствует по сей день. Похорошевшая и модернизированная таверна была названа «Красной лисицей» не красного словца ради. Это один из самых популярных видов охоты в здешних местах. Здесь практически каждую осень, в разгар охотничьего сезона, останавливалась Джаклин Кеннеди Онассис. В списках знаменитых постояльцев гостиницы числится имя Элизабет Тейлор в пору ее романа с сенатором Джоном Уорнером, впоследствии ставшим ее мужем. Одним из ее мужей. Не обходят своим вниманием «Красную лисицу» и другие звезды Голливуда и шоу-бизнеса. Находится она всего в часе езды от Вашингтона и в получасе езды от того места, где живет ваша покорная слуга. В случае пожить в этой старейшей и поныне действующей и процветающей гостинице мне не представилось, а вот обедать доводилось и не раз. Могу свидетельствовать лишь, что слава о «Ред Фокс» как одном из лучших ресторанных заведений Америки идет не зря. Меня же –

Например, в моем доме не может быть и речи. А вот о том, чтобы задержаться в Red Fox Inn на ночлег, я подумываю. Судите сами, так звучит реклама. Ночь в романтической атмосфере. Кровать под балдахином. Мягкие махровые халаты. Конфетки и шоколадки, которые вам заботливо оставляют под подушкой горничные. Охлажденное шампанское вечером, а утром завтрак вместе со свежей газетой, доставляемой к дверям вашего номера. Игра стоит свеч, как вы полагаете? Тем более, что обед, стоимость которого входит в общую сумму этих однодневных каникул, состоит из 5 блюд и предполагает наличие этих самых свечей и может быть сервирован по вашему желанию все в том же старинном номере. Как только отважусь на эксперимент, поделюсь впечатлениями. А пока будьте здоровы и благополучны, и до следующей встречи на восточном берегу Мэриленда, которую мы прервали для вышеизложенного отступления на тему «Американские инн».

литературно-музыкальная композиция «Борис Годунов» по произведениям Карамзина, Пушкина, Мусоргского. Тема взаимоотношений русских царей и народа была раскрыта Николаем Михайловичем Карамзиным в истории государства российского по подлинным материалам летописи. Пушкин назвал это произведение драгоценным трудом, где Карамзин нашел Россию как Колумб Америку. Трагедию «Борис Годунов», написанную в 1825 году в Михайловском, Пушкин с благоговением и благодарностью посвятил Карамзину.

«Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — воскликнет поэт по прочтении трагедии. Однако Николай I запретил печатать трагедию, и только через 6 лет под собственную ответственность Пушкину удалось ее издать. Эта тема «Царя и народа», выраженная музыкальными средствами, чрезвычайно увлекла Модеста Петровича Мусоргского. Он сам лично написал либретто оперы. Потребовалось 2 года напряженной творческой работы, чтобы осенью 1870 года завершить создание оперы. Идейно-художественная новизна произведения напугала дирекцию императорских театров. В результате премьера состоялась только через 4 года, в 1874 году. Но опера не была одобрена царской фамилией и цензурой. Ее сняли с репертуара. Знакомясь с фрагментами этой оперы, нужно услышать голоса 4 авторов. Летописца Пимена, историка Карамзина, поэта Пушкина и композитора Мусоргского. Начнем с исторических фактов.

Из летописи известно, царь Иван Грозный оставил наследником престола безвольного, физически слабого своего сына Федора. По мнению церковников, постника и молчальника более для кельи и пещеры, нежели для власти рожденного. Поэтому близким к Ивану Грозному оказался Борис Годунов, брат жены царя Федора Ирины. Борис Годунов стал фактически править государством. Но, боясь будущего законного наследника царя Федора, малолетнего царевича Дмитрия, Борис Годунов с помощью своих приближенных убивает Дмитрия. Свое причастие к убийству он от Федора и Ирины скрывает и продолжает успешно править государством от имени царя Федора. А после смерти Федора Борис Годунов был венчан сам на царский трон. Одногодок с убитым царевичем Дмитрием монах, а позже молодой дьяк Григорий Отрепьев, решил выдать себя за царевича Дмитрия, якобы спасшегося от смерти. Самозванец добрался до Литвы и стал орудием короля Сигизмунда в походе на Москву. Он получил не только деньги на содержание войска, оружия и воевод, но подписал договор о женитьбе на Марине Мнишек, дочери воевода, как только станет государем. Лжедмитрий двинулся на Москву. Но после упорных боев у Новгорода самозванец был разгромлен и бежал в Путивль. В народе росло недовольство жестокостью Бориса Годунова, его неудачами. Еще оставались живы народная память об убийстве царевича Дмитрия. А внезапная смерть Бориса Годунова помогли лжедмитрию 20 июня 1605 года войти в Москву и через месяц венчаться на царство. В течение года самозванец добивается поддержки московской аристократии, подкупает военачальников, вызволяет ссыльных бояр. Но помощь польским магнатам и католической церкви, усиление крепостного права вызвало недовольство всех слоев населения. 2 мая 1606 года в Москву прибывает Марина Мнишек с 2000 охраны, готовясь стать русской царицей. Но через 15 дней в Москве ударили в набат. Толпы народа бросились в Кремль, где стояли вооруженные паны со свитой. Лжедмитрий был убит, Кремль и Москва очищены от иноземцев.

Опера начинается с пролога в двух картинах. Картина первая. Во дворе Новодевичьего монастыря царская охрана угрозами заставляет народ просить Бориса Годунова принять царский венец. Борис упорно отказывается. У Пушкина князь Василий Шуйский говорит так. «Чем кончится, узнать не мудрено». Народ еще повоет да поплачет, Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркой вина, и, наконец, по милости своей принять венец, смиренно согласиться. Звучит хор, как народное причитание, на кого ты нас покидаешь.

Картина вторая. На следующее утро перед Успенским собором народ славит Бориса Годунова, согласившегося венчаться на царство. У Пушкина Борис говорит: «Ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена моя душа пред вами, вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением». Звучит величальное Борису: «Уж как на небе солнце красному».

звучит монолог Бориса. Скорбит душа, где с одновременно с величием слышится трагическая обреченность. Картина заканчивается торжественным хором —

Акт первый, картина первая. В келье чудового монастыря старик-отшельник Пимен пишет летопись о Борисе. Музыка передает монотонный скрип пера летописца. Звучит монолог Пимена. Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя.

0: Из рассказа Пимена Гришка Отрепьев и узнает об убийстве царевича Дмитрия. У Пушкина Григорий спрашивает. «Давно, честной отец, хотелось мне тебя спросить о смерти Дмитрия царевича. В то время ты, говорят, был в Угличе?» Пимен. «Ох, помню. Привел меня Бог видеть злое дело. Кровавый грех. Тогда я в дальний Углич на некое был послан послушание. Явился Иуда Битяговской. Вот-вот, злодей! Раздался общий вопль, и вмиг его не стало. Тут народ вслед бросился бежавшим трем убийцам. Укрывшихся злодеев захватили и привели пред теплый труп младенца, и чудо! Вдруг младенец затрепетал. «Покайся!» — народ им завопил, и в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса. Каких был лет царевич убиенный?
1: Да лет семи. Ему бы ныне было... Тому прошло уж 10 лет. Нет, больше, 12 лет. Он был бы твой ровесник и царствовал, но Бог сулил иное.
0: Григорий решает назваться самозванцем царевичем Дмитрием и вступить в борьбу с Борисом за престол.
2: Борис! Борис! Все пред тобой трепещет! Никто не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник темной кельи здесь на тебя

0: Волжьего суда.
1: Картина вторая. В корчме на литовской границе. Звучит бодрая песня шинкарки. Поймала я сизо селезня.

0: Приходит Григорий Отрепьев с попутчиками, беглыми монахами Варлаамом и Мисаилом. Их приветливо встречают, угощают. Звучит песня Варлаама, как во городе было во Казани.
1: Как во городе было во Казани. Грозный царь

царь, он подходил да под Казань городок. Он ковы подкопал да под Казанку реку. Как татары эти по городу похаживают, а на царя и волочи похаживают.

0: Батюшка!
1: В корчму входят приставы. Они ищут самозванца. Дают прочесть царский указ. Самозванец читает, называя приметы Варлаама. У Пушкина Григорий. И царь повелел изловить его и повесить. А лет ему вору Гришке отроду, смотря на Варлаама, за 50. А рост он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Пристав: ребята, здесь Гришка, держите, вяжите его. Варлаам, вырывая бумагу: отстаньте, сукины дети, что я за Гришка, как 50 лет борода седая? Я давно не читал, их худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит. А лет ему отроду 20. Что, брат, где тут 50? Видишь, 20. Григорий Отрепьев вынимает кинжал, все расступаются, и он убегает.

Акт второй. Картина первая. Царские палаты в Кремле. В семье и в государственных делах нет у Бориса удач. Не сумел заслужить любви народа. Тяжелы воспоминания об убийстве царевича Дмитрия. Звучит монолог Бориса. «Достиг я высшей власти».

0: Князь Василий Шуйский приносит известие о появлении в Литве самозванца Лжедмитрия, которого поддерживает король Сигизмунд, паны и католическая церковь.
1: Качай кровью мое сердце обольется, но от тебя таить не смею, что если день...

0: не будь там думать, сможет привлечь.
1: Борис Годунов в смятении. Ему мерещится призрак убитого младенца. Акт заканчивается сценой галлюцинации.

Да некуда. Душа горит, нальется сердце ядом, и тяжко станет, что молотом стучит в ушах упреком и проклятием, и душит что-то, душит, и голова кружится, и мальчик...

я только на коне. Чу, дитя, не я, не я, нет, не я.

Акт третий, картина первая. В Сандомирском замке скучает Марина Мнишек. Ее развлекают девушки. Звучит хор на Висле лазурной.

Но мечта Марины — занять московский престол. Для этого нужно пленить самозванца. Звучит ария Марины, как томительно и вяло. —

Картина вторая. В окружении веселящихся панов Марина выходит в сад. Здесь ее ожидает самозванец. Звучит танцевальная мелодия.

0: Вот и фонтан. Она сюда придет. Я, кажется, рожден небоязливым. Перед собой вблизи видал я смерть. Пред смертью душа не содрогалась. Она. Вся кровь во мне остановилась.
1: Димитрий, вы?
0: Волшебный, сладкий голос.
1: Часы бегут, и дорого мне время. Я здесь тебе назначила свидание не для того, чтобы слушать нежные речи любовника. Слова не нужны. Верю, что любишь ты, но слушай, я решилась с твоей судьбой и бурной, и неверной соединить судьбу мою. То вправе я требовать, Димитрий, одного. Я требую, чтоб ты души своей мне тайны открыл теперь надежды, намерения и даже опасения. Чтоб об руку с тобой могла я смело пуститься в жизнь, не с детской слепотой, не как раба желаний легких мужа, наложница безмолвная твоя, но как тебя, достойная супруга, помощница московского царя.
0: Не мучь меня, прелестная Марина, не говори, что сан, а не меня избрала ты. Марина, ты не знаешь, как больно тем ты сердце мне язвишь.
1: Димитрий, ты и быть иным не можешь, другого мне любить нельзя.
0: Не, полно мне притворствовать, скажу всю истину. Так знай же, твой Димитрий давно погиб, зарыт и не воскреснет. А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь, скажу, я бедный черноризец. Тень грозного меня усыновила, Димитрием из гроба нарекла. Вокруг меня народы возмутила и в жертву мне Бориса обрекла. Царевич я! Довольно стыдно мне пред гордою полячкой унижаться. Прощай навек! Игра войны кровавой, судьбы моей обширной заботы, тоску любви, надеюсь, заглушат.
1: А если я твой дерзостный обман заранее пред всеми обнаружу?
0: Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской деве, чем русскому царевичу? Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Димитрия или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны, им это лишь и нужно. И тебя, мятежница, поверь, молчать заставят. Прощай!
1: Постой, царевич! Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. С тобою, князь, она меня мирит. Безумный твой порыв я забываю и вижу вновь Димитрия. Но слушай, пора, пора, проснись, не медли более. Веди полки скорее на Москву, очисти Кремль, садись на трон московский. Тогда за мной шли брачного посла.
0: Нет, легче мне сражаться с Годуновым или хитрить с придворным иезуитом, чем с женщиной. Она меня чуть-чуть не погубила, но решено, за утро двину рать. Звучит дуэт Марины и самозванца. О, царевич, умоляю!

Акт четвертый. Картина первая. Площадь перед собором Василия Блаженного. В народе ходят слухи о приближении самозванца. Веря, что Дмитрий жив, народ надеется, что он спасет их от произвола Бориса Годунова. Жалобно звучит песня юродивого, перерастающая в требование народа хлеба.

грановитой палате Кремля собралась Боярская дума. Князь Шуйский и летописец Пимен вызывают в памяти Бориса Годунова призрак убитого царевича. Царь не выдерживает такого напряжения и падает без чувств. Очнувшись, он зовет сына Федора. Звучит последний монолог Бориса: «Прощай, мой сын», и Борис умирает.

0: для старища. Боже, смерть, прости меня. Вот, дар ваш, дар. Простите, прости.
1: Картина вторая. Вблизи села Кромы, на лесной опушке, народ глумится над воеводой Бориса Годунова. Разгорается крестьянское восстание. Звучит песня на народную мелодию «Не сокол летит по Поднебесью».

Призывно звучат песни Варлама и Мисаила на темы народной былины. Солнце, луна померкли.

Грозно звучит предостерегающая Бориса бунтарская мелодия. «Разгулялись, разгулялись!» с возгласами «Смерть Борису! Смерть!»

Появляется самозванец. Звучит торжественная музыка. Народ прославляет самозванца.

Опера заканчивается причитаниями юродивого о новых невзгодах, надвигающихся на Русь. Горе, горе Руси, плач русской люд, голодный люд. Выразительно последняя реплика Пушкина. Народ безмолвствует.

Начало 43-го, январь-февраль. Когда, значит, немцы «Катюши» взяли в кольцо, на одной только машине были снаряды, и то без взрывателей. А почему не было? Кукурузник, который нам вез снаряд, был сбитый, и мы вот мины получили на кукурузниках, У-2 доставляли, а взрывателя не было. И когда вот они шли по машине последнюю, вот я ехал на последней машине со снарядами, с минами вернее, да, немцы-то с пригорка наступают, батальон прям прет вот тут, вот-вот-вот. Разворачивайся, чтобы дать залп, надо развернуть машину водителю. Разворачивайся, тут товарищ лейтенант, как же, а тут немцы, разворачивайся. Так, он развернулся, прям прямой наводкой ударили, я говорю, знаешь, они взорвутся, снаряды-то. Ударили, а снег глубокий, и вдруг, а это было на рассвете так, утром рано, и вдруг, значит, навстречу батальону пехоты немцев летят огненные шары. И вот в снег снаряды упали, и летит, извилисты летят. Какое-то препятствие небольшое в сторону. Тиночка как увидели, и драпанули. Забор драпанули, потому что, ну, черт, что там русские еще придумали. Но когда немцы убежали, мы тоже выехали. Когда километр 20 отъехали, по рации передают, кто стрелял? Лейтенант Грищенко. Ко мне вызывает командир корпуса. Лейтенант, это ты стрелял? Я, товарищ генерал-майор. Почему стрелял? Такая. А почему не взорвались? Не было взрывателей. А почему стрелял? Ну, а у меня выхода другого не было. Надо было что-то делать. Молодец, правильно сделал. А оказывается, что там атака была неожиданная. А это командир был корпуса кавалерийского. Они там какие-то документы оставили в этом поселке. Когда немцы драпанули, они вернулись, кавалеристы, забрали эти документы. Ну, и вот такой была какая-то передышка на несколько часов. В общем, его представили за это к ордену Красной Звезды. Вот такой эпизод.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем очередной выпуск ретро-рубрики «Чего старенького?». В студии «Маяка» коллекционер и популяризатор эстрады прошлых лет Игорь Макаров. Сегодняшняя программа вновь будет тематической. Пройдет она под девизом «Сравните интерпретации». В истории музыки немало примеров, когда какое-то произведение присутствует в репертуаре только одного исполнителя или оркестра, а вот большей частью наблюдаются случаи обратные. Одну и ту же композицию исполняют разные солисты или коллективы. Каждый привносит что-то свое, и в результате хорошо известная песня звучит всякий раз по-новому. Таким вот интерпретациям мы вместе с редактором Тамарой Салахитдиновой решили посвятить эту передачу. Начнем с песенки, знакомой нам по репертуару конца 50-х годов легендарного дуэта «Сестер Берри». В переводе с идиш она называется «Да, моя дорогая дочь». Однако, как вы сейчас сможете убедиться, песня эта более древняя. Мы послушаем ее с пластинки 1941 года английского оркестра под управлением Ната Гонеллы. Диалог между мамой и дочкой, собирающиеся пойти на вечеринку с песнями и танцами, разыгрывают сам дирижер и трубач Нат Гонелла и солистка оркестра Стелла Мойя. «Yes, my darling daughter», «Да, моя дорогая дочь».

Дуэт Нат Гонелла и Стелла Мойя. Запись 1941 года старинной песенки «Да, моя дорогая дочь». В ее мелодии, между прочим, прослеживается некоторое сходство по ритмическому рисунку и гармониям с русским народным шлягером «Помню, помню, помню я, как меня мать любила», с успехом исполнявшимся еще до революции. В частности, Юрием Морфесси, пластинка которого и продолжит нашу программу. Незабвенные бублички, звучавшие у нас в записи английского оркестра 30-х годов, а также в исполнении Леонида Утесова. Между тем, всемирную известность бубличкам дал именно Морфесси, записав их на грампластинке в конце 20-х, начале 30-х годов, уже в эмиграции. Слушаем баяна русской песни, как называли в прессе этого действительно выдающегося опереточного и эстрадного певца, обладавшего мощным баритоном. Бублички!

С пластинки студии «Парлофон» 1931 года звучал голос Юрия Марфесси. К бубличкам мы еще чуть позже вернемся, а сейчас я предложу вашему вниманию еще одну песню из репертуара Марфесси «Как цветок душистый». Но согласно правилу сегодняшней программы, в интерпретации другого исполнителя, уже известного слушателям нашей передачи, самодеятельного певца из Павлодара Андрея Корчевского. Должен заметить, что многократно упоминаемый в этой песенке Саша – лицо вполне реальное. Знаменитый петербургский цыган-гитарист Саша Макаров, который и сочинил незадолго до Первой мировой войны эту своего рода величальную с подношением. Эдакий гимн купеческого загула с широтой русской души и восточным сладкоречием. Слушаем.

Это была весьма популярная в начале прошлого века песня «Как цветок душистый». Пел Андрей Корчевский, пропагандист городского фольклора, запись начала 90-х годов. Как я уже говорил, песня эта принадлежала к репертуару легендарного Юрия Спиридоновича Морфейси. А мотивчик сей навязчивый – ну, явная переделка народного хита «Девочка Надя». «Девочка Надя, чего тебе надо, ничего не надо, кроме шоколада». Классика, можно сказать. Теперь же я предложу еще одну, говоря по-научному, музыкальную реминисценцию. Популярный лет 40 назад американский певец Пэт Бун одно время составлял серьезную конкуренцию самому Элвису Пресли. Но если Элвис делал упор на заводные рок-н-роллы, то Пэт Бун покорял аудиторию лирическими песнями. Так вот, многие из этих сладких серенад были перепевами репертуара 30-х годов. Песня «Любовные письма на песке» в исполнении Пэта Буна в 57-м заняла первое место в американском хит-параде. Сегодня мы имеем возможность послушать ее оригинал, записанный на пластинку за 25 лет до того, в 1931 году в Великобритании. «Love Letters in the Sand» – «Любовные письма на песке» Сэм Браун и оркестр под управлением Берта Эмброуза.

0: в исполнении английского оркестра под управлением Берта Эмброуза звучала песня «Любовные письма на песке». Солист Сэм Браун, пластинка 1931 года. Теперь вернемся к незабвенным бубличкам. Эти непритязательные с точки зрения высокой поэзии улично-ресторанные куплеты буйным цветом расцвели в годы НЭПа. Сочинили их два друга – Григорий Красавин и Яков Ядов. Было это в 1926 году. Артист эстрады Красавин, приехав на гастроли в Одессу, заметил на улицах множество частников, латошников, торгующих бубликами. Предложил своему приятелю написать музыкальный фельетон, так сказать, на злобу дня. И за 10 минут друзья исполнили задуманное. НЭП скоро кончился, частная торговля прикрыта, а песенка, перелетев через границы, стала шлягером русской эмиграции. И даже попала в репертуар европейских оркестров. Сейчас мы послушаем бублички, не совсем бублички, один из вариантов с использованием знаменитой темы. Запись начала 30-х годов немецкого киноактера Ханса Альберса. Правда, разрабатываемая здесь тема не кондитерская, а любовная. Собственно, бублички ни при чем, но русский колорит явственно присутствует.
1: Ich sage nie einer Frau, der ich tief ins Auge schau, dass für immer ich ihr ganz allein gehöre. Drum ist mein Herz leicht und frei, alles bleibt nur Spielerei, weil ich ehrlich bin und niemals Treue schwöre. Lacht mir ein roter Mund, bin ich verliebt im Handumdrehen, jedoch bevor etwas geschieht, muss ich gestehen. Meinem Herzen, Schatz, da ist dir viele Platz. Ein hübsches Mächtelein kann stets hinein. Ich lieb die Juliska und küss die Veruschka und sag der Annuschka, mein Herz ist dein.

В записи немецкого киноактера 20-30-х годов Ханса Альберса звучала песенка, в которой без труда угадывается мотивчик наших бубличков. В заключение передачи послушаем еще одну сравнительную интерпретацию. Романс Бориса Прозоровского «Прощай, мой табор» был в репертуаре многих исполнителей русско-цыганского направления, в особенности зарубежных. Я вам предложу вариант русских эмигрантов, живших в Бельгии, братьев Светлановых. В конце 50-х их пригласили в Нью-Йорк для записи долгоиграющего диска, с которого сейчас и прозвучит известный романс «Прощай, мой табор».

Петр и Владимир Светлановы. Романс «Прощай, мой табор». Хорошо знакомый нам по довоенным еще пластинкам Петра Лещенко и Вадима Козина. Кстати, следующий выпуск «Чего старенького» по заданию руководства «Маяка» будет посвящен столетию со дня рождения Вадима Алексеевича Козина. Только выйдет в эфир он не в субботу следующую, а в пятницу, 21 марта, в 13:35. Потому что 22-го в прямом эфире будет радиомост между Петербургом и Москвой, и некоторые субботние рубрики, в том числе и наша, прозвучать не смогут. Итак, в пятницу, 13:35. На волне же «Маяк-24» все остается без изменений, а на средних волнах ЭУКВ в соответствии с вышесказанным. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего. До свидания.

0: городки, из которого смерть расползалась по школьной карте, мостовая блестит, как чешуя на карпе, на столетнем каштане обрывает тугие свечи, и чугунный лев скучает по пылкой речи, сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки, проступают рамки, гвоздики и стрелки кирки. Вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно, но никто не сходит больше у стадиона. Настоящий конец войны — это на тонкой спинке венского стула, платье одной блондинки, да крылатый полет серебристой жужжащей пули, уносящей жизни на юг в июле.
1: Черча за кругом плавный круг, над сонным лугом коршун кружит и смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит: на хлеба, на грудь, соси, расти, покорствуй, крест неси. Идут века, шумит война, встает мятеж, горят деревни, а ты все та ж, моя страна, в красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить?
2: Как часто пеструю толпой окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей, мелькают образы бездушные людей, приличием стянутой маски, когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских давно бестрепетные руки, наружно погружась в их блеск и суету, ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет, святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне забыться памятью к недавней старине, лечу я вольной, вольной птицей, и вижу я себя ребенком, и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицы, зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я, сквозь кусты глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою. Я думаю об ней. Я плачу и люблю. Люблю мечты моей создания с глазами, полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня за рощей первое сияние. Так царство дивного, всесильный господин, я долгие часы просиживал один. И память их жива поныне под бурей тягостных сомнений и страстей, как свежий островок безвредно средь морей цветет на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник незваную гостью. О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью.
3: Песню Игоря Азарова на стихи Регины Лисиц «Мне завтра тебя провожать» поет лауреат конкурса Светлана Медяник, третья премия.

Главный приз конкурса был присужден молодому певцу из Риги Родриго Фомину. Сегодня вы услышите в его исполнении две песни Раймонда Паулса «Как в старинной песне» стихи Яниса Петерса и «Путь к свету» стихи Ильи Резника.

Еще один лауреат конкурса «Юрмала-86» Валентина Легкоступова. В ее исполнении прозвучат две песни. Автор музыки Семен Сон. «Берег счастья» – стихи Ильи Резника. И песня на стихи Алексея Дедурова «Что же в финале?».

Вы слушали музыкальную программу «После полуночи». В ней прозвучали песни в исполнении лауреатов и дипломантов Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни «Юрмала-86». Программу вела Зинаида Гармаш. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова, но долгую жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново.

0: из статьи Владимира Ильича Ленина «За хлеб и мир», написанной 14-27 декабря 1917 года.
1: Два вопроса стоят в настоящий момент во главе всех других политических вопросов. Вопрос о хлебе и вопрос о мире. Мир и хлеб – таковы основные требования рабочих и эксплуатируемых. Война обострила эти требования до крайней степени. Война ввергла в голод наиболее цивилизованные, наиболее культурно развитые страны. Но зато с другой стороны, война как громадный исторический процесс неслыханным образом ускорила социальное развитие. Капитализм, развившийся в империализм, то есть в монополистический капитализм, превратился под влиянием войны в государственно-монополистический капитализм. Мы достигли теперь этой ступени развития мировой экономики, и она является непосредственным преддверием к социализму. Поэтому разразившаяся в России социалистическая революция представляет только начало мировой социалистической революции. Мир и хлеб, свержение буржуазии, революционные средства для исцеления ран, нанесенных войной, полная победа социализма – вот цели борьбы.
0: В кабинет к Ленину, где уже находился председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов, вошел стройный, собранный мужчина с сидеющей бородкой.
1: «Не ругаете, Петр Алексеевич, что потревожили в такой поздний час?» Ленин приветливо улыбнулся и крепко пожал вошедшему руку. «Знакомьтесь, товарищ Свердлов, инженер Петр Алексеевич Кобозев».
2: «Где мы с вами встречались, не припомню», – смеясь проговорил Свердлов, присматриваясь к Кобозеву. «Где-то на казенной квартире, если мне память не изменяет».
3: «Тоже никак не соображу, где я слышал ваш грозный бас». В тон Свердлову отвечал Кобозев. «Где вы им разгоняли ликвидаторов и соглашателей?»
1: «Садитесь, Петр Алексеевич». В глазах Ленина искрился смех. «Садитесь прочно, обязательно прочно. Представьте себе, недавно у меня был один издатель, нужный нам человек, отличный организатор. Пришел и присел этакой скромницы на краешек стула. Я ему предлагаю, садитесь прочно». А он мне в ответ многозначительно. «Сами-то вы прочно сидите, Владимир Ильич, или нет?» Я постарался его убедить, что никакие силы нас с занятого места не сдвинут. Кажется, убедил. Дал старик слово помогать издательское дело налаживать. А Петр Алексеевич поможет нам расправиться с одним вандейцем. Нужно ехать в Оренбург. Тревожная телеграмма. Там хотят утвердить власть военного казачества. В ЦК решили, что вы самый достойный кандидат на пост чрезвычайного комиссара по борьбе с контрреволюцией на Южном Урале. Людей в Оренбурге вы знаете отлично. Организатор вы умелый, да и конспиратор бывалый. Там, правда, дела трудные. Никакого войска у нас там нет. Надеюсь, что вы от поручения ЦК и Совнаркома не откажетесь.
3: «Я сам хотел прийти в ЦК, – ответил Кобозев, – попросить направить меня на Туркестанскую железную дорогу. За последние годы я сроднился с этим краем».
1: «Тогда нужно собираться в путь, – сказал Ленин. Поедете в Самару, там встретитесь с Куйбышевым. Он создал отряды из самарских железнодорожников, грузчиков, рабочих артиллерийского завода. Сумел разоружить казаков и солдат, которые прорвались с фронта. Самарцы помогут оренбуржцам и силами, и оружием. Передайте Куйбышеву, что лучшие отряды нужно бросить против Дутова. Этот мятеж с дальним прицелом».
2: «Дутов не случайно ухватился за Оренбург, – заметил Свердлов. Дело не только в том, что это центр уральского казачества. Это город на пути хлеба, хлопка, нефти. Дутов стремится отрезать Москву и Питер от продовольствия, сырья. Уже сейчас дает знать о себе эта Оренбургская пробка. Ваша задача, комиссара Совета народных комиссаров и в ЦИК по Западной Сибири и Средней Азии, вытащить ее.
1: Дутов противник несерьезный, добавил Ленин. Если бы ему удалось обмануть всех казаков, то и тогда бы все его войско не превышало 10 000 сабель. Но не все казаки за Дутова. Там есть полки, которые направлялись помогать московским рабочим в октябре. В Бузулуке, Баймаке, в Миасе, на южноуральских заводах есть красногвардейские отряды. Им нужно помочь сформироваться, вооружиться. В Самаре уже сформирован полк из рабочих артиллерийского завода.
2: Сильный отряд в Белорецке, напомнил Свердлов. Там старый революционер Тачистский. Теперь Белорецк очень важный пункт для разгрома Дутова.
1: Этот казачий Мальбрук просто-напросто авантюрист, убежденно сказал Ленин. Ни в Миас, ни в Челябинск, ни на один южноуральский завод он не сунется. В Самару ему пути заказаны. Нужно укрепить Уфу, и его песня спета. Самарцы послали свой отряд на помощь уфимцам. Сейчас задача не дать Дутову прорваться в Бузулук.
3: В Бузулуке я знаю многих, и меня знают. Сказал Кобзев. Бузулук не сдадим.
2: Но выезжайте туда с отрядом самарцев, посоветовал Свердлов. Составьте с Куйбышевым на месте оперативный план.
1: Если вовремя пошлете отряды в Уфу и Челябинск, заключил Ленин, не сомневаюсь, что с Дутовым справитесь в короткий срок. Мы поможем снабжением, боеприпасами, пошлем боевых матросов из Кронштадта. Оренбургскую пробку нужно ликвидировать.
0: Из дневника французского журналиста Агюста Жозье, прожившего в России со второй половины 1916 года до окончания гражданской войны.
4: 27 ноября, 10 декабря 1917 года. С каждым днем все труднее разбираться в происходящем. Раньше я думал, что новое правительство, назвавшее себя совнаркомом, сделало заявление о созыве учредительного собрания для того, чтобы успокоить кипение политических вод. Это обещание просто-напросто дипломатический вольт, уверяли меня в кругах буржуазной интеллигенции. Русские Робеспьеры никому не уступят власти. Но на днях появилось в печати согласие Ленина баллотироваться в учредительное собрание. Вместе со своими коллегами я решил побывать у председателя комиссии по выборам в учредительное собрание Набокова. Комиссия обитает в Мариинском дворце. Набоков сразу стал апеллировать к нам, прося разоблачить диктаты большевиков, заставляющих ускорить выборы в учредительное собрание. Этот беспомощный и испуганный человек полунамеками говорил о том, что Запад должен помочь Востоку покончить с деспотизмом захватчиков власти.
0: Из речи Владимира Ильича Ленина по вопросу об учредительном собрании на заседании в ЦИК 1-14 декабря 1917 года.
1: Если брать учредительное собрание вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения более совершенного для выявления воли народа. Но нельзя витать в области фантазии. Учредительному собранию придется действовать в обстановке гражданской войны. Начали гражданскую войну буржуазно-калединские элементы. Нам предлагают созвать учредительное собрание так, как оно было задумано. Нет, извините, его задумывали против народа. Мы делали переворот для того, чтобы иметь гарантии, что учредительное собрание не будет использовано против народа, чтобы гарантии эти были в руках правительства. Мы скажем народу правду. Мы скажем народу, что его интересы выше интересов демократического учреждения. Не надо идти назад к старым предрассудкам, которые интересы народа подчиняют формальному демократизму. Кадеты кричат: «Вся власть учредительному собранию!» А на деле это у них значит «Вся власть Каледину!» Надо это сказать народу, и народ нас одобрит.
0: Выявился сговор между националистической Украинской Центральной Радой и Калединым, между самозванными руководителями Украины и Дона. Рада препятствовала продвижению красных войск в Донбасс и на Дон для борьбы с Калединым, нередко разоружала их. Но для казачьих полков, возвращающихся с фронта, была открыта сквозная дорога по всем железнодорожным путям Украины. Крыленко обратился с просьбой к Ленину организовать особое командование советскими войсками на юге. Ленин немедленно вызвал к себе члена комитета по военмордилам Антонова Овсеенко.
1: «В Новочеркасск съехались разные временные. Известно это вам?» – спросил Владимир Ильич.
5: «Есть сведения, что Каледин не принял Керенского. Негостеприимно встретил Корнилова», – сообщил Антонов Овсеенко.
1: «Но принял Милюкова, Струве, захватил Донбасс. Рада намерена создать совместное правительство. Юг накален».
5: «Часть казаков не идет за Калединым, отказываются выполнять его приказы. Седьмая казачья дивизия отказалась идти на Москву и занимать Воронеж».
1: «Вы решили меня успокаивать?» Ленин поднялся из-за стола. «Мы не имеем права выжидать, давать время Каледину и Милюкову на сколачивание сил. Там фронт, настоящий фронт, и его нужно ликвидировать. Калединщину надо уничтожить, так же, как Керенщину. Нужно сегодня же подобрать кандидата на пост главнокомандующего советскими войсками на юге».
5: «Прошу поручить это дело мне», – сказал Антонов Овсеенко.
1: «С такой кандидатурой я согласен. Мы ее сегодня обсудим на совнаркоме. Немедленно отправляйтесь в Харьков. Задача ясна?»
5: «Владимир Ильич, разрешите предварительно выехать в ставку?»
1: «Поезжайте. Но помните, ваша первейшая задача – организация боевых действий против Каледина. Мы поможем и делом, и словом. Свердлов готовит обращение к трудовому казачеству. На Дону теперь два политических центра – в Новочеркасске и в станице Каменской, где собрались казачьи советы. Они предъявляют ультиматум Каледину. Этот ультиматум посильнее батарейных залпов».
0: Из манифеста к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Раде. Написано 3-16 декабря 1917 года.
1: «Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Рады Советов и советской власти на Украине. Эта двусмысленная политика, лишающая нас возможности признать Раду как полномочного представителя трудящихся и эксплуатируемых масс Украинской Республики, довела Раду в самое последнее время до шагов, означающих уничтожение всякой возможности соглашения. Такими шагами явились, во-первых, дезорганизация фронта. Во-вторых, Рада приступила к разоружению советских войск, находящихся на Украине. В-третьих, Рада оказывает поддержку кадетско-калединскому заговору и восстанию против советской власти. Рада пропускает через свою территорию войска к Каледину, отказываясь пропускать войска против Каледина. В настоящее же время, ввиду всех вышеизложенных обстоятельств, Совет народных комиссаров ставит Раде перед лицом народов Украинской и Российской республик следующие вопросы. Первый. Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганизации общего фронта? Второй. Обязуется ли Рада не пропускать впредь, без согласия Верховного Главнокомандующего, никаких воинских частей направляющихся на Дон, на Урал или в другие места. Третий. Обязуется ли Рада оказывать содействие революционным войскам в деле их борьбы с контрреволюционным кадетски-калединским восстанием? Четвертый. Обязуется ли Рада прекратить все свои попытки разоружения советских полков и рабочей Красной гвардии на Украине и возвратить немедленно оружие тем, у кого оно было отнято? В случае неполучения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение 48 часов Совет народных комиссаров будет считать Раду в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине.
0: Рада ответила грубым посланием. Главнокомандующий Крыленко получил предписание совнаркома.
1: Ответ Центральной Рады считаю недостойным. Война объявлена.

0: декабрьская ночь возвела над Петроградом высокий свод, весь осыпанный живым золотом и алмазами. Ленин и Крупская вышли на площадь перед Смольным.
1: «Редкая для Питера ночь», — глубоко вдыхая морозный воздух, сказал Ленин. «Подними, Надя, воротник. Застегни на крючки». Он подошел к Крупской, начал сам застегивать ей воротник. «С твоим горлом опять начнутся ангины».
2: «А ты, как всегда, нараспашку», — покачала головой Крупская. «Это Питер, Володя, а не Швейцария. Здесь и в мороз незаметно просквозит. Странно, что до сих пор не встала Нева. Пройдем к реке».
3: «Добрый вечер, товарищи!» — окликнул их густой голос.
2: «И пригласим с собой Павла Ивановича», — закончила фразу Крупская, обернувшись на голос.
1: «Ты своих наркомпросовцев узнаешь по голосам», — улыбнулся Ленин, пожимая руку Лебедеву-Полянскому, члену коллегии Народного комиссариата по просвещению. «Если не торопитесь, Павел Иванович, пойдемте с нами. Наверное, надоедает заседать с утра до вечера?»
3: «С удовольствием присоединяюсь к вам», – живо согласился высокий, сутулый Лебедев-Полянский. «Работать никогда не надоедает. А вот заседать...» «Много речей, обсуждений. Заболели новой хворью. Согласованием. Все согласовываем. При этом не единолично, а коллегиально».
1: Ленин рассмеялся. «Я уже проверил. Как поручат одному товарищу, выполнит в срок. Когда берется за дело комиссия, получаешь папки с протоколами заседаний». «Как издательские дела движутся, Павел Иванович? Что в наркомпросе творится? Говорят, у вас там баталии по поводу ломки школы. Я в этих делах ничего не понимаю. Вот она просвещает». Ленин взял Крупскую под руку.
0: Лебедев-Полянский начал рассказывать об издательских планах, о тех рогатках, что встречались в работе. Они прошли двором почти к самой Неве. Ленин хотел было повернуть назад, обратно в Смольный, но Крупская удержала его.
2: «Володя, подыши еще, отдохни».
3: «Ну, а я покину вас», – извинился Лебедев-Полянский. «Мне еще нужно добираться на петроградскую сторону».
2: «Мы немного проводим вас».
1: «Вы, Павел Иванович, как только натолкнетесь на какую-нибудь рогатку в издательских делах, обязательно звоните мне или передайте через Надежду Константиновну. Нужно подумать об организации большого государственного издательства и подсчитать, какими тиражами выпускать нужные книги. Пригласите хороших писателей вести издание определенной серии, чтобы на титульном листе было имя того, кто ведет эту серию».
3: «Придется уговаривать».
1: «Необходимо уговаривать. Много болтовни вокруг саботажа интеллигенции. Есть, конечно, такие, которые убежденно саботируют все, что мы начинаем делать. Но есть просто колеблющиеся, стоящие на перепутье». Он пожал руку Лебедеву-Полянскому. «Ну, мы снова к себе».
2: «Володя, отдохни», – настоятельно повторила Крупская.
0: Простившись с Лебедевым-Полянским, они пошли по аллее.
1: «К тебе не приходили сегодня путиловцы?» – вспомнил Ленин. «Была у меня делегация. Просят помощи в организации детской музыкальной школы». «Детская музыкальная школа. Обязательно нужно открыть. Кто в России мечтал о музыкальном образовании для пролетарских детей? Это одно из замечательных явлений революции. Ты не простыла, Надя? Ну вот, руки как ледышки. Пошли домой».
2: «Ко мне сегодня наведались работницы из той воскресной школы, где я преподавала», — начала было рассказывать Крупская.
1: «Замысел разгадан, Надюша», — рассмеялся Ленин. «Ты просто хочешь задержать меня на прогулке. Расскажешь дома, когда вернусь с заседания. Сейчас мне нужно посмотреть, что там проектируют. Некоторые страдают гигантоманией. Хотят в один день все перевернуть и устроить коммунистический рай на земле. А работы на годы».

0: из дневника французского журналиста Огюста Жозье.
1: 7-20 декабря 1917 года. Советская делегация вернулась с переговоров из Брест-Литовска. Снова продолжили перемирие с немцами на 10 дней. Вечером союзным послам направили ноты. Предлагают начать переговоры о всеобщем демократическом мире. Член нашей военной миссии Садуль считает, что это последнее обращение к союзникам, после которого Россия начнет переговоры о сепаратном мире. Город в катастрофическом положении. Нет продовольствия, нет топлива для жилищ и фабрик.
0: Ленин встретил Антонова Овсеенко сурово.
2: На сколько дней вам разрешили выехать в ставку?
3: На 3 дня. Антонов Овсеенко видел, как недоволен Владимир Ильич тем, что он задержался в ставке дольше положенного срока.
2: Если командующий фронтом не умеет выполнять приказов, какой дисциплины можно ожидать от подчиненных? Ленин говорил ровно, не повышая тона, но каждая его фраза звучала осуждающе. Если возникает необходимость, нужно просить продления командировки. Учтите, что вы обязаны ежедневно докладывать мне лично не только о боевых действиях, но и о том, где находится штаб, где будете находиться вы. Теперь рассказывайте, что делается в ставке? Почему, по вашему мнению, она до сих пор по существу не работает? Почему Крыленко не сумел привлечь офицеров?
0: Антонов Овсеенко стал рисовать картину состояния ставки, ее штабов.
2: Ленин задумчиво покачал головой. Ну что ж, ошибки были и будут. Надо исправлять ошибки. Дайте мне ваш план развертывания фронта, комплектования частей. Выпишите мне номера частей, которые придут к вам с фронта. Я лично буду следить за тем, чтобы они не застряли в пути. В Харькове свяжитесь с Артемом. Включите красногвардейские отряды Харькова и Донбасса в состав своего фронта. Установите самый тесный контакт с украинским ЦИКом и нашим чрезвычайным комиссаром на Украине Орджоникидзе. Ваша задача – уничтожить калединцев, занять Новочеркасск, Ростов, соединиться с теми силами, которые на Дону оказывают сопротивление Каледину, и изолировать Каледина от контактов с Украинской Радой. Ленин придвинул к себе бланк со штампом совнаркома. Это вам полномочия. Главка вверх Крыленко, Подвойский, вся коллегия по военным делам назначает вас с утверждения правительства руководителем операции против калединских войск. Как поступать с Центральной Радой, подскажет обстановка. Кажется, дни ее сочтены.
0: Из дневника французского журналиста Огюста Жозье.
1: 8-21 декабря 1917 года. 3 дня провел на заседаниях чрезвычайного Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Я впервые увидел и услышал Ленина. Он выступал 3 раза. Стиль его речи удивил меня. Он говорит непринужденно, доверительно. Никаких заклинаний и заверений в любви к народу, чем грешат другие ораторы. Он просто говорит о самом сложном и говорит прямо о трудном. Он сливается с аудиторией. Он говорит страстно, волнуясь, громким грудным голосом. Естественная простота. В его речи монолитная сила, идущая от непререкаемой убежденности. Он порою выносит плавно, но твердо руку перед собой, как бы призывая слушателей к продумыванию высказанного им. Съезд крестьянских депутатов решил объединиться с Советом рабочих депутатов –

0: в декабре на одном из заседаний Совнаркома с докладом о работе Народного комиссариата по просвещению выступил нарком Луначарский.
1: «Значит, в комиссариате нашли приют все музы, кроме одной?» — спросил Ленин, выслушав сообщение Луначарского.
2: «Что вы имеете в виду, Владимир Ильич?» — вопросительно взглянул на Ленина Луначарский.
1: «Я говорю о науке. У вас есть всякие отделы. Литературный, музыкальный, изобразительный. Но кто руководит наукой?»
2: «Мы просили москвичей отпустить профессора Штернберга на пост комиссара высших учебных заведений. Не отпустили».
1: «Отпустят. Но наукой у вас занимаются мало и плохо. Когда же вы собираетесь мобилизовать науку? Уже почти 2 месяца власти Советов. Через какое же время будет подготовлен такой план?»
0: Луначарский молча продумывал ответ. Сроков наобум Владимир Ильич не терпел.
2: «Трудно разработать такой план. Кое-кто из ученых саботирует», — сказал Луначарский.
1: «А кое-кто из работников наркомпроса не желает убеждать», — отпарировал Ленин.
3: «Среди академиков немало явных монархистов. От них жди помощи», — насупился нарком труда Шляпников. «Академик Платонов недавно выступил с публичной лекцией, заявив, что монархия – единственный разумный образ правления. Лекцию назвал «Преобразование Петра», а говорил о советах. За это нужно привлекать к ответственности. А непременный секретарь Академии Ольденбург был министром просвещения у Керенского, профессор Сукачев – начальником царского департамента».
1: «А вот академик Шахматов рассказывал мне, что в Комитете по изучению производительных сил подготовлены труды о природных богатствах России, и ученые мечтают об издании их».
2: «Шахматов?» – воскликнул Луначарский. «Был у вас?»
1: «Приходил просить о хранении редких рукописей. Очевидно, Шахматов должен был обратиться в отдел науки, но в наркомпросе такого нет. Среди ученых есть близкие к марксизму люди. Марксистами не рождаются. Марксистов воспитывает среда, и эту среду мы обязаны создать».
2: «Мы непременно в ближайшее же время начнем устанавливать контакт с Академией наук», — сказал Луначарский. «Представим план мобилизации наук в январе. Признаюсь, Владимир Ильич, упустили мы это важное дело».
1: «Этот срок запишите», — обратился Ленин к Горбунову, оформлявшему протокол заседания. «В январе наркомпрос представит план мобилизации наук».

0: Проект постановления Совнаркома об организации комиссии практиков от 15-28 декабря 1917 года.
1: Совет народных комиссаров предлагает Высшему совету народного хозяйства организовать немедленно комиссию практиков, которой должно быть поручено собирание от всех ведомств, учреждений и организаций заказов на полезные продукты, передача этих заказов безработным и закрываемым заводам, проверка того, насколько представление этих заказов и выполнение их проводится в жизнь. Комиссия должна, руководствуясь общим хозяйственным планом Высшего совета народного хозяйства, предлагать Совету народных комиссаров революционные меры для неотложного выполнения своей задачи и представлять два раза в неделю отчет о своей деятельности.

0: приемной совнаркома, в небольшой комнате, перегороженной надвое диваном, работали дежурные. В соседней проходной комнате секретариата за пишущей машинкой сидел инженер Горбунов, секретарь совнаркома. Возле него, облокотясь о небольшой шкаф, стоял член комитета по военморделам Подвойский.
1: «Крыленко просит разрешить отвод войск на переформирование», – проговорил Подвойский, увидев Ленина, вошедшего в комнату, и протягивая ему телеграмму.
2: Прочитав телеграмму, Ленин вместе с Подвойским вошел в кабинет. «Это развал армии, Николай Ильич. Нужен мир. Любой ценой. Солдаты голосуют за мир, а всевозможные трещотки кричат: до победного конца! Мир без аннексий!» Срываются наши расчеты. Трудно надолго затянуть перемирие. А хорошо бы еще с полгода протянуть. Вы с генштабистами беседовали о состоянии армии? Какими способами они собираются укреплять ее? Сегодня же с ними непременно нужно встретиться.
1: Их вызвать сюда?
2: Нет. Пожалуй, я сам приеду в наркомвоен.
0: В 19:00 в доме бывшего военного министерства на Мойке стали собираться сотрудники наркомвоена и бывшие офицеры генерального штаба. Они были удивлены. Ленин приехал раньше всех. Подвойский пригласил Механошина, Дыбенко, сотрудников наркомвоена.
2: «Николай Ильич», – обратился Ленин к Подвойскому, – «познакомьте, пожалуйста, всех с телеграммой главнокомандующего Крыленко».
0: Крыленко сообщал о нехватке продовольствия, о массовом дезертирстве солдат. Генштабисты понуро слушали, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Пожилой осанистый военный смахнул со щеки слезу. Из угла комнаты донесся шепот: «Развал!» Подвойский сел. Усталое лицо его лоснилось от пота.
2: «Комментировать не приходится», – проговорил Ленин. «Что нужно предпринимать? Я знаком с мнением о том, что армию, где нужно максимально сокращать. С меньшим количеством людей легче, мол, управляться. К этому же предложению тяготеет и другое – очистить офицерский корпус от скороспелых, как изволят выразиться авторы этого проекта, командиров, которым присваивали звание на ходу и только потому, что они имеют аттестат об окончании гимназии. Иными словами, оставить хороший, так сказать, проверенный костяк, а потом уж наращивать здоровое мясо. Скажу сразу, мы не склонны поддерживать такие предложения. Точно так же, как и рекомендацию об отводе армии на 2-3 перехода в тыл, переэкипировке ее и отправке в наступление. Наступать мы не будем. И отводить армию даже на пол перехода не разрешим. Всякому военному специалисту понятно, отвести армию значит пустить неприятеля вглубь страны. Самое опасное – позволить противнику осуществить желание отечественной буржуазии удушить революцию. Вот поэтому мы не будем отводить армию в тыл. Нужны более реальные, полезные меры.
3: Разрешите доложить проект реорганизации армии. Начальник генерального штаба Потапов, поднимаясь из-за стола, веско произнес генерал с тяжелым лицом.
0: О роли Потапова, с помощью которого удалось переломить саботаж сотрудников генерального штаба, Ленину сообщали Подвойский и Кедров. Потапов провел чистку аппарата, заново укомплектовал управление военного министерства. Месяц назад его утвердили начальником генштаба.
3: В записке генерального штаба о конструкции новой армии было 3 предложения, начал Потапов. Старую армию всю распустить. Оставить на службе несколько команд и пропускать через них все население, обучая его военному делу. Неделю назад на совещании делегатов фронта этот проект отвергнут. член коллегии наркомата по военным и морским делам Кедров, предлагал организовать социалистическую гвардию без участия крестьян. От использования старой армии отказался совсем. На совещании делегатов фронтов, членов военной коллегии и представителей генерального штаба была выдвинута идея создания армии из добровольцев, которых принимать по рекомендации местных советов. Мы представили в нарком воен проект о создании новой армии по этому принципу.
2: Да, мы начали создание армии социалистической, добровольной, одобрительно повторил Ленин. Но сегодня ее еще нет. Сегодня архиважнейшая задача, как остановить отступление на юге, как придать фронту устойчивость, как поднять дух войск, упорядочить транспорт. Есть ли у нас силы сделать это? Прошу высказаться.
1: Может быть, своими соображениями поделится генерал Одинцов. Подвойский обернулся к военному средних лет в казачьей форме.
4: Считаю гражданской обязанностью откровенно высказать свое мнение. Одинцов вышел на середину комнаты. Председатель Совета народных комиссаров спросил, есть ли у нас силы на то, чтобы исправить тяжелое положение на фронте? Есть. И на фронте, и в тылу. Но эти силы не собраны. Там управляют войсками люди, разлагающие армию.
1: Старые офицеры?
4: Старые или молодые, не в этом суть, спокойно сказал Одинцов. За развал войск отвечают командиры. Их нужно заставить отвечать за отход. Подбросить на фронт свежие командные силы не для того, чтобы наступать, а для того, чтобы навести порядок в войсках.
2: Послушали бы генерала Одинцова, думал Ленин, наши левые коммунисты, равняющие всех буржуазных специалистов под один ранжир предателей и саботажников. Вот Одинцов. Ведь он же сам после октября обратился в военно-революционный комитет с просьбой использовать его знания и опыт. И он не одиночка. Потапов и другие честные генштабисты по своей воле стали служить новому строю.
4: Когда прорвалась плотина, продолжал Одинцов, не рассуждают, чем ее чинить, лесом, цементом или железом. Хватают все, что есть под руками, и сдерживают напор воды, чтобы плотину не снесло совсем.
0: Началась по-военному сдержанная, но острая полемика между сторонниками различных точек зрения на перспективы военных дел. Ленин внимательно слушал выступающих, задавал вопросы о структуре сокращенных частей, об эшелонировании их в обороне. Значительная часть генштабистов склонялась к плану сокращения армии и чистки ее.
2: «Как бы ни были опытны эти люди, – думал Ленин, – помощь их будет ограниченной. Строить с ними социалистическую армию трудно. Нужно начинать самим, не отказываясь от их помощи.
3: Как он свободно владеет оперативной перспективой, думал о Ленине Потапов. Когда он говорит о фронте, то чувствуется, что он видит всю массу войск на огромной территории и представляет, что может произойти, если ее отвести в тыл.
2: Старую армию нужно временно сохранить, говорил Ленин. Мы можем вернуть армии устойчивость. Нужно немедленно влить в нее свежие силы. Они у нас есть. Это красногвардейцы Москвы и Петрограда. Силы народу неисчерпаемы, убеждал он генштабистов. Мы не имеем сейчас права медлить ни один час. Сразу же начнем отправлять на фронт красногвардейцев, а наряду с этим немедленно приступим к организации новых частей Красной гвардии. Мы создадим 10 корпусов в течение 80 дней и обязаны создать еще 10 корпусов в 300 тысяч.

0: «Кто же будет формировать эти 10 корпусов, Владимир Ильич?» – спросил Подвойский, когда они с Лениным вышли из здания военного министерства.
1: «Пока штаб Красной гвардии под контролем наркомвоена», – разъяснил Ленин и тут же добавил. «Слушайте, до начала заседания совнаркома еще полчаса. Давайте пройдемся. Хороший вечер». И когда Подвойский кивнул, обратился к шоферу. «Товарищ Гиль, поезжайте до инженерного замка. Там подождите».
0: «Значит, готовить декрет об армии», — вернулся Подвойский к тревожившему его вопросу.
1: «С декретом не спешите», — сказал Ленин. «Декрет – дело большое. Нужно посоветоваться с народом. Продумать, из кого должна формироваться армия, кто будет главнокомандующим, а уж потом все изложить в декрете. Так что не спешите, но и не откладывайте надолго. Обсудите этот вопрос с военной организацией ЦК, потом на совещании военных. На Петросовете потолкуйте с Юреневым, Трифоновым. У них богатый опыт по организации рабочей гвардии. Затянуть бы перемирие. Тогда бы мы по-иному говорили с дипломатами империи».
2: Статьи Владимира Ильича Ленина «Плеханов о терроре», опубликованные в газете «Правда» 22 декабря 17-го, 4 января 1918 года.
1: «Польза революции, польза рабочего класса – вот высший закон. Польза революции требует теперь суровой борьбы против саботажников, организаторов юнкерских восстаний, газет, живущих на содержании у банкиров. Когда советская власть вступает на путь этой борьбы, господа социалисты из лагеря меньшевиков и эсеров со всех крыш кричат о недопустимости гражданской войны и террора. Когда ваш Керенский восстановил смертную казнь на фронте, это не был террор, господа? Когда ваше коалиционное министерство руками Корниловых расстреливала целые полки за недостаточное воодушевление в войне, это не была гражданская война, господа. Когда в одну только минскую тюрьму ваши Керенские и Авксентьевы засадили 3000 солдат за вредную агитацию, это не был террор, господа. Когда вы душили рабочие газеты, это не был террор, господа. Разница только в том, что Керенские, Авксентьевы и Либерданы вкупе и в любе с Корниловыми и Савенковыми практиковали террор против рабочих, солдат и крестьян в интересах кучки помещиков и банкиров. А советская власть применяет решительные меры против помещиков, мародеров и их прислужников в интересах рабочих, солдат и

студии детских книг «Антенна» Ольга Яковлева. Радиоповесть Сергея Иванова. Передача первая.

0: Вот она лежит перед нами. Радиоповесть. Радиокнига. Название выведено большими и ровными буквами. Ольга Яковлева. Простую книгу тоже читать интересно, но радиокнигу интересней. В простой только слова, да иногда картинки, а в этой и голоса, и музыка, и песни, и шум бегущих машин, и тихий шум леса, и грустный шелест дождя. Радиокнигу можно читать с закрытыми глазами, даже еще лучше, когда с закрытыми. Внимательно прислушаешься, и вот словно увидишь.
1: Голубеют небеса, наступает осень. Ходят лоси по лесам, ходят лоси по лесам.
0: Это наша Олечка. Человек очень серьезный, ученица 2 класса. Здравствуй, Оля.
2: Но я же тебя 100 раз просила, не Оля, а Ольга.
3: Эй, ну-ка подвинься-ка, весь экран загородила.
0: Это Генка Огоньков. Ему уже почти 13 лет, но что он за человек, до сих пор мало кто понимает. Посмотреть, так его любимое занятие со всеми ссорится. Странно как-то, парень он как будто не глупый.
3: Мелюзга, надо знать, где стоишь.
4: Сам мелюзга, сам знать, где стоишь.
3: Я тебя сейчас дустом посыплю, клопиха.
4: Ух, клопиха.
0: Таким манером Генка беседует со Светланой Карасевой. Это Ольгина подружка. Они учатся в 1 классе.
5: Девочки, позвольте, пожалуйста, пройти.
0: Это профессор Борис Платоныч. И мы еще многое о нем узнаем. И удивительное, и грустное. Всякое. Ну вот они, пожалуй, и все главные герои.
2: Ты себя-то скажи, а то говоришь-говоришь, а самого не видно. Тебя зовут автор.
0: Да, верно. Я, ребята, автор. Это все я сочинил. Ну и, конечно, волнуюсь за своих героев. Вот сейчас, например, Ольга идет в школу. Я сразу за ней. Надо же последить за девочкой. Ей 4 дороги переходить. Она еще, как назло, торопится.
2: Даром преподаватели, ляля со мною тратили, даром со мною мучился.
0: Ну ты чего так летишь? Люди еще чай спокойно пьют. Опять Светка Карасева.
2: Ну и хотя бы Света.
0: Это, понимаете, самая первая Ольгина подружка в жизни. В прошлом году у них в классе дружить как-то еще не умели. Все кругом новое, строгое.
2: Ну уж теперь нечего говорить, ну, теперь да. Уж мы сами.
0: Да, не Оля, а Ольга.
2: Да, хотя бы.
0: Да не сердись, чудак. Я же просто хочу про тебя рассказать. Ну вот можно, например, как вы со Светланой подружились?
2: Ну, только давай сначала дорогу перейдем. А то ты всегда такой невнимательный, ужас.
0: Ну ладно, ну хорошо. Ну вот, Ольга, порядок. В общем,

0: нарисованным носорогом.
1: Она выключила газ, как учила мама, подошла к большому фикусу, что стоял у окна, любовался последним солнцем, и долго смотрела на него. Но неизвестно было, понимает ее этот старый фикус или нет.

0: А на утро, нате вам, пожалуйста, стенгазета «Молния». Мальчишка со зверской физиономией, с волосатыми кулачищами. И подпись. Вот каков Огоньков. Сердце у Ольги неприятно забилось. Она хотела поскорее уйти от стенгазеты, словно боялась, что ее здесь увидят.
1: Оль, правда же хорошо, что мы ушли от этого вожатого хулиганского.
2: Светка жевала домашний пирожок, ей было все равно.
3: А я лично не уходила.
4: Ты что, Олька, дурочка?
3: Не Олька, а Ольга. И раз я обещала быть его октябренком, то буду. А бросать вожатых так тоже нечестно.
4: Подумаешь, раскричалась тут принцесса на горошине.
2: Она прищурила зеленые злые глаза, махнула на Ольгу рукой. Из недоеденного пирога выпал кусок вареного яйца. Да, вот вам и вторая ссора.
3: Что ж, я виновата?
0: Да нет, нет, Оль, никто тебя винить не собирался. Вернее, и некому было винить, потому что весь класс с вожатыми, у всех свои дела. Кто выставку фантиков устраивает, кто с компасом учится ходить, кто альбом с марками смотрит.
3: А я буквально ничего. Сижу одна, как какой-нибудь Кощей Бессмертный. Генка ко мне даже ни одного раза не пришел. Старший товарищ называется. Не старший товарищ он, а старший предатель.
0: Ну-ну, Оль, Оль. Ну вот, однажды на рисовании к ней приползла записка. Ольга сразу узнала эти круглые толстенькие буквы.
4: Ольга, я в последний раз говорю, можно быть с нами у Маши Игнатовой, но только с ним... Ты должна порвать. Понятно? С. Карасёва.
2: Ольга нарочно, чтобы Светка видела, порвала записку и отвечать не стала. На том и закончилась их маленькая дружба.
5: Ты чего плачешь, Алёш?
3: Мама. Ну, никакой я не Алёша, я Ольга.
5: Ну, будь по-твоему, Ольга. Что случилось-то?
3: Ничего. Ну, коленку ударила.
5: Вот ты, доча, и скрывать от меня начала.
2: Но выспрашивать мама ничего не стала. А Ольгино такое одинокое житье продолжалось уже 2 недели. Даже старика-ботаники Бориса Платоныча она и то не могла поймать. Как не придет к кабинету, то пусто, то заперто.
3: А Ира, пионер-вожатый, тоже хороша. Хоть бы один разик поинтересовалась, как там ее пионеры работают. Хоть бы приструнила этого Огонькова. Вот пойду, найду его, и вот пусть... Пусть он мне ответит, хорошо так октябрят бросать или нет.

0: А ты видал, какой у Симакова фингал под глазом? Это же оскорбление.
1: Огонек!
0: А кто же?
2: Ну и мы ему тоже, будь спок.
3: После шестого школы только смотри, не звука.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: А ты чего здесь ошиваешься?
1: А мне? А я к вожатой.
3: Как зовут вожатую?
1: Яковлева Ольга, понятно? Вот и врать уже научилась, как

0: Светка.
1: Ну и топай быстрей, а не подслушивай, чего не надо.
2: Генка одиноко стоял у окна, засунув руки в карманы.
0: Огоньков! Ну, Огоньков же!
3: Ай, явилась, не запылилась. Ну, чего тебе?
0: Вожатый, провожатый, другие вон...
3: Да слушай, знаешь что, сейчас не до тебя.
0: Генка, они тебя бить хотят после 6-го урока. А ты не бойся, ты убеги, Ген. Они, знаешь, говорят, ты этот, фингал сделал. А хочешь, я нашу учительницу скажу?
1: Про что, про фингал? Ха, бегать я еще буду!
2: И ушел. Ольга осталась абсолютно одна. И неизвестно, что было ей делать.
0: И пусть я домой пойду, уроки поделаю. Что я, сторож ему сторожить?
2: Но не могла ни уроки делать, ни домой. Вышла на улицу, встала за колоннами на высоком школьном крыльце. Ветер свистел, и Ольга дрожала то ли от холода, то ли от страха. Ее класс в это время, став уже продленной группой, гулял себе горе не зная. Нет, нелегко быть на свете Яковлевой Ольгой. Это кончился 6-й урок. И сейчас все должно было произойти.
4: Говорит Ленинград.

0: слушаете передачу «Ленинград строится и строит».
1: До 37-й серии «Знак качества».
0: На прошлой неделе 36 коллективов заключили договор о творческом научно-техническом содружестве по дальнейшему улучшению качества и увеличению объемов строительства в Ленинграде жилых домов этой серии.
1: В нашей передаче мы расскажем об этом событии.
0: Но сначала хочется вспомнить, как зарождалась серия жилых домов, получивших высокую оценку у ленинградцев. 2 года назад на Белградской улице, на высоком заборе, который опоясал пустырь, появилась надпись «Экспериментальный дом». Дом постепенно рос, и чем выше поднимались этажи, все большее внимание привлекала стройка. Приходили сюда строители не только нашего города, но и из Москвы, Киева. В бригаде героя социалистического труда Николая Дмитриевича Сдобнова, которая вела монтаж здания, побывали гости из ФРГ, Румынской Социалистической Республики и других стран. Передовой бригадир и один из авторов проекта здания, руководитель 16-й мастерской института «Лен-НИИ-проект» Илья Николаевич Кусков, охотно рассказывали о строящемся доме. Вот какое интервью дал в те дни нашему корреспонденту Илья Николаевич.
2: Мы должны были в этой новой серии учесть все современные тенденции как в области архитектуры, так и в области конструкции, так и в области технологии изготовления элементов, что особенно важно в индустриальном домостроении. Для того, чтобы создать вот такую серию с очень широким диапазоном по этажности, этажность 9, 12, 14, 16 и выше этажей, чтобы создать эти дома различными по своей архитектуре, чтобы в этих домах у нас были квартиры самого разного набора, необходимого для исселения различных семей в городе Ленинграде, начиная от однокомнатной, кончая 4-комнатной квартирой, различных планировок, мы понимали, что здесь нам необходимо создать какую-то совершенно четкую и определенную систему. Серия эта, которая сейчас запроектирована и начата строительством вторым домостроительным ленинградским комбинатом, сейчас ей присвоен уже государственный номер 137. Планировки квартир здесь сделаны уже по новым параметрам. Здесь мы стремились каждое помещение квартиры, я говорю о жилых комнатах, чтобы их пропорции приближались к квадрату, чтобы у нас не было узких вытянутых помещений. Мы увеличили габариты кухонь. Вы знаете о том, что в современных жилых домах кухни вызывают нарекания. Они имеют площадь около 6 квадратных метров. В нашей серии, в наших домах, кухни, минимальная кухня – это 7,5 квадратных метров. Кухни дифференцированы по количеству комнат в квартире. 7,5, 8, 8,5 и даже кухни-столовые по 9, 9,5 квадратных метров имеются в наших квартирах. Увеличены прихожие. Это уже не прихожие, коридоры узкие, в которых нельзя поставить какую-то дополнительную мебель, а это, как правило, квадратные холлы, в которых удобно размещаются вешалки, можно поставить еще дополнительную какую-то мебель, в которых нуждается жилец. Мы увеличили санитарно-технические кабины, увеличили ванные, предусмотрели в ваннах возможность постановки стиральной машины. Каждая квартира в нашей серии оборудуется значительным количеством встроенной мебели. Это кладовая, встроенный шкаф для вешалки и кладовая для вещей. Но, кроме того, в наших квартирах смогут располагаться встроенные шкафы, сделанные, фанерованные, сделанные на уровне современной мебели, которые жилец при желании сможет в кредит приобрести. Хотелось бы сказать еще об экспериментальном доме, который является головным домом серии в Купчине на Белградской улице. В нем 16 жилых этажей, 17 этаж технический, и над техническим этажом располагается еще помещение домового клуба. В первом этаже этого клуба располагаются клубные комнаты для жильцов этого дома, где будут комнаты для занятий различных кружков самодеятельности, где будет комната продленного дня, библиотека, где жильцы этого дома смогут оставить своих детей, например, направляясь куда-нибудь в театр, так сказать, или в кино, с дежурной бабушкой, может быть, оставить своих детей для того, чтобы вот они не были беспризорными. В универсальном зале можно будет слушать лекцию, можно будет просмотреть кинофильм, можно будет заниматься спортом. Нами предусмотрены также дополнительные комфортные, так сказать, условия, заключающиеся в том, что каждый дом оборудовывается двумя лифтами, причем один из них грузопассажирский, можно и мебель поднимать этим лифтом. Каждая лестница имеет специально организованную такую камеру, что ли, для мусорника, там же будут стоять контейнеры для пищевых отходов, там же будет находиться краны холодной и горячей воды для уборки лестницы, что тоже, на наш взгляд, является элементом дополнительного комфорта. Кроме того, мы хотим повысить качество не только вот архитектуры, что ли, этого дома, но и качество внутренней отделки. Я уже говорил о встроенной мебели. Вот, но мы это распространяем и на устройство полов, которые будут здесь покрываться новым типом линолеума на шерстяной основе, или даже при желании, если жилец примет в этом участие, ворсовыми коврами, к изготовлению которых уже, как вы, наверное, слышали, приступила ленинградская наша промышленность.
0: С тех пор, когда была сделана эта запись рассказа о новой серии жилых домов, как мы уже говорили, прошло 2 года. Срок, на первый взгляд, небольшой, но уже построено в домах новой серии более 200 тысяч квадратных метров площади. И теперь уже для всех ясно, что за домами новой серии будущее. В работу по созданию таких домов включились десятки коллективов, и каждый из них решает сложные и ответственные задачи. В отделе автоматизации и проектирования института «Леннии-проект» разрабатывается так называемая технологическая линия проектирования «Жилой дом». Она должна помочь создателям новой, полюбившейся ленинградцам 137-й серии жилых домов, коллективу 16-й мастерской, добиться индивидуализации каждого дома, то есть помочь сделать дома максимально красивыми и не похожими друг на друга. И это без ущерба для эксплуатационных качеств здания, его долговечности.
1: Как же предполагают руководитель мастерской Илья Николаевич Кусков и его коллеги осуществить свою идею? За счет так называемого блок-квартирного метода проектирования. Сейчас у нас господствует блок-секционный метод, то есть главная ячейка здания – секция с большим количеством квартир. А здесь на первое место выдвигается не секция, а квартира. Из определенного набора блоков квартир, словно из детских кубиков, архитектор формирует свой будущий дом. Выдвинул несколько кубиков вперед. Получился дом с эркером. Утопил кубики поглубже внутрь здания. Фасад здания выглядит иначе. Но легко только сказать «выдвинул», «утопил». А когда имеешь дело с реальным домом, каждое подобное действие требует строгого математического расчета, ибо манипуляции с квартирами влекут за собой изменения их теплового баланса. Значит, нужен индивидуальный расчет системы отопления. Нужно также точно знать, какое изделие поставить на стыке квартир, получить ответ на многие другие вопросы. И сделать это можно только с помощью ТЛП, технологической линии проектирования, которая разрабатывается сейчас в отделе автоматизации проектирования. С внедрением ее проектировщик начинает трудиться, говоря языком разработчиков, в жесткой паре с машиной. Раньше он заполнял бланки, да и то зачастую по просьбе отдела АП, на тот или иной расчет. А дальше на него работали расчетчики, программисты, разработчики. Теперь он получает в свои руки технологическую линию и сам должен вести диалог с машиной. Для этого у него есть все необходимое. Экран или дисплей, как его часто называют, пульт, с помощью которого можно вызвать из памяти ЭВМ на табло любые данные. Графопостроитель, способный сразу расшифровать язык магнитной ленты и перевести его на бумагу, то есть выдать чертеж. Вот что такое звено проектировщик ЭВМ, о котором сейчас мечтают разработчики. В этом звене ЭВМ тоже участник творческого процесса, ибо проект дома создается с помощью ее советов, и без нее проектировщик просто не в состоянии выполнить свою проектную задачу.
0: Не менее ответственные задачи решают и другие участники строительства домов 137-й серии. На прошлой неделе они собрались во Фрунзенском райкоме КПСС, чтобы подписать многосторонний договор по увеличению строительства и улучшению качества таких зданий. В работе совещания приняли участие заведующий отделом строительства, транспорта и городского хозяйства Ленинградского горкома КПСС Суровцев, секретарь Фрунзенского райкома партии Михайлов, генеральный директор проектно-строительного объединения крупнопанельного домостроения Алексеев, начальник управления глав Ленстройматериалы Осовской, директор института Ленни проект Васильев, бригадир монтажников ДСК-2, герой социалистического труда Запнов и другие. Создан координационный совет для оперативного руководства работами и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением договора. Затем коллективы объединений, исследовательских и проектных институтов, заводов и строительно-монтажных организаций Ленинграда, участвующих в создании серии 137, всего 36 коллективов, заключили договор о творческом научно-техническом содружестве по дальнейшему улучшению качества и увеличению объемов строительства жилых домов этой серии в Ленинграде. Нам хочется воспроизвести запись выступления на совещании заведующего отделом строительства, транспорта и городского хозяйства Ленинградского горкома КПСС Бориса Алексеевича Суровцева, который охарактеризовал задачи, стоящие перед строителями домов 137 серии.
3: Если в этом году по решению исполнительного комитета должно быть введено в эксплуатацию 160 тысяч квадратных метров домов 137 серии, это менее 10% от общего жилищного строительства в городе Ленинграде, то к 80-му году половина жилых домов, а крупнопанельных жилых домов более половины, должны составлять вот дома серии 137. Но мы дальше должны себе ясно представлять, что сегодня этот дом еще далек от того, что следовало бы иметь для такой высокой оценки, на которую мы сегодня замахнулись. И путь к знаку качества предстоит непростой. Поэтому очень важно сегодня подчинить этой задаче существенное повышение качества работ на каждом участке, всюду, где создается серия 137. Мало просто взять обязательства в целом коллективу. Мало просто подписать сегодня договор. Нужно, чтобы каждый исполнитель был мобилизован не только на отличную, но и на высококачественную работу по каждому изделию. И никакую другую работу.
0: Завершая наш рассказ о начале соревнования за присвоение знака качества домам 137 серии, следует сказать, что количество жилой площади в таких домах к концу 10-й пятилетки намечено довести до 1 миллиона квадратных метров в год. Серьезный рубеж, не правда ли? Но строители уверены, что достигнут намеченной цели. Успеха вам, дорогие друзья!
1: Вы слушали передачу «Ленинград строится и строит». Редактор выпуска Виктор Шамро.

0: Добрый день или вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Мерцающие звезды», у микрофона Алексей Щербаков. В прошлую нашу встречу я рассказал о новом эстрадно-симфоническом оркестре Всесоюзного радиокомитета, собранном Виктором Николаевичем Кнушевицким сразу же после окончания войны, летом 1945 года. В его состав, общей численностью 42 человека, вошли прекрасные опытные музыканты, хорошо знакомые Кнушевицкому по работе в государственном джазе СССР, в других коллективах, руководимых виднейшими дирижерами и деятелями советской эстрады. Со всем жаром души, со всем присущим ему энтузиазмом отдавался Виктор Николаевич любимому делу, стремясь реализовать на практике те творческие задачи, что наметились еще в госджазе, но осуществить которые в полной мере так и не удалось – из-за необходимости выполнять придворные заказы и постоянной зависимости от прихотей кремлевских хозяев и гостей на их званых вечерах и закрытых правительственных концертах. Теперь к услугам Кнушевицкого и его музыкантов была не только относительно свободная возможность выбора тех или иных произведений, но и новая система звукозаписи на магнитную пленку, открывавшая новые горизонты в творчестве и возводившая качество звучания инструментов и всего ансамбля на значительно более высокие ступени. Слушая эти записи сегодня, не верится, что нас отделяет от них полвека. Они звучат абсолютно современно. Начиная с 1945 года до начала 50-х, оркестр Виктора Кнушевицкого записал на пленку с последующим переводом большинства этих фонограмм на грампластинки множество пьес в танцевальных ритмах, песен, инструментальных сюит, мелодий из кинофильмов и другой популярной музыки, демонстрируя высокий вкус, изобретательность аранжировки, выполняемой, как правило, самим руководителем, мастерство исполнения, благородство и сочность звучания групп и отдельных солирующих инструментов. Оркестр записал и исполнял в концертах главным образом произведения советских композиторов – Исаака Дунаевского, Дмитрия Шостаковича, Василия Соловьева-Седова, Матвея Блантера, Юрия Милютина, Александра Цфасмана, Артура Полонского, Анатолия Арского, самого Виктора Кнушевицкого и других. Особое значение придавал Виктор Николаевич народной, национальной музыки. Еще во время руководства госджазом СССР он инструментовал и переложил для большого эстрадно-симфонического состава несколько своих крупных сочинений в этом плане и записал на пластинки русскую плясовую, украинскую и еврейскую рапсодии. Созданную тогда же молдавскую рапсодию он не успел записать и смог осуществить это только после войны, в 1946 году, с новым оркестром. Тогда же была записана на магнитофонную ленту и затем положена на пластинку армянская рапсодия Артемия Айвазяна в аранжировке Виктора Кнушевицкого. Не могу удержаться, чтобы не прибегнуть в очередной раз к живому свидетельству очевидца. Слово заслуженному деятелю искусств России, композитору, дирижеру и руководителю эстрадно-симфонического оркестра Центрального телевидения «Голубой экран» Борису Павловичу Карамышеву.
1: Вот тут я близко очень сошелся с Виктором Николаевичем. Когда я приехал, у меня же ничего в Москве, я жил у него. Когда я услышал его оркестр, и он сыграл свою молдавскую рапсодию, я думал, ну, к черту, надо бросать музыку. Этого никогда не достигнешь. Настолько он владел оркестром, как в сказке я был тогда. Как он русскую сделал, как он...
2: Украинскую, еврейскую рапсодию.
1: Ой, это все роскошь.
2: У него был дар такой особый, к оркестру какой-то.
1: Совершенно. Он чувствовал. Вы понимаете, многие композиторы вот сидят и думают, кто же это будет играть, кто же вы. А у него этого никогда не было. Если у него гобой играет, ничем не заменишь. Только гобой должен быть. Должна вот здесь медь звучать, будет звучать. Только медь. Понимаете, одаренный он был до предела.
0: Прослушаем сейчас фрагмент молдавской рапсодии, примерно последнюю треть этой довольно большой композиции. Автор Виктор Кнушевицкий играет эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио под его управлением. Записано летом 1946 года.

Пока Виктор Кнушевицкий с увлечением занимался своим новым любимым детищем, эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио, закладывая и ярко реализуя на практике все то, что мы имеем и слышим в этом жанре сегодня, на идеологическом горизонте тем временем сгущались грозные тучи. Дружба с бывшими союзниками во Второй мировой войне после одержанной совместной победы над общим врагом, германским фашизмом, закончилась, началась и продлилась на значительно более долгие годы другая война, холодная, когда систематически изгонялась, оклеветывалась и повсеместно искоренялось все западное, как идеологически вредное и чуждое для советских людей. В августе и сентябре 1946 года грянули постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре драматических театров и мерах по их улучшению, о кинофильме «Большая жизнь», а 10 февраля 1948 года было повсеместно опубликовано постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Мурадели, которому предшествовало программное выступление Жданова на совещании деятелей советской музыки в январе 1948 года. Во всех этих документах и выступлениях объявлялось широкомасштабное наступление на все якобы чуждое, безыдейное, аполитичное и уж тем более имеющее западный уклон, свившее себе приют в ряде театров, выходящие из-под пера писателей, являющихся сегодня гордостью нашей и мировой литературы, проникшие в творчество ведущих кинорежиссеров, драматургов, композиторов. На долгие годы из советского искусства изгонялось все передовое, свежее, оригинальное, и воцарялись и утверждались косность, бюрократизм, бескрылая, примитивная политическая пропаганда. Хотя о джазе, джазовой музыке и эстраде в постановлении ЦК ВКПБ 1948 года прямо ничего не говорилось, удар по нему был неминуем, как по наиболее уязвимому звену музыкальной идеологии. И это не заставило себя долго ждать. Буквально во всех средствах массовой информации, в газетах, журналах, на радио, в кино стали появляться статьи, целые подвалы, передачи, фильмы, осуждающие и бичующие джаз и западную музыку и ее представителей, высмеивающие стиляк, музыкантов и всевозможных деятелей, так или иначе причастных к этому жанру, как паразитов общества, отщепенцев, духовно нищих, убогих людей. А джаз в чистом виде обозначался как вредный суррогат буржуазной лжекультуры, стоящий на службе реакции. Это время в среде музыкантов окрестили как период разгибания саксофонов, а сам этот инструмент, изобретенный мастером Адольфом Саксом в середине прошлого века, стал олицетворением врага, как говорится, в чистом виде, и подвергся остракизму, то есть был изгнан из эстрадных и джазовых оркестров как наиболее вредный и несущий своим звуком капиталистическую заразу элемент. Все более-менее жизнеспособные эстрадные ансамбли, желавшие профессионально существовать, начали быстро обрастать смычковыми и струнными инструментами. Соответственно, изменялся и репертуар. Это был второй случай за время советской власти, со времен пролеткульта, когда главенствующая политическая система нанесла глобальный удар по музыкальному жанру, казавшемуся ей наиболее опасным проводником враждебной идеологии. Снова была вытащена на свет статья Максима Горького 25-летней давности о музыке толстых. И этот термин прилип к джазу и эстрадной танцевальной музыке, казалось, навсегда. Большинство пьес, записанных на пленку, но еще не выпущенных в широкую продажу на пластинках, срочно изымались из действующего фонда или переименовывались, лишаясь оригинальных образных названий, и обозначались просто как «танец» или «медленный» или «быстрый» танец, смотря по его темпу. Но бдительные цензоры вскоре раскусили эту уловку, и по торговой сети, отделам и спецмагазинам грампластинок были разосланы специальные списки произведений, подлежащих изъятию и уничтожению, то есть переплавке. Я сам видел в середине 50-х годов такой список, целую брошюру, из которой много почерпнул для себя как коллекционер. Вот так же произошло с инструментальной пьесой, которую мы сейчас прослушаем. «Лирическая румба». Ее автор Александр Цфасман. Записал он ее со своим джаз-оркестром в январе 1947 года, но она вышла в продажу только в 1955 году под названием «Танец».
Виктор Кнушевицкий, которого с Александром Цвасманом связывала творческая дружба, записал ее в своей аранжировке 12 августа 1947 года, но эта пластинка вообще не была выпущена в продажу и воспроизведена на долгоиграющем диске только в 1991 году. Лирическая румба Александра Цвасмана играет эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. Запись 1947 года.

Некоторые танцевальные мелодии, все же успевшие выйти на грампластинках в этот период, были поданы в такой безобидной манере, что их, скрипя сердце, все-таки вынуждены были выпускать в продажу бдительные цензоры и редакторы, учитывая тягу народных масс к веселью и понимая, что люди не могут танцевать только под барыню, гопак или ветхозаветные паде-грас и паде-патенер. Вот пример такой танцевальной музыки, наигранной эстрадно-симфоническим оркестром Всесоюзного радио под управлением Виктора Кнушевицкого. В моей коллекции танцевальные пьесы на этой пластинке выпуска 1948 года еще носят свое оригинальное название, но на пластинках 1950 года уже обозначены как «Танец» и «Медленный танец». Танго Артура Полонского «Легкий ветерок», играет оркестр Виктора Кнушевицкого. 1948 год.

На обороте этой пластинки «Фокстрот. Легкий ветерок» того же автора, Артура Полонского. Между прочим, эта вещь, написанная еще в 30-х годах, поразительно похожа на выходившие в нашей стране зарубежные перепечатки в исполнении танцевального оркестра под управлением Берта Эмброуза, «Маленькая голландская мельница» музыка Фрида и «Бабочки под дождем» музыка Ривса. Но это только для знатоков. Итак, «Легкий ветерок» Артура Полонского играет оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого.

Если вы более-менее внимательно слушали мои передачи о Викторе Кнушевицком, то наверняка помните, когда речь шла о периоде гост-джаза, виртуозное соло первого альтсаксофониста, концертмейстера группы саксофонов этого коллектива Владимира Костылева. Особенно хорошо ему удавались пьесы, специально написанные для солирующего саксофона альта пианистом джаз-оркестра Александра Варламова, его знаменитой «семерки» Михаилом Петренко. Владимир Костылев погиб вместе с основным составом образцового джаз-оркестра Наркомата обороны, как был в военное время переименован Госджаз СССР, под Ельней в декабре 1941 года. Правда, где-то в начале 50-х годов в среде музыкантов появились смутные слухи о том, что Владимир Костылев якобы остался жив, обосновался в Париже и даже стал владельцем кафе, где сам играл в небольшом ансамбле. Но это были, повторяю, только неподтвержденные ничем слухи. И вот, как бы в память об этом замечательном мастере, другой саксофонист из группы альтов, коллега Костылева по гост-джазу, Михаил Ланцман, кому удалось остаться в живых, стал часто исполнять пьесы Михаила Петренко, словно стремясь подменить в этом плане Владимира Костылева. У него был чистый,

Кризис оперы в 80-х-90-х годах XIX века заставлял искать новых героев, новые отношения с действительностью. Вспомним, что именно в это время Чайковский, один из прозорливейших отцов, чутко отзывавшийся на запросы и импульсы современности, ищет интимной, но сильной драмы, мудро усматривая в демократизации оперы выход из кризиса. Как убежденно отвергал он отвлеченности вагнеровской тетралогии, как страстно приветствовал Кармен Бизе, как живо откликнулся на появление сельской чести молодого Маскании. В интервью, данном журналу «Петербургская жизнь» в 1892 году, Чайковский сказал: «Маскани понял, что в настоящее время повсюду веет духом реализма, сближение искусства с правдой жизни. Судя по выбору сюжетов, Маскани действует не в силу инстинкта, а в силу глубокого понимания потребностей современного слушателя». А несколько ранее Чайковский писал, словно предсказывая появление Пуччини: «Я твердо убежден, что только тогда итальянская музыка войдет в новый период процветания, когда итальянцы, вместо того, чтобы не согласно с природным влечением становиться в ряды то вагнерианцев, то листьянцев или брамсианцев,

станут черпать новые музыкальные элементы из недр народного творчества. И, отказавшись от устарелых банальностей в стиле 30-х годов, изобретут новые музыкальные формы в духе своего народа, в полном соответствии с окружающей их роскошной южной природой, блещущей свойственной итальянцам богатой мелодичностью и легко воспринимаемой внешней красивостью, которая и есть характерная черта итальянского музыкального гения, быть может, совместимая и с глубиной, но только на иной лад, чем глубина немецкая. Что это как неудачная характеристика зрелого пуччиниевского искусства, новаторского, подлинно национального, глубоко связанного с народным мелосом Тосканы, блещущего виртуозным мастерством, неотразимо красивого, исполненного гуманизма, утонченной культуры, одухотворенного, демократически доступного. 1892 год. Создан Фальстаф. Поставлены паяцы. Закончено Манон Леско. Поистине узловой пункт в истории итальянской оперы. Завершен эпохальный творческий путь гениального Верди. Подобно комете сверкнул единственный, увы, неповторимый, подлинный триумф Леонкавалла. И, наконец, на музыкальном небосклоне засияла звезда Пуччини. Недосягаемые вершины музыкальной Шекспирианы Фальстаф и созданный ранее Отелло явились духовным завещанием Верди. Свежесть стиля и концепции этих опер прямо ведет в 20 век. Не забудем о сходном по духу пророчестве, заключенном в каменном госте Доргомышского. Но в большей мере Отелло и Фальстаф – итог, завершение, величественный купол, венчающий чертог итальянского оперного романтизма XIX века. Ошеломляющие паяцы Леонкавалла знаменовали кульминационную точку в развитии недолговечного, но весьма примечательного течения в итальянской опере конца века, которое принято обозначать как веризм. Два волнующих и типических шедевра, которые дал оперный театр веристов, «Сельская честь» и «Паяцы», явились подлинными феноменами, но были по существу далеки от вердиевских духовных заветов. И вот Пуччини. После кратковременного успеха «Виллис» и провала «Эдгара» решающая победа «Манон». Его провозглашают наследником Верди. Как увидим, лишь для того, чтобы через 3 года, когда появится богема, с шумом не зринуть с пьедестала. Значение «Манон Леско» в судьбе Пуччини огромно. Велико оно и в истории итальянской оперы. Здесь парадоксальным образом сочеталась кристаллизация неповторимого пуччиниевского с удвоением достижений позднего Верди и опыта веристов. Семена, посеянные Аидой и Отелло, глубоко запали в душу Пуччини и дали в Манон сильные ростки. Свойственная оперной продукции веристов раскрепощенность стиля привлекла внимание Пуччини. Он принял ее к сведению. Однако это воздействие прошло сквозь фильтр тонкого пуччиниевского вкуса. В «Манон» Пуччини впервые достиг законченности своего оригинального стиля. Весьма неожиданно и современно трактовав классический роман Аббата Приво, композитор создал самостоятельную концепцию музыкальной драмы, истинно итальянскую. Среди современников наиболее проницательную оценку опере и таланту ее автора дал Бернард Шоу. Видя в Пуччини достойного преемника Верди, английский писатель приветствовал живой ум композитора, очарование его мелодий, новаторство в гармонии, развитый симфонизм его партитуры, талант драматурга. Шоу справедливо отметил превосходство Пуччини как художника над его главными соперниками Леонкавалло и Масканьи. Он первым решительно отделил Пуччини от веристов. Но самое удивительное заключается не в прозорливости Шоу, хотя ей следует отдать должное, а в том, что музыковедческая пуччиниана вернулась к выводам писателя лишь спустя много десятилетий. Парадокс Пуччини поразительно воплотился в упорном многолетнем споре публики с критикой и академическим искусствоведением. Благородный отклик, стойкий успех у мировой оперной аудитории и категорический отказ академических судей дать композитору место в пантеоне великих.
Другой парадокс заключен в том, что искусство Пуччини, одного из обновителей музыкального языка, яростно отвергалось приверженцами модернизма. Композитору инкриминировали, кстати, как и его современнику Малеру, угождение низменным вкусом толпы, тривиальность, опереточность. Теперь очевидно, что этими малопочтенными эпитетами Пуччини был награжден благодаря своему стойкому противостоянию деструктивным тенденциям модернизма. Защита приоритета мелодии и вокальности оперного стиля, позиции реалиста, антиснобизм композитора порождали ожесточенную обструкцию модернистов. Академисты со своей стороны бросали композитору упрек в том, что он не Верди. Как ни странно, этот упрек кочевал десятилетиями по страницам литературы. Быть Пуччини оказалось недостаточным. Еще каких-нибудь 20 лет назад можно было прочесть примитивные сетования, что в операх Пуччини снижается масштаб изображаемых событий, исчезает тематика национально-освободительной борьбы, что на смену мужественному патриоту, воину или гневному обличителю приходит совершенно иной герой, маленькая, глубоко страдающая женщина и так далее. Но что получится, если с этих позиций подходить, допустим, к «Пиковой даме» Чайковского или «Травиате» Верди? Ведь в этих операх-вершинах мы находим, как и у Пуччини, маленьких людей в маленьких ситуациях, которые, будучи положенными на музыку, становятся большими, справедливо писал композитор. Как ни печально, но все это наложило отпечаток на всю последующую пуччиниану. Признание великих заслуг композитора неизменно сопровождалось как бы извиняющейся интонацией. Западной музологии до сей поры не удалось дать исторически справедливой оценки творчества Пуччини. Слепота в отношении этого композитора, не имеющая себе равных, начала рассеиваться лишь недавно. Большая заслуга в этом принадлежит советской науке, начавшей в 60-е годы исследование вопросов пуччинианы. Известный вклад внесли работы Нестьева, Данилевича, публикации «Келдыш». Но особенно значителен капитальный труд Левашовой «Пуччини и его современники», 1980 год, который можно рассматривать как итоговый для всей мировой пуччинианы, дающий углубленную, свободную от предвзятости характеристику творчества Пуччини, продуманную оценку его исторической роли. Несколько поколений критиков и музыковедов пыталось подогнать Пуччини под веризм. Прямо скажу, что попытки эти были движимы в большей мере любовью к классификации, нежели любовью к истине. Окрепшие в итальянской литературе в 1880-х годов новые течения, получившие название «веризм» от «вера, истина, правда», обратилась к жизни южноитальянской деревни, открытие которой для читающей публики приняло характер сенсации. Сюжеты своих новелл и драм веристы брали из жизни, трактуя их чисто натуралистически. Такова, в частности, сельская честь Верди, крупнейшего из писателей веристов. Правда жизни у веристов далеко не всегда трансформировалась в правду искусства, зачастую оставаясь грубым, необработанным этюдом с натурой. И эта необработанность была, пожалуй, сознательной эстетической позицией. Веризм упивался терпким колоритом, своеобразной живостью простонародных драм. Именно налет сенсационной экзотичности, равно как и отказ от социального анализа, в конце концов погубили веризм. Веристское направление успешно утверждало себя и в драматическом жанре. Инсценировались новеллы, писались оригинальные веристские пьесы. Именно на этой театральной волне Маскани и Леонкавалло приносят на оперную сцену почти фотографическую драму из деревенской жизни, полную кричащих сценических положений, грубых, сильных страстей. Не в последнюю очередь то была дань господствующей моде, учет интересов публики, поэтому о каких-либо концепциях музыкального веризма говорить не приходится. Их попросту не существовало. Да, я осмеливаюсь заявить это со всей решительностью. Веризма в музыке, как сколько-нибудь оформившегося направления, не было. После «Паяцев» и «Сельской чести» Маскани и Леонкавалло не создали ни одной оперы,
которая отвечала бы канонам литературного веризма. «Веризм? Слова, слова, слова!» – восклицал Масканье, а свою сельскую честь расценивал как незрелый опыт. Тем не менее, проблема музыкального веризма на протяжении десятилетий муссировалась в музыковедении. Притом под веризмом подразумевалось вовсе не то, что имели в виду писатели-веристы. Кричащий мелодраматизм, форсированные контрасты, плакатность музыкальных решений – вот что считалось прерогативой веристских опер. Сюда же можно добавить и то качество скорописи, которым отличалась музыкальная сторона этих опер. Ярко-эмоциональная, непосредственно захватывающая, но далекая от подлинно-симфонической проработки, несколько скомканная, спешащая к немедленному, сиюминутному эффекту. Но как же всего этого мало для характеристики опер Пуччини? Почему, относя Пуччини к веризму, никто не заметил, как далеки сюжеты его опер и разнообразие его музыкальных решений от веристских клише? Романтические сюжеты «Виллис и Эдгара», роман «Приво Манон Леско», роман «Мюрже Богема», трагедия «Сарду» из наполеоновских времен «Тоска», вестерн «Беласко. Девушка с Запада», повесть Лонга о японской гейше «Мадам Баттерфляй», венская комедия «Ласточка», предвосхищающая открытие французской «Шестерки», «Плащ» и «Сестра Анжелика», комедия «Возрождение» Джанни Скики по Данте, философская пьеса «Притча Турандот» Гоци. Здесь перечислены все оперы Пуччини. Все это также далеко от обнажения непрекрашенной реальности и голой правды веристов, как далек Париж богемы или древний Китай Турандот от Калабрии и Сицилии с их жестокими пасторалями. Таким образом, прибавляется еще один парадокс, еще одно историческое недоразумение. Жизнь Джакомо Пуччини – это прежде всего его 12 опер. Как меняет человека течение времени, так каждый из них отражает в чем-то иной лик композитора. Счастливейшее из его вдохновений – «Богема», 1895 год. Памятник его молодости, голодных студенческих лет в Милане, исполненных честолюбивых надежд, первых движений сердца. Бессмертная песнь юности, дружбы, любви, смех и слезы, свобода и бедность, счастье и смерть. Как утончен здесь жанр мелодрамы, счастливо выбранный Пуччини. Сколь изысканно мастерство композитора-психолога, первый дуэт Мими Рудольфа, сцену заставы. Живописца, знаменитые параллельные трезвучия сочельника в латинском квартале, запретные квинты с тонкостью, достойной Монте, рисующие хмурый рассвет в предместье. Наблюдателя, портрет Парижа передан с верностью, восхитившей самих парижан. В 1899 году «Тоска», шедевр Бельканто, трагедия широкого симфонического дыхания, невероятной экспрессии. Удивительно в «Тоске» способность Пуччини облагородить, человечески усложнить, придать внутреннюю идеологичность даже ходульным персонажам полубульварной пьесы «Сарду». Факт, слабейший из его литературных источников, превращен Пуччини в классическое произведение. «Мадам Баттерфляй», 1904 год. Поражающая экономностью материала, строгим отбором выразительных средств, умным мастерством. Важный этап развития оперной техники Пуччини. Не имея места полностью характеризовать оперу, укажу лишь на удивительное ее начало. Образец поэтического мышления композитора. Равнодушный бег жизни во вступительном, бурно-суетливом фугато несколько отвлеченного характера, из которого словно выплывает страна, домик в Нагасаки, появляются конкретные люди, завязывается драма. Здесь впервые в европейской музыке дан образ Японии. Изучением японской музыки композитор достиг точной локальной атмосферы. Чио-Чио-сан – самый пленительный образ в галерее пуччиниевских героинь, утверждающий высочайшие моральные ценности – любовь, верность, материнство, самопожертвование. Баттерфляй была любимейшим детищем композитора. «Девушка с Запада», 1910 год,
знаменовало наступление позднего периода Пуччини, когда его музыкальный слог особенно интенсивно обновлялся. Человечность девушки с Запада, ее тонкие характеристики, новизна мелодического и гармонического стиля оставляют исключительное впечатление. Та жажда нового романтизма, о которой говорилось выше, сближала Пуччини с молодым Горьким, его любимым писателем. Несколько лет композитор вынашивал замысел цикла одноактных опер по ранним рассказам Горького. Замысел, к сожалению, не осуществился. Весьма красноречивая деталь его духовной биографии. К числу незаслуженно малоизвестных творений принадлежит пучиниевский триптих, завершен в 1918 году, состоящий из одноактных опер «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скики». Триптих – одна из вершин театра Пуччини. Его глубина и сложность до сих пор не раскрыты на оперной сцене. «Турандот», 1924 год, недопетая лебединая песня композитора, последний взлет гения Пуччини. Здесь в форме притчи композитором высказано самое заветное, самое важное. Это идейная квинтэссенция его творчества. Как и все люди, Пуччини знал и житейские радости, и невзгоды, и горе. Завоевав материальную независимость, всемирную известность, он не чувствовал себя счастливым. До болезненности впечатлительный и чуткий, всю жизнь терзался духовным одиночеством. Мучился, хотя и с достоинством, переживал превратные оценки своего творчества, обилие домыслов и сплетен, окружавших его имя. Вместе с тем наиболее крупные современники высказывались о Пуччини с подчеркнутым уважением, как бы в противовес обывательской возне вокруг композитора. Высоко ценил итальянского мастера Малер, поставивший в Гамбурге Виллис, а в Вене – богему. Шонберг назвал Пуччини великим человеком. Интересно свидетельство Стравинского. «Я беседовал с Дебюсси о музыке Пуччини и помню, между прочим, в опровержении, написанной Карнером биографии Пуччини, что Дебюсси относился к ней с уважением, как и я сам». Ценил пучиниевскую инструментовку такой виртуоз оркестра, как Равель. Исключительно высоко ставил драматургическое искусство композитора Станиславский. Великий реформатор театра называл автора богемы лучшим режиссером из оперных композиторов. Его горячая, увлекающаяся, жизнелюбивая и мечтательная натура привлекала многих. По впечатлению Стравинского, Пуччини был человеком, способным испытывать привязанность приветливым и простым в обращении. В его характере было нечто по-детски трогательное. Нельзя без волнения читать, как 17-летний Джакомо без гроша в кармане отправился из Луки в Пизу пешком, чтобы услышать в театре Аиду. А как трогают его жалобы в письме к Дануцио на свою несчастливую, как ему казалось, внешность цветущего южанина-красавца. «Ты, может быть, мало знаешь мою сверхчувствительную натуру, скрывающуюся под внешней оболочкой сильного мужчины. Из-за этого я поначалу кажусь многим совсем не таким, каков я на самом деле». Он был охотником, автомобилистом. Как художник любил изящные вещи, элегантные костюмы, драгоценности. Он обожал природу, одинокие прогулки в моторной лодке по озеру Массачуколли. «Я человек театра», – любил повторять Пуччини. Точность его сценического зрения счастливо сочеталась со спонтанностью вдохновения. Совершенно самобытный музыкальный дар с архитектоническим чутьем. Изысканный вкус был питаем громадной эрудицией. Мимо пытливого внимания Пуччини не проходила ни одна новинка музыки и литературы. Его искусство чуждалось декадентского, болезненного. Несостоявшееся сотрудничество с модным тогда писателем Дануцио – подтверждение тому. И хотя сестра Анжелика в чем-то перекликается с мотивами Дануцио, торжествует в ней не мистическая символика, а земные чувства. На грани веков Пуччини и его чешский современник Яночек, по моему убеждению, сыграли ту же роль в опере, что Скрябин и Малер в симфонической музыке.
Свято охраняя высокое этическое предназначение музыки, они следовали идее народности, завещанной классиками. Преисполненное пафоса демократизма, их искусство обращалось к массам, объединяло духовные стремления людей. Их новаторство было далеко от модернистского индивидуализма. Оно не разрушало, оно служило новому духовному созиданию. Их новаторство не было эстетически утонченной игрой, по-своему увлекательной, Штраус, плодом кабинетных революций, по-своему нерешенных интереса, Шонберг, или достойных почтений академических усилий, Регер. Дыша воздухом непридуманной жизни, их искусство возгоралось как маяк, который не только не угас, но светит и сегодня как никогда ярко. Не всегда справедливо судимые современниками, часто творившими свой торопливый суд среди модернистской ярмарки тщеславия или под стеклянными колпаками чистого искусства, эти художники среди жестокости исторических потрясений защищали человеческое в человеке, воспевая земное, взывали к возвышенному в человеческом сердце. Поэтому мне так хочется сблизить фигуры воинствующих гуманистов – Малера и Пуччини, Яночека и Скрябина. Искусство Джакомо Пуччини, применяя слова Сергея Прокофьева, защищает жизнь. Послушайте музыку Джакомо Пуччини. Ария Рудольфа из оперы «Богема». Исполняет Беньямино Джильи. Запись 30-х годов.

Ария «Каварадоси» из третьего действия оперы «Тоска». Исполняет Сергей Яковлевич Лемешев и оркестр Большого театра СССР.

Монолог Чио-Чио-сан из второго действия оперы Чио-Чио-сан. Исполняет Мария Биешум и оркестр Большого театра СССР, дирижер Борис Хайкин.

Выдающиеся музыканты. В 1983 году, 200-летнему юбилею выдающегося итальянского скрипача и композитора Никколо Паганини, центральным телевидением был показан четырехсерийный телевизионный фильм. Предлагаем вашему вниманию интервью с создателями этого фильма, режиссером-постановщиком Леонидом Минакером и композитором Сергеем Баневичем. Интервью опубликовано в 23-м номере журнала «Музыкальная жизнь» за 1983 год. Яркий, взволнованный рассказ о судьбе гениального итальянского скрипача и композитора привлек к себе внимание многих зрителей. Имя Паганини ведь еще при жизни было окружено легендами. Когда он появлялся на эстраде, костлявый, изогнутый, вдохновенный, с изможденным лицом, преображенным огненным блеском глаз, когда слушатели видели его огромные руки, движущиеся с быстротой молнии по инструменту, который словно бы повисал в воздухе, во всем его облике чудилось нечто дьявольское. Сверхъестественной казалась игра Паганини, его невиданное искусство извлекать из скрипки звуки, взятые у самой природы, писал в своей статье «Гений и труд» Давид Ойстрах. Однако было бы неверно связывать успех картины только с постоянным, не ослабевающим, вот уже на протяжении почти двух столетий, интерес к личности Паганини человека, Паганини художника. Несомненное достоинство фильма – удачно найденная форма телевизионного повествования и тот способ подачи музыки, который предложили зрителям создатели фильма. Леонид Минакер. Когда мне предложили снять фильм о Никколо Паганини, я вспомнил, что романтическая фигура маэстро привлекала внимание многих поэтов, писателей, композиторов. Среди них Гейне, Стендаль, Рахманинов. Вспомнил, как в детстве читал знаменитый роман Виноградова «Осуждение Паганини», и он произвел на меня очень сильное впечатление. Но когда вместе с драматургом Олегом Стукаловым Погодиным мы начали работу над сценарием, стало ясно, что одной книгой, пусть даже очень хорошей, ограничиться нельзя. Надо писать оригинальный сценарий, исходя из подлинных фактов биографии художника, его переписки с друзьями и воспоминаний современников. Занялись их изучением и пришли в ужас. Маэстро в своей жизни был страшно противоречив. Он любил всякую таинственность и часто мистифицировал не только публику, но и близко знавших его людей. Среди них был даже первый биограф Юлиус Макс Шотки. В его характере непостижимым образом сочетались надменность и простота, щедрость и коростолюбие, любовь к свободе и жажда почестей, эгоцентризм и великодушие. И мы подумали: быть может, именно в соединении противоречивых качеств, которыми обладал Паганини, и следует искать путь к постижению его образа. В наших попытках исследовать жизнь Паганини мы решили отойти от хрестоматийности. Построив фильм на противоборстве разных черт характера героя, на столкновении различных взглядов людей вокруг него, мы стремились навести телезрителя на размышления о природе художественного творчества, о связи художника с историей, о неизбежной трагедии большого художника в буржуазном обществе. Хотелось показать два лика Паганини – подлинный, меняющийся, и мнимый, каким его видят окружающие, или, вернее, каким они хотят его увидеть. Итак, сверхзадача заключалась в том, чтобы, показав и хорошее, и дурное в этом человеке, понять, постичь в нем артиста и творца. Вместе с тем мы были твердо уверены, что биография художника – это не повод для занимательных историй. После смерти человека остаются не только письма, дневники, не только локоны женщин. Остаются бессмертные произведения. Остается музыка, полная страстного трепета жизни, музыка, дышащая смелостью и красотой своих образов. Сергей Баневич. Создатели фильма, и в том числе меня, волновали страсти, которые мучили и сжигали душу Паганини. Настоящему художнику нередко приходится расплачиваться за талант своей жизнью. Марина Цветаева как-то сказала: «Видимо, Господь Бог хотел, чтобы я стала настоящим поэтом, поэтому Он отнял у меня все». Я часто вспоминала эти строки, думая о судьбе Паганини, судьбе трагической и прекрасной одновременно.
Леонид Минакер. Быть художником – изнурительный, тяжелый труд. Вот мысль, которую мы стремились выразить в своей картине. Работали над фильмом напряженно. Долго искали актера на роль Паганини. Его физический облик должен совпадать с нашими представлениями о маэстро. Артист должен быть пластичен, выразителен и, конечно же, музыкален. Этими способностями в полной мере наделен исполнитель главной роли Владимир Мсрян. Этими способностями в полной мере наделен исполнитель главной роли Владимир Морян. Но перед нами встал другой, более сложный вопрос. Как показать на экране вдохновенную игру скрипача? Должен ли Паганини в нашей картине играть? Существовали различные пути. Один из них такой. Драматический артист, исполнитель главной роли, имитирует игру на скрипке, а скрипач-виртуоз его озвучивает. Я хорошо понимал, что если бы мы взяли любую, даже самую блистательную музыкальную фонограмму и заставили Паганини играть под нее, то, несмотря на всякие ухищрения и технические трюки, телезритель все равно бы догадался, что это бутафория. Изобразить гениальность невозможно. И мы отказались от попыток обмануть зрителя и воспользовались в фильме открытым приемом. Ввели в кадр новую фигуру – скрипача, музыканта, великолепно исполняющего произведение Паганини. Скрипач не иллюстрирует действия фильма, не аккомпанирует сюжету, а несет совершенно самостоятельную художественную нагрузку. Так членом нашей съемочной группы стал Леонид Борисович Коган. Его участие открыло в картине еще один аспект развития темы – мысль о преемственности, о вечности музыки. Никогда не забуду, как во время нашего пребывания в Генуе Коган взял в руки скрипку Паганини, бережно подержал ее и вдруг заиграл. Скрипка звучала страстно и вдохновенно. Мы боялись даже пошевелиться. Позднее я спросил: «Леонид Борисович, а что это действительно такой поразительный инструмент?» Он ответил: «Она чудовище, которое просыпается у тебя в руках». И добавил: «Поверьте, мы обязательно должны начать фильм звучанием скрипки Паганини». Итак, в нашей ленте музыка Паганини получила самостоятельное звучание. Она стала одним из главных действующих лиц. Кроме нее в картине должна была существовать сюжетная музыка, появление которой мотивировано самим развитием действия. Это народные песни, танцы, фрагменты из сочинений Берлиоза, Россини и тому подобное. Хотелось найти свою особую музыкальную интонацию. И вот в лице ленинградского композитора Сергея Баневича я обрел друга-единомышленника. Сергей Баневич. С самого начала режиссер поставил передо мной задачу создать оригинальную музыку. Близкую, понятную современному зрителю, музыку, которая была бы тесно связана с сюжетным действием фильма и в то же время раскрывала его идеи. В основу музыкального решения ленты Никколо Паганини мною были положены три темы. Первую из них я назвал темой творчества, темой колоколов набата, который звучит в душе художника, заставляя его самозабвенно, преданно, до самосожжения служить искусству. Чтобы добиться нужного эффекта, мы использовали великолепное звучание органных колоколов одного из старинных соборов Каунаса. Лирическая тема любви помогла объединить в фильме истории женщин, встречавшихся на пути артиста, в некий собирательный образ идеальной женщины, которую Паганини, воспламеняясь и разочаровываясь, искал всю свою жизнь. И третья тема – лейтмотив странствий. Фильм начинается с кадров долгих скитаний гроба с телом Паганини по дорогам многих стран Европы, кадров, которые как бы пронизывают все действие картины. Гроб едет и едет без конца. Великого маэстро нигде не могут похоронить. Я много думал, какая же мелодия может сопровождать эту сцену. Идей было много, но они мне не казались достаточно убедительными и единственно возможными. Ведь в этих кадрах речь идет о человеке, скитанием которого не может положить конца даже смерть. Значит, в музыке должна быть воплощена тема судьбы артиста, тема его бесконечных странствий. Так возникла, может быть, несколько странная, я бы сказал, чаплиновская мелодия.
Появление ее поначалу некоторых телезрителей, возможно, даже шокировало, потому что, казалось, она резко не соответствовала изображению мрачной похоронной процессии. Но потом, когда становился понятным заложенный в нее смысл, тему странствий зрители приняли, с нею согласились. Леонид Минакер. В музыке, написанной композитором Баневичем, воплощено то, о чем мы хотели рассказать в своем фильме. Представить жизнь гениального музыканта, показать сложное взаимодействие творческой личности со своим временем, поведать о глубине человеческого страдания и о высоте подлинного искусства. И если это нам в какой-то мере удалось, мы счастливы безмерно. В исполнении Леонида Когана и оркестра Общества концертов Парижской консерватории под управлением Шарля Брюка послушайте вторую и третью части первого концерта для скрипки с оркестром ре-мажор сочинение шестое Никола Паганини.